0: РФ заявили о перехвате 3 ракет, еще одна упала в море, а беспилотником поражен нефтяной район. В Фуджейре вспыхнул крупный пожар. Иранское агентство «Фарс» заявляет, что повреждены американские объекты в порту Дубая. На этом фоне нефть «Брент» подскочила почти на 6%. Подробности на «Бизнес FM». Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили в Минобороны России. Российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредила гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных диппредставительства о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Заявление Минобороны довольно жесткое. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышают ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давало, ну а здесь совершенно четко прозвучало массированный ракетный удар по центру Киева. И в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной безопасности. Зеленский после объявления от Минобороны о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины с 6 мая. При этом он подчеркнул, что Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня. Ранее в понедельник Зеленский, будучи в Ереване, заявлял, что украинские беспилотники могут прилететь в Москву 9 мая. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
2: До 2022 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс», профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
3: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций. санкций, а дальше будет разбираться, кто там монетарии, каким образом они приобрели, апеллированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда...

0: не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто же подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
1: Около 20% акций «Русагро» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске Генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагро». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
2: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
1: «Русагро» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной – 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
3: То, что основатель компании сегодня находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление, он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда, это одна из лучших команд в отрасли, она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости, вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагро» высоких мест в отрасли.
1: Стоимость имущества ГК «Русагро» Генпрокуратура оценила более чем в полтриллиона рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет, последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая, а гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейре, вспыхнул крупный пожар. Обстрадавших информации нет. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК, предположив, что это месть Эмиратов. Нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%. Выше $114 за баррель, комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
5: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина – это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина — это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведут интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Конечно же, на данный момент главная точка напряжения — это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие — это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
4: Кирилл Прохоров, востоковед. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство в аэропортах Дубая и Шарджа. Полеты временно приостановлены. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. А пошлина 4650 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулилась. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Таким образом, сборы на эти продукты вернулись к показателю с января по мраду.

0: 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
1: Это связано с ростом издержек, которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин. В связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета, цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело к сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значение. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, в очень сжатые сроки решение было принято, и мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц, удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут на сельхозпроизводителя, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков маслично.
0: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – «зелененькой», 5 рублей – «синенькой», «синюхой» или «синицей», 10 – «красненькой», «краснухой», «раком», 25 – «беленькой». На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
3: Петрозаводск, 280 тысяч жителей. В 1702 году в устье реки Лососинки на западном берегу Онежского озера специальная экспедиция выбрала место для строительства оружейного завода. Поселение, образованное рядом с заводом-крепостью, в честь императора назвали Петровской слободой.
2: Как появлялись города на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
4: В студии Александр Львов. С начала 2026 года в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 188 миллиардов рублей собственных доходов. Как написал в соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев, это немного ниже запланированных показателей из-за объективных обстоятельств, охлаждения экономики страны и санкционного давления. По итогам года власти рассчитывают выйти на 630 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что экономика Кубани дифференцирована, что помогает удерживать ситуацию. Для перехода от снижения к росту планируется поддерживать малый и средний бизнес, чтобы не допустить закрытия предприятий и сохранить рабочие места. Сочи началась реконструкция пункта пропуска «Адлер» после завершения.

0: В завершение работ пропускная способность увеличится до 14 тысяч транспортных средств в сутки. Это в 9,5 раз больше текущего показателя. Количество физических лиц, которые смогут пересекать границу, вырастет до 80,5 тысяч человек в сутки, что в 2,5 раза превышает нынешний объем. Вопрос обсуждался на рабочей встрече зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Ананы Гагохия и первого замначальника Южного таможенного управления Евгения Долгова в Сочи. Стороны договорились усилить взаимодействие, особенно в части контроля экскурсионных автобусов. Для них выделят дополнительную полосу. В активной стадии реализации на Кубани находится свыше 700 инвестпроектов. В этом году в экономику края хотят привлечь 1,3 триллиона рублей. Больше всего проектов в санаторно-курортной сфере и промышленности. Они дают 63% инвестпортфеля. В Северском районе в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили 97 миллиардов рублей. В первом квартале подписали соглашение о саде грецкого ореха и фисташки на 50 миллионов рублей. До конца года запустят производство медицинских изделий и органобентонита. В работе еще 20 проектов на 154 миллиарда рублей. Они создадут 1500 рабочих мест. Краснодарский край занял первое место среди регионов России по объему выданных микрозаймов малому и среднему бизнесу в первом квартале этого года. Как сообщили в корпорации МСП, предприниматели Кубани получили 516 миллионов рублей по средней ставке 4,9% годовых. Всего за три месяца 1,6 тысячи бизнесменов из 68 регионов страны оформили через госмикрофинансовые организации более 4,7 миллиарда рублей. В пятерку лидеров также вошли Крым, Татарстан, Удмуртия и Кировская область. И несколько слов о погоде. Сегодня на территории края будет все так же дождливо. В Сочи плюс 13, облачно. В Новороссийске плюс 11, в Ейске плюс 15, в Майкопе плюс 12. В Краснодаре до 13 градусов тепла, пасмурно, дождь. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Бизнес Краснодара попросил не вмешиваться в график работы между майскими. Депутат Гусев предложил рекомендовать удаленку в пятидневный промежуток между майскими праздниками. Директора кубанских компаний выступили против единых рекомендаций, заявив, что решение должны принимать сами работодатели. Подробности у Анны Елиной.
2: Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Дмитрий Гусев предложил рекомендовать работодателям переводить сотрудников на дистанционный формат работы в период между майскими праздниками. По словам Гусева, ежегодно в межпраздничный период работники оформляют отгулы, берут отпуска или договариваются об удаленке индивидуально, что создает дополнительную бюрократическую нагрузку. Фиксация возможности временного перехода на дистанционную работу на уровне официальных рекомендаций, по мнению депутата, позволит упростить процессы согласования. Речь идет не о принуждении, а о разумной мере там, где это возможно без ущерба для работы. Бизнес Краснодара отнесся к инициативе сдержанно, указав на отраслевые ограничения и риск размывания границ между работой и отдыхом. Руководитель компании «Такском» Василий Спиридонов признал, что удаленка экономит время и снижает нагрузку на бухгалтерию, но указал на сферы, где такой подход не работает.
3: Вообще, идея перевести часть сотрудников на дистанционный формат в межпраздничный период, она выглядит разумной. В это время все равно многие берут отгулы или уходят в отпуск, поэтому эффективность работы, она все равно снижается. Переход на удаленку, он поможет сэкономить время сотруднику, и он не будет тратить 1-2 часа в день на дорогу, и плюс бюрократическая нагрузка на кадры и бухгалтерию у нас сократится. Но подход не всем подойдет, он не сработает там, где требуется непрерывное присутствие на производстве, медицине, в сфере обслуживания, экстренных службах, в сфере электронного документооборота, в том числе у нас нету у юридически значимых сервисов нет выходных, скажем так. Поэтому здесь есть риски, и у сотрудников может размываться граница между работой и отдыхом. А живое общение в команде, оно порой ускоряет принятие некоторых решений.

0: Поэтому можно, наверное, сказать, что этого эффекта на дистанте можно лишиться. Поэтому при этом сегодня удаленная работа – это уже полноценный формат, нужно понимать. И при четких задачах и инструментах онлайн-координации большинство сотрудников показывают, по сути, тот же результат, что и в офисе. Поэтому инициативу стоит внедрять точечно, на мой взгляд, там, где задачи формализуемы, есть инструменты для координации, оборудовано хорошо рабочее место.
1: Директор строительной компании «Аскаркас» Сергей Ведрицкий напомнил, что единые рекомендации могут оказаться лишними. Многие организации уже выработали свои гибридные форматы.
2: Я думаю, что такая инициатива сугубо индивидуальна. Есть различные сферы, различные условия труда. Кому-то это подходит, кому-то не подходит, для кого-то это недопустимо и невыполнимо. Поэтому здесь предприниматели, директора компании принимают решения самостоятельно. Более того, на данный момент много организаций уже имеют гибридные условия труда, где человек может сидеть в офисе, может работать на удаленке. Ни для кого это уже не является чем-то новым, поэтому подобные решения нужно принимать по месту и местными системами управления.
1: Директор краснодарской компании Solar Center Алексей Попов также выступил за невмешательство. Бизнесмены сами способны взвешенно решать, когда нужен офлайн, а когда допустима удаленка.
3: Я считаю, что кубанские предприниматели, хорошо понимая, зная свой бизнес, могут принять самостоятельное взвешенное решение, как лучше управлять своим бизнес-процессом и как лучше управлять коллективом, или переводить его на удаленку, или работать в стандартном, в очном формате. Вот я считаю, что лишний раз тут не надо вмешиваться в этот процесс. Каждый принимает самостоятельное решение. Поэтому мое мнение, что надо дать волю предпринимателям принимать самостоятельные решения.
1: Между первыми и вторыми майскими праздниками в 2026 году 5 рабочих дней с 4 по 8 мая. Именно в этот промежуток депутат Гусев предложил официально рекомендовать удаленку. Бизнес Краснодара просит об одном – не создавать новую отчетность и оставить право выбора за руководителями, которые лучше знают свой коллектив и производственные процессы. Анна Елина, Бизнес FM Краснодар.
4: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
5: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города курорта Геленджик, Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района, Роман Бублик, глава Ейского района, Антон Толстопятов, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск, Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение.ру», Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
4: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
6: Компании и корпорации.
7: В краснодарской студии Николай Иванютин.
6: Отчеты и планы.
7: Группа компаний точно завершила строительство двух домов, в первой очереди жилого комплекса «Цветной бульвар» в станице Северской нашего края. Ключи от квартир получат 342 семьи. Проект расположен в 40 минутах езды от Краснодара и занимает 14 гектаров. Всего комплекс включает 20 домов средней этажности. Дворы полностью свободны от автомобилей. Парковка вынесена за периметр. Внутри квартала размещены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Центром проекта станет прогулочный бульвар длиной почти полкилометра с магазинами, кафе, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. Девелопер построил для комплекса собственную инженерную инфраструктуру, две артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции и блоки очистки сточных вод. На финальной стадии находится детский сад «Умка» на 350 мест с лабораторией, кружками и музеем казачьей культуры. По данным девелопера, около 80% клиентов в «Цветном бульваре» приобретают квартиры для собственного проживания. За полтора года стоимость квадратного метра в проекте выросла примерно на 25%. CEO группы компании «Точно» Анастасия Полежаева сообщила, что в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья и передать ключи от более чем 11 тысяч квартир. Выручка «Магнита» выросла на 15,3% в прошлом году и на 13,1% в первом квартале этого года. Общая выручка по итогам прошлого года достигла 3 миллиардов 509 миллионов рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,4% до 3 миллиардов 483 миллионов рублей. В апреле динамика ускорилась. За первые две недели месяца продажи выросли без малого на 15%. Онлайн-оборот товаров показал рост на 84,2% год к году, достигнув 185 миллиардов 300 миллионов рублей. Среднее количество заказов в день превысило 316 тысяч. В 2025 году компания открыла 2521 магазин максимум за 5 лет. Реновацию прошли рекордные 3124 торговые точки. Капитальные вложения в развитие составили более 187 миллиардов рублей. Завершена интеграция «Азбуки вкуса».
8: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
9: Популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившаяся в деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
8: «Сумма технологий» на «Бизнес ФМ».
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сардар Валикулиев. В ответ на перемирие, введенное Россией на период с 8 и 9 мая, Украина объявила о режиме тишины, который начнет действовать с 0 часов 6 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, передает ТАСС. Ранее Минобороны России заявил, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Оно предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Все школы в Объединенных Арабских Эмиратах переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая, не исключается продление принятых мер. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и стали крупнейшим экспортером нефти в мире, сообщает Bloomberg. За последние 9 недель из страны было экспортировано более 250 миллионов баррелей нефти. При этом американские производители с трудом успевают наращивать добычу, отмечают ведомости. Режим ЧС регионального характера объявлен в лесах Тувы из-за природных пожаров. В республике вводится полный запрет на посещение лесов и въезд туда на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Хаволык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксированы 35 природных пожаров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Член ОДКБ и ЕАЭС Армении принимает саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Во вторник отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Какой курс прокладывает Ереван и как это воспринимается?

0: принимают в Москве, комментарий Георгия Бофта. Черноголовка хочет обанкротить «Свободу». Связанная с производителем газировки компания намерена взыскать долг 125 миллионов рублей со старейшей косметической компанией России через процедуру банкротства, пишет «Коммерсант». При этом черноголовка намерена выкупить косметические активы. А в чем смысл? И думскроллинг заменил зумером секс. Исследование показало, что почти 40% молодых американцев периодически предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. А что в России и других странах, подробности на Business FM. Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории саммит Армения ЕС. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего Советского Закавказья, если не считать саммита в Молдавии в 22-м году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Калас, премьер Британии Кир Стармер, президент Молдовы Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это событие повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕС. А самым знаковым на грани открытого вызова в Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взносы в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов, так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который и придумал формат европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно, разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа, по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула,

0: что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфтзнет». Негазировкой «Единой» группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Я уже не впервые покупать непрофильные активы. Евгений Перечук подробнее.
2: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компании «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
3: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больше, так скажем, потенциал, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
2: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипапо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
4: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платит, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли установить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это конкурсная процедура, конкурсное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
2: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимай.

0: Бизнес FM.
1: Домскроллинг заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
2: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает – листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном. 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал агентство BQ Group Дмитрий Бескромный.
3: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
2: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
4: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
2: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
5: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Business FM узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы на Business FM. Business FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Business FM. Нота Бена. Компании и корпорации.
6: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекордный чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Пёрл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости о компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Круизный лайнер превратился в госпиталь. Состояние 3 заболевших пассажиров лайнера MV Hondius с симптомами хантавируса стабильные, сообщили в Минздраве Кабо-Верде, у берегов которого на якоре встало судно. Заболевшие обследованы и получают необходимую помощь от прибывших на борт медиков, подготовленные меры реагирования на случай необходимости эвакуации по воздуху для оказания специализированной помощи в больнице. Других пассажиров не выпускают на берег. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 3 человека на борту круизного лайнера скончались от острого респираторного синдрома, возникшего из-за хантавируса, болезни, которые переносят грызуны, все 3 имели гражданство Нидерландов. Может ли ситуация на борту корабля перерасти в эпидемию, говорит врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
0: Ситуацию спасает то, что эта инфекция, она не передается от человека к человеку, да, то есть как грипп, как ТОРС-инфекция, САРС и так далее. То есть это чистый занос, источником являются грызуны. Опасность, что в нашей стране, что и как бы предпочтение в другие страны, это вот как раз вдыхание, не прямой путь, да, не только там прямой контакт проконтактировать и увидеть непосредственно саму мышку, да, а вдохнуть продукты ее жизнедеятельности. Более редкие, да, как можно заразиться, это, допустим, употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод, загрязненным, опять же, экскрементами мышей и грызунов других. Ну и, соответственно, и при легочном хантавирусном легочном синдроме основной механизм это аспирационный, как раз который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, вот на этом круизном лайнере, да, как это и произошло, что где-то в отсеках таких бытовых, хозяйственных находились предметы обхода, соответственно, вот эта вот пыль загрязненная экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое действительно, особенно когда поражается орган дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. Необходимость респираторной поддержки, да, перевода больного на ИВЛ и так далее, как, в принципе, описано вот по текущей вспышке.
1: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Данных об пострадавших россиянах на лайнере нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцина от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ рекомендует для борьбы с болезнью использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Напомню, круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины на Канарские острова, вошел в территориальные воды Кабо-Верде в воскресенье после сообщения о заболевших на борту. Перед этим судно посетило несколько островов в Южной Атлантике, где пассажиры наблюдали за дикими животными. Хантавирусы – это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях происходит поражение легких, почек, сердечной недостаточности, геморрагическая лихорадка. Спрос на товары для походов вырос в России с января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным компании «Атолл». При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Так, цена на палатки снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, на налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом на товары для туризма в дальнейшем эфире «Бизнес FM»? Сейчас в Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанные с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Но введение вступило в силу 1 мая. Теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
7: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевый билет.

0: Лето на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей мяса это называют нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса и услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Нейминген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает обороты тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запрета не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мяса из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно, оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
1: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов. На российском фондовом рынке очередной день распродаж. Индекс Мосбиржи обновил минимум года, приблизившись в моменте к отметке в 2600 пунктов. И это несмотря на рост цен на нефть и газ на 5-7%. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций упал в очередной раз, и падение по индексу Московской биржи составило 4% закрытия основной торговой сессии 2620 пунктов. В течение дня провал был еще сильнее, и индекс достигал значений 2605 пунктов, что является минимальным уровнем. С конца ноября прошлого года растущие цены на нефть по-прежнему не впечатляют участников торгов. Наоборот, падали нефтегазовые бумаги, хотя были здесь и технические моменты, но в частности акции Лукойла упали на 6%. Все это на фоне дивидендного гэпа, и скорее всего выкупать быстро рынок этот дивидендный гэп не будет. Рубль немножко снизился, 4 копейки прибавила китайская валюта. Закрытие 11 рублей 2 копейки. Причем участники торгов ждут сообщения от Министерства финансов Российской Федерации о размере операций по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что ранее было анонсировано, что бюджетное правило заработает в мае. Обычно Минфин свои данные публикует на третий рабочий день. То есть все вот эти новости от Минфина ждем 6 мая. Ну, а что касается цен на нефть, вновь они торгуются в районе $115 за баррель, если рассматривать смесь Brent. Вновь инициативы президента США Дональда Трампа не впечатлили рынок. Напомню, что президент США в выходные заявил, что страна его будет оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Ну, и с понедельника должно было это все оказываться. Потом появились сообщения о том, что был некий удар со стороны Ирана. Две ракеты Иран вроде как запустил по американскому патрульному кораблю. Корабль развернулся и ушел от Ормузского пролива. Соответственно, пока ничего не меняется, пролив остается закрытым. И кроме этого, Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что перехватили 3 ракеты из Ирана. Одна упала в море. В общем, пока мало что меняется. На рынке говорят о том, что, скорее всего, в ближайшие будущем может быть еще и хуже.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес-ФМ на портале bfm.ru. На связи.
4: 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США

0: США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого, в 1832-м, создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
1: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
2: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней. Нам повезло с китами невероятно. Нам повезло с большим оленьим стадом. Я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
1: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
2: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
1: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, НАТО может не оказать поддержку Вашингтону в случае крупного военного конфликта. Он также отметил, что предпочитает поддерживать хорошие отношения с Китаем и считает сотрудничество с Пекином более выгодным, чем конфронтацию. Кроме того, Трамп заявил, что разочарован политикой Европы и считает, что союзники не оказывали достаточной поддержки США в ряде ситуаций. Говоря об Украине, Трамп отметил, что Киев продолжает терять территории, а боевые действия, по его словам, во многом зависят от поставок западного вооружения. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 5 человек при пожаре, в том числе 2 детей. По данным следствия, возгорание произошло в частном доме в городе Выкса. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела погибших. Причина происшествия устанавливается. Прокуратура региона взяла расследование на контроль. Перед Днем Победы мошенники начали рассылать ветеранам поддельные приглашения на парад, чтобы получить доступ к их личным данным. По словам экспертов, в сообщениях содержится просьба перейти по ссылке и ввести коды из СМС, после чего данные используются для доступа к аккаунтам и банковской информации. Специалисты призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать коды подтверждения третьим лицам. Общественной палате России предложили разрешить выпускникам пересдавать не один, а все предметы ЕГЭ. По мнению авторов инициативы, это позволит снизить стресс у школьников и даст возможность улучшить результаты по каждому экзамену. Сейчас выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору в установленные даты до завершения приемной кампании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев.

Здравствуйте. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. В заявлении Минобороны говорит, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то будет нанесен массированный удар по центру Киева. Населению и дипломатам предложено покинуть этот город. Ранее в понедельник прибывший в Ереван Зеленский пообещал Москве свои беспилотники на 9 мая.

0: аэропорту Дубая. На этом фоне нефть Brent подскочила почти на 6%. Подробности на Business FM. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили Минобороны России. Российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредила гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных диппредставительства о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Заявление Минобороны довольно жесткое. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышают ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но вот тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давала. Ну а здесь совершенно четко прозвучало массированный ракетный удар по центру Киева. И в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной безопасности. Зеленский после объявления от Минобороны о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины с 6 мая. При этом он подчеркнул, что Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня. Ранее в понедельник Зеленский, будучи в Ереване, заявлял, что украинские беспилотники могут прилететь в Москву 9 мая. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
2: До 22 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
3: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там миноритарии, каким образом они приобрели акции, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и миноритарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
2: Около 20% акций

0: Акции «Русагро» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске Генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагро». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
1: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
0: «Русагро» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной – 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: То, что основатель компании Владимир находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление, он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда, это одна из лучших команд в отрасли, она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости, вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагро» высоких мест в отраслевых и кросс-отраслевых рейтингах.
0: Стоимость имущества ГК «Русагро» Генпрокуратура оценила более чем в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет, последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая, а гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейре, вспыхнул крупный пожар. Обстрадавших информации нет. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК, предположив, что это месть Эмиратов. Нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%. Выше $114 за баррель, комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
4: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Ну, однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина – это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина — это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведут интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Ну и, конечно же, на данный момент главная точка напряжения — это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие — это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
3: Кирилл Прохоров, востоковед. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство в аэропортах Дубая и Шарджа. Полеты временно приостановлены. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. А пошлина 4650 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулилась. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Таким образом, сборы на эти продукты вернулись к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
5: Это связано с ростом издержек, который

0: произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин в связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело к сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значениях. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, очень сжатые сроки решение было принято, и мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц, удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут до сельхозпроизводителя, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков масличных.
1: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года.
2: Реклама. Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ Краснодар. Новости. Коротко.
3: В студии Александр Львов. С начала 2026 года в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 188 миллиардов рублей собственных доходов. Как написал в соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев, это немного ниже запланированных показателей из-за объективных обстоятельств, охлаждения экономики страны и санкционного давления. По итогам года власти рассчитывают выйти на 630 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что экономика Кубани дифференцирована, что помогает удерживать ситуацию. Для перехода от снижения к росту планируется поддерживать малый и средний бизнес, чтобы не допустить закрытия предприятий и сохранить рабочие места. В Сочи началась реконструкция пункта пропуска «Адлер». После завершения работ пропускная способность увеличится до 14 тысяч транспортных средств в сутки. Это в 9,5 раз больше текущего показателя. Количество физических лиц, которые смогут пересекать границу, вырастет до 80,5 тысяч человек в сутки, что в 2,5 раза превышает нынешний объем. Вопрос обсуждался на рабочей встрече зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Ананы Гагарина Гохия и первого замначальника Южного таможенного управления Евгения Долгова в Сочи. Стороны договорились усилить взаимодействие, особенно в части контроля экскурсионных автобусов. Для них выделят дополнительную полосу. В активной стадии реализации на Кубани находится свыше 700 инвестпроектов. В этом году в экономику края хотят привлечь 1,3 триллиона рублей. Больше всего проектов в санаторно-курортной сфере и промышленности. Они дают 63% инвестпортфеля. В Северском районе в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили 97 миллиардов рублей. В первом квартале подписали соглашение о саде грецкого ореха и фисташки на 50 миллионов рублей. До конца года запустят производство медицинских изделий и органобентонита. В работе еще 20 проектов на 154 миллиарда рублей. Они создадут 1500 рабочих мест. Краснодарский край занял первое место среди регионов России по объему выданных микрозаймов малому и среднему бизнесу в первом квартале этого года. Как сообщили в корпорации МСП, предприниматели Кубани получили 516 миллионов рублей по средней ставке 4,9% годовых. Всего за 3 месяца 1,6 тысячи бизнесменов из 68 регионов страны оформили через госмикрофинансовые организации более 4,7 миллиарда рублей. В пятерку лидеров также вошли Крым, Татарстан, Удмуртия и Кировская область. И несколько слов о погоде. Сегодня на территории края будет все так же дождливо, в Сочи плюс 13, облачно, в Новороссийске плюс 11, в Ейске плюс 15, в Майкопе плюс 12. В Краснодаре до 13 градусов тепла, пасмурно, дождь. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM.

0: каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Бизнес Краснодара попросил не вмешиваться в график работы между майскими. Депутат Гусев предложил рекомендовать удаленку в пятидневный промежуток между майскими праздниками. Директора кубанских компаний выступили против единых рекомендаций, заявив, что решение должны принимать сами работодатели. Подробности у Анны Елиной.
2: Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Дмитрий Гусев предложил рекомендовать работодателям переводить сотрудников на дистанционный формат работы в период между майскими праздниками. По словам Гусева, ежегодно в межпраздничный период работники оформляют отгулы, берут отпуска или договариваются об удаленке индивидуально, что создает дополнительную бюрократическую нагрузку. Фиксация возможности временного перехода на дистанционную работу на уровне официальных рекомендаций, по мнению депутата, позволит упростить процессы согласования. Речь идет не о принуждении, а о разумной мере там, где это возможно без ущерба для работы. Бизнес Краснодара отнесся к инициативе сдержанно, указав на отраслевые ограничения и риск размывания границ между работой и отдыхом. Руководитель компании «Такском» Василий Спиридонов признал, что удаленка экономит время и снижает нагрузку на бухгалтерию, но указал на сферы, где такой подход не работает.
3: Вообще, идея перевести часть сотрудников на дистанционный формат в межпраздничный период, она выглядит разумной. В это время все равно многие берут отгулы или уходят в отпуск, поэтому эффективность работы, она все равно снижается. Переход на удаленку, он поможет сэкономить время сотруднику, и он не будет тратить 1-2 часа в день на дорогу, и плюс бюрократическая нагрузка на кадры и бухгалтерию у нас сократится. Но подход не всем подойдет, он не сработает там, где требуется непрерывное присутствие на производстве, медицине, в сфере обслуживания, экстренных службах, в сфере электронного документооборота, в том числе у нас нету у юридически значимых сервисов нет выходных, скажем так, поэтому здесь есть риски, и у сотрудников может размываться граница между работой и отдыхом. А живое общение в команде, оно порой ускоряет принятие некоторых решений. Поэтому можно, наверное, сказать, что этого эффекта на дистанте можно лишиться. Поэтому при этом сегодня удаленная работа – это уже полноценный формат, нужно понимать. И при четких задачах и инструментах онлайн-координации большинство сотрудников показывают, по сути, тот же результат, что и в офисе. Поэтому инициативу стоит внедрять точечно, на мой взгляд, там, где задачи формализуемы, есть инструменты для координации, оборудовано хорошо рабочее место.
2: Директор строительной компании «АСКаркас» Сергей Ведрицкий напомнил, что единые рекомендации могут оказаться лишними. Многие организации уже выработали свои гибридные форматы.
4: Я думаю, что такая инициатива сугубо индивидуальна. Есть различные сферы, различные условия труда. Кому-то это подходит, кому-то не подходит, для кого-то это недопустимо и невыполнимо. Поэтому здесь предприниматели, директора компании принимают решения самостоятельно. Более того, на данный момент много организаций уже имеют гибридные условия труда, где человек может сидеть в офисе, может работать на удаленке. Ни для кого это уже не является чем-то новым, поэтому подобные решения нужно принимать по месту и местными системами управления.
2: Директор краснодарской компании Solar Center Алексей Попов также выступил за невмешательство. Бизнесмены сами способны взвешенно решать, когда нужен офлайн, а когда допустима удаленка.
5: Я считаю, что кубанские предприниматели, хорошо понимая, зная свой бизнес, могут принять самостоятельное взвешенное решение, как лучше управлять своим бизнес-процессом и как лучше управлять коллективом, или переводить его на удаленку, или работать в стандартном, в очном формате. Вот я считаю, что лишний раз тут не надо вмешиваться в этот процесс. Каждый принимает самостоятельное решение. Поэтому мое мнение, что надо дать волю предпринимателям принимать самостоятельные решения.
2: Между первыми и вторыми майскими праздниками в 2026 году 5 рабочих дней с 4 по 8 мая. Именно в этот промежуток депутат Гусев предложил официально рекомендовать удаленку. Бизнес Краснодара просит об одном – не создавать новую отчетность и оставить право выбора за руководителями, которые лучше знают свой коллектив и производственные процессы. Анна Елина, Бизнес FM Краснодар. We'll be right back.

0: Первые поздравляют первых на Business FM.
1: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик, Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района, Роман Бублик, глава Ейского района, Антон Толстопятов, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск, Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение.ру», Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
0: Первые поздравляют первых на Business FM.
2: Компании и корпорации.
3: В краснодарской студии Николай Иванютин.
2: Отчеты и планы.
3: Группа компаний точно завершила строительство двух домов, в первой очереди жилого комплекса «Цветной бульвар» в станице Северской нашего края. Ключи от квартир получат 342 семьи. Проект расположен в 40 минутах езды от Краснодара и занимает 14 гектаров. Всего комплекс включает 20 домов средней этажности. Дворы полностью свободны от автомобилей. Парковка вынесена за периметр. Внутри квартала размещены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Центром проекта станет прогулочный бульвар длиной почти полкилометра с магазинами, кафе, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. Девелопер построил для комплекса собственную инженерную инфраструктуру, две артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции и блоки очистки сточных вод. На финальной стадии находится детский сад «Умка» на 350 мест с лабораторией, кружками и музеем казачьей культуры. По данным девелопера, около 80% клиентов в «Цветном бульваре» приобретают квартиры для собственного проживания. За полтора года стоимость квадратного метра в проекте выросла примерно на 25%. CEO группы компании «Точно» Анастасия Полежаева сообщила, что в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья и передать ключи от более чем 11 тысяч квартир. Выручка «Магнита» выросла на 15,3% в прошлом году и на 13,1% в первом квартале этого года. Общая выручка по итогам прошлого года достигла 3 миллиардов 509 миллионов рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,4% до 3 миллиардов 483 миллионов рублей. В апреле динамика ускорилась. За первые две недели месяца продажи выросли без малого на 15%. Онлайн-оборот товаров показал рост на 84,2% год к году, достигнув 185 миллиардов 300 миллионов рублей. Среднее количество заказов в день превысило 316 тысяч. В 2025 году компания открыла 2521 магазин максимум за 5 лет. Реновацию прошли рекордные 3124 торговые точки. Капитальные вложения в развитие составили более 187 миллиардов рублей. Завершена интеграция «Азбуки вкуса».
2: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
4: Рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная с мая месяца, сейчас вижу по отчетам, что плюс 7-10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%. Компании, которые раньше были в большом объеме представлены на рынке, стали уходить. Начали появляться разные их заменители. В основном, конечно, это партнеры из Китая. Хорошие проверенные бренды просто в свое время не были сильно популярны. Где-то появляются российские производители, которых мы с своей стороны стараемся также поддержать. Если мы убеждаемся в том, что качество товара не хуже, чем у аналогов, и при этом приемлемая цена, то, конечно же, представляем.
5: Леонид Эрлих, директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант». На то же время организаторы походов и гиды, наоборот, фиксируют спад продаж на свои услуги. И связывает это с нестабильным интернетом и блокировками некоторых ресурсов, через которые они рекламируют организацию походов. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
2: «Бизнес FM. Нота Бена». Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике «Бизнес FM «Профилактика».

0: Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
1: Business FM. Нота Бена. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
2: Литий – самый легкий из металлов, почти в два раза легче воды. При этом аккумуляторы, на которые сегодня уходит без малого 90% мирового потребления лития, не производят впечатления невесомых. Это потому, что, собственно, лития в них всего пара процентов по массе, а остальное – графит, алюминий, медь, никель, железо, кобальт и много всего еще. Будущее электроэнергетики без лития пока не просматривается. Он работает не только в гаджетах и автомобилях, но и в промышленных системах, которые сглаживают нестабильность работы солнечных и ветровых станций. Литий делает сплавы легче без потери прочности. Их применяют в авиации, бронезащите, велосипедных рамах и скоростных поездах. Оксид лития используют в специальных стеклах и стеклокерамике. Хлорид и бромид из-за их высокой гигроскопичности в системах осушки и кондиционирования воздуха. Стеарат лития – компонент универсальных смазок, которые работают даже при минус 60. В медицине карбонат лития – это классический норматимик для стабилизации настроения. Он сегодня остается одним из ключевых препаратов при биполярном расстройстве. В последние годы пауэрбанки и другие литий-ионные устройства подвергаются сильной дискриминации во время авиаперевозок. В Соединенных Штатах в 2024 году было отмечено 89 эпизодов с перегревом или возгоранием аккумуляторов на борту. Это немного, но подталкивает регуляторов и компании к запретам. Дело не в самом литии, а в сценарии возгорания. Из-за высокой плотности энергии и компактности устройств аварийный перегрев одной ячейки может вызвать каскадную реакцию на соседних.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Уликулиев. В ответ на перемирие, введенное Россией на период с 8 и 9 мая, Украина объявила о режиме тишины, который начнет действовать с 0 часов 6 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, передает ТАСС. Ранее Минобороны России заявило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Оно предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Все школы в Объединенных Арабских Эмиратах переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая, не исключается продление принятых мер. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и стали крупнейшим экспортером нефти в мире, сообщает Bloomberg. За последние 9 недель из страны было экспортировано более 250 миллионов баррелей нефти. При этом американские производители с трудом успевают наращивать добычу, отмечают ведомости. Режим ЧС регионального характера объявлен в лесах Тувы из-за природных пожаров. В республике вводится полный запрет на посещение лесов и въезд туда на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Хаволык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксированы 35 природных пожаров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Член АДКБ и ЕАЭС Армения принимает саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Во вторник отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Какой курс прокладывает Ереван и как это воспринимает в Москве, комментарий Георгия Бофта. Черноголовка хочет обанкротить «Свободу». Связанная с производителем газировки компания намерена взыскать долг 125 миллионов рублей со старейшей косметической компанией России через процедуру банкротства, пишет «Коммерсант». При этом черноголовка намерена выкупить косметические активы. В чем смысл? И думскроллинг заменил зумером секс. Исследование показало, что почти 40% молодых американцев периодически предпочитают социальные сети, реальные были

0: А почти каждый пятый делает так регулярно. А что в России и других странах? Подробности на Business FM. Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. И первый в истории саммит Армения ЕС. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего советского Закавказья, если не считать саммита в Молдавии в 22-м году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Калас, премьер Британии Кир Стармер, президент Молдовы Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это событие повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕС. А самым знаковым на грани открытого вызова в Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взносы в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов. Так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который и придумал формат европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно. Разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа, по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают.

0: Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Негазировка «Единая» группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Я уже не впервые покупать непрофильные активы. Евгений Перечук подробнее.
2: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компании «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компании «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидны по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
3: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больше, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
2: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипапо», бренд печенья и каши «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
4: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли восстановить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, функциональная процедура. Процедура рыночного производства, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
2: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, «Бизнес ФМ».
1: Думскроллинг заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
5: Исследование Rise Guide – это приложение для самостоятельных.

0: развития основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном. 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
1: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
0: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
2: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
0: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекордный чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Sea Company» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок

0: воды «Байкал Перл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости о компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Круизный лайнер превратился в госпиталь. Состояние троих заболевших пассажиров лайнера MV Hondius с симптомами хантавируса стабильные, сообщили в Минздраве Кабо-Верде, у берегов которого на якоре встало судно. Заболевшие обследованы и получают необходимую помощь от прибывших на борт медиков, подготовленными реагирования на случай необходимости эвакуации по воздуху для оказания специализированной помощи в больнице. Других пассажиров не выпускают на берег. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что три человека на борту круизного лайнера скончались от острого респираторного синдрома, возникшего из-за хантавируса, болезни, которые переносят грызуны. Все трое имели гражданство Нидерландов. Может ли ситуация на борту корабля перерасти в эпидемию, говорит врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
2: Ситуацию спасает то, что эта инфекция, она не передается от человека к человеку, да, то есть как грипп, как ТОРС-инфекция, САРС и так далее. То есть это чистый занос, источником являются грызуны. Опасность, что в нашей стране, что и как бы предшествие в другие страны, это вот как раз вдыхание, не прямой путь, да, не только там прямой контакт поконтактировать и увидеть непосредственно саму мышку, да, а вдохнуть продукты ее жизнедеятельности. Более редкие, да, как можно заразиться, это, допустим, употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод, загрязненным, опять же, экскрементами мышей и грызунов других. Ну и, соответственно, и при легочном хантавирусном легочном синдроме основной механизм это аспирационный, как раз который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, вот на этом круизном лайнере, да, как это и произошло, что где-то в отсеках таких бытовых, хозяйственных находились предметы обхода, соответственно, вот эта вот пыль загрязненная экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое действительно, особенно когда поражается орган дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. Необходимость респираторной поддержки, да, перевода больного на ИВЛ и так далее, как, в принципе, описано вот по текущей вспышке.
1: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Данных об пострадавших россиянах на лайнере нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. В России есть система на хантавирус, но вакцина от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ рекомендует для борьбы с болезнью использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Напомню, круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины на Канарские острова, вошел в территориальные воды Кабо-Верде в воскресенье после сообщения о заболевших на борту. Перед этим судно посетило несколько островов в Южной Атлантике, где пассажиры наблюдали за дикими животными. Хантавирусы – это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях происходит поражение легких, почек, сердечной недостаточности, геморрагическая лихорадка. Спрос на товары для походов вырос в России с января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным компании «Атолл». При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Так, цена на палатки снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, на налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом на товары для туризма в дальнейшем эфире «Бизнес FM»? Сейчас в Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанные с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Но введение вступило в силу 1 мая, теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
3: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевые билеты на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей производителей мяса это называют нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса, услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Нейминген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает обороты тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запреты не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мяса из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно, оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
1: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов. На российском фондовом рынке очередной день распродаж. Индекс Мосбиржи обновил минимум года, приблизившись в моменте к отметке в 2600 пунктов, и это несмотря на рост цен на нефть и газ на 5-7%. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций упал в очередной раз, и падение по индексу Московской биржи составило 4% закрытия основной торговой сессии 2620 пунктов. В течение дня провал был еще сильнее, и индекс достигал значений 2605 пунктов, что является минимальным уровнем. С конца ноября прошлого года растущие цены на нефть по-прежнему не впечатляют участников торгов. Наоборот, падали нефтегазовые бумаги, хотя были здесь и технические моменты, но в частности акции Лукойла упали на 6%. Все это на фоне дивидендного гэпа, и скорее всего выкупать быстро рынок этот дивидендный гэп не будет. Рубль немножко снизился, 4 копейки прибавила китайская валюта. Закрытие 11 рублей 2 копейки. Причем участники торгов ждут сообщений от Министерства финансов Российской Федерации о размере операций по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что ранее было анонсировано, что бюджетное правило заработает в мае. Обычно Минфин свои данные публикует на третий рабочий день. То есть все вот эти новости от Минфина ждем 6 мая. Ну, а что касается цен на нефть, вновь они торгуются в районе $115 за баррель, если рассматривать смесь Brent. Вновь инициативы президента США Дональда Трампа не впечатлили рынок. Напомню, что президент США в выходные заявил, что страна его будет оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Ну, и с понедельника должно было это все оказываться. Потом появились сообщения о том, что был некий удар со стороны Ирана. Две ракеты Иран вроде как запустил по американскому патрульному кораблю. Корабль развернулся и ушел от Ормузского пролива. Соответственно, пока ничего не меняется, пролив остается закрытым. И кроме этого, Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что перехватили 3 ракеты из Ирана. Одна упала в море. В общем, пока мало что меняется. На рынке говорят о том, что, скорее всего, в ближайшие в будущем может быть еще и хуже.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес-ФМ на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого, в 1832-м, создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня.

0: Без связи. Специальный проект «Бизнес FM». Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: Чтобы понять, как сильно эволюционировала роль менеджера по талантам, достаточно вспомнить, что еще недавно мы говорили «кадровик», а сегодня мы говорим про HR, бизнес-партнера, как про стратега. Это не только кадры и найм. Мы подразумеваем под этой ролью и архитектора оргструктуры, и драйвера изменений. Давайте обсудим, какие изменения претерпевает HR-функция. Если раньше вы думали про HR больше как про психолога, эмпатичного и тонко чувствующего человека, то сегодня на первый план выходят аналитические способности. Ведь продвинутый профессионал обязательно прогнозирует увольнение, анализирует вовлеченность, считает затраты и думает, как их оптимизировать. Одним словом, перед вами еще и крутой аналитик, который работает в плотной связке с IT и каждый день думает, как избавить людей от рутины с одной стороны и как удерживать лучших сотрудников команды с другой. Но на этом трансформация не заканчивается. В 2026 году HR – это уже не только аналитик, но и оператор сложной экосистемы, где данные, технологии и человек находятся в постоянном диалоге. В ежедневную практику вошло использование искусственного интеллекта. И если раньше автоматизация помогала экономить время, то сегодня она становится инструментом принятия решений. Отдельное внимание развитию навыков работы с данными. HR сегодня – это человек, который говорит на языке метрик. Но важно не только считать, а уметь переводить цифры в управленческие решения и объяснять их бизнесу. Именно здесь появляется новая компетенция – сторителлинг на основе данных. Важно то, что меняется сам профиль компетенции. Сегодняшний HR мыслит как продуктовый менеджер, проектируя HR-сервисы. Он умеет работать в условиях неопределенности и быстро тестировать гипотезы. Таким образом, роль менеджера по талантам эволюционировала из поддерживающей функции в одну из ключевых для бизнеса. Это уже не про кадры в узком смысле, а про создание среды, в которой технологии усиливают человека, а человек – бизнес. И, пожалуй, главный сдвиг – HR больше не догоняет изменения. Он их сам инициирует.
0: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, НАТО может не оказать поддержку Вашингтону в случае крупного военного конфликта. Он также отметил, что предпочитает поддерживать хорошие отношения с Китаем и считает сотрудничество с Пекином более выгодным, чем конфронтацию. Кроме того, Трамп заявил, что разочарован политикой Европы и считает, что союзники не оказывали достаточной поддержки США в ряде ситуаций. Говоря об Украине, Трамп отметил, что Киев продолжает терять территории, а боевые действия, по его словам, во многом зависят от поставок западного вооружения. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 5 человек при пожаре, в том числе 2 детей. По данным следствия, возгорание произошло в частном доме в городе Выкса. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела погибших. Причина происшествия устанавливается. Прокуратура региона взяла расследование на контроль. Перед Днем Победы мошенники начали рассылать ветеранам поддельные приглашения на парад, чтобы получить доступ к их личным данным. По словам экспертов, в сообщениях содержится просьба перейти по ссылке и ввести коды из СМС, после чего данные используются для доступа к аккаунтам и банковской информации. Специалисты призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать коды подтверждения третьим лицам. В Общественной палате России предложили разрешить выпускникам пересдавать не один, а все предметы ЕГЭ. По мнению авторов инициативы, это позволит снизить стресс у школьников и даст возможность улучшить результаты по каждому экзамену. Сейчас выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору в установленные даты до завершения приемной кампании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. В заявлении Минобороны говорит, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то будет нанесен массированный удар по центру Киева. Населению и дипломатам предложено покинуть этот город. Ранее в понедельник прибывший в Ереван Зеленский пообещал Москве свои беспилотники на 9 мая. Что будет с миноритариями «Русагра»? Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже.

бирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? И Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ заявили о перехвате 3 ракет, еще одна упала в море, а беспилотником поражен нефтяной район. В Фуджейре вспыхнул крупный пожар. Иранское агентство ФАРС заявляет, что повреждены американские объекты в порту Дубая. На этом фоне нефть Brent подскочила.

0: предупредила гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Заявление Минобороны довольно жесткое. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышает ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но вот тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давало, ну а здесь совершенно четко прозвучало массированный ракетный удар по центру Киева, и в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной безопасности. Зеленский после объявления от Минобороны о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины с 6 мая. При этом он подчеркнул, что Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня. Ранее в понедельник Зеленский, будучи в Ереване, заявлял, что украинские беспилотники могут прилететь в Москву 9 мая. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
2: До 22 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
3: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там миноритарии, каким образом они приобрели акции, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и миноритарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
2: Около 20% акции «Русагра» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритарии пролетариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагро». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
4: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти

0: считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
1: «Русагро» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной — 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: То, что основатель компании Владимир находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагро» высоких мест в отрасли. Рейтингах.
1: Стоимость имущества ГК «Русагро» Генпрокуратура оценила более чем в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет, последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая, а гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейра, вспыхнул крупный пожар. Обстрадавших информации нет. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК, предположив, что это месть Эмиратов. Нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%. Выше $114 за баррель, комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
4: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Ну, однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина — это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина — это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведут интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Ну и, конечно же, на данный момент главная точка напряжения — это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие — это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
3: Кирилл Прохоров, востоковед. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство в аэропортах Дубая и Шарджи. Полеты временно приостановлены. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. А пошлина 4650 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулилась. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Таким образом, сборы на эти продукты вернулись к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
5: Это связано с ростом издержек, которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин. В связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета, цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело к сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значении. Соответственно, своевременное и

0: оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу. Очень сжатые сроки решение было принято. Мы успели к маю пересмотреть ценообразование и рассчитать пошлину на май месяц. Удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут на сельхозпроизводителя, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков масличных.
1: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Проштрафились. В 2014 году власти США признали швейцарский банк Credit Suisse виновным в сокрытии налогов. Следствием, которое длилось несколько лет, было установлено, что некоторые сотрудники банка не только знали о незаконных действиях, но и активно участвовали в поисках новых клиентов на светских мероприятиях, там же и предлагая избранным разместить свои активы на специальных счетах. Выяснилось, что на такую схему согласились более 22 тысяч американцев, которые сумели утаить подобным образом около 12 миллиардов долларов налогов. Credit Suisse вину признал, но сотрудничать со следствием отказался, желая сохранить тайны вкладов своих клиентов. Банк выплатил властям США штраф более 2,5 миллиардов долларов. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Аглекулиев. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта биоэкономики. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует налоговый кодекс с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в России. Предлагается освободить НДС, услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить перечень налоговых агентов по НДФЛ. Кроме того, проект закона прописывает правила налогообложения долговых ЦФА. Мосбиржа начнет расчет индексов 4 криптовалют с 13 мая. Они будут отражать динамику Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. Как пишут ведомости, в перспективе индикаторы могут использоваться в качестве базовых активов для финансовых инструментов. С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина и эфира, будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительной сессии выходного дня. Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд. В 2026 году она упала на 7% после снижения на процент годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance. По итогам исследовательской кампании она сейчас составляет 575 миллиардов 400 миллионов долларов. Японская Toyota сохранила лидерство в отрасли второй год, несмотря на снижение стоимости бренда на 3% до 62 миллиардов 700 миллионов. Mercedes-Benz остался на втором месте, минус 12% до 46 миллиардов 600 миллионов. BMW поднялся на третью строчку с четвертой в прошлом году, плюс 3% до 43 миллиардов 800 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Декрет – дело не только женское. почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес ФМ пообщался

0: с такими отцами, кажется, мы поняли причину. Подробности у Натальи Шашиной.
1: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день. И сейчас получает как пособие, так и зарплату.
2: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребятенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мамы просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы ни ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой: ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
1: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
3: С 2024 года появилась возможность законодательно оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата, и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск, и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
1: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивана предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
4: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала. Не считаю этого дискомфорта, что мать получала дотации от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя неброшенными.
1: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Лоджия в Одинцове ждет жильцов. Микроаренда в действии. Застекленная неотапливаемая лоджия в 10 квадратных метров многоэтажки выставлена на сайте ЦИАН. Цена 13 тысяч рублей в месяц. Владелец создает ее на лето и готов пустить даже семьи с детьми и животными. В объявлении сказано, что на лоджии есть освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, но матрас нужен свой. Мы позвонили автору объявления.
5: Звоню по поводу объявления про комнату в Одинцово.
6: А вы про лоджию прочитали, что это не комната, а лоджия застекленная?
5: Да, да. Это для проживания?
6: Нет, ради бога, можно и проживать. Сейчас уже тепло, там можно спокойно жить.
5: А вот по условиям кухня, ванна, этим можно пользоваться наравне с другими жильцами?
6: Да, конечно.
5: В квартире сколько комнат изначально?
6: Изначально 3.
5: Лоджия – это сколько получается метраж?
6: 10.
5: Ну и все удобства при этом можно использовать?
6: Да, конечно. А единственное, что на балконе, на

0: лоджии курить нельзя, нужно выходить на лестничную клетку. И строго в плане алкоголя. Если не знаю, что там какой-то дебош или что-то, мы, соответственно, заканчиваем это. Ничего такого быть не должно в квартире.
1: А жильцы не будут против, все в порядке? Они там сами нормально живут, проживают без алкоголя, без...
0: Нормально живут, проживают. У каждого своя комната. Естественно, на лоджию выход через другую комнату, но они осведомлены об этом.
1: А вот оплата коммунальных услуг, она включена в стоимость или надо отдельно?
0: Нет, она не включена. Она делится на всех жильцов. То есть, сколько человек проживает, столько, соответственно, каждый платит.
1: А примерно сколько это выходит в месяц?
0: Ну, наверное, плюс-минус 2000 на человека в месяц. Главное, что дом элитный, не шуметь, то есть, чтобы после 10-11 ночи никакого шума не было. Ну, поэтому я и говорю в плане алкоголя, чтобы строго. То есть, я не против, что человек там курит, я не против, если он там отдыхает вечером, выпивает, но чтобы это не шума, никаких посторонних личностей в квартире не было.
2: Автор объявления за последние 10 дней несколько раз менял ценник за эти 10 квадратов. Официально сдавать лоджии в жилых домах законодательство не разрешает ни под жилье, ни под хранение. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
3: Понятно, что это никто не снимет, потому что за схожие деньги, за 13 тысяч, за 16 плюс-минус, можно снять полноценную, обычную, нормальную комнату в квартире в том же Одинцово. Смысла снимать этот балкон нет никакого. Если на это объявление посмотреть, там цены прыгают 7 тысяч, 10 тысяч, потом вдруг 23 тысяч. Все это произошло за 10 дней, все эти изменения.
1: Обычно балконы могут сдаваться?
3: Я раньше никогда этого не встречал. Жилые помещения и их части, в данном случае, часть жилой квартиры нельзя сдавать под склады. Хотя по беспределу у нас, понятно, и народ делает все, что хочет. Если мы говорим о законности, то сдать именно балкон, поскольку это не жилое помещение в жилой квартире, я думаю, что официально не получится. Без договора, пожалуйста, все селят кого хотят на любые сроки. Опять же, то, что он сдает, это значит, что это кто-нибудь снимет. Пока что я вижу, что висит объявление там 10 с чем-то дней, цена скачет туда-сюда. По поводу элитности ЖК, по фотографиям все понятно, что там элитное. Здесь по состоянию квартиры видно, что это что-то очень-очень не очень.
2: Андрей Веселага, член гильдии риэлторов Москвы. На вопрос, не намечается ли в столице тренд на сдачу застекленных балконов и лоджий в аренду, эксперт ответил, что больше подобных объявлений он не видел. Спрос на товары для походов вырос в России. С января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания Atoll, которая производит и обслуживает онлайн-кассы. При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Цена на палатки, по данным авторов исследования, снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, больше всего подешевели налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
4: Категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь на старте сезона мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная от мая месяца сейчас вижу по отчетам, что плюс 7, плюс 10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%. Компании, которые раньше были в большом объеме представлены на рынке, стали уходить. Начали появляться разные их заменители. В основном, конечно, это партнеры из Китая. Хорошие проверенные бренды просто в свое время не были сильно популярны. Где-то появляются российские производители, которых мы с своей стороны стараемся также поддержать. Если мы убеждаемся в том, что качество товара не хуже, чем у аналогов, и при этом приемлемая цена, то, конечно же, представляем.
2: Леонид Эрлих, директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант». На то же время организаторы походов и гиды, наоборот, фиксируют спад продаж на свои услуги. И связывает это с нестабильным интернетом и блокировками некоторых ресурсов, через которые они рекламируют организацию походов. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес-ФМ

0: попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и стопроцентно породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Business FM считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20 – значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход, одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Уликулиев. В ответ на перемирие, введенное Россией на период с 8 и 9 мая, Украина объявила о режиме тишины, который начнет действовать с 0 часов 6 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, передает ТАСС. Ранее Минобороны России заявило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Оно предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Все школы в Объединенных Арабских Эмиратах переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая, не исключается продление принятых мер. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и стали крупнейшим экспортером нефти в мире, сообщает Bloomberg. За последние 9 недель из страны было экспортировано более 250 миллионов баррелей нефти. При этом американские производители с трудом успевают наращивать добычу, отмечают ведомости. Режим ЧС регионального характера объявлен в лесах Тувы из-за природных пожаров. В республике вводится полный запрет на посещение лесов и въезд туда на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Хаволык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксированы 35 природных пожаров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Член АДКБ и ЕАЭС Армения принимает саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Во вторник отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Какой курс прокладывает Ереван и как это воспринимает в Москве, комментарий Георгия Бофта. Черноголовка хочет обанкротить «Свободу». Связанная с производителем газировки компания намерена взыскать долг 125 миллионов рублей со старейшей косметической компанией России через процедуру банкротства, пишет «Коммерсант». При этом черноголовка намерена выкупить косметические активы. В чем смысл? И думскроллинг заменил зумером секс. Исследование показало, что почти 40% молодых американцев периодически предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. А что в России и других странах? Подробности на Business FM. Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории.

0: территории саммит Армения-ЕС в Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего Советского Закавказья, если не считать саммита в Молдавии в 2022 году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, премьер Британии Кир Стармер, президент Молдовы Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это событие повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭС. А самым знаковым на грани открытого вызова Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взносы в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов, так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который придумал формат европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно. Разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям

0: свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфтзнет». Негазировка «Единой» группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Я уже не впервые покупать непрофильные активы. Евгений Перечук подробнее.
2: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компании «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компании «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
3: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
2: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипопо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольной АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товара знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
4: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли установить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, функциональная процедура. Процедура конкурсного производства, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
2: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, «Бизнес ФМ».
1: Думскроллинг заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
5: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает – листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения.

0: статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном. 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах. Продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
1: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
0: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
2: Произошла информационная революция. Вот, начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
0: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Морчукова, Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекорд. Рекордный чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Пёрл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция

0: названа потенциально небезопасной. Новости о компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Круизный лайнер превратился в госпиталь. Состояние троих заболевших пассажиров лайнера MV Hondius с симптомами хантавируса стабильные, сообщили в Минздраве Кабо-Верде, у берегов которого на якоре встало судно. Заболевшие обследованы и получают необходимую помощь от прибывших на борт медиков, подготовленные меры реагирования на случай необходимости эвакуации по воздуху для оказания специализированной помощи в больнице. Других пассажиров не выпускают на берег. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 3 человека на борту круизного лайнера скончались от острого респираторного синдрома, возникшего из-за хантавируса, болезни, которые переносят грызуны. Все трое имели гражданство Нидерландов. Может ли ситуация на борту корабля перерасти в эпидемию, говорит врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
2: Ситуацию спасает то, что эта инфекция, она не передается от человека к человеку, да, то есть как грипп, как ТОРС-инфекция, САРС и так далее. То есть это чистый занос, источником являются грызуны. Опасность, что в нашей стране, что и как бы предпочтение и другие страны, это вот как раз вдыхание, не прямой путь, да, не только там прямой контакт, поконтактировать и увидеть непосредственно саму мышку, да, а вдохнуть продукты ее жизнедеятельности. Более редкие, да, как можно заразиться, это, допустим, употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод, загрязненным, опять же, экскрементами мышей и грызунов других. Ну и, соответственно, и при легочном хантавирусном легочном синдроме основной механизм это аспирационный, как раз который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, вот на этом круизном лайнере, да, как это и произошло, что где-то в отсеках таких бытовых, хозяйственных находились предметы обхода, соответственно, вот эта вот пыль с загрязненными экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое действительно, особенно когда поражает органы дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. Необходимость респираторной поддержки, да, перевода больного на ИВЛ и так далее, как, в принципе, описано вот по текущей вспышке.
1: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Данных об пострадавших россиянах на лайнере нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ рекомендует для борьбы с болезнью использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Напомню, круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины на Канарские острова, вошел в территориальные воды Кабо-Верде в воскресенье после сообщения о заболевших на борту. Перед этим судно посетило несколько островов в Южной Атлантике, где пассажиры наблюдали за дикими животными. Хантавирус – это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях происходит поражение легких, почек, сердечной недостаточности, геморрагическая лихорадка. Спрос на товары для походов вырос в России с января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным компании «Атолл». При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Так, цена на палатки снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, на налобные фонари на 9%. Действительно ли это так, и что происходит со спросом на товары для туризма в дальнейшем эфире «Бизнес FM»? Сейчас в Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанные с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Но введение вступило в силу 1 мая, теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
3: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевые билеты на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей мяса это называют нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса и услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Нейминген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает

0: оборота тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запреты не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мясо из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно, оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
1: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов. На российском фондовом рынке очередной день распродаж. Индекс Мосбиржи обновил минимум года, приблизившись в моменте к отметке в 2600 пунктов, и это несмотря на рост цен на нефть и газ на 5-7%. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций упал в очередной раз, и падение по индексу Московской биржи составило 4% закрытия основной торговой сессии 2620 пунктов. В течение дня провал был еще сильнее, и индекс достигал значений 2605 пунктов, что является минимальным уровнем. С конца ноября прошлого года растущие цены на нефть по-прежнему не впечатляют участников торгов. Наоборот, падали нефтегазовые бумаги, хотя были здесь и технические моменты, но в частности акции «Лукойла» упали на 6%. Все это на фоне дивидендного гэпа, и, скорее всего, выкупать быстро рынок этот дивидендный гэп не будет. Рубль немножко снизился, 4 копейки прибавила китайская валюта. Закрытие 11 рублей 2 копейки. Причем участники торгов ждут сообщения от Министерства финансов Российской Федерации о размере операции по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что ранее было анонсировано, что бюджетное правило заработает в мае. Обычно Минфин свои данные публикует на третий рабочий день. То есть все вот эти новости от Минфина ждем 6 мая. Ну, а что касается цен на нефть, вновь они торгуются в районе $115 за баррель, если рассматривать смесь Brent. Вновь инициативы президента США Дональда Трампа не впечатлили рынок. Напомню, что президент США в выходные заявил, что страна его будет оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Ну, и с понедельника должно было это все оказываться. Потом появились сообщения о том, что был некий удар со стороны Ирана. Две ракеты Иран вроде как запустил по американскому патрульному кораблю. Корабль развернулся и ушел от Ормузского пролива. Соответственно, пока ничего не меняется, пролив остается закрытым. И кроме этого, Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что перехватили 3 ракеты из Ирана. Одна упала в море. В общем, пока мало что меняется. На рынке говорят о том, что, скорее всего, в ближайшие будущем может быть еще и хуже.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес-ФМ на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого, в 1832-м, создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный

0: Проект Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
1: SaaS-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить кампанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившаяся деловой практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
0: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Business FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, НАТО может не оказать поддержку Вашингтону в случае крупного военного конфликта. Он также отметил, что предпочитает поддерживать хорошие отношения с Китаем и считает сотрудничество с Пекином более выгодным, чем конфронтацию. Кроме того, Трамп заявил, что разочарован политикой Европы и считает, что союзники не оказывали достаточной поддержки США в ряде ситуаций. Говоря об Украине, Трамп отметил, что Киев продолжает терять территории, а боевые действия, по его словам, во многом зависят от поставок западного вооружения. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 5 человек при пожаре, в том числе 2 детей. По данным следствия, возгорание произошло в частном доме в городе Выкса. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела погибших. Причина происшествия устанавливается. Прокуратура региона взяла расследование на контроль. Перед Днем Победы мошенники начали рассылать ветеранам поддельные приглашения на парад, чтобы получить доступ к их личным данным. По словам экспертов, в сообщениях содержится просьба перейти по ссылке и ввести коды из СМС, после чего данные используются для доступа к аккаунтам и банковской информации. Специалисты призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать коды подтверждения третьим лицам. Общественные палаты России предложили разрешить выпускникам пересдавать не один, а все предметы ЕГЭ. По мнению авторов инициативы, это позволит снизить стресс у школьников и даст возможность улучшить результаты по каждому экзамену. Сейчас выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору в установленные даты до завершения приемной кампании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. В заявлении Минобороны говорит, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то будет нанесен массированный удар по центру Киева. Населению и дипломатам предложено покинуть этот город. Ранее в понедельник прибывший в Ереван Зеленский пообещал Москве свои беспилотники на 9 мая. Что будет с миноритариями «Русагра»? Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? И Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ заявили о перехвате 3 ракет, еще одна упала в море, а беспилотником поражен нефтяной район. В Фуджейре вспыхнул крупный.

крупный пожар. Иранское агентство «Фарс» заявляет, что повреждены американские объекты в порту Дубая. На этом фоне нефть «Брент» подскочила почти на 6%. Подробности на «Бизнес FM». Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили Минобороны России. Российские войска примут все

0: довольно жесткая. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышают ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давала. Ну а здесь совершенно четко прозвучало массированный ракетный удар по центру Киева. И в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной безопасности. Зеленский после объявления от Минобороны о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины с 6 мая. При этом он подчеркнул, что Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня. Ранее в понедельник Зеленский, будучи в Ереване, заявлял, что украинские беспилотники могут прилететь в Москву 9 мая. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
2: До 22 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс», профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
3: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там монетарии, каким образом они приобрели, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
2: Около 20% акции «Русагра» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагра». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
4: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, считают, например, что это неправильно, будут поработать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акцию брокеров, мы увидели некую реакцию, что

0: зачем же арестовывать акции миноритариев? И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет такая же история.
1: «Русагро» – это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной – 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: То, что основатель компании находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивная новость. Это вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагро» высоких мест в отрасли.
1: Стоимость имущества ГК «Русагро» Генпрокуратура оценила более чем в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет, последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая, а гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейре, вспыхнул крупный пожар. Обстрадавших информации нет. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК, предположив, что это месть Эмиратов. Нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%, выше $114 за баррель, комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
4: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Ну, однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина – это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина – это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведутся интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Ну и, конечно же, на данный момент главная точка напряжения – это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие – это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
3: Кирилл Прохоров, востоковед. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство в аэропортах Дубая и Шарджа. Полеты временно приостановлены. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. А пошлина 4650 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулилась. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Таким образом, сборы на эти продукты вернулись к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
5: Это связано с ростом издержек, которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин. В связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело к сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значениях. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, в очень сжатые сроки решение было принято. Мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц. Удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги

0: которые могли пойти в пошлину, они пойдут по сельхозпроизводителю, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков масличных.
1: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк-ньюс. На заре газетного дела выдуманные новости были делом вполне обычным. Настоящих интересных новостей было немного, а заполнять полосы и развлекать публику было нужно. И, например, леденящие душу легенды о главном злодее Трансильвании графе Дракуле появились как раз благодаря немецкой прессе. А в 1776 году в Париже в земледельческой газете была опубликована статья о новом, невероятно результативном способе ловли диких уток при помощи крупных желудей, слабительного и веревки. В статье говорилось, что один особо удачливый судебный пристав таким образом поймал целую стаю из 20 птиц, которые все на той же веревке чуть не унесли охотника в небо. С тех пор у подобных новостей появилось собственное название «Газетная утка». Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес FM. Бизнес FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике «Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес FM онлайн» с помощью официального мобильного приложения радиостанции. «Бизнес FM. Нота Бена». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта биоэкономики. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует налоговый кодекс с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в России. Предлагается освободить НДС, услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить перечень налоговых агентов по НДФЛ. Кроме того, проект закона прописывает правила налогообложения долговых ЦФА. Мосбиржа начнет расчет индексов 4 криптовалют с 13 мая. Они будут отражать динамику Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. Как пишут ведомости, в перспективе индикаторы могут использоваться в качестве базовых активов для финансовых инструментов. С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина и эфира, будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительной сессии выходного дня. Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд. В 2026 году она упала на 7% после снижения на процент годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance. По итогам исследовательской кампании она сейчас составляет 575 миллиардов 400 миллионов долларов. Японская Toyota сохранила лидерство в отрасли второй год, несмотря на снижение стоимости бренда на 3% до 62 миллиардов 700 миллионов. Mercedes-Benz остался на втором месте, минус 12% до 46 миллиардов 600 миллионов. BMW поднялся на третью строчку с четвертой в прошлом году, плюс 3% до 43 миллиардов 800 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес ФМ пообщался с такими отцами. Кажется, мы поняли причину. Подробности у Натальи Шашиной.
4: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но судя по тому, что рассказывают сами

0: папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день. И сейчас получает как пособие, так и зарплату.
1: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как бы считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мамы просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы ни ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой, ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
0: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 24 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
2: С 2024 года появилась возможность законодательная оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
0: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивану предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
3: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала. Не считаю этого дискомфорта, что мать получала дотацию от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя не брошенными.
0: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Лоджия в Одинцове ждет жильцов. Микроаренда в действии. Застекленная неотапливаемая лоджия в 10 квадратных метров многоэтажки выставлена на сайте ЦИАН. Цена 13 тысяч рублей в месяц. Владелец сдает ее на лето и готов пустить даже семьи с детьми и животными. В объявлении сказано, что на лоджии есть освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, но матрас нужен свой. Мы позвонили автору объявления.
5: Звоню по поводу объявления про комнату в Одинцово.
6: А вы про лоджию прочитали, что это не комната, а лоджия застекленная?
5: Да, да. Это для проживания?
6: Нет, ради бога, можно и проживать. Сейчас уже тепло, там можно спокойно жить.
5: А вот по условиям, кухня, ванна, этим можно пользоваться наравне с другими жильцами?
6: Да, конечно.
5: В квартире сколько комнат изначально?
6: Изначально 3.
5: Лоджия, это сколько получается метраж?
6: 10.
5: Ну и все удобства при этом можно использовать?
6: Да, конечно. А единственное, что на балконе, на лоджии курить нельзя. Нужно выходить на лестничную клетку. И строго в плане алкоголя. Если узнаю, что там какой-то дебош или что-то, мы, соответственно, заканчиваем это. Ничего такого быть не должно в квартире.
5: А жильцы не будут против, все в порядке? Они там сами нормально живут, проживают без алкоголя, без...
6: Нормально живут, проживают. У каждого своя комната. Естественно, на лоджию выход через другую комнату, но они осведомлены об этом.
5: А вот оплата коммунальных услуг, она включена в

0: стоимость или надо отдельно?
1: Нет, она не включена, она делится на всех жильцов, то есть сколько человек проживает, столько, соответственно, каждый платит.
0: А примерно сколько это выходит в месяц?
1: Ну, наверное, плюс-минус 2000 на человека в месяц. Главное, что дом элитный, не шуметь, то есть чтобы после 10-11 ночи никакого шума не было. Ну, поэтому я и говорю в плане алкоголя, чтобы строго. То есть я не против, что человек там курит, я не против, если он там отдыхает вечером, выпивает, но чтобы это ни шума, никаких посторонних личностей в квартире не было.
2: Автор объявления за последние 10 дней несколько раз менял ценник за эти 10 квадратов. Официально сдавать лоджии в жилых домах законодательство не разрешает ни под жилье, ни под хранение. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
3: Понятно, что это никто не снимет, потому что за схожие деньги, до 13 тысяч, за 16 плюс-минус, можно снять полноценную, обычную, нормальную комнату в квартире в том же Одинцово. Смысла снимать этот балкон нет никакого. Если на это объявление посмотреть, там цены прыгают 7 тысяч, 10 тысяч, потом вдруг 23 тысячи. Все это произошло за 10 дней, все эти изменения.
0: Обычно балконы могут сдаваться?
3: Я раньше никогда этого не встречал. Жилые помещения и их части, в данном случае, это часть жилой квартиры, нельзя сдавать под склады, хотя по беспределу у нас, понятно, и народ делает все, что хочет. Если мы говорим о законности, то сдать именно балкон, поскольку это не жилое помещение в жилой квартире, думаю, что официально не получится. Без договора, пожалуйста, все селят, кого хотят, на любые сроки. Опять же, то, что он сдает, это значит, что это кто-нибудь снимет. Пока что я вижу, что висит объявление, там, 10 с чем-то дней, цена скачет туда-сюда. По поводу элитности ЖК, по фотографиям все понятно, что там элитное. Здесь по состоянию квартиры видно, что это что-то очень-очень не очень.
2: Андрей Веселага, член гильдии риэлторов Москвы. На вопрос, не намечается ли в столице тренд на сдачу застекленных балконов и лоджий в аренду, эксперт ответил, что больше подобных объявлений он не видел. Спрос на товары для походов вырос в России. С января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания Atoll, которая производит и обслуживает онлайн-кассы. При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Цена на палатки, по данным авторов исследования, снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, больше всего подешевели налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
4: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная с мая месяца, сейчас вижу по отчетам, что плюс 7, плюс 10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%. Компании, которые раньше были в большом объеме представлены на рынке, стали уходить. Начали появляться разные их заменители. В основном, конечно, это партнеры из Китая. Хорошие проверенные бренды просто в свое время не были сильно популярны. Где-то появляются российские производители, которых мы с своей стороны стараемся также поддержать. Если мы убеждаемся в том, что качество товара не хуже, чем у аналогов, и при этом приемлемая цена, то, конечно же, представляем.
2: Леонид Эрлих, директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант». На то же время организаторы походов и гиды, наоборот, фиксируют спад продаж на свои услуги. И связывает это с нестабильным интернетом и блокировками некоторых ресурсов, через которые они рекламируют организацию походов. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
5: Между делом с Кирой Альтман.
6: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
7: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней. Нам повезло с китами невероятно. Нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
6: А как настроиться на испытание погоды?

0: года. И вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
1: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
0: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Валикулиев. В ответ на перемирие, введенное Россией на период с 8 и 9 мая, Украина объявила о режиме тишины, который начнет действовать с 0 часов 6 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, передает ТАСС. Ранее Минобороны России заявило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Оно предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Все школы в Объединенных Арабских Эмиратах переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая, не исключается продление принятых мер. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и стали крупнейшим экспортером нефти в мире, сообщает Bloomberg. За последние 9 недель из страны было экспортировано более 250 миллионов баррелей нефти. При этом американские производители с трудом успевают наращивать добычу, отмечают ведомости. Режим ЧС регионального характера объявлен в лесах Тувы из-за природных пожаров. В республике вводится полный запрет на посещение лесов и въезд туда на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Хаволык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксированы 35 природных пожаров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Член АДКБ и ЕАЭС Армения принимает саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Во вторник отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Какой курс прокладывает Ереван и как это воспринимает в Москве? Комментарий Георгия Пофта. Черноголовка хочет обанкротить «Свободу». Связанная с производителем газировки компания намерена взыскать долг 125 миллионов рублей со старейшей косметической компанией России через процедуру банкротства, пишет «Коммерсант». При этом черноголовка намерена выкупить косметические активы. В чем смысл? И думскроллинг заменил зумером секс. Исследование показало, что почти 40% молодых американцев периодически предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. А что в России и других странах? Подробности на Business FM. Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории саммит Армения ЕС. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего Советского Закавказья, если не считать саммита в Молдавии в 22-м году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Калас, премьер Британии Кир Стармер, президент Молдовы Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это событие повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России. Она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭС. А самым знаковым на грани открытого вызова в Москве оказался приезд

0: Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взносы в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов, так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который придумал формат европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства протяжимы. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно, разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Негазировкой «Единой» группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей.

0: Головка намерена выкупить активы косметической компании. Я уже не впервые покупать непрофильные активы. Евгений Перечук подробнее.
1: Иск о признании свободы банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов свободы. В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидны по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
2: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
1: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипапо», бренд печенья и каши «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
3: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли установить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, функциональная процедура. Процедура рыночного производства, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
1: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Дом-скроллинг заменил зумером секс. Исследование сервиса RiseGuide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
4: Исследование RiseGuide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает – листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу RiseGuide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном. 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий

0: бескромный.
1: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
0: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
2: Произошла информационная революция. Вот, начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
0: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года

0: компания получила рекордный чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Пёрл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Круизный лайнер превратился в госпиталь. Состояние троих заболевших пассажиров лайнера MV Hondius с симптомами хантавируса стабильные, сообщили в Минздраве Кабо-Верде, у берегов которого на якоре встало судно. Заболевшие обследованы и получают необходимую помощь от прибывших на борт медиков, подготовленными реагирования на случай необходимости эвакуации по воздуху для оказания специализированной помощи в больнице. Других пассажиров не выпускают на берег. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что три человека на борту круизного лайнера скончались от острого респираторного синдрома, возникшего из-за хантавируса, болезни, которые переносят грызуны. Все трое имели гражданство Нидерландов. Может ли ситуация на борту корабля перерасти в эпидемию, говорит врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
2: Ситуацию спасает то, что эта инфекция, она не передается от человека к человеку, да, то есть как грипп, как ТОРС-инфекция, САРС и так далее. То есть это чистый занос, источником являются грызуны. Опасность, что в нашей стране, что и как бы предпишет и другие страны, это вот как раз вдыхание, не прямой путь, да, не только там прямой контакт проконтактировать и увидеть непосредственно саму мышку, да, а вдохнуть продукты ее жизнедеятельности. Более редкий, да, как можно заразиться, это, допустим, употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод, загрязненным, опять же, экскрементами мышей и грызунов других. Ну и, соответственно, и при легочном хантавирусном легочном синдроме основной механизм это аспирационный, как раз который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, вот на этом круизном лайнере, да, как это и произошло, что где-то в отсеках таких бытовых, хозяйственных находились предметы обхода, соответственно, вот эта вот пыль загрязненная экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое действительно, особенно когда поражается органы дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. Необходимость респираторной поддержки, да, перевода больного на ИВЛ и так далее, как, в принципе, описано вот в текущей вспышке.
1: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Данных о пострадавших россиянах на лайнере нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ рекомендует для борьбы с болезнью использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Напомню, круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины на Канарские острова, вошел в территориальные воды Кабо-Верде в воскресенье после сообщения о заболевших на борту. Перед этим судно посетило несколько островов в Южной Атлантике, где пассажиры наблюдали за дикими животными. Хантавирусы – это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях происходит поражение легких, почек, сердечной недостаточности, геморрагическая лихорадка. Спрос на товары для походов вырос в России с января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным компании «Атолл». При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Так, цена на палатки снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, на налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом на товары для туризма в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ»? Сейчас в Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанные с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Но введение вступило в силу 1 мая, теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
3: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевые билеты на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса.

0: вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей мяса это называют нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса и услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Нейминген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает обороты тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запреты не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мяса из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно, оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
1: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов. На российском фондовом рынке очередной день распродаж. Индекс Мосбиржи обновил минимум года, приблизившись в моменте к отметке в 2600 пунктов. Это несмотря на рост цен на нефть и газ на 5-7%. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций упал в очередной раз, и падение по индексу Московской биржи составило 4%. Закрытие основной торговой сессии 2620 пунктов. В течение дня провал был еще сильнее, и индекс достигал значений 2605 пунктов, что является минимальным уровнем. С конца ноября прошлого года растущие цены на нефть по-прежнему не впечатляют участников торгов. Наоборот, падали нефтегазовые бумаги, хотя были здесь и технические моменты, но в частности акции Лукойла упали на 6%. Все это на фоне дивидендного гэпа, и, скорее всего, выкупать быстро рынок этот дивидендный гэп не будет. Рубль немножко снизился, 4 копейки прибавила китайская валюта. Закрытие 11 рублей 2 копейки. Причем участники торгов ждут сообщения от Министерства финансов Российской Федерации о размере операции по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что ранее было анонсировано, что бюджетное правило заработает в мае. Обычно Минфин свои данные публикует на третий рабочий день. То есть все вот эти новости от Минфина ждем 6 мая. Ну, а что касается цен на нефть, вновь они торгуются в районе $115 за баррель, если рассматривать смесь Brent. Вновь инициативы президента США Дональда Трампа не впечатлили рынок. Напомню, что президент США в выходные заявил, что страна его будет оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Ну, и с понедельника должно было это все оказываться. Потом появились сообщения о том, что был некий удар со стороны Ирана. Две ракеты Иран вроде как запустил по американскому патрульному кораблю. Корабль развернулся и ушел от Ормузского пролива. Соответственно, пока ничего не меняется, пролив остается закрытым. И кроме этого, Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что перехватили 3 ракеты из Ирана. Одна упала в море. В общем, пока мало что меняется. На рынке говорят о том, что, скорее всего, в ближайшем будущем может быть еще и хуже.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
4: Бензобакс. Страсти по топливу.
5: В 2007 году правительство Мьянмы внезапно, без всяких предупреждений, отменило существовавшие на тот момент топливные субсидии. После этого цены немедленно взлетели. На бензин и дизельное топливо вдвое, а на газ для автобусов в 6 раз, что, в свою очередь, привело к росту цен на продовольствие. Уже через неделю в стране начались широкомасштабные акции протеста.

0: Полиция и военные жестко разгоняли демонстрантов. Количество жертв измерялось десятками, а раненых сотнями. Ситуация стабилизировалась лишь через год. В результате в Мьянме сменилось правительство и были проведены некоторые реформы. Эти события иногда называют «шафрановой революцией» из-за цвета одежд бирманских буддистских монахов, которые всегда были в авангарде акций протеста. Пенза Бакс на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 6 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Не менее 18 беспилотников сбито на территории Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о возгорании в промзоне в Киришах. Сейчас пожар тушат сотрудники МЧС. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 3 дронах, летевших на Москву. Их перехватили силы ПВО. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. В целях безопасности временные ограничения введены в аэропортах Бугульмы, Оренбурга и Уфы. Стрельба произошла накануне вечером неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. По данным секретной службы США, в результате инцидента пострадал один человек. Подозреваемый ударил несовершеннолетнего. Его травмы не опасны для жизни. Место инцидента было оцеплено. Журналистов, собравшихся на северной лужайке, эвакуировали в помещение для брифингов. Обстоятельства произошедшего уточняются. Две россиянки, освобожденные из мошеннических колл-центров в Мьянме, переданы российским дипломатам в Таиланде. В ближайшее время они будут доставлены на родину, сообщили в российском посольстве. Операция по освобождению была проведена при тесном взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов, что позволило обеспечить безопасность девушек на всех этапах их перемещения. Посетителей нескольких медицинских учреждений во Владивостоке эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщили в Минздраве Приморья. В зданиях проведены проверки, подозрительные предметы не выявлено. В медицинских учреждениях усилены меры безопасности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Почти 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Перемирие с Украиной с 8 по 9 мая объявляет Россия. Если же будет попытка сорвать празднование Дня Победы, по центру Киева нанесут ответный удар, предупредили в нашем Минобороны. Зеленский после этого сказал, что Украина ведет режим тишины с 0 часов 6 мая. Это завтра. Ну а минувшей ночью несколько российских регионов вновь отбивали атаки украинских дронов в Киришах. В Ленобласти после удара по промзоне начался пожар. В Чебоксарах пострадал один человек. А впервые в Ханты-Мансийском округе объявили режим ракетной опасности. На подлете к Москве ночью были сбиты 3 беспилотника. Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра» в рамках антикоррупционного иска к основателю компании Машковича. При этом около 20% бумаг «Русагра» торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? Эти и другие темы в нашем эфире. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили в Министерстве обороны России. Российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны России предупредила гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда нации энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Заявление Минобороны довольно жесткое. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышают ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России.

Я считаю, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Ну вот тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны

0: дронов. В Ханты-Мансийском автономном округе этой ночью впервые объявили режим ракетной опасности. Также предупреждение действовало около 40 минут. Также ракетную опасность объявляли в Свердловской, Курганской областях, Татарстане, Чувашии, в некоторых других районах России. В Челябинской области впервые, кстати, она объявлялась тоже. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. Другим темам. Что будет с акциями «Русагра»? Интерфакс ранее сообщил, что хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра». При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на сегодняшний день. Продолжит тему Валерий Убадоев.
1: До 22 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
2: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там миноритарии, каким образом они приобрели акции, аффилированы с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и миноритарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
1: Около 20% акций «Русагра» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске Генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагра». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
3: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут поработать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
1: «Русагра» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной — 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
4: То, что основатель компании находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вот доктор рекордных финансовых показателей или присвоение «Русагра» высоких мест в отраслевых и кросс-трендовых рейтингах.
1: Стоимость имущества ГК «Русагра» Генпрокуратура оценила более чем в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Помимо бизнеса Вадима Машковича, Генпрокуратура в своем иске также требует изъять имущество, зарегистрированное на его родственников. Жену, семью, его племянника Максима Басова, речь об акциях «Русагра», квартире в Хамовниках и доме на Рублевке, а также банковских счетах. Машкович и Басов сейчас находятся в СИЗО. Иран атаковал ракетами обезьян.

0: Соединенные Арабские Эмираты и Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет. Последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая. А гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать ОАЭ. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейри. Вспыхнул крупный пожар, ведется работа по его локализации, заявили власти. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК. Представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что Эмираты таким образом хотели отомстить. На нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%. И достигла отметки в $14 за баррель. Комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
1: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина – это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина – это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведут интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Конечно же, на данный момент главная точка напряжения — это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие — это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
0: Востоковед Кирилл Прохоров. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство, сообщают диспетчеры. Как передают СМИ, в аэропортах Дубая и Шарджа полеты временно приостановлены.
2: Реклама.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотел найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.
9: Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
10: В студии Александр Львов. Программу представляет ДМ «Автосевер», официальный дилер «Теннет». С начала 2026 года в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 188 миллиардов рублей собственных доходов. Как написал в соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев, это немного ниже запланированных показателей из-за объективных обстоятельств, охлаждения экономики страны и санкционного давления. По итогам года власти рассчитывают выйти на 630 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что экономика Кубани дифференцирована, что помогает поддерживать ситуацию. Для перехода от снижения к росту планируется поддерживать малый и средний бизнес, чтобы не допустить закрытия предприятий и сохранить рабочие места. В Сочи началась реконструкция пункта пропуска «Адлер». После завершения работ пропускная способность увеличится до 14 тысяч транспортных средств в сутки. Это в 9,5 раз больше текущего показателя. Количество физических лиц, которые смогут пересекать границу, вырастет до 80,5 тысяч человек в сутки, что в 2,5 раза превышает нынешний объем. Вопрос обсуждался на рабочей встрече зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Ананы Гагохи и первого замначальника Южного таможенного управления Евгения.

0: И нет долгого в Сочи. Стороны договорились усилить взаимодействие, особенно в части контроля экскурсионных автобусов. Для них выделят дополнительную полосу. В активной стадии реализации на Кубани находится свыше 700 инвестпроектов. В этом году в экономику края хотят привлечь 1,3 триллиона рублей. Больше всего проектов в санаторно-курортной сфере и промышленности. Они дают 63% инвестпортфеля. В Северском районе в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили 97 миллиардов рублей. В первом квартале подписали соглашение о саде грецкого ореха и фисташки на 50 миллионов рублей. До конца года запустят производство медицинских изделий и органобентонита. В работе еще 20 проектов на 154 миллиарда рублей. Они создадут 1500 рабочих мест. Краснодарский край занял первое место среди регионов России по объему выданных микрозаймов малому и среднему бизнесу в первом квартале этого года. Как сообщили в корпорации МСП, предприниматели Кубани получили 516 миллионов рублей по средней ставке 4,9% годовых. Всего за три месяца 1,6 тысячи бизнесменов из 68 регионов страны оформили через госмикрофинансовые организации более 4,7 миллиарда рублей. В пятерку лидеров также вошли Крым, Татарстан, Удмуртия и Кировская область.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Stenot T7 – все иначе. Факты громче рекламы. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
0: И несколько слов о погоде. Сегодня на территории края будет все так же дождливо. В Сочи плюс 13 облачно, в Новороссийске плюс 11, в Ейске плюс 15, в Майкопе плюс 12. В Краснодаре до 13 градусов тепла, пасмурно, дождь. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Бизнес Краснодара попросил не вмешиваться в график работы между майскими. Депутат Гусев предложил рекомендовать удаленку в пятидневный промежуток между майскими праздниками. Директора кубанских компаний выступили против единых рекомендаций, заявив, что решение должны принимать сами работодатели. Подробности у Анны Елиной.
3: Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Дмитрий Гусев предложил рекомендовать работодателям переводить сотрудников на дистанционный формат работы в период между майскими праздниками. По словам Гусева, ежегодно в межпраздничный период работники оформляют отгулы, берут отпуска или договариваются об удаленке индивидуально, что создает дополнительную бюрократическую нагрузку. Фиксация возможности временного перехода на дистанционную работу на уровне официальных рекомендаций, по мнению депутата, позволит упростить процессы согласования. Речь идет не о принуждении, а о разумной мере там, где это возможно без ущерба для работы. Бизнес Краснодара отнесся к инициативе сдержанно, указав на отраслевые ограничения и риск размывания границ между работой и отдыхом. Руководитель компании «Такском» Василий Спиридонов признал, что удаленка экономит время и снижает нагрузку на бухгалтерию, но указал на сферы, где такой подход не работает.
4: Вообще, идея перевести часть сотрудников на дистанционный формат в межпраздничный период, она выглядит разумной. В это время все равно многие берут отгулы или уходят в отпуск, поэтому эффективность работы, она все равно снижается. Переход на удаленку, он поможет сэкономить время сотруднику, и он не будет тратить 1-2 часа в день на дорогу, и плюс бюрократическая нагрузка на кадры и бухгалтерию у нас сократится. Но подход не всем подойдет, он не сработает там, где требуется непрерывное присутствие на производстве, медицине, в сфере обслуживания, экстренных службах, в сфере электронного документооборота, в том числе у нас нету у юридически значимых сервисов нет выходных, скажем так, поэтому здесь есть риски, и у сотрудников может размываться граница между работой и отдыхом. живое общение в команде, оно порой ускоряет принятие некоторых решений. Поэтому можно

0: наверное, сказать, что этого эффекта на дистанте можно лишиться. Поэтому при этом сегодня удаленная работа – это уже полноценный формат, нужно понимать. И при четких задачах и инструментах онлайн-координации большинство сотрудников показывают, по сути, тот же результат, что и в офисе. Поэтому инициативу стоит внедрять точечно, на мой взгляд, там, где задачи формализуемы, есть инструменты для координации, оборудовано хорошо рабочее место.
1: Директор строительной компании «АСКаркас» Сергей Ведрицкий напомнил, что единые рекомендации могут оказаться лишними. Многие организации уже выработали свои гибридные форматы.
2: Я думаю, что такая инициатива сугубо индивидуальна. Есть различные сферы, различные условия труда. Кому-то это подходит, кому-то не подходит, для кого-то это недопустимо и невыполнимо. Поэтому здесь предприниматели, директора компании принимают решения самостоятельно. Более того, на данный момент много организаций уже имеют гибридные условия труда, где человек может сидеть в офисе, может работать на удаленке. Ни для кого это уже не является чем-то новым, поэтому подобные решения нужно принимать по месту и местными системами управления.
1: Директор краснодарской компании Solar Center Алексей Попов также выступил за невмешательство. Бизнесмены сами способны взвешенно решать, когда нужен офлайн, а когда допустима удаленка.
3: Я считаю, что кубанские предприниматели, хорошо понимая, зная свой бизнес, могут принять самостоятельное взвешенное решение, как лучше управлять своим бизнес-процессом и как лучше управлять коллективом, или переводить его на удаленку, или работать в стандартном, в очном формате. Вот я считаю, что лишний раз тут не надо вмешиваться в этот процесс. Каждый принимает самостоятельное решение. Поэтому мое мнение, что надо дать волю предпринимателям принимать самостоятельные решения.
1: Между первыми и вторыми майскими праздниками в 2026 году 5 рабочих дней с 4 по 8 мая. Именно в этот промежуток депутат Гусев предложил официально рекомендовать удаленку. Бизнес Краснодара просит об одном – не создавать новую отчетность и оставить право выбора за руководителями, которые лучше знают свой коллектив и производственные процессы. Анна Елина, Бизнес ФМ Краснодар.
4: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ.
5: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик, Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района, Роман Бублик, глава Ейского района, Антон Толстопятов, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск, Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение РУ», Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
4: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
6: В краснодарской студии Николай Иванютин.
4: Отчеты и планы.
6: Группа компаний точно завершила строительство двух домов первой очереди жилого комплекса «Цветной бульвар» в станице Северской нашего края. Ключи от квартир получат 342 семьи. Проект расположен в 40 минутах езды от Краснодара и занимает 14 гектаров. Всего комплекс включает 20 домов средней этажности. Дворы полностью свободны от автомобилей. Парковка вынесена за периметр. Внутри квартала размещены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Центром проекта станет прогулочный бульвар длиной почти полкилометра с магазинами, кафе, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. Девелопер построил для комплекса собственную инженерную инфраструктуру, две артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции, блоки очистки сточных вод. На финальной стадии находится детский сад «Умка» на 350 мест с лабораторией, кружками и музеем казачьей культуры. По данным девелопера, около 80% клиентов в «Цветном бульваре» приобретают квартиры для собственного проживания. За полтора года стоимость квадратного метра в проекте выросла примерно на 25%. CEO группы компании «Точно» Анастасия Полежаева сообщила, что в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья и передать ключи от более чем 11 тысяч квартир. Выручка «Магнита» выросла на 15,3% в прошлом году и на 13,1% в первом квартале этого года. Общая выручка по итогам прошлого года достигла 3 миллиардов 509 миллионов.

0: миллионов рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,4% до 3 миллиардов 483 миллионов рублей. В апреле динамика ускорилась. За первые две недели месяца продажи выросли без малого на 15%. Онлайн-оборот товаров показал рост на 84,2% год к году, достигнув 185 миллиардов 300 миллионов рублей. Среднее количество заказов в день превысило 316 тысяч. В 2025 году компания открыла 2521 магазин максимум за 5 лет. Реновацию прошли рекордные 3124 торговые точки. Капитальные вложения в развитие составили более 187 миллиардов рублей. Завершена интеграция «Азбуки вкуса».
1: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
2: Чтобы ехать куда-то с группой, например, организованно, проще, дешевле куда-то выехать ненадолго.
3: По данным Авито, потратить на товары для летнего отдыха в этом году россияне в среднем планируют 30 тысяч рублей. При этом опрошенные потребители именно активного отдыха, походов, рыбалок, восхождений заявили, что не готовы экономить на туристическом снаряжении. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Круизный лайнер превратился в госпиталь. Состояние троих заболевших пассажиров лайнера MV Хондиус с симптомами хантавируса стабильное, сообщили в Минздраве Кабо-Верде, у берегов которого на якоре встало судно. Заболевшие и обследованные получают необходимую помощь от прибывших на борт медиков. Подготовлены меры реагирования на случай необходимости эвакуации по воздуху для оказания специализированной помощи в больнице. Других пассажиров не выпускают на берег. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 3 человека на борту круизного лайнера скончались от острого респираторного синдрома, возникшего из-за хантавируса, болезни, которую переносят грызуны. Все трое имели гражданство Нидерландов. Может ли ситуация на борту корабля перерасти в эпидемию, говорит врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
5: Ситуацию спасает то, что эта инфекция, она не передается от человека к человеку, да, то есть как грипп, как ТОРС-инфекция, САРС и так далее. То есть это чистый занос, источником являются грызуны. Опасность, что в нашей стране, что и как бы при путешествии в другие страны, это вот как раз вдыхание, не прямой путь, да, не только там прямой контакт проконтактировать и увидеть непосредственно саму мышку, да, а вдохнуть продукты ее жизнедеятельности. Более редкий, да, как можно заразиться, это, допустим, употребление в пищу, немытых овощей, фруктов, ягод, загрязненным, опять же, экскрементами мышей и грызунов других. Ну и, соответственно, и при легочном, хантавирусном легочном синдроме основной механизм это аспирационный, как раз который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, вот на этом круизном лайнере, да, как-то это и произошло, что где-то в отсеках таких бытовых, хозяйственных находились предметы обхода, соответственно, вот эта вот пыль загрязненная экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое действительно, особенно когда поражает органы дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. Необходимость респираторной поддержки, да, перевода больного на ИВЛ и так далее, как, в принципе, описано вот по текущей вспышке.
4: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Данных о пострадавших россиянах на лайнере нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. А в России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ рекомендует для борьбы с болезнью использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Хантавирусы – это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях происходит поражение легких почек, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.
1: Наизусть. Вольтер. Люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не родятся волками, хотя становятся ими. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 7:28, в студии Олеся Потапова. В результате атаки украинских беспилотников в Чебоксарах 3 человека получили травмы. Один из пострадавших находится в больнице, еще 2 жителя получили легкие ранения, сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии. Атака украинских дронов зафиксирована в Московском регионе и в Ленобласти минувшей ночью. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, над регионом сбиты не менее 8

0: 17 беспилотников. Произошло возгорание в промзоне в Киришах. Сейчас пожар тушат сотрудники МЧС. По данным Министерства обороны, силы ПВО за ночь уничтожили 289 украинских дронов над российскими территориями. По меньшей мере 5 человек погибли из-за нападения США на 2 грузовых судна в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское агентство ТАСНИМ. Суда перевозили гражданский груз. Они следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Ранее глава центрального командования США адмирал Брэд Купер заявил, что военные вертолеты потопили 6 малых иранских катеров в Ормузском проливе. А в Тегеране эти утверждения опровергли. Две россиянки, освобожденные из мошеннических колл-центров в Мьянме, переданы российским дипломатам в Таиланде. В ближайшее время они будут доставлены на родину, сообщили в посольстве России. Операция по освобождению девушек была проведена при тесном взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов. Это позволило обеспечить их безопасность на всех этапах перемещения. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Хвалить Никола Пашиняна. Множество европейских лидеров принимают участие в армянской столице, в 8-м саммите Европейского политического сообщества. А там звучит немало политических заявлений. Туда прилетел в том числе и Зеленский. О чем говорят в армянской столице и насколько Ереван дистанцируется от Москвы. Комментарий Георгия Бухты через минуту. Группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свободу» через процедуру банкротства. А что означает этот запрос? Долг «Свободы» сейчас составляет 125 миллионов рублей. И не перейдет ли «Свобода» под контроль «Черноголовки» полностью? Ритейлер GameStop, продающий видеоигры, решил купить компанию eBay. Цена вопрос 56 миллиардов долларов. Это при том, что рыночная капитализация GameStop вообще-то в 4 раза меньше, чем у eBay. Состоится ли такая сделка? Все подробности в нашем эфире. Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4 и 5 мая, вчера и сегодня, в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества. С участием Зеленского и первый в истории саммит Армении. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит ЕПС стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего Советского Закавказья. Можно еще вспомнить аналогичный саммит в Молдавии в 22-м году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кая Каллас, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Молдавии Майя Санду, премьер-министр Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана, комментирует политолог Георгий Бов. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭС. А самым знаковым на грани открытого вызова в Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взаимодействие. взносы в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов. Так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который и придумал формат

0: европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно, разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Негазировка единой группы компаний «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долга в 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Ей уже не впервой покупать непрофильные активы. Подробнее Евгений Перельчук.
2: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
3: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делает, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника. Значит, можно будет его посмотреть, если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается.

0: развивается по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все черноголовка.
1: Сейчас в портфеле черноголовки не только газировка, но и детское питание Гипапо, бренд печенья и каш Любятово, снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольной АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль черноголовки в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики черноголовка, похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия черноголовка не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
2: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство, потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяцев не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли восстановить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, конкурсная процедура, конкурсное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
1: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, «Бизнес ФМ».
3: Ритейлер видеоигр GameStop хочет купить eBay за 56 миллиардов долларов. Это при том, что рыночная капитализация GameStop в 4 раза меньше, чем у eBay. Если сделка состоится, то она перевернет обычные правила сделок слияния и поглощения, пишет Рейтер. Продолжит тему Валерий Убадоев.
4: О довольно наполеоновских планах по покупке eBay гендиректор GameStop Райан Коэн заявил в интервью газете Wall Street Journal. Он предложил выкупить акции eBay за 55,5 миллиардов долларов, то есть по 125 долларов за штуку, что на 20% выше цены закрытия в пятницу. Коэн считает, что eBay должна стать конкурентом Amazon, который сейчас является крупнейшим в мире онлайн-ритейлером. И настроен глава GameStop, судя по всему, серьезно. Если его предложение совет директоров eBay не рассмотрит по существу, то он намерен предложить сделку непосредственно акционерам. Для финансирования всего этого Coin, ожидаемо, будет привлекать заемные средства. Он уже получил расписку от TD Securities, что они предоставят ему 20 миллиардов долларов. Еще 9 миллиардов есть на балансе у GameStop. Остальную сумму планируется получить тоже за счет кредитов. Могут быть даже привлечены зарубежные инвесторы, включая суверенные фонды на Ближнем Востоке. GameStop уже принадлежит около 5% акций eBay. Но сделка, даже если и состоится, выглядит неоправданной, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: После того, как господин Маск так покупал Twitter, мне кажется, что любое слияние и поглощение в современных реалиях возможно. Но мне кажется, здесь больший вопрос даже не в том, что есть ли деньги или будут ли они или нет, а в чем вообще, в принципе, заключается идея. Потому что для меня как-то не очень понятен синергетический эффект, и тем более вот этот лозунг «догнать и перегнать Amazon» и прочее. В моем понимании, покупка или объединение с GameStop это не является рецептом успешной конкуренции с Amazon.
4: Гендиректор GameStop Райан Коэн в принципе известен на рынке как довольно нестандартный игрок. Розничные трейдеры даже дали ему прозвище «король мемов» за то, что он имеет огромное влияние среди индивидуальных инвесторов США. GameStop в период пандемии COVID-19 понесла существенные финансовые потери, так как ритейл видеоигр переехал в онлайн-сегмент. Хедж-фонды тогда сделали ставку на понижение. Однако благодаря ажиотажу в соцсетях акции GameStop выстрелили на 1700%. И не последнюю роль в этом сыграл именно Коэн. Но сейчас, конечно, котировки компании далеки от времен 5-летней давности. Тем более, что выручка GameStop продолжает падать. Однако в eBay заявили, что рассмотрят предложение. Но все это не больше, чем шумиха, считает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
6: Я думаю, что сделка не состоится. Это очередной хайп GameStop'а. Их задача будет сейчас наводнить вот этой новостью первые полосы газет. И я думаю, что они с этой задачей

0: с успехом справиться. В целом у eBay ситуация не такая уж плохая, и поэтому я не вижу причин, почему eBay будет соглашаться. Другая тема, которая, мне кажется, более правдоподобная, это то, что eBay, также воспользовавшись шумихой и таким маркетингом, сможет себя подороже продать Amazon, поскольку в целом Amazon, по всей видимости, рано или поздно поглотит eBay.
1: Если сделка между GameStop и eBay все же каким-то образом состоится, то Райан Коэн, как он сам говорит, займет место гендиректора объединенной компании. Напомним, что под его руководством GameStop закрыла сотни своих магазинов, хотя и переориентировалась на продажу коллекционных предметов, игровых карточек, ретро-консолей и прочего. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 12-13 мая. Театр «Практика». Мокюментари драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой БМВ возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Патака – официальная валюта специального административного района Макао Китайской Народной Республики. Название происходит от серебряного мексиканского песо, который португальцы, владевшие Макао, называли «патака мексикана». Патака составляет лишь треть всех денег, которые имеют обращение в Макао. Основная масса – гонконгские доллары. Даже однорукие бандиты в местных казино принимают только их. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекордный чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Перл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Семь 7:48 в российской столице. Почему российский рынок застрял в апатии? Что в этой ситуации делать инвесторам? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистем «Биткоган» Евгения Когана.
2: Ближе к деньгам с Евгением.

0: Коганом.
1: На рынке сохраняется все та же апатия, которая была несколько дней ранее. Была все последние дни. Пока индексы США карабкаются наверх в надежде на то, что Ормузский пролив скоро будет открыт. Ну, я думаю, кстати, недолго им карабкаться. Мое личное мнение. Так вот, в это время российский рынок, мягко говоря, не радует. И причин тут несколько. Во-первых, как уже не раз говорил, хотя цены на энергоносители остаются высокими, полностью воспользоваться моментом не получится. Из-за ударов дронов по НПЗ, и не только НПЗ, дроны бьют и по терминалам, и куда они только не бьют. Вторая причина – это, мягко говоря, сдержанность Банка России в святом деле снижения ставки. И, наконец, последнее и самое главное – апатия от беспросветности. Да, есть такая штука, и она сегодня правит бал на нашем рынке. Когда инвестор покупает акцию, он хочет видеть перспективы, а компаниям эти перспективы сегодня дать крайне сложно. У них нет маневра и желание для развития новых перспективных проектов из-за высокой стоимости заемного капитала, из-за роста налоговой нагрузки, из-за замедления экономики. Речь идет прежде всего о замедлении глобальной экономики, которую мы видим везде, только вот Центральный банк что-то этого не видит. Ну и в отдельных случаях, еще из-за геополитики, ну в частности. Ну и еще, естественно, растут инфраструктурные риски, ну, собственно, их никто не отменял. В общем, в атмосфере царит привкус неопределенности. И это не может не давить на инвесторов. Казалось бы, вот он момент. Покупай дешевые активы, пока дают. Но как-то сильно не хочется, нет аппетита. Уж очень оно все выглядит в экономике и переговоров как-то достаточно тоскливо. Но я хочу сказать следующее. Всегда нужно оставаться с холодной головой даже в такие моменты. Рынку достаточно одной новости для рывка наверх. Тут, кстати говоря, под конец прошлой недели подобное случилось после звонка Путина и Трампа. Что же делать? Лично мы сохраняем прежнюю стратегию. Слабые компании покидают наши стратегии. Сильные, фундаментально сильные истории. Они заходят и остаются. По возможности ищем окно для докупок. Считаем, что локально рынок сильно перепродан. И отсюда вполне вероятен отскок. Так оно обычно бывает. Безысходность, а потом раз и мощный отскок. Это уже было не раз. Из фаворитов сейчас у нас ВТБ, СБИР, Ти-технологии, Северсталь. Правда, это больше долгосрок. Привилегированные акции Сургутнефтегаза. И фокус сейчас на компаниях, которые способны расти и приносить понятный, стабильный дивидендный поток. И мы не забываем про консервативную часть нашего портфеля, про облигации, про фонды ликвидности, ну и про валютные инструменты.
2: Евгений Коган, инвестбаскир, банкир, основатель медиасистемы BitKogan. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Но, кстати, по поводу российского рынка, сейчас идет утренняя сессия на Московской бирже. И индекс Московской биржи прямо сейчас на символические 0,08% растет. 2622 пункта. Ну и скажу уж про нефть. Нефть Brent сейчас на уровне $112.95 и падает на 1%. Doom Scrolling заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает это регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Подробнее Иван Медведев.
3: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном. 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
4: Это про нас все.

0: бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования Университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
1: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
2: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
1: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Реклама. Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Компания InGroup поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Разместим рекламу на видеомониторах и стендах в лифтах по всему городу. Высокая видимость, длительный контакт. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 201-1305 или оставьте заявку на сайте ingroup-yug.ru. 0+.
6: Радио Бизнес FM. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: За чистую монету.
8: Денежные приметы на Бизнес FM.
9: Найденный на дороге кошелек с деньгами едва ли обрадует жителя страны восходящего солнца. Японцы убеждены, что впоследствии судьба отберет что-то гораздо более ценное, чем то, что было найдено. Такая мнительность привела к тому, что потерять кошелек в Японии почти нереально. Даже если очень стараться, все равно догонят и вернут.
7: За чистую монету на Бизнес FM.
6: Бизнес FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
7: Бизнес FM. Нота Бена.
6: Все золото мира. Золотой самородок Welcome Stranger, то есть желанный незнакомец, считается самым крупным из когда-либо обнаруженных человеком. Он был найден в Австралии корнуоллскими шахтерами Дизоном и Уотсом в 1869 году практически в корнях дерева на глубине нескольких сантиметров. Из-за огромных размеров самородок пришлось разбивать для взвешивания на 3 части на наковальне. Его общий вес составил более 72 килограммов. Желанный незнакомец был переплавлен на месте и в виде слитков вывезен в Мельбурн, а позже в Лондон, где попал в Банк Англии. Старатели получили за него немногим менее 10 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги это около 2,5 миллиона фунтов. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 7 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционный режим обучения в связи с угрозой атаки беспилотников, сообщил глава Минобразования Республики Дмитрий Захаров. По детским садам рекомендуется воздержаться от их посещения. В результате атаки дронов на регион в Чебоксарах пострадали 3 человека.

0: В Новосибирске суд вынес приговор ученым в области гиперзвука Валерию Звигинцеву и Владиславу Галкину. Они стали фигурантами дела о госизмене, получили по 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, пишет газета «Коммерсант». До вступления приговора в законную силу ученые будут находиться под домашним арестом. Стрельба произошла накануне вечером неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. По данным секретной службы США, в результате инцидента пострадал один человек. Подозреваемый ударил несовершеннолетнего. Его травмы не опасны для жизни. Место инцидента оцеплено. Журналистов, собравшихся на Северной Лужайке, эвакуировали в помещение для брифингов. Обстоятельства инцидента уточняются. В Забайкалье ликвидировали канал связи колл-центров мошенников с Украины. Зафиксировано более 30 эпизодов мошенничества. По данным ФСБ, жители Забайкальского края добровольно превратили обычные квартиры в Чите и Краснокаменске в пункты международного обмана. Они получили инструкции от зарубежных кураторов, устанавливали сим-боксы, благодаря которым мошенники могли звонить россиянам с подставных номеров. Звонок шел из-за границы, но на экране отображался код родного города. Такая маскировка, уточнили в ФСБ, помогала аферистам выдавать себя за сотрудников банков или правоохранительных органов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, объявляет Россия. Если же будет попытка сорвать празднование Дня Победы, по центру Киева нанесут ответный удар, предупредили в Минобороны. После этого Зеленский сказал, что Украина ведет режим тишины с 0 часов 6 мая. Это завтра. Ну а минувшей ночью несколько российских регионов продолжили отбивать атаки украинских дронов. В Киришах в Ленинской области после удара по промзоне начался пожар. В Чебоксарах пострадали 3 человека по последним данным. На подлете к Москве ночью были сбиты 3 беспилотника и еще 3 были сбиты буквально только что. Еще сообщил мэр Собянин несколько минут назад. А в двух регионах, в Югре и в Челябинской области, впервые объявлено являлась ракетная атака. Мобильные операторы столичного региона предупреждали, что в период с 5 по 9 мая в Москве и области возможны временные ограничения мобильного интернета. Сегодня 5 число настало. Пока что сотовая связь и мобильный интернет в столице работают. И мы следим за тем, как развивается ситуация. Все подробности в нашем эфире. Массированная атака БПЛА на российские регионы. Минувшей ночью силами ПВО сбито 289 БПЛА над российскими регионами. В Ленобласти дроны атаковали промзону в Киришах. На месте возник пожар. В Киришском районе расположен один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащий Сургутнефтегазу и уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. БПЛА также атаковали Чебоксары. И Чебоксарский округ, по предварительным данным, пострадали в Чебоксарах 3 человека. На местах ЧП продолжают работы. Школы и техникумы региона перевезены на удаленку. На подлете к Москве ночью были сбиты 3 дрона. Несколько минут назад мэр Собянин сообщил, что были сбиты еще 3 беспилотника. А всего за прошлые сутки, по подсчетам ТАСС, в столичном регионе ликвидировали более 3 десятков беспилотников. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Предупреждение действовало около 40 минут. Также ракетную опасность объявляли в Свердловской, Курганской областях, Татарстане, Чувашии. В некоторых других регионах России, в Челябинской ракетную область, также объявляли впервые.

0: безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Заявление Минобороны довольно жесткое. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышает ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но вот тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давало, ну а здесь совершенно четко прозвучало массированный ракетный удар по центру Киева, и в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
0: Это был Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Владимир Зеленский после объявления от Минобороны России о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины на фронте с 0 часов 6 мая, это завтра. Другим темам, что будет с акциями «Русагро». Хамовнический суд накануне наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагро», сообщил «Интерфакс», а при этом около 20% акций торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая, продолжит Валерий Убадоев.
2: До 22 года основатель «Русагро» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагро» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс», профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
3: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагро» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там миноритарии, каким образом они приобрели, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и миноритарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
2: Около 20% акции «Русагро» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске Генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагро». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
4: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
2: «Русагра» — это один из крупных

0: крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной – 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
1: То, что основатель компании Владимир находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения Русагро высоких мест в отрасли. Рейтингах.
0: Стоимость имущества ГК «Русагро» Генпрокуратура оценила более чем в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Помимо бизнеса Вадима Машковича, Генпрокуратура в своем иске также требует изъятия имущества, зарегистрированное на его родственников, жену, семью его племянника Максима Басова. Речь об акциях «Русагро», квартире в Хамовниках и доме на Рублевке, а также банковских счетах. Машкович и Басов, напомню, находятся в СИЗО. Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявил, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет. Последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая. На гостелевидении Иран заявил, что у Тегерана не было и нет планов атаковать ОАЭ. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейри. Вспыхнул крупный пожар, ведется работа по его локализации, заявили власти. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК. Представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что Эмираты таким образом хотели отомстить. Нефть Brent из-за ракетных ударов подскочил почти на 6% и торговалось на уровне $114 за баррель. Комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
3: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Ну, однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина – это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина – это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведут интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Ну и, конечно же, на данный момент главная точка напряжения – это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие – это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
2: Кирилл Прохоров, востоковед. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство, сообщают диспетчеры, как передают СМИ в аэропортах Дубая и Шарджи. Полеты временно приостановлены. Еще одна новость пришла несколько минут назад. Агентство МЕХР иранское сообщило, что на юге Ирана горят несколько судов в порту Дейр, это провинция Бушер. 4 лодки, уточняет агентство. Пожар на одной практически потушен. О причинах пожара пока ничего не известно.
4: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления от кредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко. В студии Александр Львов. Программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». С начала 2026 года в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 188 миллиардов рублей собственных доходов. Как написал в соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев, это немного ниже запланированных показателей из-за объективных обстоятельств, охлаждения экономики страны и санкционного давления. По итогам года власти рассчитывают выйти на 630 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что экономика Кубани дифференцирована, что помогает удерживать ситуацию. Для перехода от снижения к росту планируется поддерживать малый и средний бизнес, чтобы не допустить закрытия предприятий и сохранить рабочие места. В Сочи началась реконструкция пункта пропуска «Адлер». После завершения работ пропускная способность увеличится до 14 тысяч транспортных средств в сутки. Это в 9,5 раз больше текущего показателя. Количество физических лиц, которые смогут пересекать границу, вырастет до 80,5 тысяч человек в сутки, что в 2,5 раза превышает нынешний объем. Вопрос обсуждался на рабочей встрече зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Ананы Гагуна и первого замначальника Южного таможенного управления Евгения Долгова в Сочи. Стороны договорились усилить взаимодействие, особенно в части контроля экскурсионных автобусов. Для них выделят дополнительную полосу. В активной стадии реализации на Кубани находится свыше 700 инвестпроектов. В этом году в экономику края хотят привлечь 1,3 триллиона рублей. Больше всего проектов в санаторно-курортной сфере и промышленности. Они дают 63% инвестпортфеля. В Северском районе в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили 97 миллиардов рублей. В первом квартале подписали соглашение о саде грецкого ореха и фисташки на 50 миллионов рублей. До конца года запустят производство медицинских изделий и органобентонита. В работе еще 20 проектов на 154 миллиарда рублей. Они создадут 1500 рабочих мест. Краснодарский край занял первое место среди регионов России по объему выданных микрозаймов малому и среднему бизнесу в первом квартале этого года. Как сообщили в корпорации МСП, предприниматели Кубани получили 516 миллионов рублей по средней ставке 4,9% годовых. Всего за три месяца 1,6 тысячи бизнесменов из 68 регионов страны оформили через госмикрофинансовые организации более 4,7 миллиарда рублей. В пятерку лидеров также вошли Крым, Татарстан, Удмуртия и Кировская область.
3: Своя квартира у двух морей в Крыму. От 6 миллионов 721 тысячи 750 рублей. Свой пляж, всесезонный аквапарк, школы и сады рядом, парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма».
4: Реклама ООО «СЗ «Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 514 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 квадратных метров в литере 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточните у застройщика. 8-365-627-77-90.
2: И несколько слов о погоде. Программу представляет группа компаний «Югстроинвест». Сегодня на территории края будет все так же дождливо. В Сочи плюс 13 облачно, в Новороссийске плюс 11, в Ейске плюс 15, в Майкопе плюс 12. В Краснодаре до 13 градусов тепла, пасмурно, дождь. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Бизнес FM. Краснодар. Главные темы.

0: Бизнес Краснодара попросил не вмешиваться в график работы между майскими. Депутат Гусев предложил рекомендовать удаленку в пятидневный промежуток между майскими праздниками. Директора кубанских компаний выступили против единых рекомендаций, заявив, что решение должны принимать сами работодатели. Подробности у Анны Елиной.
1: Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Дмитрий Гусев предложил рекомендовать работодателям переводить сотрудников на дистанционный формат работы в период между майскими праздниками. По словам Гусева, ежегодно в межпраздничный период работники оформляют отгулы, берут отпуска или договариваются об удаленке индивидуально, что создает дополнительную бюрократическую нагрузку. Фиксация возможности временного перехода на дистанционную работу на уровне официальных рекомендаций, по мнению депутата, позволит упростить процессы согласования. Речь идет не о принуждении, а о разумной мере там, где это возможно без ущерба для работы. Бизнес Краснодара отнесся к инициативе сдержанно, указав на отраслевые ограничения и риск размывания границ между работой и отдыхом. Руководитель компании «Такском» Василий Спиридонов признал, что удаленка экономит время и снижает нагрузку на бухгалтерию, но указал на сферы, где такой подход не работает.
2: Вообще, идея перевести часть сотрудников на дистанционный формат в межпраздничный период, она выглядит разумной. В это время все равно многие берут отгулы или уходят в отпуск. Поэтому эффективность работы, она все равно снижается. Переход на удаленку, он поможет сэкономить время сотруднику, и он не будет тратить 1-2 часа в день на дорогу, и плюс бюрократическая нагрузка на кадры и бухгалтерию у нас сократится. Но подход не всем подойдет, он не сработает там, где требуется непрерывное присутствие на производстве, медицине, в сфере обслуживания, экстренных службах, в сфере электронного документооборота, в том числе у нас нету у юридически значимых сервисов нет выходных, скажем так, поэтому здесь есть риски, и у сотрудников может размываться граница между работой и отдыхом. А живое общение в команде, оно порой ускоряет принятие некоторых решений. Поэтому можно, наверное, сказать, что этого эффекта на дистанте можно лишиться. Поэтому при этом сегодня удаленная работа – это уже полноценный формат, нужно понимать. И при четких задачах и инструментах онлайн-координации большинство сотрудников показывают, по сути, тот же результат, что и в офисе. Поэтому инициативу стоит внедрять точечно, на мой взгляд, там, где задачи формализуемы, есть инструменты для координации, оборудовано хорошо рабочее место.
1: Директор строительной компании «АСКаркас» Сергей Ведрицкий напомнил, что единые рекомендации могут оказаться лишними. Многие организации уже выработали свои гибридные форматы.
3: Я думаю, что такая инициатива сугубо индивидуальна. Есть различные сферы, различные условия труда. Кому-то это подходит, кому-то не подходит, для кого-то это недопустимо и невыполнимо. Поэтому здесь предприниматели, директора компании принимают решения самостоятельно. Более того, на данный момент много организаций уже имеют гибридные условия труда, где человек может сидеть в офисе, может работать на удаленке. Ни для кого это уже не является чем-то новым, поэтому подобные решения нужно принимать по месту и местными системами управления.
1: Директор краснодарской компании Solar Center Алексей Попов также выступил за невмешательство. Бизнесмены сами способны взвешенно решать, когда нужен офлайн, а когда допустима удаленка.
4: Я считаю, что кубанские предприниматели, хорошо понимая, зная свой бизнес, могут принять самостоятельное взвешенное решение, как лучше управлять своим бизнес-процессом и как лучше управлять коллективом, или переводить его на удаленку, или работать в стандартном, в очном формате. Вот я считаю, что лишний раз тут не надо вмешиваться в этот процесс. Каждый принимает самостоятельное решение. Поэтому мое мнение, что надо дать волю предпринимателям принимать самостоятельные решения.
1: Между первыми и вторыми майскими праздниками в 2026 году 5 рабочих дней с 4 по 8 мая. Именно в этот промежуток депутат Гусев предложил официально рекомендовать удаленку. Бизнес Краснодара просит об одном – не создавать новую отчетность и оставить право выбора за руководителями, которые лучше знают свой коллектив и производственные процессы. Анна Елина, Бизнес FM Краснодар.
0: Компании и корпорации.
5: В краснодарской студии Николай Иванютин.
0: Отчеты и планы.
5: Группа компаний точно завершила строительство двух домов, в первой очереди жилого комплекса.

0: комплекса «Цветной бульвар» в станице Северской нашего края. Ключи от квартир получат 342 семьи. Проект расположен в 40 минутах езды от Краснодара и занимает 14 гектаров. Всего комплекс включает 20 домов средней этажности. Дворы полностью свободны от автомобилей. Парковка вынесена за периметр. Внутри квартала размещены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Центром проекта станет прогулочный бульвар длиной почти полкилометра с магазинами, кафе, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. Девелопер построил для комплекса собственную инженерную инфраструктуру, две артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции, блоки очистки сточных вод. На финальной стадии находится детский сад «Умка» на 350 мест с лабораторией, кружками и музеем казачьей культуры. По данным девелопера, около 80% клиентов в «Цветном бульваре» приобретают квартиры для собственного проживания. За полтора года стоимость квадратного метра в проекте выросла примерно на 25%. CEO группы компании «Точно» Анастасия Полежаева сообщила, что в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья и передать ключи от более чем 11 тысяч квартир. Выручка «Магнита» выросла на 15,3% в прошлом году и на 13,1% в первом квартале этого года. Общая выручка по итогам прошлого года достигла 3 миллиардов 509 миллионов рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,4% до 3 миллиардов 483 миллионов рублей. В апреле динамика ускорилась. За первые две недели месяца продажи выросли без малого на 15%. Онлайн-оборот товаров показал рост на 84,2% год к году, достигнув 185 миллиардов 300 миллионов рублей. Среднее количество заказов в день превысило 316 тысяч. В 2025 году компания открыла 2521 магазин максимум за 5 лет. Реновацию прошли рекордные 3124 торговые точки. Капитальные вложения в развитие составили более 187 миллиардов рублей. Завершена интеграция «Азбуки вкуса».
1: Реклама. Новый уровень отдыха в Крыму. Апартаменты «Крымский рей» в Алуште и «Солярис» в Ялте. Шикарный вид на море из панорамных окон. Закрытая территория, ресторан и зона барбекю. Привилегии для постоянных гостей. Бронируйте на krimirey.ru.
2: Радио «Бизнес FM». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM Москва» для слушателей старше 12 лет. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
4: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. «Бизнес FM» попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и 100% породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники «Бизнес FM» считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20, значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход, одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM».
5: Все подкасты автора с названием.

0: существованием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 8.28, столица, в студии Алиса Потапова. Пожар в промзоне Кириши в Ленинградской области локализован. Завершаются работы по тушению, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, целью противника было нефтеперерабатывающее предприятие «Кинеф». По уточненным данным, за ночь над регионом было сбито 29 украинских беспилотников. Жертв нет. Ранее сообщалось о 18 сбитых над Ленобластью дронах. По меньшей мере 5 человек погибли из-за нападения США на 2 грузовых судна в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Суда перевозили гражданский груз, они следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Ранее глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что военные вертолеты США потопили 6 малых иранских катеров в Ормузском проливе. Иран эти утверждения отрицает. Минэкономразвития назвало условия снятия ограничений на туры в Объединенные Арабские Эмираты. Для этого необходимо официальное разъяснение МИД России о безопасности пребывания туристов в стране. Все подобные ограничения снимаются решением МИД, потом уже министерство может выпустить разрешение для туроператоров на продажу туров. Ранее Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД отменила рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в Эмираты, а также сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Наступило 5 мая. Именно с этого дня, как предупредили сотовые операторы, вплоть до 9 числа в столичном регионе возможно ограничение мобильного интернета. Компании использовали в уведомлениях разные формулировки, но едины в призыве пользоваться Wi-Fi. По нашим наблюдениям, проблемы с мобильной связью в городе с мобильным интернетом уже начались. Саммит европейского политического сообщества проходит в Ереване. Туда съехались почти все лидеры Старого Света, а еще канадский премьер, а также Зеленский. Как все это видится из Москвы? Об этом комментарии Георгия Буфта. Группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со «Свободы», старейшей косметической компании России. Долг составляет 125 миллионов рублей и может привести, по некоторым предположениям, к поглощению «Свободы». Зачем? А «Черноголовке» не профильный актив. Все подробности в нашем эфире.
4: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Европа приехала в Ереван похвалить Пашиняна. А сегодня и накануне в армянской столице проходит восьмой саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории саммит Армении. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит ЕПС стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего Советского Закавказья. Можно вспомнить аналогичный саммит в Молдавии в 22-м году. А среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кая Каллас, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Молдавии Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Карни. Как это повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭС. А самым знаковым на грани открытого вызова в Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования.

0: празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взносы в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов, так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который и придумал формат европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армении и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно. Разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Негазировка единой группы компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Ей уже не впервой покупать непрофильные активы. Подробнее Евгений Прильчук.
2: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может

0: стать лишь формальным поводом для покупки активов свободы. В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидны по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
1: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
0: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипопо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товара знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
2: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли восстановить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это функциональная процедура. Процедура рыночного производства, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
0: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Ритейлер видеоигр GameStop хочет купить eBay за 56 миллиардов долларов. Это при том, что рыночная капитализация GameStop в 4 раза меньше, чем у eBay. Если сделка состоится, то она перевернет обычные правила сделок слияния и поглощения, пишет Рейтер. Продолжит тем Валерий Бадоев.
4: О довольно наполеоновских планах по покупке eBay гендиректор GameStop Райан Коэн заявил в интервью газете Wall Street Journal. Он предложил выкупить акции eBay за 55,5 миллиардов долларов, то есть по 125 долларов за штуку, что на 20% выше цены закрытия в пятницу. Коэн считает, что eBay должна стать конкурентом Amazon, который сейчас является крупнейшим в мире онлайн-ритейлером. И настроен глава GameStop, судя по всему, серьезно. Если его предложение совет директоров eBay не рассмотрит по существу, то он намерен предложить сделку непосредственно акционерам. Для финансирования всего этого Коэн, ожидаемо, будет привлекать заемные средства. Он уже получил расписку от TD Securities, что они предоставят ему 20 миллиардов долларов. Еще 9 миллиардов есть на балансе у GameStop. Остальную сумму планируется получить тоже за счет кредитов. Могут быть даже привлечены зарубежные инвесторы, включая суверенные фонды на Ближнем Востоке. GameStop уже принадлежит около 5% акций eBay. Но сделка, даже если и состоится, выглядит неоправданной, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: После того, как господин Маск так покупал Twitter, мне кажется, что любое слияние и поглощение в современных реалиях возможно. Но мне кажется, здесь больший вопрос даже не в том, что есть ли деньги или будут ли они или нет, а в чем вообще, в принципе, заключается идея. Потому что для меня как-то не очень понятен синергетический эффект, и тем более вот этот лозунг «догнать и перегнать Amazon» и прочее. В моем понимании, покупка или объединение с GameStop это не является рецептом успешной конкуренции с Amazon.
4: Гендиректор GameStop Райан Коэн в принципе известен на рынке как довольно нестандартный игрок. Розничные трейдеры даже дали ему прозвище «король мемов» за то, что он имеет огромное влияние

0: среди индивидуальных инвесторов США. GameStop в период пандемии COVID-19 понесла существенные финансовые потери, так как ритейл видеоигр переехал в онлайн-сегмент. Хедж-фонды тогда сделали ставку на понижение. Однако благодаря ажиотажу в соцсетях акции GameStop выстрелили на 1700%. И не последнюю роль в этом сыграл именно Коин. Но сейчас, конечно, котировки компании далеки от времен пятилетней давности. Тем более, что выручка GameStop продолжает падать. Однако в eBay заявили, что рассмотрят предложение. Но все это не больше, чем шумиха, считает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
1: Я думаю, что сделка не состоится. Это очередной хайп GameStop. Их задача будет сейчас наводнить вот этой новостью первые полосы газет. И я думаю, что они с этой задачей с успехом справятся. В целом у eBay ситуация не такая уж плохая. И поэтому я не вижу причин, почему eBay будет соглашаться. Другая тема, которая мне кажется более правдоподобная, это то, что eBay, также воспользовавшись шумихой и таким маркетингом, сможет себя подороже продать Amazon, поскольку в целом Amazon, по всей видимости, рано или поздно поглотит eBay.
0: Если сделка между GameStop и eBay все же каким-то образом состоится, то Райан Коэн, как он сам говорит, займет место гендиректора объединенной компании. Напомним, что под его руководством GameStop закрыла сотни своих магазинов, хотя и переориентировалась на продажу коллекционных предметов, игровых карточек, ретро-консолей и прочего. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Коттеджный комплекс бизнес-класса «Усадьба Самоцветы». Левый берег реки Кубань. Современные дома в стиле райта и хай-тек. Рассрочка от надежного аккредитованного застройщика. Подробности в офисе продаж или по телефону 8 800 700 07 93. Усадьба Самоцветы. Ваш дом у реки.
4: Отель 5 звезд, Зенит Резорт Ультра, все включено в Анапе. Авторская кухня, теплые бассейны, горки, анимация и вечернее шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8 800 301 44 66. И быть моему Марфа Ильинична, Угранит 314 230 110 42 061 0+.
5: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
6: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Великие мошенники. Он организовал компанию по разведению муравьев, которые используются в китайской медицине. Инвесторам обещал платить 39% годовых. Год спустя он снизил ставку дохода до 17,3%, а позже вообще отказался выплачивать деньги. Своими обещаниями делец обманул 829 человек, с которых успел получить почти 5 миллионов долларов. За мошенничество его арестовали и приговорили к смертной казни. Сю Гуанчен. Муравьиный король.
8: Великие мошенники на Бизнес ФМ.
9: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
10: Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекордный чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды

0: Baikal Sea Company заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды Baikal Pearl по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 8.49 в Москве.
3: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ну, как у нас день начинается?
4: День, где у нас, в мире. Ну, у нас день вяло начинается. Вчера индекс Мосбиржи потерял почти 1.5%. Вот вплотную щупали отметку 2600. Психологически очередной барьер, но уже снизу. Ну, с утра восстановление пока крайне скромное. Ну, понятно, что инвесторы сейчас в таком напряженном состоянии ожидания, да, в принципе, с точки зрения геополитического конфликта с Украиной, ситуация тоже может и накалиться, а может быть, наоборот, пойдет какой-то откат. В общем, все решили просто переждать. Активность продавцов была не очень высокой, но покупатели отступали, и, соответственно, сейчас более или менее стабильный тренд пока еще сохраняется в сегменте российского рынка рублевого долга. Вот основные свободные рублевые ресурсы идут сейчас туда. Ну и валютный рынок, в принципе, вчера на фоне ослабления рубля, ну, рубль, конечно, не так уж обширно упал, но, тем не менее, юань к рублю закрепили выше 11, соответственно, это могло поддержать акции, ориентированные на экспорт, в том числе нефтегазовый сектор, с учетом относительно высоких цен на нефть. Но даже этого не произошло. Соответственно, рынок шел ниже. Там всякие корпоративные истории тоже влияли. Сезон дивидендных отсечек проходит. Ну вот «Лукойл» вчера падал. Да, это как раз размер дивидендной отсечки. Вес «Лукойла» и влияние на индекс Мосбиржи достаточно большое. Ну, у нас буквально 3-4 бумаги. Голубые фишки, в числе которых Сбербанк, Газпром, ну и Лукойл, они большое влияние имеют на индекс Мосбиржи, а сам индекс Мосбиржи в любом случае является ориентиром для инвесторов, даже если есть там какие-то акции с там второго, третьего эшелона. В любом случае, если широкий рынок снижается, сложно какие-то истории растущие выхватывать. Ну и наоборот, если все растет, то растут практически все сегменты. На глобальном рынке вчерашний переполох, вызванный то ли ударами Ирана, то ли провокацией, но вот, судя по всему, все-таки это были иранские ракеты, потому что Иран бьет как раз по побережью вблизи Арабских Эмиратов, откуда американцы так робко пытаются выводить какие-то суда. Ну вот, тут интересная история. Четыре корвета и один крейсер американский еле-еле вытащили один контейнеровоз корпорации «Маерск», но при этом потеряли два сухогруза. Но это говорит о том, что Иран, в принципе, контролирует действительно побережье. Если США будут пытаться как-то в массовом порядке выводить суда, ну, наверное, Ирану придется либо отступить, соответственно, сдаться и перестать контролировать пролив, либо, наоборот, действовать жестко. Пока действует жестко, это вызвало эмоции на рынке нефти. Вчера фьючерсы на Brent были выше отметки $116, но с учетом того, что после иранского удара по Эмиратам ответа ночью не последовало, вчера вот всех пугали тем, что в течение суток Америка и Израиль нанесут удары по Ирану, но вот сутки прошли, удара нет, поэтому нефтяные котировки чуть-чуть откатили, Brent теряет процент, но вблизи отметки $114. Ну, индикаторы риска – это американский доллар, он, в принципе, пока еще укрепляется, в том числе и к евро, и к иене японской. Ну, и так в целом рынок вот решил просто

0: и ждать, посмотреть, чем все кончится. Ну, наиболее активный сегмент на глобальном финансовом рынке – это криптовалюта. Здесь, судя по всему, пошла своя игра в условиях ожиданий. Принятие Конгрессом законопроекта о прозрачности криптовалют. Все считают, что этот законопроект могут принять ближе к лету. Ну, растут котировки основных криптовалютных активов. Ну, в частности, биткоин берет максимум с января текущего года – 81 тысяча.
1: Спасибо. Через час продолжим.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 10 мая. Клуб Алексея Козлова. Алекс Ростоцкий и джаз-бас-театр представит авторский проект, который раскрывает бас-гитару как главный выразительный инструмент, объединяя джазовую импровизацию, элементы театра и продуманную музыкальную форму. Концерт станет исследованием звука, ритма и сценического взаимодействия, где каждая композиция – отдельное художественное высказывание. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Знай меру. Девятки. Мера приближения к 100%. Золотая проба. Три девятки. Это 99,9% драгоценного металла в сплаве. Надежность сервиса какой-либо услуги в 4 девятки означает, что эта услуга может быть недоступна или сбоить не более 53 минут за год. Знай меру. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: SaaS-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить кампанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившаяся в деловой практике, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
2: Сумма технологий на Бизнес FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы. На Бизнес FM. Бизнес FM. Нота Бена.
10: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике «Бизнес-ФМ. Профилактика».

0: Идите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
1: Business FM. Нота Бена. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8:58, студия Олеся Потапова. При обрушении части общежития в Малоярославце Калужской области пострадали 2 человека. Одна женщина находится под завалами. Уточняется, что обрушилась крыша и 2 стены здания на 3-м этаже. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, сообщил глава округа Вячеслав Парфенов. Суд в Новосибирске вынес приговор ученым-физикам Валерию Звигинцеву и Владиславу Галкину. Они стали фигурантами дела о госизмене и получили по 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, пишет «Коммерсант». О задержании научных сотрудников стало известно в 2023 году. Звигинцев был основателем лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей. Вместе с Галкиным работал в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Они были соавторами и писали конструкциях воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов. Оба ученых публиковались в зарубежных изданиях. 2 россиянки, освобожденные из мошеннических колл-центров в Мьянме, переданы российским дипломатам в Таиланде. В ближайшее время они будут доставлены на родину, сообщили в посольстве России. Операция по освобождению девушек была проведена при тесном взаимодействии диппредставительства и компетентных органов. Это позволило обеспечить их безопасность на всех этапах их перемещения. Минэкономразвитие фиксирует рост бронирования туров в Анапу. При готовности береговой линии пляжа Анапы турпоток может вырасти на 25% и вернуться на высокие показатели в 2027 году, считают в министерстве. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минувшей ночью несколько российских регионов отбивали массированные атаки украинских дронов. В Киришах, в Ленобласти, после удара по промзоне начался пожар. По последним данным, он локализован. В Чебоксарах пострадали 3 человека. В Югре и Челябинске впервые объявляли ракетную опасность. На подлете к Москве ночью были сбиты несколько БПЛА. Между тем, Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. Если будет попытка сорвать празднование Дня Победы, по центру Киева нанесут ответный удар, предупредили Минобороны. Зеленский после этого сказал, что Украина ведет режим тишины с 0 часов 6 мая. Это завтра. Суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра» в рамках иска Генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из этих бумаг торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Массированная атака БПЛА на российские регионы. Минувшей ночью силами ПВО сбито 289 БПЛА над российскими регионами в Ленобласти. Дроны ударили по промзоне в Киришах. На месте возник пожар, он локализован, жертв нет. Основной целью был один из крупнейших российских НПЗ «Кинев», принадлежащий Сургутнефтегазу и уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. Ночью БПЛА также атаковали здания в Чебоксарах. Утром удары повторились. Пострадали 3 человека. На местах работают спецслужбы, развернутые ПВР. Школы и техникумы региона переведены на дистант, перекрыты некоторые улицы. На подлете к Москве ночью сбили несколько дронов. Всего за прошлые сутки, по подсчетам ТАСС, в столичном регионе ликвидировали более 30 БПЛА. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Он действовал около 40 минут. Также ракетную опасность объявляли в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане, Чувашии, некоторых других регионах. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. Накануне Россия объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская страна последует ее примеру. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. Гражданским и иностранным дипломатам

0: Там рекомендовано своевременно покинуть город, комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Заявление Минобороны довольно жесткое. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним. И

0: производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но вот тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давала. Ну а здесь совершенно четко прозвучало массированный ракетный удар по центру Киева. И в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Украинские СМИ составляют свою сводку атак со стороны России за минувшую ночь. Так, в Полтавской области ночью ракеты и дроны нанесли удары по промпредприятию и газовой инфраструктуре. Погибли 4 человека, более 30 ранены. Без газоснабжения остались 3,5 тысячи человек. Также повреждена железнодорожная инфраструктура. И, кроме того, ЖД-инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской области тоже получила повреждения. В Киевской области российские дроны ночью ударили по предприятию в Вышгородском районе. Возникший пожар потушили к утру. Владимир Зеленский после объявления от Минобороны России о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины на фронте с 0 часов 6 мая. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра». При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
2: До 22 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
3: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там на Наритарии, каким образом они приобрели акции, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
2: Около 20% акций «Русагра» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске Генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагра». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
4: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда по ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет такая же история.
2: «Русагро» – это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5%.

0: 0,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной – 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
1: То, что основатель компании сегодня находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление, он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда, это одна из лучших команд в отрасли, она работает достаточно автономно. Последние новости о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости, вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения Росагро высоких мест в отраслевых и кросс-отраслевых рейтингах.
0: Стоимость имущества ГК «Росагро» генпрокуратура оценила более чем в 0,5 триллиона рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Помимо бизнеса Вадима Машковича, генпрокуратура в своем иске также требует изъять имущество, зарегистрированное на его родственников, жену, семью его племянника Максима Басова. Речь об акциях «Русагра», квартире в Хамовниках и доме на Рублевке, а также банковских счетах. Машкович и Басов находятся в СИЗО. Москва без интернета и смс-ок. Жители столицы этим утром стали жаловаться на сбой в работе мобильных сервисов. Не работает интернет и не отправляются смс-сообщения. В некоторых магазинах продавцы жалуются, что не работает система «Честный знак». Люди не могут купить молочные продукты или газировку. Также недоступны некоторые городские сервисы, вроде аренды велосипедов или самокатов, рассказывает слушатель «Бизнес ФМ» Андрей.
3: С утра решил с ветерком проехаться до работы, подошел к самокату, хотел отсканировать QR-код, но не получилось, столкнулся с проблемой, нет интернета, думаю, ладно, вариант 2. Нажимаю «Аренда через СМС», и мой любимый МТС говорит: «Нет, сообщение не отправится, и поэтому ты пройдешь до работы пешком, без самоката». И интернет, и СМС, особенно в центре, не отправляются.
2: Москвич Андрей. Накануне мобильные операторы разослали клиентам уведомления о том, что с 5 по 9 мая в Москве будут перебои с интернетом и смс-сообщениями. Телеком-компания сделали это в разных формулировках. Мегафон предупредил о сложностях в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий и рекомендовал пользоваться Wi-Fi. Похожий совет дал и Билайн. А МТС уточнил, что сбои будут не только с интернетом, но и с безналичной оплатой. Надежнее всего будет использовать домашний Wi-Fi, подчеркнул оператор. Кстати, сервисы из белого списка тоже не работают. Почему под ограничение попал не только мобильный интернет, но и смс-ки, расскажем в ближайшее время на Бизнес ФМ.
4: Реклама. Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.
5: Бизнес ФМ Краснодар. Главные темы.
6: В Краснодаре пройдет выставка-форум «Отпуск Экспо». В этом году внутренний туризм ставит новые рекорды, но готова ли наша инфраструктура к такому наплыву гостей? О современных модульных решениях и агротуризме с руководителем проекта «Отпуск Экспо энд Фест» Ириной Груздовой поговорил в программе «От первого лица» мой коллега Георгий Натадзе. От первого лица.
7: Здравствуйте. В эфире программа «От первого лица». У микрофона Георгий Натадзе. Юг России уже давно стал одной из главных точек притяжения для туристов. Сегодня в приоритете у людей качественная, инженерно продуманная инфраструктура. Поэтому растет тренд на современные туристические решения. И эти темы формируют деловую повестку главного отраслевого события региона – выставки форума «Отпуск Экспо энд Фест», которая уже в третий раз проходит в столице Кубани. Более подробно о выставке этого года мы поговорим с руководителем проекта Ириной Груздовой. «Отпуск Экспо» проходит в Краснодаре уже в третий раз. Чем выставка форум этого года отличается от предыдущих и какие новые направления или форматы появились?
8: Ну, в первую очередь, это усиление форумной части. Если прошлые года мы делали акцент на выставке с форумной частью, то сейчас, пожалуй, тот масштаб деловой программы, который мы планируем на этот год и который, мы уверены, будет реализуем, это все-таки форум с элементами выставки, потому что мы делаем большой шаг

0: от демонстрации решений к площадке принятия решений в отрасли. Пожалуй, самым сильным сегментом деловой программы в этом году будет стратегическая сессия, которую мы назвали «Туризм и гостеприимство 2030. Инфраструктурный запрос к российской промышленности». Это открытый, честный разговор с участием Минэкономразвития, Минпромторга РФ, Комитета Госдумы по туристической инфраструктуре, не без участия Туризма РФ, Кавказ РФ, ну и профильных министерств и ведомств наших южных и северокавказских регионов. Это не столько про тренды, а про то, как реально строится инфраструктура туризма в стране, в том числе на юге России. И, наверное, самый главный запрос – успевает ли промышленность за аппетитами туристической индустрии? Мы вводим новые туристические кластеры, инвестиционные проекты в туризме, а успевает ли промышленность предоставить всю необходимую инфраструктуру, чтобы туристу было не только куда поехать, но на чем, по какому покрытию и где, собственно, провести ночь с семьей.
1: В экспозиции участвуют не только коммерческие компании, но и регионы России, которые презентуют свои проекты. Какие регионы будут представлены в этом году и, собственно, с чем они выступят?
0: В этом году мы сознательно делаем акцент на юге России, Северном Кавказе, потому что именно здесь сейчас формируется самая мощная инвестиционная повестка в туризме. Если прям по цифрам пройтись, то проекты в туристической отрасли только на Северном Кавказе – это свыше 300-400 миллиардов рублей. Ключевой игрок здесь Кавказ РФ. Есть возможность встретиться на нашей площадке, посмотреть, какие курортные есть варианты не только для крупного бизнеса, но и для малого бизнеса. Мы неоднократно повторяем из года в год, что большое притягивает малое, поэтому малый сегмент предпринимательства, это в том числе целевая аудитория нашего проекта. Так вот, от малого до крупного сегмента, где можно инвестировать в таких вариантах, как Архыз, Эльбрус, Ведучи, какие здесь есть варианты, все это также будет представлено либо в устной, либо в демонстрационной форме на проекте «Отпуск». Отдельно мы проговорим и Лаганаки, на каком этапе проект, какие инвестиционные возможности есть здесь. Вот, не забываем, что Ставропольский край проходит очень крупную реинновацию, это очень интересная точка роста. Нас в этом году очень сильно поддержала торгово-промышленная палата Ставропольского края, сейчас плотно работаем именно над тем, какие инвестиционные возможности есть для обновления санаторно-курортной базы, развития новых гостиничных форматов, потому что, напомню, Кавказские минеральные воды из года в год принимают порядка 8-9 миллионов туристов. Ну и не забываем про возможности Краснодарского края, в первую очередь, усиление по каким-то муниципальным точкам, которые сегодня дают входы для тех или иных форматов туристических проектов. Приглашаем и другие регионы, думаю, тоже есть интересные точки пересечения и форматы.
2: От первого лица.
1: В эфире программы «От первого лица» руководитель проекта «Отпуск Экспо Эндфест» Ирина Груздова. Ирина, деловая программа 2026 года очень насыщенная. Форум по автотуризму, зеленое строительство, школа агротуризма, школа глэмпирьера. С чего вы советуете начать человеку, который приезжает на выставку впервые? И почему именно с этого?
0: А с чего начать новичку? Пожалуй, с самого сложного. Самое сложное – это ключевая сессия, стратегическая сессия «Туризм и гостеприимство 2030». За полтора часа сессии с участием федеральных ведомств, представителей регионов, мы обсудим, куда движется отрасль, где деньги и какие решения сейчас востребованы в туристической инфраструктуре. И уже дальше, основываясь на том, какие тренды, какие сигналы подает промышленность, какие запросы делает туризм, можно найти направление, в котором вы, как посетитель, себя видите. Допустим, если ближе автотуризм, то это сессия с коммерсантом про трафик и инфраструктуру. О том, куда можно инвестировать, если мы говорим про развитие придорожной инфраструктуры в автотуризме. Агротуризм, школа, отрасль сельхозбанка с участием Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – это то направление, на которое сегодня, конечно же, огромнейший спрос. Приглашаются инвесторы, уже действующие крестьянско-фермерские хозяйства. Ну, опять-таки, куда пойти, зависит от того, кто вы. Да? Если вы действующий ательер, у вас одни потребности и проблемы. Здесь будет, наверное, актуальная сессия с Ассоциацией ательеров ОМОС. Здесь и про маркетинг, и про больные точки, и про ключевые запросы на то, что будет актуально после июня месяца. Если вы, например, глэмпильер, у вас специальная своя конференция. Школа глэмпильер – это только маленький кусочек в конференции, которую мы назвали «Пульс глэмпинга». Там именно про те проекты, которые выстояли взлеты и падения, прошли свою классификацию. Там же есть и блог для тех, кто все еще грезит надеждой открыть свой глэмпинг. что ему для этого надо. И вот все эти направления, они, да, есть представленные в выставке и форумной части, зависит от того, кто вы, но в первую очередь, конечно же, приглашаем на стратегическую сессию, чтобы понять и услышать из первых уст, что сейчас происходит в туристической отрасли и на каком этапе развития промышленности, чтобы обеспечить туристическую отрасль.
1: Отдельная конференция посвящена зеленому строительству.

0: и устойчивому туристическому бизнесу. Насколько экологическая тема сегодня востребована у российских ательеров и инвесторов?
1: Отличный вопрос, очень спорный, но мы от него не отступаем второй год, и эту повестку вставим в одном из ключевых краеугольных углов нашего мероприятия. Зеленое строительство, устойчивое развитие в туризме – это не тренд, это в первую очередь экономика. И это мы пытаемся донести ательерам от мала до велика о том, что мы не про экологическую философию. Это разговор про снижение затрат, энергоэффективность и окупаемость проектов. Приведу банальнейший пример. От того, какой смеситель ставит ательер, зависит, будете ли вы переплачивать сотни тысяч за сверхпотребление воды. А такие решения есть. И решения эти, в том числе, кстати, у нас на выставке будут представлены. Чтобы было еще более убедительным, один из спикеров – это Лев Шагаров, НАО «Красная Поляна». И главный эксперт этой сессии – это EGS «Оценка зданий» Екатерина Кузнецова. Именно по оценке EGBS прошли классификацию все отели «Красной Поляны». Когда Green Key ушел из России, образовалась такая лакуна, в которую не каждая система оценки успела зайти. И вот именно EGBS «Оценка зданий» – они первые, кто свел международные практики с теми российскими реалиями, что есть. «Красная Поляна» прошла эту оценку, и там действительно те отели, которые эффективно управляют своей экономикой за счет энергосбережения, в первую очередь, а во-вторых, показывают о том, какой портрет туриста стал останавливаться, и насколько это платежеспособный турист, насколько это интересный турист. И мы не забываем про смену поколений, про смену трендов, потому что в молодых умах, скажем так, это действительно must-have, но это то, что должно отвечать уже новым ценностям про сбережения, про то будущее, в котором мы не только хотим жить, но еще и путешествовать, и наслаждаться природой и теми ресурсами, что нам достаточно. Поэтому устойчивое развитие туризма – это одна из повесток, которую мы продвигаем, и очень благодарны партнерам, которые делают вот эту отдельную конференцию, в первую очередь показать отельной индустрии, где сэкономить, но сэкономить правильно на перспективу, будь то уже действующий отель, либо будь это инвестиционный проект, который нужно грамотно просчитать, но есть решения и инструменты, о которых поделятся наши спикеры, как повысить энергоэффективность, ну и, собственно, минимизировать вот этот выхлоп в окружающую среду.
2: От первого лица.
0: В эфире программы «От первого лица» руководитель проекта «Отпуск Экспо Эндфест» Ирина Груздова. Ирина, как вы оцениваете вклад «Отпуск Экспо» в развитие туристической отрасли именно Краснодарского края? Можно ли это как-то измерить в цифрах, в количестве контрактов, новых проектах, рабочих мест, исходя из опыта прошлых лет? И есть ли какие-то ожидания от этого года?
1: В первую очередь, если говорить про Краснодарский край, важно понимать масштаб региона, в котором мы проживаем, в котором мы принимаем туристов. Это более 18 миллионов туристов, если уже не за 20 миллионов, да, показатели прошлого года. И надо видеть изменения последних лет. Это структура турпотока. В первую очередь, очень сильно растет автотуризм. Люди путешествуют на машине. Это не только про трассу М4, да, это про другие трассы из Ставропольского края, которые к нам ведут с Крыма. Люди едут также в Краснодарский край, либо через Краснодарский край люди едут на Северный Кавказ. И здесь вопрос про придорожную инфраструктуру, наличие средств размещения для бюджетного сегмента туриста, а это основной турист. Это семьи с детьми, это семьи с питомцами. И, наверное, первый вклад, который дает наше мероприятие, это растормошить саму индустрию и показать, какие тренды сегодня есть, какой портрет туриста. Конечно, мы не претендуем, что мы знаем портрет туриста лучше, чем любой ательер или любое средство размещения или точка притяжения, к которой едет турист. Но цифры есть, и есть тренды, и есть запрос, и мы готовы индустрии помочь понять этого туриста и что ему необходимо, какой у него спрос, и в первую очередь обозначить, а кто такой автотурист, как он сегодня едет, с какими детьми, какие требования к объекту размещения. А вы знаете о том, что сегодня с питомцами там путешествует практически 30% населения, и это уже тоже норма, это необходимость, чтобы объект размещения был готов к pet-friendly инициативам, и что есть инструменты помочь тому или иному средству размещения подготовить свой объект, чтобы семья могла заехать с питомцем, и ничего страшного в этом нет, а еще и наличие каких-то маленьких бонусов для питомца привлечет еще большую аудиторию к вашему объекту размещения. Поэтому, как я сказала, да, это в первую очередь показать тренды, растормошить индустрию, потому что, опять показывает практика, из Краснодара в Москву едет не каждый, а вот с Северного Кавказа и из Краснодарского края доехать до Краснодара все-таки проще, поэтому в первую очередь мы рассматриваем, да, Краснодар как точку притяжения для туристической индустрии и необходимость проведения такого мероприятия. Вторая задача наша – это показать прямые инвестиционные возможности. При этом здесь

0: не только для объектов или земельных участков в Краснодарском крае, это и показать краснодарским инвесторам или южным инвесторам вообще другие регионы, да, какие моменты есть, но, конечно, во главу угла всегда мы будем ставить Краснодарский край, какие белые пятна инвестиционных возможностей в туризме здесь остались. При этом мы можем говорить не только про земельные участки, да, но и про реинновацию санаторно-курортной отрасли. Третий момент, о котором мы задумались только в этом году, но задумывались теперь уже масштабно, это дать краснодарскому промышленнику реализовать свою продукцию. Только представьте, что на выставку, на деловую программу приезжают инвесторы, приезжают действующие ательеры, приезжают девелоперы, у которых стоит задача либо реализовать, открыть новый проект, либо масштабировать уже имеющийся, либо провести ту или иную реинновацию, не забываем про ГОСТ для маломобильных граждан. Неоднократно нам говорят, зачем я буду на выставке выставляться, я могу в онлайн уйти. Нет, выставка – это демонстрация ваших решений, потрогать, поговорить, посмотреть в глаза и подписать, заключить контракт. Краснодарским производителям мы такую возможность даем.
1: Ирина, спасибо, что пришли и рассказали о выставке. Напомню, что в гостях программы «От первого лица» была Ирина Груздова, руководитель проекта «Отпуск Экспо Энфест». Слушайте нас на волне Бизнес FM и читайте на сайте BFM Кубань.
2: От первого лица. Радио Бизнес FM. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Краснодар 106,8. Калиф на час. Саад аль-Абдулла ас-Салим ас-Сабах, или просто Саад, был эмиром Кувейта всего 9 дней. Дольше сопротивляться попыткам его сместить у него просто не хватило здоровья. Саад был очень заметной личностью у себя в стране. Он закончил местный полицейский колледж, затем поехал в Лондон, где продолжил изучать уголовное право. Проходил практику в Скотланд-Ярде. Вернувшись на родину, занимал посты министра внутренних дел, министра обороны, премьер-министра. Сыграл важнейшую роль в освобождении Кувейта после вторжения в страну войск Саддама Хусейна. В 2006 году, когда умер эмир Джабер III, Саад стал его преемником. Но к тому моменту он уже 10 лет сильно болел, и кабинет министров вынудил Саада отказаться от трона по состоянию здоровья. Калиф на час. На Бизнес FM. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит о росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Краснодар. Made in China. Шелк – один из древнейших материалов, известных человеку. Он появился в Китае более 5000 лет назад. По легенде, однажды, когда императрица Си Лин Ши пила чай в саду при дворце, в ее чашку с дерева упал кокон шелкопряда. Она заметила, что в горячей жидкости кокон стал похож на смотанный клубок. Нити были такие тонкие и при этом прочные, что восхищенная императрица решила создать из них наряд для своего мужа. Неизвестно, насколько эта легенда правдива, однако долгое время правом носить одежду из шелка обладала только императорская семья. Китайские правители тщательно хранили секрет шелководства на протяжении 3000 лет. Европейцам технология стала известна лишь в 6 веке нашей эры. Made in China. На Business FM.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Олеси Потапова. Госдума в мае планирует рассмотреть второй пакет законопроектов по борьбе с мошенниками, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые нормы, по его словам, позволят дополнительно защитить граждан.

0: защитить граждан от действий аферистов. Школы и техникумы в Чебоксарах переведены на дистанционный режим обучения в связи с угрозой атаки беспилотников, сообщил глава Минобразования Республики Дмитрий Захаров. Также рекомендуется воздержаться от посещения детских садов. В результате атаки дронов на регион в Чебоксарах пострадали 3 человека. Уголовное дело о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей поступило в райсуд Иваново. Одним из 5 фигурантов дела является глава местной компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев. Всех фигурантов обвиняют в мошенничестве, контрабанде огнестрельного оружия. Одному из них меняется полная невыплата зарплаты сотрудникам более 2 месяцев. Ущерб концерну составил более 37 миллионов рублей. Желтый уровень погодной опасности начал действовать на территории Москвы и Подмосковья из-за первой в этом году грозы и усиления ветра. По данным гидрометцентра, гроза ожидается сегодня в период с 3 часов дня до 6 вечера. При этом в столичном регионе будет достаточно тепло, плюс 24-26 градусов, а в Подмосковье до плюс 27. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С сегодняшнего дня, как предупредили сотовые операторы, и вплоть до 9 мая в столичном регионе возможно ограничение мобильного интернета. Компании использовали в уведомлениях разные формулировки, но были едины в призыве пользоваться Wi-Fi. По нашим наблюдениям, проблемы со связью в городе уже начались, и не работают даже белые списки. Саммит Европейского политического сообщества проходит в Ереване. Туда съехались почти все лидеры Старого Света, а еще канадский премьер, а также Зеленский. Как все это видится из Москвы? Об этом сегодня Георгий Бурт. Группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со «Свободы», старейшей косметической компании России. И есть мнение, что дело может закончиться поглощением. Зачем производителям газировки? Непрофильный актив. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории саммит Армения-ЕС. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего Советского Закавказья, если не считать саммита в Молдавии в 22-м году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кая Калас, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана? Комментарии политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭС. А самым знаковым на грани открытого вызова Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взаимодействие. взносы в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов. Так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который и придумал формат

0: От европейского политического сообщества прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно, разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Иран обстрелял 2 американских эсминца в Армузском проливе. 2 эсминца ВМС США, следовавшие при поддержке истребителей вертолетов «Апачи», подверглись атаке иранскими катерами, ракетами и беспилотниками во время прохождения через пролив, сообщает CBS. Корабли, по данным Пентагона, не получили повреждений. В иранском парламенте заявили, что судоходство в проливе под угрозой из-за морской блокады и нарушения перемирия со стороны США и их союзников. Там подчеркнули, что ситуация в том виде, каком есть, невыносима для США, хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий. Накануне Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. В Минобороне страны заявили, что перехватили в общей сложности 19 ракет и БПЛА. Иранские СМИ утверждают, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая. А гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать ОАЭ. Власти Эмиратов заявили, что дрон поразил нефтяной район Фуджейри, где вспыхнул крупный пожар. О перспективах конфликта говорит председатель Президиума Совета по внешней обороны политики, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: Перемирие, которое действует 4 недели, привело всех участников конфликта в странный тупик, точнее говоря, все зависло. Цели не достигнуты никем. Тактически это перемирие было более выгодно Ирану, пока не началась плотная блокада портов, недопущение экспорта иранской нефти. С этого момента

0: на более долгую перспективу Иран оказывается в положении Венесуэлы или Кубы несколько месяцев назад, когда удушение экономики будет приобретать все более очевидные черты. Для Соединенных Штатов это перемирие тоже незаконченное. Цели, которые были объявлены Трампом, не достигнуты. А сколько это может продлиться и как сильно повлияет на мировые нефтяные рынки, тоже непонятно. В результате складывается ситуация, когда всем более перспективно новый раунд конфликта военного, поскольку здесь тупик в случае применения силы, возможно, какое-то новое развитие событий. Поскольку по итогам первого раунда военного конфликта Иран продемонстрировал свою дееспособность, возможно, в Тегеране считают, что лучше попробовать еще раз прямое столкновение, чем то, что происходит сейчас. К чему это приведет, никто толком не знает. Получается, что иранская сторона подталкивает Соединенные Штаты к более активным действиям, а, соответственно, к росту рисков для них. Трамп явно не хочет военных действий, но он не может позволить себе бесконечно долго пребывать в этом подвешенном состоянии. Из этого логически вытекает, что сейчас может произойти какой-то новый всплеск, удары американские по Ирану, иранские ответы по заливу. Второй раз примерно то же самое, но только в более острой форме. Решит ли это каким-то образом тот вопрос, из-за чего все начиналось, не факт.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Школы в Эмиратах до 8 мая перевели на дистант. Также в Эмиратах частично закрыли воздушное пространство, сообщают диспетчеры. Как передают СМИ, в аэропортах Дубая и Шарджи полеты временно приостановлены. Не газировка единой. Группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долга в 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Ей уже не впервой покупать непрофильные активы. Подробнее Евгений Перельчук.
2: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанный с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
3: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника. Значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
2: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипапо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товара знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
4: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли восстановить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это функциональная процедура, конечное производство.

0: ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
1: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Отель 5 звезд, Зенит Резорт Ультра, все включено. В Анапе. Авторская кухня, теплые бассейны, горки, анимация и вечернее шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8 800 301 44 66. ИП Тимоева Марфа Ильинична. Угорни 314-230-110-42-061. 0+.
3: Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Эх, ничего не работает. Опять нет связи.
5: Радио не подводит. Бизнес FM. Новостная станция, которая работает, когда другие каналы связи недоступны. В автомобиле. В смартфоне. В эфире. 106.8 FM. Держитесь курса.
6: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Прекрасный выбор.
8: В 1998 году в американском городке Эстансия, штат Нью-Мексико, проходили выборы мэра. На тот момент в городе проживало около 1500 человек. Главных претендентов на победу было два – Джеймс Фарингтон и Джоан Карлсон. Оба кандидата набрали аж по 68 голосов. А по закону этого штата, среди претендентов на государственный пост, набравших равное количество голосов, победитель определяется в какой-либо азартной игре. Джоан Карлсон предложила бросить кости. Фарингтон же выбрал покер. Спор, какая игра определит главу города, решила монетка. Выпал покер, в который и выиграл Джеймс Фарингтон, занявший пост мэра Эстансии. И никакого второго тура не понадобилось.
7: Прекрасный выбор. На Бизнес FM.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекордный чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Перл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости о компании и корпорации. Держитесь курса.
11: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Дум-скроллинг заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Подробнее Иван Медведев.
12: Исследование

0: Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Doomscrolling – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что doomscrolling и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном, 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
1: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
0: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, doomscrolling и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
2: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
0: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Что там сегодня на нашем рынке ожидается?
5: Снова открываемся понижением. Вчера 1.5% почти потеряли, сегодня с утра пока скромно, 0.2%. Ну, так потихонечку приближаемся к следующему барьеру психологическому, 2600. Ну, в принципе, уже текущий показатель по индексу Мосбиржи, если не ошибаюсь, это минимум, по-моему, с ноября прошлого года. Рынок без идей, оптимизма нет, катализаторы, за которые можно было как-то ухватиться и найти какие-то идеи, тоже пока не видно. Ну, и в первую очередь я имею в виду какие-то геополитические моменты. Так что рост цен на нефть был уже отыгран акциями нефтегазового сектора еще в марте. Вот сейчас идет так потихонечку остывание после того роста. Ну, тогда неплохо. Инвесторы заработали по 30-40%. Сейчас вот акции тоже Роснефти уже больше половины от того роста отдали. К этой минуте 420 рублей. Акции «Газпрома» тоже снижаются. Ну, и акции «Новатэка». Все так потихонечку идет вниз. Ну, вчера, естественно, индекс Мосбиржи падал так активно из-за снижения цен по акциям «Лукойла». Там была дивидендная отсечка. Около 5% потеряли акции «Лукойла», ну, на величину выплаченного дивиденда. Соответственно, обычно это называется дивидендный гэп, но его так, я смотрю, пока закрывать не собираются. Ну, а «Лукойл» имеет немаловажное значение для оценки индекса Мосбиржи с точки зрения своего веса. Поэтому пока идет здесь вялое снижение. Долговой рынок открывается пока

0: У нас по-прежнему более-менее стабильно, по крайней мере, снижение тут нет. Ну, валютный рынок, конечно, будет в центре внимания. Спекулянты вчера начали разогревать рынки в ожидании, в предвкушении, вернее, озвучки стороны Минфина параметров валютных операций в рамках бюджетного правила. Вроде как завтра Минфин должен объявить эти параметры, и пока все считают, что объем скупки валюты будет очень внушительный.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Проштрафились.
2: В 2014 году власти США признали швейцарский банк Credit Suisse виновным в сокрытии налогов. Следствием, которое длилось несколько лет, было установлено, что некоторые сотрудники банка не только знали о незаконных действиях, но и активно участвовали в поисках новых клиентов на светских мероприятиях, там же и предлагая избранным разместить свои активы на специальных счетах. Выяснилось, что на такую схему согласились более 22 тысяч американцев, которые сумели утаить подобным образом около 12 миллиардов долларов налогов. Credit Suisse вину признал, но сотрудничать со следствием отказался, желая сохранить тайны вкладов своих клиентов. Банк выплатил властям США штраф более 2,5 миллиардов долларов.
1: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Business FM узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
4: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней. Нам повезло с китами невероятно. Нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
3: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
4: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
3: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
7: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 9:58, в студии Алиса Потапова. При обрушении части общежития в Малоярославце Калужской области пострадали два человека. Одна женщина находится под завалом.

0: Уточняется, что обрушилась крыша, а также две стены на третьем этаже. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, сообщил глава округа Вячеслав Парфенов. Житель Курской области задержан за госизмену. Его подозревают в сотрудничестве с украинской военной разведкой, сообщили в ФСБ. Через своих знакомых он пытался собирать данные о военных и гражданских объектах региона. Возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания. Пострадавшие от наводнения в Дагестане и Чечне получили более 672 миллионов рублей из бюджета в качестве компенсации. Специалисты проверили жилые объекты, непригодными для дальнейшей эксплуатации признаны 834 дома. Более 2000 зданий нуждаются в капитальном ремонте, сообщили в МЧС. В республиках завершаются работы по восстановлению систем водоснабжения и очистка частных домов от последствий наводнения. Минэкономразвития назвало условия снятия ограничений на туры в Объединенные Арабские Эмираты. Для этого необходимо официальное разъяснение МИД России о безопасности пребывания туристов в стране. Все подобные ограничения снимаются решением МИД. Потом уже министерство может выпустить разрешение для туроператоров на продажу туров. Ранее Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД отменила рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, а также сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 5 мая наступило, именно с сегодняшнего дня, как и предупреждали сотовые операторы, и вплоть до 9 мая в столичном регионе ограничения мобильного интернета. Компании в уведомлениях использовали разные формулировки, но едины в призыве пользоваться Wi-Fi, а проблемы со связью в столице уже наблюдаются, не отправляются даже СМС, и ограничения затронули в том числе Петербург. Россия объявляет с 8 по 9 мая перемирие с Украиной. Если будет попытка сорвать празднование Дня Победы, по центру Киева нанесут ответный удар, предупредили в Минобороны. Зеленский после этого сказал, что Украина везет режим тишины с 0 часов 6 мая. Это завтра. Ну, а минувшей ночью несколько российских регионов продолжали отбивать атаки украинских дронов. В Киришах, в Ленобласти, после удара по промзоне начался пожар, он локализован. В Чебоксарах пострадали 3 человека, в Югре и Челябинске впервые объявляли ракетную опасность. На подлете к Москве были сбиты в общей сложности 6 дронов, а всего, как сообщает Минобороны, было атаковано почти 300 беспилотников несколько российских регионов. И все это за полдня. Итак, информация от Минобороны. За почти 12 часов российские регионы атаковало более 300 дронов. В Ленобласти беспилотники ударили по промзоне в Киришах. На месте возник пожар, он локализован, жертв нет. Основной целью был Кинев, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащий Сургутнефтегазу и уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. Ночью атаки подверглись Чебоксары. Утром удары повторились, пострадали 3 человека. На местах работают спецслужбы, развернуты ПВР, школы техникумы региона переведены на дистант, перекрыты некоторые улицы. На полете к Москве ночью сбили несколько дронов. Всего за прошлые сутки, по подсчетам ТАСС, в столичном регионе ликвидировано более 30 БПЛА. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявляли режим ракетной опасности. Он действовал около 40 минут. Также ракетную опасность объявляли в ряде регионов Урала и Поволжья. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. Россия накануне объявила о перемирии с Украиной. С 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. Гражданским и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Заявление Минобороны довольно жесткое. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышают ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массивно.

массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы

0: не работает система «Честный знак». Люди не могут купить молочные продукты или газировку. Вендинговые автоматы перестали принимать платежи. Недоступны некоторые городские сервисы Москвы, вроде аренды велосипедов или самокатов, рассказывает слушатель «Бизнес ФМ», актер Андрей Новиков.
1: С утра решил с ветерком проехаться до работы, подошел к самокату, хотел отсканировать QR-код, но не получилось. Столкнулся с проблемой, нет интернета, думаю, ладно, вариант 2. Нажимаю «Аренда через СМС», и мой любимый МТС говорит: «Нет, сообщение не отправится, и поэтому ты пройдешь до работы пешком, без самоката». И интернет, и СМС, особенно в центре, не отправляются.
0: Андрей Новиков. Сложности с оплатой городской парковки. Дептранс рекомендует использовать для этих целей звонок по телефону или смс. Правда, сообщения тоже не отправляются, отмечают автовладельцы. Пользователи жалуются на неработающие приложения для заказа такси. А заметно меньше на столичных дорогах стало и автомобилей каршеринга, рассказывает москвич Дмитрий.
2: Проехал от Братиславской до Крылатского, через всю Москву с юго-востока на запад, через Садовое кольцо, через центр. Интернета нет нигде. В Москве меньше пробки, потому что люди не могут, не умеют перемещаться без навигатора. Меньше такси процентов на 70, автобусные полосы практически от них свободные. Не ездят машины каршеринга.
0: Москвич Дмитрий, накануне мобильные операторы разослали клиентам уведомление о том, что с 5 по 9 мая в Москве будут перебои с интернетом и СМС-сообщениями. Телеком-компании делали это в разных формулировках. Мегафон предупредил о сложностях в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий и рекомендовал пользоваться Wi-Fi. Похожий совет дал и Билайн. МТС уточнил, что сбои будут не только с интернетом, но и с безналичной оплатой, а надежнее всего будет использовать домашний Wi-Fi, подчеркнул оператор. Кстати, сервисы из белого списка тоже не работают. Почему под ограничение попал не только мобильный интернет, но и смс-ки, расскажем на «Бизнес-ФМ» в нашем эфире чуть позже. Что будет с акциями «Русагра»? Интерфакс ранее сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», но при этом около 20% этих бумаг торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть...
3: До 22 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
4: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там миноритарии, каким образом они приобрели, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и миноритарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
3: Около 20% акции «Русагра» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске Генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагра». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
5: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что...

0: Зачем же арестовывать акции миноритариев? И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
1: «Русагро» – это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной – 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: То, что основатель компании находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагро» высоких мест в отрасли. Рейтингах.
1: Стоимость имущества ГК «Русагро» Генпрокуратура оценила более чем в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Помимо бизнеса Вадима Машковича, Генпрокуратура в своем иске также требует изъять имущество, зарегистрированное его родственников, жену, семью его племянника Максима Басова. Речь идет об акциях «Русагро», квартире в Хамовниках и доме на Рублевке, а также банковских счетах. Машкович и Басов находятся в СИЗО.
4: Реклама. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л-ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
5: В студии Александр Львов. Программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». С начала 2026 года в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 188 миллиардов рублей собственных доходов. Как написал в соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев, это немного ниже запланированных показателей из-за объективных обстоятельств, охлаждения экономики страны и санкционного давления. По итогам года власти рассчитывают выйти на 630 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что экономика Кубани дифференцирована, что помогает удерживать ситуацию. Для перехода от снижения к росту планируется поддерживать малый и средний бизнес, чтобы не допустить закрытия предприятий и сохранить рабочие места. В Сочи началась реконструкция пункта пропуска «Адлер». После завершения работ пропускная способность увеличится до 14 тысяч транспортных средств в сутки. Это в 9,5 раз больше текущего показателя. Количество физических лиц, которые смогут пересекать границу, вырастет до 80,5 тысяч человек в сутки, что в 2,5 раза превышает нынешний объем. Вопрос обсуждался на рабочей встрече зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Ананы Гагу и первого замначальника Южного таможенного управления Евгения Долгова в Сочи. Стороны договорились усилить взаимодействие, особенно в части контроля экскурсионных автобусов. Для них выделят дополнительную полосу. В активной стадии реализации на Кубани находится свыше 700 инвестпроектов. В этом году в экономику края хотят привлечь 1,3 триллиона рублей. Больше всего проектов в санаторно-курортной сфере и промышленности. Они дают 63% инвестпортфеля. В Северском районе в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили 97 миллиардов рублей. В первом квартале подписали соглашение о саде грецкого ореха и фисташки на 50 миллионов рублей. До конца года запустят производство медицинских изделий и органобентонита. В работе еще 20 проектов на 154 миллиарда рублей. Они создадут 1500 рабочих мест. Краснодарский край занял первое место среди регионов России по объему выданных микрозаймов малому и среднему бизнесу в первом квартале этого года. Как сообщили в корпорации МСП, предприниматели Кубани получили 516 миллионов рублей по средней ставке 4,9% годовых. Всего за три месяца 1,6 тысячи бизнесменов из 68 регионов страны оформили через госмикрофинансовые организации более 4,7 миллиарда рублей.

0: Пятерку лидеров также вошли Крым, Татарстан, Удмуртия и Кировская область. Своя квартира у двух Марий в Крыму. От 6 миллионов 721 тысячи 750 рублей. Свой пляж, всесезонный аквапарк, школы и сады рядом, парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма».
1: Реклама ООО «СЗ Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЦ 214 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 квадратных метров в лите 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточняйте у застройщика. 8-365-627-77-90.
0: И несколько слов о погоде. Программу представляет группа компаний «Югстроинвест». Сегодня на территории края будет все так же дождливо. В Сочи плюс 13, облачно. В Новороссийске плюс 11, в Ейске плюс 15, в Майкопе плюс 12. В Краснодаре до 13 градусов тепла, пасмурно, дождь. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Бизнес Краснодара попросил не вмешиваться в график работы между майскими. Депутат Гусев предложил рекомендовать удаленку в пятидневный промежуток между майскими праздниками. Директора кубанских компаний выступили против единых рекомендаций, заявив, что решение должны принимать сами работодатели. Подробности у Анны Елиной.
4: Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Дмитрий Гусев предложил рекомендовать работодателям переводить сотрудников на дистанционный формат работы в период между майскими праздниками. По словам Гусева, ежегодно в межпраздничный период работники оформляют отгулы, берут отпуска или договариваются об удаленке индивидуально, что создает дополнительную бюрократическую нагрузку. Фиксация возможности временного перехода на дистанционную работу на уровне официальных рекомендаций, по мнению депутата, позволит упростить процессы согласования. Речь идет не о принуждении, а о разумной мере там, где это возможно без ущерба для работы. Бизнес Краснодара отнесся к инициативе сдержанно, указав на отраслевые ограничения и риск размывания границ между работой и отдыхом. Руководитель компании «Такском» Василий Спиридонов признал, что удаленка экономит время и снижает нагрузку на бухгалтерию, но указал на сферы, где такой подход не работает.
5: Вообще, идея перевести часть сотрудников на дистанционный формат в межпраздничный период, она выглядит разумной. В это время все равно многие берут отгулы или уходят в отпуск, поэтому эффективность работы, она все равно снижается. Переход на удаленку, он поможет сэкономить время сотруднику, и он не будет тратить 1-2 часа в день на дорогу, и плюс бюрократическая нагрузка на кадры и бухгалтерию у нас сократится. Но подход не всем подойдет, он не сработает там, где требуется непрерывное присутствие на производстве, медицине, в сфере обслуживания, экстренных службах, в сфере электронного документооборота, в том числе у нас нету у юридически значимых сервисов нет выходных, скажем так, поэтому здесь есть риски, и у сотрудников может размываться граница между работой и отдыхом. А живое общение в команде, оно порой ускоряет принятие некоторых решений. Поэтому можно, наверное, сказать, что этого эффекта на дистанте можно лишиться. Поэтому при этом сегодня удаленная работа – это уже полноценный формат, нужно понимать. И при четких задачах и инструментах онлайн-координации большинство сотрудников показывают, по сути, тот же результат, что и в офисе. Поэтому инициативу стоит внедрять точечно, на мой взгляд, там, где задачи формализуемы, есть инструменты для координации, оборудовано хорошо рабочее место.
4: Директор строительной компании «АСКаркас» Сергей Ведрицкий напомнил, что единые рекомендации могут оказаться лишними. Многие организации уже выработали свои гибридные форматы.
6: Я думаю, что такая инициатива сугубо индивидуальна. Если различные сферы, различные условия труда. Кому-то это подходит, кому-то не подходит, для кого-то это недопустимо и невыполнимо. Поэтому здесь предприниматели, директора компании принимают решения самостоятельно. Более того,

0: На данный момент много организаций уже имеют гибридные условия труда, где человек может сидеть в офисе, может работать на удаленке. Ни для кого это уже не является чем-то новым, поэтому подобные решения нужно принимать по месту и местными системами управления.
1: Директор краснодарской компании Solar Center Алексей Попов также выступил за невмешательство. Бизнесмены сами способны взвешенно решать, когда нужен офлайн, а когда допустима удаленка.
2: Я считаю, что кубанские предприниматели, хорошо понимая, зная свой бизнес, могут принять самостоятельное взвешенное решение, как лучше управлять своим бизнес-процессом и как лучше управлять коллективом, или переводить его на удаленку, или работать в стандартном, в очном формате. Вот я считаю, что лишний раз тут не надо вмешиваться в этот процесс. Каждый принимает самостоятельное решение. Поэтому мое мнение, что надо дать волю предпринимателям принимать самостоятельные решения.
1: Между первыми и вторыми майскими праздниками в 2026 году 5 рабочих дней с 4 по 8 мая. Именно в этот промежуток депутат Гусев предложил официально рекомендовать удаленку. Бизнес Краснодара просит об одном – не создавать новую отчетность и оставить право выбора за руководителями, которые лучше знают свой коллектив и производственные процессы. Анна Елина, Бизнес FM Краснодар.
3: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
4: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик, Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района, Роман Бублик, глава Ейского района, Антон Толстопятов, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск, Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение.ру», Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
3: Первые поздравляют первых на Бизнес FM. Реклама. Бизнес FM. Контекст.
5: Каждый четверг в Нео-таверне «Я-Я» самые ранние бизнес-завтраки с Куб-А-Клубом. Герои бизнес-завтрака, предприниматели, владельцы бизнеса и просто яркие и успешные личности Краснодара. Гостей ждет уютная атмосфера, интересные и полезные знакомства и заряд бодрости от общения с единомышленниками. Билеты на сайте kuba.club. 16+.
3: Радио Бизнес FM. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Для слушателей старше 12 лет.
6: Давно отменены, потому что нам нужно запустить наши заводы, чтобы они не стояли. Поэтому пошлины сейчас убирают по чуть-чуть, но этого мало. Надо убирать совсем.
7: Алексей Якушев. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года. Ритейлер видеоигр GameStop хочет купить eBay за 56 миллиардов долларов. И это при том, что рыночная капитализация GameStop в 4 раза меньше, чем у eBay. Если эта сделка состоится, то она перевернет обычные правила сделок слияния и поглощений, пишет Рейтер. Продолжит тему Валерий Убадуев.
8: О довольно наполеоновских планах по покупке eBay гендиректор GameStop Райан Коэн заявил в интервью газете Wall Street Journal. Он предложил выкупить акции eBay за 55,5 миллиардов долларов, то есть по 125 долларов за штуку, что на 20% выше цены закрытия в пятницу. Коэн считает, что eBay должна стать конкурентом Amazon, который сейчас является крупнейшим в мире онлайн-ритейлером. И настроен глава GameStop, судя по всему, серьезно. Если его предложение совет директоров eBay не рассмотрит по существу, то он намерен предложить сделку непосредственно акционерам. Для финансирования всего этого Coin, ожидаемо, будет привлекать заемные средства. Он уже получил расписку от TD Securities, что они предоставят ему 20 миллиардов долларов. Еще 9 миллиардов есть на балансе у GameStop. Остальную сумму планируется получить тоже за счет кредитов. Могут быть даже привлечены зарубежные инвесторы, включая суверенные фонды на Ближнем Востоке.

0: GameStop уже принадлежит около 5% акций eBay. Но сделка, даже если и состоится, выглядит неоправданной, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: После того, как господин Маск так покупал Twitter, мне кажется, что любое слияние поглощения в современных реалиях возможно. Но мне кажется, здесь больший вопрос даже не в том, что есть ли деньги или будут ли они или нет, а в чем вообще, в принципе, заключается идея. Потому что для меня как-то не очень понятен синергетический эффект и тем более вот этот лозунг «догнать и перегнать Amazon» и прочее. В моем понимании покупка или объединение с GameStop это не является рецептом успешной конкуренции с Amazon.
0: Гендиректор GameStop Райан Коэн в принципе известен на рынке как довольно нестандартный игрок. Розничные трейдеры даже дали ему прозвище «король мемов» за то, что он имеет огромное влияние среди индивидуальных инвесторов США. GameStop в период пандемии COVID-19 понесла существенные финансовые потери, так как ритейл видеоигр переехал в онлайн-сегмент. Хедж-фонды тогда сделали ставку на понижение. Однако благодаря ажиотажу в соцсетях акции GameStop выстрелили на 1700%. И не последнюю роль в этом сыграл именно Коэн. Но сейчас, конечно, котировки компании далеки от времен 5-летней давности. Тем более, что выручка GameStop продолжает падать. Однако в eBay заявили, что рассмотрят предложение. Но все это не больше, чем шумиха, считает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
2: Я думаю, что сделка не состоится. Это очередной хайп GameStop. Их задача будет сейчас наводнить вот этой новостью первые полосы газет. И я думаю, что они с этой задачей с успехом справятся. В целом у eBay ситуация не такая уж плохая. И поэтому я не вижу причин, почему eBay будет соглашаться. Другая тема, которая мне кажется более правдоподобной, это то, что eBay, также воспользовавшись шумихой и таким маркетингом, сможет себя подороже продать Amazon, поскольку в целом Amazon, по всей видимости, рано или поздно поглотит eBay.
0: Если сделка между GameStop и eBay все же каким-то образом состоится, то Райан Коэн, как он сам говорит, займет место гендиректора объединенной компании. Напомним, что под его руководством GameStop закрыла сотни своих магазинов, хотя и переориентировалась на продажу коллекционных предметов, игровых карточек, ретро-консолей и прочего. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Business FM узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 10:28, в студии Алиса Потапова. В Туапсе вывезено более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водно-мазутной смеси с береговой линии после разлива нефти. По данным МЧС, работы на всех участках идут в круглосуточном режиме. Нефтепродукты попали в реку Туапсе из-за пожара, вызванных атакой беспилотников. Разлив удалось локализовать, но из-за сильных дождей нефтепродукты вышли за пределы боновых заграждений и оказались в море. Армения рассчитывает на поддержку Евросоюза в противодействии гибридным угрозам, в частности, в борьбе с дезинформацией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с председателем Евросовета Антонио Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Накануне в Ереване прошел ужин с участием президента Франции Эммануэля Макрона. Тот исполнил песню французского шансонье Шарля Азнавура «Богема». На барабанах ему аккомпанировал Пашинян. Апрель в Москве стал вторым самым пасмурным месяцем в текущем столетии, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, солнце светило всего 95 часов, а это почти в два раза меньше нормы. При этом прошедший апрель стал аномальным и по показателям температуры, став одним из самых холодных в истории. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Начало американской операции «Проект Свобода» вызвало гнев Ирана. Накануне иранским обстрелом подверглись

0: несколько торговых судов. Куда ситуация идет, не возобновляется ли конфликт в новой фазе, об этом через минуту. С сегодняшнего дня, как сотовые операторы и предупреждали, в столичном регионе большие проблемы с мобильным интернетом. Компании советуют пользоваться Wi-Fi. Проблемы со связью в городе уже начались. Невозможно отправлять даже СМС. Европа приехала в Ереван хвалить Никола Пашиняна. В армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества. И за этим с большим вниманием наблюдают, в том числе в Москве. А комментарий Георгия Бовтона еще также в ближайшие минуты. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. Военные действия в регионе резко активизировались на суше и на воде. Начало американской операции «Проект Свобода» по разблокировке Ормуза вызвало гнев Ирана, пишет Рейтер. Накануне несколько торговых судов подверглись иранским обстрелам. Также Иран ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Дрон поразил нефтяной район Фуджейри, где вспыхнул пожар. В США со своей стороны утверждают, что уничтожили 6 небольших иранских военных катеров. Иран сегодня обстрелял 2 американских эсминцев, следовавших через пролив при поддержке истребителей и вертолетов «Апачи». Они подверглись атаке катерами, ракетами и беспилотниками, сообщает CBS. Корабли, по данным Пентагона, не получили повреждений. В Центральном командовании США заявили, что первый день операции по возобновлению движения судов через пролив прошел тактически успешно. В иранском парламенте заявили, что судоходство в проливе под угрозой из-за морской блокады и нарушений перемирия со стороны США и их союзников. Там подчеркнули, что ситуация в том виде, каком есть, невыносимо для США, хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий. О перспективах конфликта говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: Перемирие, которое действует 4 недели, привело всех участников конфликта в странный тупик, точнее говоря, все зависло. Цели не достигнуты никем. Тактически это перемирие было более выгодно Ирану, пока не началась плотная блокада портов, недопущение экспорта иранской нефти. С этого момента на более долгую перспективу Иран оказывается в положении Венесуэлы или Кубы несколько месяцев назад, когда удушение экономики будет приобретать все более очевидные черты. Для Соединенных Штатов это перемирие тоже незаконченное. Цели, которые были объявлены Трампом, не достигнуты. А сколько это может продлиться и как сильно повлияет на мировые нефтяные рынки, тоже непонятно. В результате складывается ситуация, когда всем более перспективно новый раунд конфликта военного, поскольку здесь тупик, в случае применения силы, возможно, какое-то новое развитие событий. Поскольку по итогам первого раунда военного конфликта Иран продемонстрировал свою дееспособность, возможно, в Тегеране считают, что лучше попробовать еще раз прямое столкновение, чем то, что происходит сейчас. К чему это приведет? Соединенные Штаты к более активным действиям, а, соответственно, к росту рисков для них. Трамп явно не хочет военных действий, но он не может позволить себе бесконечно долго пребывать в этом подвешенном состоянии. Из этого логически вытекает, что сейчас может произойти какой-то новый всплеск, удары американские по Ирану, иранские ответы по заливу. Второй раз примерно то же самое, но только в более острой форме. Решит ли это каким-то образом тот вопрос, из-за чего все начинается? Не факт.
0: Это был Федор Лукьянов, глава журнала «Россия в глобальной политике» и председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. На данный момент, по данным Центрального командования США, в Персидском заливе проходы через Армузский пролив ожидают суда из 87 стран. Десяткам компаний и судовладельцев Америка гарантировала безопасный проход через пролив. Негазировкой «Единой» группа компаний «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Исковый арбитражный суд подала компания, связанная с ДК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании и уже не впервые покупать непрофильные активы. Подробнее Евгений Перельчук.
2: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис».

0: долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидны по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
1: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
0: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипапо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольной АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовки», прибавив год к году почти 24%. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
2: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли восстановить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это конкурсная процедура. Процедура конкурсного производства, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
0: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории саммит Армения ЕС. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит ЕПС стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего советского Закавказья. Сравниться с ним может разве что саммит в Молдавии в 2022 году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кая Каллас, британский премьер Стармер, молдавский президент Майя Санду, премьер-министр Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана, комментирует Георгий Буфт.
4: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭС. А самым знаковым на грани открытого вызова в Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взносы в программу.

0: программа закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов. Так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который придумал формат европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армении и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно. Разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
1: Это был комментарий Георгия Бовти, телеграм-канал «Бовт знает».
2: Реклама. Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Отель 5 звезд. Зенит Резорт Ультра. Все включено. В Анапе. Авторская кухня. Теплые бассейны. Горки. Анимация. И вечерние шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8-800-301-44-66. И по этим моим Марфа Ильинична. Огранит 314-230-110-42-061. 0+.
4: Коттеджный комплекс бизнес-класса «Усадьба Самоцветы». Левый берег реки Кубань. Современные дома в стиле райта и хай-тек. Рассрочка от надежного аккредитованного застройщика. Подробности в офисе продаж или по телефону 8-800-700-07-93. «Усадьба Самоцветы. Ваш дом у реки».
2: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы.

0: лицензированы.
1: Земли за деньги.
0: Соперничество между США и Испанией на стыке 19 и 20 веков выражалось также и в том, что американцы охотно поддерживали любых повстанцев в любых колониях Мадрида. Не стали исключением и Филиппины. Местные революционеры в 1898 году не без помощи США разгромили испанцев. Но потом с удивлением узнали, что американцы не признают их независимость. Более того, выяснилось, что Вашингтон выкупил у Мадрида Филиппины за 20 миллионов долларов. На островах эту сделку признавать отказались. Поэтому американцам пришлось устанавливать свою власть с помощью штыков. Независимость Филиппины получили лишь в 1946 году. Впрочем, суверенитет у государства довольно условный. В экономическом плане страна максимально зависима от США. Кроме того, на островах размещены 8 американских военных баз.
1: Земли за деньги.
0: На Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишут Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекордный чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Перл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости о компании и корпорации. Держитесь курса.
4: В 10:47 в Москве. Doomscrolling заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает это регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Подробнее Иван Медведев.
5: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый 8-й представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Doomscrolling – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что doomscrolling и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном, 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
6: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый 8-й из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей

0: памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
1: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
2: Произошла информационная революция. Вот, начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
1: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: А приветствую, Гриша.
5: Добрый день.
4: Потрясающий рост на российском фондовом рынке. 0,01%, 2621 пункт. Достаточно увлекательный рост.
5: Ну, по крайней мере, снижение притормозилось. При подходе к барьеру 2600 решили все-таки потихонечку отойти от этого рубежа. Ну, в принципе, конечно, активность невысокая. Тут сложно делать какие-то выводы. Ну, так, в целом, давление продавцов чуть-чуть ослабло. И к этой минуте хотя большая часть так называемых голубых фишек, то есть наиболее ликвидные, крупно капитализированные компании, их акции теряют там, ну, никого в плюсе нет, все в небольшом минусе, но так, тем не менее, индекс снижаться перестал. Что касается российской валюты, рубль, вот при открытии торгов давление спекулянтов, конечно, остается высоким, да, в ожидании озвучки параметров валютных операций в рамках Минфина. Я уже говорил, что на текущий момент ожидания по объему скупки валюты достаточно большие. Да, все считают, что будут там 20, 30, может быть, 40 миллиардов в день. Ну, соответственно, если все эти ожидания подтвердятся, спекулянты усилят давление на рубль. Если будет какая-то иная конфигурация, то есть чисто объем скупки меньше, ну, в таком случае рубль может сохранить некую стабильность. Сейчас ЦБ озвучил параметры предоставления рублевой ликвидности в банковскую систему. Ну, это недельные кредиты. Меньше, кстати, ЦБ урезает объем предоставленной ликвидности. Но в данном случае, видимо, ЦБ исходит из того, что обилие рублей вкупе с началом покупки валюты может опять взвинтить ценовую волатильность на нашем валютном рынке. Соответственно, ослабление рубля может быть быстрым и таким взрывным. Поэтому ЦБ, чтобы ограничить такой сценарий, видимо, опять начал предложение рублей так потихонечку сокращать. Юань к рублю ниже 11 опять ушел. Ну, как обычно, после полудня будет основное движение. Это все будет на межбанковском рынке. Как говорится, подождем, ждать недолго. Глобальные рынки пришли в себя после вчерашней нервотрепки, вызванной ракетными ударами по Эмиратам со стороны Ирана. Ну, Иран пытался предотвратить проход судов вблизи побережья Эмиратов. Там, естественно, ракеты попадут, куда-нибудь попадут по побережью у Эмиратов. Там, конечно, много сосредоточено именно нефтяных и других объектов, связанных с энергетикой. Но удара по Ирану ответного не последовало, так что рынок немножечко успокоился. Brent к этой минуте ушел ниже отметки 114.
4: А если через час продолжим.
3: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
6: Власти Чувашии рассматривают вариант объявить чрезвычайную ситуацию республиканского характера из-за атаки БПЛА, объявил премьер-министр республики. А он также говорит, что здание повреждено в Чебоксарах из-за удара БПЛА. Несколько человек пострадали. Между тем, Росавиация только что сообщила, что временные ограничения введены в московском аэропорту.

0: Пукова, пока без каких-либо подробностей следим.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Британские ученые доказали.
2: Вейпы грязнее общественных туалетов в 3000 раз, выяснили британские ученые. Специалисты, и так уверенные в очевидном вреде, который наносит здоровью эти устройства, решили изучить еще и сопутствующие факторы. Собрав группу вейперов, исследователи стали брать мазки с их устройств по 5 раз с каждого. Сразу после вскрытия упаковки, потом через сутки, через 3 дня, через неделю и через 2 недели после начала использования. Уже на 3-й сутки грибки и бактерии обнаруживались на всех деталях всех вейпов. А на мундштуках количество найденных вредоносных микроорганизмов просто зашкаливало. И британские ученые, и отечественный Минздрав снова предупреждают. Курение в любом виде вредит здоровью.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
3: Литий – самый легкий из металлов, почти в 2 раза легче воды. При этом аккумуляторы, на которые сегодня уходит без малого 90% мирового потребления лития, не производят впечатления невесомых. Это потому, что, собственно, лития в них всего 0,5% по массе, а остальное – графит, алюминий, медь, никель, железо, кобальт и много всего еще. Будущее электроэнергетики без лития пока не просматривается. Он работает не только в гаджетах и автомобилях, но и в промышленных системах, которые сглаживают нестабильность работы солнечных и ветровых станций. Литий делает сплавы легче без потери прочности. Их применяют в авиации, бронезащите, велосипедных рамах и скоростных поездах. Оксид лития используют в специальных стеклах и стеклокерамике. Хлорид и бромид из-за их высокой гигроскопичности в системах осушки и кондиционирования воздуха. Стеарат лития – компонент универсальных смазок, которые работают даже при минус 60. В медицине карбонат лития – это классический нормотимик для стабилизации настроения. Он сегодня остается одним из ключевых препаратов при биполярном расстройстве. В последние годы пауэрбанки и другие литий-ионные устройства подвергаются сильной дискриминации во время авиаперевозок. В Соединенных Штатах в 2024 году было отмечено 89 эпизодов с перегревом или возгоранием аккумуляторов на борту. Это немного, но подталкивает регуляторов и компании к запретам. Дело не в самом литии, а в сценарии возгорания. Из-за высокой плотности энергии и компактности устройств аварийный перегрев одной ячейки может вызвать каскадную реакцию на соседних.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 10:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Рейтер пишет, что операция США против Ирана не оказала существенного влияния на ядерную программу Исламской Республики. Запасы высокообогащенного урана в Иране остаются в значительной степени нетронутыми и неучтенными, отмечает агентство со ссылкой на американскую разведку. Она по-прежнему считает, что Ирану потребуется около 9-12 месяцев для создания ядерного оружия, если он решит это сделать. Примерно столько же, сколько и в прошлом году. 2 человека пострадали при стрельбе вблизи Белого дома. Секретная служба США сообщила, что ее сотрудники в штатском заметили огнестрельное оружие у прохожего. При установлении контакта неизвестный попытался скрыться и начал стрелять в направлении силовиков. Те открыли ответный огонь. В результате 1 человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов. Его состояние сейчас неизвестно. Также пострадал несовершеннолетний, находившийся поблизости. Его жизни ничего не угрожает. Замглавы секретной службы США Мэтью Куинс сообщил на пресс-конференции, что незадолго до инцидента в данном месте проехал кортеж вице-президента США Джей Ди Венса. США атаковали два грузовых судна в Ормузском проливе. Известно как минимум о 5 погибших, сообщает ТАСНИМ. Судно двигались из Хусейна к берегам Оммана в сторону Ирана. Иранский военный источник агентства заявил, что сообщение армии США о поражении 6 иранских скоростных катеров недостоверно. Ни одно из боевых судов корпуса Исламской революции не поражено.

0: Новосибирске двух ученых-физиков осудили по делу о госизмене. Новосибирский областной суд назначил Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по 12,5 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС. До вступления приговора в законную силу ученые будут находиться под домашним арестом. Как пишет газета «Коммерсант», главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев был арестован весной 2023 года. Позже стало известно о задержании его коллеги и соавтора из Томского политехнического университета Владислава Галкина. Поводом могла стать публикация статьи о газовой динамике в иранском научном журнале. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С сегодняшнего дня, как и предупреждали сотовые операторы, вплоть до 9 мая в столичном регионе возможно ограничение мобильного интернета. Компании использовали в уведомлениях разные формулировки, но были едины в призыве пользоваться Wi-Fi. Проблемы со связью в городе уже начались, причем не работают даже белые списки. У некоторых пользователей не отправляются и смски. Минувшей ночью несколько российских регионов отбивали массированные атаки украинских дронов. В Киришах, в Ленобласти, после удара по промзоне начался пожар. Он локализован. В Чебоксарах пострадали 3 человека, и там атака продолжается. В городе остановлено движение общественного транспорта. В Югре и Челябинске впервые объявляли ракетную опасность. На подлете к Москве ночью были сбиты несколько БПЛА. Между тем, Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. Если же будет попытка сорвать празднование Дня Победы, по центру Киева нанесут ответный удар, предупредили Минобороны. Зеленский после этого сказал, что Украина ведет режим тишины с 0:00 6 мая. Это завтра. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. За почти 12:00 российские регионы атаковало более 300 беспилотников, сообщили Минобороны. Ночью атаки подверглись Чебоксары, утром удара повторились. Повреждено здание, пострадали 3 человека, на местах работают спецслужбы. Развернуто несколько ПВР, на месте дежурят психологи и медики. Школы и техникумы региона переведены на дистант, отменена работа кружков и секций, полностью остановлен весь общественный транспорт, некоторые улицы перекрыты. В Ленобласти дроны ударили по промзоне. В Киришах на месте возник пожар, он локализован, жертв нет. Основной целью был Кинев, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащий Сургутнефтегазу и уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. На подлете к Москве ночью сбили несколько дронов. Всего за прошлые сутки, по подсчетам ТАСС, в столичном регионе ликвидировали более 30 БПЛА. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявляли режим ракетной опасности. Также о ней предупреждали в ряде регионов Урала и Поволжья. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. О массированной атаке говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Дальность до 2000 километров. Екатеринбург, Челябинск, Орская область. Это далеко созданы такие дроны, что они могут на такую дальность действовать с уменьшенным запасом взрывчатки, с увеличенным запасом топлива. Такую дальность могут работать дроны типа «Лютый». Чуть на меньшую дальность дроны FP-1. Во-первых, это медийный эффект. Этот фактор играет огромную роль для ВСУ. Такое ощущение, что они действуют по заранее продуманной программе. Бьют по нефтегазовой инфраструктуре. И объекты нефтегазовой инфраструктуры – это очень удобные объекты для нападения именно дронами.
2: Дмитрий Корнев. Накануне Россия объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Гражданским и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город. Комментирует генеральный директор

0: они функционируют в штатном режиме.
1: В Чувашии рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера из-за налета беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Артамон. В Чувашии сегодня звучат сирены. Ночью и утром ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В Чебоксарах повреждено здание. Медики следят за состоянием нескольких пострадавших, написал Артамонов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось о трех пострадавших из-за дронов. В Чебоксарах после атак БПЛА остановили движение общественного транспорта на неопределенный срок. В городе перекрыты несколько улиц, организованы пункты временного размещения, где дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение. Отменена работа кружков и секций, сообщил глава города Станислав Трофимов. Об обстановке в Чебоксарах говорит местный житель Сергей.
2: Это вообще в транспорте, он сейчас перестал ходить, но люди или на работе, или дома сидят. Учебное заведение не работает на дистанционном режиме.
3: А что власти говорят?
2: Глава выступал от правительства, говорят, что ситуация под контролем. Минздрав подтвердил, что да, есть там трое пострадавших. Они в основном амбулаторно лечат, по-моему, один только в больнице. Да. Прилеты были Чебоксары, Чебоксарский район.
3: Когда сами прилеты были, СМС-оповещение было, да, сирены? Было,
2: да, это все есть. Первый неожиданно был, первый это был где-то в районе часа ночи. Потом рано утром, после 7 утра, после 8 было дальше каждый час. Оповещение идет на промышленных предприятиях, на некоторых эвакуация объявлена. Сейчас, насколько я знаю, место попадания тоже ограничили движение пешеходов в разных местах. Паники нет, но людям как бы страшно, это понятно психологически, но, по-моему, глобальной паники нет. Но такого уже не было, чтобы несколько раз идет. А так регулярно это в последнее время. Власти предлагают, если есть возможность, не покидать жилье или безопасное место.
3: А с интернетом как сейчас?
2: Со сбоями у нас давно уже со сбоем. Последние несколько месяцев. Мобильный интернет у нас плохо.
1: Это был житель Чебоксар Сергей. Ну и вот у нас есть срочная информация от Минобороны.
4: Прямо сейчас.
1: Итак, Минобороны сообщает, что за сутки сбиты более 600 беспилотников, 6 крылатых ракет «Фламинго» ВСУ. Это вот такая вот информация. И Минобороны при этом отмечают, что российские силы ударили высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса Украины, который используется в интересах ВСУ. Но возвращаясь к цифре, которую приводит Минобороны, 600 беспилотников и 6 крылатых ракет «Фламинго» за сутки. Цифра, если не ошибаюсь, если не рекордная, то близко к тому. Вот возвращаясь к этой теме, в Ленобласти дроны ударили по промзоне в Киришах ночью. На месте возник пожар, он локализован, жертв нет. Основной целью был Кинев, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащих Сургутнефтегазу. Он уже неоднократно был целью дронов. На подлете к Москве ночью сбили несколько беспилотников. Всего за прошлые сутки, по подсчетам ТАСС, в столичном регионе только ликвидировали более 3 десятков. А в Югре впервые объявляли режим ракетной опасности. Также о нем предупреждали в ряде регионов Урала и Поволжья. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. О массированной атаке говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Дальность до 2000 километров. Екатеринбург, Челябинск, Орская область. Это далеко. Созданы такие дроны, что они могут на такую дальность действовать с уменьшенным запасом взрывчатки, с увеличенным запасом топлива. Такую дальность могут работать дроны типа «Лютый». Чуть на меньшую дальность дроны FP-1. Во-первых, это медийный эффект. Этот фактор играет огромную роль для ВСУ. Такое ощущение, что они действуют по заранее продуманной программе. Бьют по нефтегазовой инфраструктуре. И объекты нефтегазовой инфраструктуры – это очень удобные объекты для нападения именно дронами.
1: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. Россия накануне объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру в случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы. Российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Гражданским и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город, комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
4: Заявление Минобороны довольно жесткое. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышает ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не

0: реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что он намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Ну вот тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давала, ну а здесь совершенно четко прозвучало массированный ракетный удар по центру Киева, и в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
1: Константин Симонов. Украинские СМИ составляют свою сводку атак со стороны России за минувшую ночь. А в Полтавской области ночью ракеты и дроны нанесли удар по промпредприятиям и газовой инфраструктуре. Погибли 5 человек, более 30 ранены. В Киевской области дроны ночью ударили по предприятию в Вышгородском районе. Пожар потушили к утру. После заявления о перемирии 8 и 9 мая от российского Минобороны Зеленский пообещал прекратить огонь, начиная с 6 мая. Это завтра. А затем действовать зеркально. Российские павильоны Венецианской биеннале готовятся открыться для прессы и приглашенных гостей. В дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы, вход по приглашениям. А с 9 мая по 22 ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта «Дерево укоренено в небе», в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесиных. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступал против присутствия российской экспозиции, звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале гранта в 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Жюри биеннале искусства сначала исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а позднее само подало в отставку. Вот что заявила искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
2: Мы ни разу не выиграли на биеннале, и не было на них шансов. Какого-то другого варианта быть не могло, потому что, мне кажется, мне сложно обсуждать, какие там были именно договоренности, как это изначально должно было быть. А сейчас это все больше немножко напоминает фарс. Но в целом, сам факт того, что, в принципе, мы на биеннале присутствуем, уже неплохо.
3: Но это вообще само участие имеет культурный или какой-либо еще смысл?
2: Это скорее имеет смысл, что мы на какой-то момент, пусть даже короткий, вернулись на какую-то арену европейскую. Что бы мы там ни говорили, Европа в культурном отношении крайне важна для России. Я не думаю, что это приведет к каким-то серьезным результатам, но в целом это скорее хорошая новость, чем плохая.
1: Елизавета Лихачева, участники российской программы на Венецианском биеннале современного искусства рассчитывают на объективный подход европейских структур и сохранение принципа независимости искусства от политики. Об этом ТАСС сообщил ректор Гнесинки Александр Рыжинский. Музыканты, как творческие люди, конечно, переживают за исполнение своей программы, особенно в столь непростых условиях давления на российскую делегацию, но мы еще надеемся на порядочность еврокомиссаров, на понимание того, что искусство вне политики, сказал он. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства. Международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международных жюри, Россия вернулась на биеннале после 4-летнего перерыва. В этом году в выставке участвует 110 стран. Вместо профессионального жюри проекты будут оценивать зрители.
4: В эфире «Радио не на словах, а на деле». В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
5: Эту программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». Краснодарский край возглавил список регионов страны по темпам прироста задолженности населения перед банками. Как следует из анализа данных Центробанка о

0: Телевизионного РИА Новости. По итогам марта объем просроченных платежей на Кубани увеличился на 1,6% в сравнении с февралем. Именно в южных регионах России зафиксирована наиболее активная динамика накопления долгов. Аналитики опирались на официальную статистику Банка России, которая учитывает нынешнее состояние кредитных портфелей физлиц. Ситуация в нашем крае оказалась наиболее выраженной на фоне остальных субъектов Федерации. Геленджик занял первое место в нашем крае по темпам роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по итогам первого квартала 2026 года. Как написал в соцсетях глава города Алексей Погодистов, также муниципалитет занял третье место по темпам роста доходов консолидированного бюджета. Доходы консолидированного бюджета за январь-март составили 4 миллиарда 160 миллионов рублей. Доходы местного бюджета достигли 2 миллиардов 580 миллионов рублей. Рост без малого на 84%. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 27,5% до 1 миллиарда 180 миллионов рублей. Безвозмездные поступления увеличились почти вдвое. Благодаря этому власти направили денежных средств на ЖКХ в 8,4 раза больше, чем годом ранее. На образование выделено 928 миллионов, а на социальную политику 111 миллионов рублей. Конкурс на проведение работ по реконструкции Краснодарского водохранилища объявила госкомпания «Центр регион Водхоз». Стартовая стоимость проекта составляет 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Подача заявок для потенциальных подрядчиков продлится до 18 мая. Исполнитель контракта должен будет провести комплекс работ, включающий реконструкцию, пусконаладочные работы и испытания оборудования. Все этапы должны быть оформлены в соответствии с законодательством. Проект реконструкции водохранилища разделен на два этапа. Первый, связанный с проектно-изыскательскими работами, планируется завершить к сентябрю будущего года. Второй этап, предполагающий строительно-монтажные работы, должен быть закончен до конца октября 2030 года. Ученики из Краснодарского края взяли 50 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. 8 первых мест и 42 призовых, как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Это лучший показатель региона за много лет. Дети показали высокий уровень знаний. Некоторые получили награды сразу по двум предметам, а несколько человек стали дипломантами в третий и даже четвертый раз. Осенью победителям выплатят по 150 тысяч рублей, а призерам по 100 тысяч, добавил Кондратьев.
1: Своя квартира у двух морей в Крыму. От 6 миллионов 721 тысячи 750 рублей. Свой пляж, всесезонный аквапарк, школы и сады рядом, парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма».
2: Реклама ООО «СЗ Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЦ-214 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 квадратных метров в Литере 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточните у застройщика. 8-365-627-77-90.
0: Теперь о погоде. Эту программу представляет группа компаний «Югстройинвест». На территории края все так же дождливо, ожидается потепление. В Сочи 13 градусов, облачно, в Новороссийске 11, в Ейске 15 тепла, в Майкопе 12, в Краснодаре до 13 тепла, пасмурно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань, новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Бизнес ФМ Краснодар. Главные темы.
5: Декрет — дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес ФМ пообщался с такими отцами и, кажется, понял причину. Подробности у Натальи Шашиной.
6: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день.

0: и сейчас получает как пособие, так и зарплату.
1: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск, хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребятенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мам просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы ни ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой: ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
0: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
2: С 2024 года появилась возможность законодательная оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата, и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск, и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
0: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивана предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
3: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала, не считая того дискомфорта, что мать получала дотацию от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя не брошенными.
0: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Компании и корпорации.
5: В Краснодарской студии Николай Иванютин.
4: Отчеты и планы.
5: Группа компаний точно завершила строительство 2 домов первой очереди жилого комплекса «Цветной бульвар» в станице Северской нашего края. Ключи от квартир получат 342 семьи. Проект расположен в 40 минутах езды от Краснодара и занимает 14 гектаров. Всего комплекс включает 20 домов средней этажности. Дворы полностью свободны от автомобилей. Парковка вынесена за периметр. Внутри квартала размещены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Центром проекта станет прогулочный бульвар длиной почти 0,5 километра с магазинами, кафе, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. Девелопер построил для комплекса собственную инженерную инфраструктуру, 2 артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции, блоки очистки сточных вод. На финальной стадии находится детский сад «Умка» на 350 мест с лабораторией, кружками и музеем казачьей культуры. По данным девелопера, около 80% клиентов в «Цветном бульваре» приобретают квартиры для собственного проживания. За 1,5 года стоимость квадратного метра в проекте выросла примерно на 25%. CEO группы компании «Точно» Анастасия Полежаева сообщила, что в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья и передать ключи.

0: ЧИ от более чем 11 тысяч квартир. Выручка «Магнита» выросла на 15,3% в прошлом году и на 13,1% в первом квартале этого года. Общая выручка по итогам прошлого года достигла 3 миллиардов 509 миллионов рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,4% до 3 миллиардов 483 миллионов рублей. В апреле динамика ускорилась. За первые две недели месяца продажи выросли без малого на 15%. Онлайн-оборот товаров показал рост на 84,2% год к году, достигнув 185 миллиардов 300 миллионов рублей. Среднее количество заказов в день превысило 316 тысяч. В 2025 году компания открыла 2521 магазин максимум за 5 лет. Реновацию прошли рекордные 3124 торговые точки. Капитальные вложения в развитие составили более 187 миллиардов рублей. Завершена интеграция «Азбуки вкуса».
1: Реклама. Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новый уровень отдыха в Крыму. Апартаменты «Крымский рей» в Алуште и «Солярис» в Ялте. Шикарный вид на море из панорамных окон. Закрытая территория. Ресторан и зона барбекю. Привилегии для постоянных гостей. Бронируйте на krimirey.ru.
3: Компания InGroup поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Разместим рекламу на видеомониторах и стендах в лифтах по всему городу. Высокая видимость, длительный контакт. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 201-1305 или оставьте заявку на сайте ingroup-yug.ru. 0+.
4: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
6: За чистую монету.
7: Денежные приметы на «Бизнес ФМ».
8: Соль издавна считалась признаком благосостояния. Когда-то ее могли позволить себе лишь обеспеченные люди. Легионерам Древнего Рима даже выдавали солью часть жалования. Это называлось «салариум». А вот просыпать специю буквально дорогого стоило и до сих пор сулит верящим в это материальные потери.
6: За чистую монету на «Бизнес ФМ».
9: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: 12:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Чебоксарах после атаки беспилотников остановили весь общественный транспорт. Об этом сообщил Минтранс Чувашии. Власти города развернули оперативный штаб, а также пункты временного размещения на базе двух школ. Там дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Председатель правительства республики Сергей Артамонов сообщил, что в Чебоксарах повреждено здание и несколько человек пострадали. По его словам, школы переведены на дистанционное обучение. В некоторых торговых центрах приостановлена торговля. Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Домодедово и Жуковский. Как отметили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Росавиация ранее также ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде других аэропортов. В Новосибирске двух ученых-физиков осудили по делу о госизмене. Новосибирский областной суд назначил Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по 12,5 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС. До вступления приговора в силу ученые будут находиться под домашним арестом. Как пишет газета «Коммерсант», главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев был арестован весной 23-го года. Позже стало известно о задержании его коллеги и соавтора из Томского политического университета Владислава Галкина. Поводом могла стать публикация статьи о газовой динамике в иранском научном журнале. Президент Франции Эммануэль Макрон исполнил песню «La Bohème» французского шансонье Шарля Азнавура на ужине с Николом Пашиняном в Ереване. Премьер Армении сыграл на барабанах, армянский джазовый музыкант Ваган Айрапетян аккомпанировал на фортепиано. Песня, записанная шансонье армянского происхождения в 1965 году, рассказывает историю художника с ностальгией, вспоминающего музыку.

0: молодость, проведенную в районе Монмартр в Париже. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Главная новость. К этому часу Минцифра только что сообщила, что временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к ресурсам, а при этом ведомство уточняет, что домашний интернет и Wi-Fi в Москве работают штатно. А что произошло, что изменилось, пока никаких пояснений мы не получили. Новый виток эскалации в Персидском заливе. Гнев Ирана вызвало начало американской операции «Проект Свобода». В результате, после того, как США уничтожили 6 небольших иранских судов, Тегеран атаковал 2 грузовых судна. Группа компании «Черноголовка» может взять под контроль косметическую компанию «Свобода». Это старейшее такое предприятие. Зачем производителям газировки непрофильный вроде бы актив? Все подробности в ближайшие минуты. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. Начало американской операции «Проект Свобода» по разблокировке Армузского пролива вызвало гнев Ирана, пишет Рейтер. США накануне сообщили, что уничтожили 6 небольших иранских военных катеров. В Тегеране заявили об американской атаке на 2 грузовых судна и гибели по меньшей мере 5 человек. В свою очередь, иранским обстрелам подверглись несколько торговых судов. Также Тегеран ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Дрон поразил нефтяной район Фуджейри, где вспыхнул пожар. Иран сегодня атаковал катерами, ракетами и беспилотниками 2 американских эсминца, которые следовали через пролив при поддержке истребителей и вертолетов. Сообщают СБС, суда, по данным Пентагона, повреждений не получили. В Центральном командовании США заявили, что первый день операции по возобновлению движения судов через пролив прошел практически тактически успешно. В иранском парламенте сообщили, что США нарушают режим прекращения огня, подчеркнув, что ситуация в том виде, в каком есть, невыносимы для США, хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий. О перспективах конфликта говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
3: Перемирие, которое действует 4 недели, привело всех участников конфликта в странный тупик, точнее говоря, все зависло. Цели не достигнуты никем. Тактически это перемирие было более выгодно Ирану, пока не началась плотная блокада портов, недопущение экспорта иранской нефти. С этого момента на более долгую перспективу Иран оказывается в положении Венесуэлы или Кубы несколько месяцев назад, когда удушение экономики будет приобретать все более очевидные черты. Для Соединенных Штатов это перемирие тоже не закончилось. Цели, которые были объявлены Трампом, не достигнуты. А сколько это может продлиться и как сильно повлияет на мировые нефтяные рынки, тоже непонятно. В результате складывается ситуация, когда всем более перспективно новый раунд конфликта военного, поскольку здесь тупик, в случае применения силы, возможно, какое-то новое развитие событий. Поскольку по итогам первого раунда военного конфликта Иран продемонстрировал свою дееспособность, возможно, в Тегеране считают, что лучше попробовать еще раз прямое столкновение, чем то, что происходит сейчас. К чему это приведет, никто толком не знает. Получается, что иранская сторона подталкивает Соединенные Штаты к более активным действиям, а, соответственно, к росту рисков для них. Трамп явно не хочет военных действий, но он не может позволить себе бесконечно долго пребывать в этом подвешенном состоянии. Из этого логически вытекает, что сейчас может произойти какой-то новый всплеск, удары американские по Ирану, иранские ответы по заливу. Второй раз примерно то же самое, но только в более острой форме. Решит ли это каким-то образом тот вопрос, из-за чего все начиналось, не факт.
2: Это был Федор Лукьянов. Трамп на вопрос журналистов о том, продолжается ли еще перемирие с Ираном, не ответил. Я не могу вам этого сказать. Если бы я ответил на этот вопрос, вы бы сказали, что я недостаточно умен, чтобы возглавлять США, заявил Трамп. Он также подчеркнул, что Ирану так или иначе придется заключить с США правильную сделку, иначе Вашингтон очень легко одержит победу. С военной же точки зрения, по словам Трампа, США уже добились победы над Ираном. Более 150 кораблей Тегерана ушли на дно моря. О том, что перемирие

0: и ближневосточном конфликте пишут иностранные СМИ в обзоре зарубежной прессы.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: США и Иран, как пишет Рейтер, выпускают противоречивые заявления. Пока одни говорят о своих успехах, противник тут же опровергает информацию. И подтвердить ее не выходит. Вашингтон-Пост также отмечает, что перемирие как никогда шаткое. И эскалация – попытка США и Ирана закрепить свои позиции в переговорном процессе. В частности, для Тегерана это рычаг давления, чтобы получить репарации и добиться отмены санкций. Ормузский пролив, контроль над ним и судоходство по нему все еще остается ключевым вопросом в конфликте, потому что стороны не могут продвинуться в переговорах. CNN, анализируя операцию «Проект Свобода», приводит разные оценки военных аналитиков. Одни говорят, что успех – слишком громкое слово для двух прошедших по проливу судов, учитывая, что в прежние времена в день по Ормузу проходило порядка 120 танкеров и контейнеровозов. У США есть ресурсы, чтобы сопровождать суда, но чем их будет больше, тем сложнее будет это сделать. Потому их число, если увеличится, то до 20-30 в сутки. И это при условии, что у США все будет идти так же, как и сейчас. Что при этом будет делать Иран? Телеканал полагает, что Тегерану и не нужно препятствовать каждому проходу судов по проливу. Достаточно поддерживать уже существующие риски, чтобы трафик не увеличился. Также, по мнению аналитиков, велика вероятность, что Иран будет теперь чаще смотреть за рамки Ормузского пролива и искать новые объекты для атак, например, энергообъекты региона. Французская Le Monde при этом считает, что фактически Ормузский пролив после старта американской операции находится в двойной блокаде, особенно после нового витка эскалации.
0: На данный момент, по данным Центрального командования США, в Персидском заливе прохода через Ормуз ожидают суда из 87 стран. Десяткам компаний судовладельцев Америка гарантировала безопасный проход через пролив. Мегазировка «Единая» и группа компаний «Черноголовка» намерены взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Ей уже не впервой покупать непрофильные активы. Подробнее Евгений Перельчук.
3: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидны по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
4: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делает, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника. Значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
3: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипопо», бренд печенья и каши «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
5: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли восстановить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если

0: управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это конкурсная процедура, конкурсное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
1: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Дом Скроллинг заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США, не только для зумеров. Подробнее Иван Медведев.
3: Исследование Rise Guide, это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном, 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
4: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
3: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
5: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
3: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 14, 15, 17 и 18 мая. Театр наций. Спектакль «Мастер и Маргарита». Канадский режиссер Рубер Лепаж представил на сцене свою интерпретацию культового романа Михаила Булгакова. Он бережно отнесся к тексту классика и придумал эффектный ход, при котором драматический театр соединяется с технологиями иллюзионных представлений. В ролях Евгений Миронов, Сергей Кемпо, Наталья Ноздрина, Виктор Вершбицкий, Андрей Смоляков и другие. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
7: Валюты. Кина, валюта Папуа-Новой Гвинеи, была введена в обращение в 1000.

0: 1975 году, после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Кина, в переводе с одного из местных наречий, означает «плата за еду», в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
1: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Ярославский ликероводочный завод начнет выпуск водки под брендами «Байкал», «Нерпа» и «Победа». Все они позиционируются в среднем ценовом сегменте и выше. Российские производители все чаще делают ставку на дорогую водку вслед за растущим спросом, отмечают эксперты. На такую продукцию могут переориентироваться, например, потребители коньяка и виски. Девелопер «Хаттон» построит промышленный парк на востоке Москвы. Общая площадь объекта неподалеку от станции метро «Новокосино» составит 14 тысяч квадратных метров. Два трехэтажных корпуса позволят разместить производство разных форматов – от автомобильного до текстильного. Для девелопера это уже второй промышленный парк в границах старой Москвы. РЖД предоставил скидку 50% на перевозки металлолома. Особые условия будут действовать до 30 сентября с возможностью продления до конца года. Как говорится в сообщении компании, речь о транспортировке по железной дороге лома черных металлов в полувагонах в направлении 28 станций, через которые обеспечиваются сырьем металлургические комбинаты страны. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Москве 12.47. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. Пошлина составляет сейчас 4650 рублей за тонну. А пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулится. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Сбор на эти продукты вернутся к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор масложирового союза России Михаил Мальцев.
4: Это связано с ростом издержек, которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин. В связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета, цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело к сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значении. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, очень сжатые сроки решение было принято. Мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц. Удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут по сельхозпроизводителю, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков масличных.
3: Михаил Мальцев, Масложировой союз России. Фермеры при этом считают, что экспортные пошлины необходимо сейчас обнулить вообще. Говорит ульяновский экофермер, производитель подсолнечного масла «Новичок» Алексей Якушев.
5: На мой взгляд, пошлины снижает наше государство, потому что сельское хозяйство в глубокой дыре. Это связано с тем, что фактически у сельхозорганизаций фермеров нет прибыли, особенно на зерне. Значит, надо что-то делать. Вот она по чуть-чуть пытается что-то сделать. По мне, так пошлины должны были быть давно отменены, потому что нам нужно запустить наши заводы, чтобы они не стояли. Поэтому пошлины сейчас убирают по чуть-чуть, но этого мало. Надо убирать совсем.
3: Алексей Якушев, фермер. В августе 2024 года плавающие пошлины были

0: Длины сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российские власти продлили их до 31 августа 2028 года.
1: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
0: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Смотри, мы наконец-таки вырвались в рост на 0,01%. Сейчас индекс Мосбиржи прирастает. При этом, ну, примерно час назад с небольшим было снижение. Падал индекс ниже отметки в 2600 пунктов. Впервые с ноября 2025 года.
2: Да, был ноябрьский минимум. Ну, в целом, конечно, ситуация непростая, да, потому что в любом случае вот ниже 2600 там уже идут достаточно важные технические уровни, они, в принципе, и определят ход торгов в течение текущего года, будем ли мы дальше сползать вниз или как-то на этом успокоимся. У нас, в принципе, вот уровень 2500, неоднократно в прошлом году мы туда падали, 2500, 2500 плюс, и постоянно рынок уходил выше, ну и, соответственно, исходя из этих показателей, рынок будет следить, опустимся ли мы в зону 2500 плюс или все-таки удержимся где-то здесь. Пока на первый такой испуг прошел, надо учитывать, что у нас на рынке очень много торгует частных инвесторов, да, физические лица, соответственно, они реагируют больше на всяческие новостные потоки. Естественно, с утра новостные потоки были негативными, вот эти атаки Украины на российские города ракетами, опять же, да, и прочее, все понимают, что какой-то ответ будет, причем ответ должен быть мощным, и рынок напрягся, инвесторы испугались, что геополитическая эскалация будет возрастать, и, соответственно, на всякий случай что-то там распродали. На этом фоне рынок внутреннего долга смотрелся достаточно прочно. Это, по крайней мере, намекает на то, что крупные инвесторы, деньги крупные, они пока особо на вот все эти страхи не реагируют. Индекс ОФЗ, хотя и снижается, но снижение скромное и в любом случае вблизи отметки 120 пунктов. Завтра, насколько я помню, Минфин должен озвучить параметры своих валютных операций в рамках бюджетного правила. Все ждут, что объемы выкупа валюты должны быть солидными, да, с учетом возросших цен на нефть в марте-апреле. Соответственно, спекулянты уже заранее пытаются играть против рубля. Вот полдень прошел. Активность на межбанковском рынке с точки зрения покупателей валюты, я бы не сказал, что высокая. Ну, просто продавать стали поменьше. Да, вдруг можно будет валюту продать повыгоднее. Поэтому, вот, наверное, на этой неделе с рублем что-то определится. Ну, в принципе, конечно, какие-то критические уровни для рубля далековато, но посмотрим. Может быть, рынок начнет отыгрывать вариант, что укрепление рубля осталось прошлым, и дальше будет какое-то плавное ослабление. Ну, для этого, естественно, нужно какие-то уровни пробивать. На нефтяном рынке сумятица, да, по Ирану в ответ не ударили. Вчера действительно подтвердилась информация, что иранские ракеты задевали побережье Арабских Эмиратов. Ну, это понятно, оттуда как раз вдоль побережья пытаются выводить суда в рамках этой операции. Свобода. Ну, естественно, Иран не хочет терять рычаги контроля. Ударил, куда-то попал. Все боялись, что в ответ полетит по Ирану. Ну, там Америка, Израиль. Но вроде как срок ожиданий прошел, ничего пока нет. Но цены на нефть, хотя и снизились, но вчера было 115, сегодня 113. В принципе, военная премия все равно остается высокой. Но достаточно было прекратиться росту цен на нефть. Тут же оживились спекулянты на фондовых рынках Европы, Америки. Там все плюсует. Доллар американский, кстати, ну да, он чуть-чуть сдал позиции, но все-таки по сравнению с прошлым вторником доллар неплохо так укрепился к основным валютам. Но здесь на валютном рынке фактор Японии очень важен, потому что Банк Японии, опасаясь свободного падения курса иена, то есть ее ослабления, постоянно проводят валютные интервенции. Ну, или грозит, что проведет. Поэтому рынок здесь смотрит внимательно за общие тенденции. Ну, и другая болезненная точка, на которую тоже рынки пока особо внимания не обращают, это мировой рынок долга. Американский, европейский, японский. Там доходности обновили максимальные уровни. Ну, по американским годовой уровень. Июль прошлого года, если я не ошибаюсь, там 5% превысили по самым длинным бумагам.

0: По японским, ну, тут здесь уже, по-моему, максимум лет за 25, ну, и по Европе ситуация тоже близка к такой напряженной. Немецкие доходности по длинным бумагам Минфина Германии уже превысили 3%.
1: Капитал на бизнес ФМ. Прямо сейчас.
2: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбиты еще 4 беспилотника, летевшие на столицу. Общее число таким образом уничтоженных во вторник дронов выросло до 10. Это новость номер один. Новость номер два. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в результате атаки на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие. Погибшие во множественном числе.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 14 по 16 мая театр «Крейв». Премьера шоу «Абракадабра» с участием актера театра и кино Сергея Епишева в роли загадочного конферансье. Новый спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре, временем, когда стирались грани между реальностью и иллюзией, а гениальность граничила с безрассудством. Почувствуйте почти забытое чувство, что магия – это не фокус, а состояние души. Подробнее на crave.ru. 18+. Знай меру. Девятки. Мера приближения к 100%. Золотая проба. Три девятки – это 99,9% драгоценного металла в сплаве. Надежность сервиса какой-либо услуги в 4 девятки означает, что эта услуга может быть недоступна или сбоить не более 53 минут за год. Знай меру на Бизнес ФМ. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 12.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минобороны России отчиталась о сбитых за сутки средствами ПВО 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». По данным ведомства, также были уничтожены 9 управляемых авиабомб, 2 ракетных снаряда системы «Хаймарс» и свыше 600 беспилотников. В министерстве добавили, что в ответ на атаки Киева по гражданским объектам российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ. Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него 8 компаний и 10 физлиц. Как сообщается на сайте британского МИДа, все новые фигуранты подпадают под ограничения, включая заморозку активов, запрет на предоставление трастовых услуг, а для физических лиц также запрет на въезд и дисквалификацию в качестве директоров. В перечень, в частности, вошли компании, зарегистрированные в России, Китае и Таиланде. Под ограничения попал и ряд сотрудников программы «Алабуга Старт». Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение стоимости 4 препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Как сообщили в пресс-службе ведомства, снижение стоимости коснулось противоопухолевого препарата «Арейма», лекарства для лечения анемии «Реблазил», иммунодепрессанта «Арцерикс» и противотуберкулезного препарата «Ракстеми». ФАС подчеркнули, что снижение удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень и проведению ведомством экономического анализа. Издержки Евросоюза, связанные с импортом нефти и газа, увеличились более чем

0: 30 миллиардов евро из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. По его словам, Еврокомиссия настаивает на ускорении перехода энергетики Евросоюза на альтернативные источники. По подсчетам ЕК, 57% потребляемой ЕС энергии приходится на импортируемое углеводородное сырье. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены, сообщила Минцифры. В случае повторных ограничений операторы связи заблаговременно предупредят абонентов, сказали ведомства. Сегодня утром в столице, как анонсировалось, перестал работать мобильный интернет, и даже белые списки. Возникло очень много проблем. Минувшей ночью несколько российских регионов отбивали массированные атаки украинских дронов. В Чувашии рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера из-за налета БПЛА. В Чебоксарах повреждено здание, есть погибшие и пострадавшие, остановлено движение общественного транспорта. На подлете к Москве за сегодня сбили 10 беспилотников. Все столичные аэропорты сейчас ограничили работу. Ценовая вилка для яиц. Производители просят установить минимальные и максимальные цены на яйца категории С1. Как для закупок, так и для розницы, что должно стабилизировать закупочные цены. Подробности в эфире. Бизнес ФМ. В Москве спустя 4,5 часа заработал мобильный интернет и стали проходить СМСки. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены, сообщили в Минцифры. Сегодня с 8 утра жители столицы жаловались на неработающий интернет. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. А там по состоянию на апрель этого года более миллиона сайтов, включая госорганы, маркетплейсы, соцсети и банки. Как рассказала слушательница Бизнес ФМ и предприниматель Татьяна, из-за сбоев она не смогла перевести зарплату своим сотрудникам.
1: Децифровизация.
3: Сегодня утром мы не смогли отправить зарплаты. СМС-коды для подтверждения платежей просто не приходили. Банк развел руками, проблему у операторов ждите. У нас 40 сотрудников, сегодня день выплат. Я предложила банку приехать в офис и подтвердить платежи лично, на что получила ответ. Офиса обслуживания нет, других способов подтверждения, кроме СМС, не существует. Получается абсурдная ситуация. Если у банка нет физического отделения, деньгами по факту управляет не банк, а мобильный оператор. Нет связи, нет выплат. Мы уже начали в аварийном режиме перебивать платежки вручную через запасной счет в другом банке, где есть пуш-уведомления и пароли. А пока готовили обращение к вам, СМС внезапно прорвало, и мы успели все отправить. Но выводы сделаны. Теперь будем работать только с теми банками, у которых есть нормальные офисы и альтернативные каналы связи.
2: Татьяна, предприниматель. С временными сложностями столкнулись и автомобилисты. Нельзя было оплатить городскую парковку. Дептранс столица рекомендовал использовать для этих целей звонок по телефону или смски. Но сообщения тоже не отправлялись. Не работали и приложения для вызова такси, рассказал москвич Эдуард.
4: Большие проблемы. Я в Химках сейчас взял пассажира, у пассажира есть интернет. Сейчас еду по Ленинградке, у меня интернета нет, у меня офлайн-навигация работает. Просто у меня дорогу прокладывает синим цветом и не показывает пробки. Я не знаю, как я буду закрывать заказ. В 8 утра я получил один заказ, и интернет сразу пропал. Я этот заказ закончил, вез человека, покатался. Думаю, поеду в область. В область приехал, интернет появился. Сейчас выполняю второй заказ, а дальше я не знаю, как будет.
2: Москвич Эдуард. Жаловались жители города, что не могут купить еду в вендинговых автоматах, а в некоторых магазинах перестала работать система «Честный знак». О сбоях сообщали приложения по доставке еды и аренде самокатов, а столичные театры и музеи попросили гостей заранее распечатывать билеты из-за невозможности открыть их в электронном виде. На перебои в работе интернета этим утром жаловались и жители Петербурга. Но, как рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный, сбои были временными и связаны, вероятно, были с атакой БПЛА.
5: Первые сообщения стали появляться сегодня. Вот приложение одного из крупных банков наших российских. Уведомление, что с 5 по 9 могут быть проблемы с интернетом и с доставкой СМС-сообщений. Но пока сильных ограничений я не заметил. Рано утром, когда была очередная атака на Ленобласть, мобильный интернет переключили на белые списки. С мобильного можно только на

0: информационные порталы зайти. В течение 2 часов после того, как беспилотники подбиты, интернет мобильный восстанавливается. Сейчас я нахожусь в центре, и мобильный интернет у меня работает полноценно.
1: Сергей Корона, и накануне мобильные операторы разослали жителям Москвы уведомление о том, что с 5 до 9 мая в городе будут перебои с интернетом и СМС-сообщениями в связи с подготовкой и проведением.

0: В дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы «Вход по приглашениям». А с 9 мая по 22 ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта «Дерево укоренено в небе», в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесиных. Ранее вокруг участия России в Биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступал против присутствия российской экспозиции. Звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить Биеннале грантов 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Жюри Биеннале искусства сначала исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а позднее подало в отставку. Вот что заявила искусствовед, автор телеграм-канала «Блог», директора Елизавета Лихачева.
1: Мы ни разу не выиграли Биеннале, и не было никаких шансов. Какого-то другого варианта быть не могло, потому что, мне кажется, мне бы сложно обсуждать, какие там были именно договоренности, как это изначально должно было быть. А сейчас это все больше немножко напоминает фарс, но в целом сам факт того, что, в принципе, мы на Биеннале присутствуем, уже неплохо.
2: Но это вообще само участие имеет культурный или какой-либо еще смысл?
1: Это скорее имеет смысл, что мы на какой-то момент, пусть даже короткий, вернулись на какую-то арену европейскую. Что бы мы там ни заварили, Европа в культурном отношении крайне важна для России. Я не думаю, что это приведет к каким-то серьезным результатам, но в целом это скорее хорошая новость, чем плохая.
0: Елизавета Лихачева, искусствовед. Участники российской программы на Венецианской биеннале современного искусства рассчитывают на объективный подход европейских структур и сохранение принципа независимости искусства от политики. Об этом ТАСС сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, цитирую. Музыканты, как творческие люди, конечно, переживают за исполнение своей программы, особенно в столь непростых условиях давления на российскую делегацию. Но мы еще надеемся на порядочность Еврокомиссара, на понимание того, что искусство вне политики, сказал он. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в 2 года с участием международного жюри. Россия вернулась на биеннале после 4-летнего перерыва. В этом году в выставке участвует 110 стран. Вместо профессионального жюри проекта будут оценивать зрители. Производители яиц просят установить минимальные и максимальные цены на яйца категории С1. Как для закупок, так и для розницы. Участники птицеводческого рынка обсуждают это с регуляторами и отраслевыми союзами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на их презентацию. Подобный порядок действует сейчас на алкогольном рынке. Производители считают, что ценовая вилка поможет стабилизировать закупочные цены. Они говорят, что сейчас на них давят розничные сети. На торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Сети продают яйца первой цены, то есть самые дешевые в категории, нередко с нулевой наценка из-за мер по сдерживанию их стоимости как социально значимого продукта. И у ритейлеров идея птицеводов ограничить цены не вызывает энтузиазма. А что думает бизнес, который во многом зависит от цен на яйца производителя кондитерской продукции? Говорит владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
3: Очень чувствуем рост оптовых цен. Это касается многих ингредиентов, в том числе куриных яиц. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона, если дальше посмотреть на проблему, связанная с тем, что у птицефабрик нет высокой маржинальности. Это, скорее, низкомаржинальный бизнес. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Речь идет и без того, в низкомаржинальной нише начинаются какие-то ограничения. Я к этому отношусь всегда с настороженностью, потому что понимаю, что может выплыть какой-то еще подводный камень. Здесь надо разбираться, как они этого добьются. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. И в целом негатива быть не должно. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет. Все будут брать вот эту категорию по пониженной цене. В итоге это может быть не сразу, а через несколько ходов. В итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
4: Насколько вы чувствуете рост оптовых цен в последнее время?
3: Да растут они, продолжают расти. Ничего не останавливалось. Все

0: продолжает потихоньку расти.
1: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птицы, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила не только восстановить, но и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком. Кроме того, влияние на цены оказывает и сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое, держатся низкими до сентября, говорят эксперты. Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Изменения затронули сроки сдачи. Так, практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если потенциальный водитель не сдаст практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. Сроки обоих экзаменов можно переносить, подав заявление в подразделение ГАИ. Кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов. Использование средств связи или иной техники для передачи информации. После аннуляции сдать экзамен можно будет не раньше, чем через год. Нововведения вступят в силу в марте 2027 года, и они вполне обоснованные, считает вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.
2: В регламенте прописано, что предоставление экзамена после теоретического экзамена не более 6 месяцев. Это очень большой срок. Поэтому ГИБДД сократили срок предоставления экзамена по практической части, то есть второй части этапа, не более чем через 2 месяца. Я считаю, что это нормально, обоснованно. Что касается применения радиотехнических средств при сдаче теоретического экзамена, если это будет выявлено, но это подсказка, требования, которые прописаны, я считаю, что это верно. Были случаи попытки сдачи экзамена при помощи подсказок по наушнику через телефон во время сдачи даже практического экзамена. Но я считаю, что это мало того, что это нечестно и неправильно, это еще и небезопасно, потому что кандидат-водитель, находящийся за рулем учебного автомобиля во время сдачи экзамена, и так находится в стрессовой ситуации и нервничает. И если он будет отвлекаться еще на какие-то подсказки, это может привести к аварийной ситуации. Есть сейчас в регламенте, что использование мобильного телефона во время экзамена это сразу 7 баллов. Вышли споры, поэтому конкретизировали, что использование любых радиотехнических средств это уже запрещено. Основная масса кандидатов-водителей это добросовестные люди, которые готовятся, сдают экзамены. Данные правила подтекают недобросовестных участников рынка, которые пытаются всевозможными схемами платить большие деньги за такие ноу-хау, так скажем. А второе, я считаю, что по отношению к другим это нечестно и непорядочно так поступать. Поэтому должно быть все абсолютно прозрачно.
1: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол России. Также в марте 2027 года добавится еще одно новшество. Тем, кто подаст заявление о сдаче на права через госуслуги, не потребуется предоставлять медсправку. Правда, только при наличии у человека актуального заключения из единой государственной информационной системы сферы здравоохранения.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
4: Эту программу представляет ДМ Авто Север. Официальный дилер Теннет. Краснодарский край возглавил список регионов страны по темпам прироста задолженности населения перед банками. Как следует из анализа данных Центробанка, проведенного РИА Новости, по итогам марта объем просроченных платежей на Кубани увеличился на 1,6% в сравнении с февралем. Именно в южных регионах России зафиксирована наиболее активная динамика накопления долгов. Аналитики опирались на официальную статистику Банка России, которая учитывает нынешнее состояние кредитных портфелей физлиц. Ситуация в нашем крае оказалась наиболее выраженной на фоне остальных субъектов федерации. Геленджик занял первое место в нашем крае по темпам роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по итогам первого квартала 2026 года. Как написал в соцсетях глава города Алексей Погодистов, также муниципалитет занял третье место по темпам роста доходов консолидированного бюджета. Доходы консолидированного бюджета за январь-март составили 4 миллиарда 160 миллионов рублей. Доходы местного бюджета достигли 2 миллиардов.

0: миллиардов 580 миллионов рублей, рост без малого на 84%. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 27,5% до 1 миллиарда 180 миллионов рублей. Безвозмездные поступления увеличились почти вдвое. Благодаря этому власти направили денежных средств на ЖКХ в 8,4 раза больше, чем годом ранее. На образование выделено 928 миллионов, а на социальную политику 111 миллионов рублей. Конкурс на проведение работ по реконструкции Краснодарского водохранилища объявила госкомпания «Центр регион Водхоз». Стартовая стоимость проекта составляет 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Подача заявок для потенциальных подрядчиков продлится до 18 мая. Исполнитель контракта должен будет провести комплекс работ, включающий реконструкцию, пусконаладочные работы и испытания оборудования. Все этапы должны быть оформлены в соответствии с законодательством. Проект реконструкции водохранилища разделен на два этапа. Первый, связанный с проектно-изыскательскими работами, планируется завершить к сентябрю будущего года. Второй этап, предполагающий строительно-монтажные работы, должен быть закончен до конца октября 2030 года. Ученики из Краснодарского края взяли 50 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. 8 первых мест и 42 призовых, как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Это лучший показатель региона за много лет. Дети показали высокий уровень знаний, некоторые получили награды сразу по двум предметам, а несколько человек стали дипломантами в третий и даже четвертый раз. Осенью победителям выплатят по 150 тысяч рублей, а призерам по 100 тысяч, добавил Кондратьев.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Stenot T7 – все иначе. Факты громче рекламы. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв в Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
0: Теперь о погоде. На территории края все так же дождливо, ожидается потепление. В Сочи 13 градусов, облачно, в Новороссийске 11, в Ейске 15 тепла, в Майкопе 12, а в Краснодаре до 13 тепла, пасмурно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM Краснодар. Главные темы. Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес FM пообщался с такими отцами и, кажется, понял причину. Подробности у Натальи Шашиной.
2: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но, судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день. И сейчас получает как пособие, так и зарплату.
3: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мамы просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы не ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой, ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
2: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит

0: из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
1: С 2024 года появилась возможность законодательно оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата, и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск, и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
0: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивана предложил корпоративный бонус, небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
2: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала. Не считаю этого дискомфорта, что мать получала дотации от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя не брошенными.
0: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Компании и корпорации.
4: В Краснодарской студии Николай Иванютин.
3: Отчеты и планы.
4: Группа компаний точно завершила строительство 2 домов, в первой очереди жилого комплекса «Цветной бульвар» в станице Северской нашего края. Ключи от квартир получат 342 семьи. Проект расположен в 40 минутах езды от Краснодара и занимает 14 гектаров. Всего комплекс включает 20 домов средней этажности. Дворы полностью свободны от автомобилей. Парковка вынесена за периметр. Внутри квартала размещены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Центром проекта станет прогулочный бульвар длиной почти 0,5 километра с магазинами, кафе, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. Девелопер построил для комплекса собственную инженерную инфраструктуру, 2 артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции и блоки очистки сточных вод. На финальной стадии находится детский сад «Умка» на 350 мест с лабораторией, кружками и музеем казачьей культуры. По данным девелопера, около 80% клиентов в «Цветном бульваре» приобретают квартиры для собственного проживания. За 1,5 года стоимость квадратного метра в проекте выросла примерно на 25%. CEO группы компании «Точно» Анастасия Полежаева сообщила, что в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья и передать ключи от более чем 11 тысяч квартир. Выручка «Магнита» выросла на 15,3% в прошлом году и на 13,1% в первом квартале этого года. Общая выручка по итогам прошлого года достигла 3 миллиардов 509 миллионов рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,4% до 3 миллиардов 483 миллионов рублей. В апреле динамика ускорилась. За первые 2 недели месяца продажи выросли без малого на 15%. Онлайн-оборот товаров показал рост на 84,2% год к году, достигнув 185 миллиардов 300 миллионов рублей. Среднее количество заказов в день превысило 316 тысяч. В 2025 году компания открыла 2521 магазин максимум за 5 лет. Реновацию прошли рекордные 3124 торговые точки. Капитальные вложения в развитие составили более 187 миллиардов рублей. Завершена интеграция «Азбуки вкуса».
5: Маркетинг царской эпохи. Совместный проект «Бизнес ФМ» и создателя авторских прогулок по Екатеринодару Андрея Ступаченко.
6: Начало 20 века – эпоха научных и производственных прорывов. Его Величество прогресс –

0: безоглядно крушит патриархальные устои. Представьте, 1913 год, Екатеринодар, газета «Кубанский курьер».
1: Шахт, автомобили Ford модели 1912 года со всеми новейшими усовершенствованиями. 22 лошадиных силы, дубль фаэтон, 2875 рублей, английский напир и германский дюрков разных сил и типов. Единственное представительство автомобилей «Шахт», город Екатеринодар Кубанской области, господин Ерохин, Ростовская, 111.
2: Маркетинг царской эпохи.
3: Реклама. Бизнес FM. Контекст.
4: Каждый четверг в Нео-таверне «Я-Я» самые ранние бизнес-завтраки с Куб-А-Клубом. Герои бизнес-завтрака, предприниматели, владельцы бизнеса и просто яркие и успешные личности Краснодара. Гостей ждет уютная атмосфера, интересные и полезные знакомства и заряд бодрости от общения с единомышленниками. Билеты на сайте kuba.club. 16+.
3: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет. Откуда берутся деньги и как они работают? Если речь о деньгах, значит, вы на «Бизнес ФМ». О деньгах компетентно. Всегда. Не на словах, а на деле. Бизнес FM. Земли за деньги. После Второй мировой у Нидерландов появились Германии территориальные претензии. Они хотели отторгнуть у соседа участок площадью почти 5000 квадратных километров, включая город Кёльн. Международную общественность такие аппетиты немало удивили, тем более что Нидерланды так и не смогли внятно обосновать свои претензии. Ведь от войны они пострадали намного меньше, чем ряд других европейских стран. В итоге голландцам достались только две деревушки – Эльтен и Зельфкант, плюс 70 квадратных километров земли. Нидерландам это приобретение не принесло ничего, кроме бюрократической мороки.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в здании общежития в Малоярославце. Двое из них находятся в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Спасатели эвакуировали 40 человек. В пункте временного размещения планируется устроить 18. Взрыв прогремел сегодня около 7:40 утра. В результате происшествия был поврежден угол здания на площади 25 квадратных метров. Частично обрушились плиты перекрытия. Как сообщил глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфенов, обвалилась часть крыши и две стены. Есть угроза обрушения несущей плиты здания. Доступ на территорию Московского Кремля 9 мая будет полностью закрыт. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны. ФСО отметили, что церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади также не состоится. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван будет счастлив, если его примут в Евросоюз. На пресс-конференции по итогам первого саммита Армении и ЕС он назвал это историческим событием. Пашинян также напомнил, что в прошлом году в Армении был принят закон о вступлении в Евросоюз, инициированный гражданским обществом. По его словам, это хороший и дополнительный стимул для нового импульса демократическим и в целом институциональным реформам. Премьер также признал, что вопрос принятия той или иной страны в состав Евросоюза это политическое решение, и в Брюсселе в любой момент могут заявить, что более не хотят расширяться. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минувшей ночью несколько российских регионов отбивали массированные атаки украинских дронов. В Чувашии рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера из-за налета БПЛА. В Чебоксарах повреждено здание, есть погибшие и пострадавшие, остановлено движение общественного транспорта. На подлете к Москве за сегодня сбили 10.

0: деятельности беспилотника все столичные аэропорты сейчас ограничили работу. Иран вчера вечером атаковал ракетами Эмираты. При этом иранское агентство «Фарс» утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая. Кроме того, дрон поразил нефтяной район Фуджейри. Нефть Брент из ракетных ударов подскочила на 6%, но сегодня цены снижаются. Сейчас Брент почти $113. Граждане начали активно скупать у банков залоги в виде квартир и машин. Как пишет ведомости, россиян привлекает сниженная цена, в том числе из-за обременений и надежность продавца. Подробнее в эфире. Бизнес FM. Следственный комитет будет расследовать атаку ВСУ на Чебоксарский округ, где есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ведомстве. В Чувашии рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера из-за налета беспилотников, заявил ранее премьер-министр республики Сергей Артамонов. Ночью и утром ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В Чебоксарах повреждено здание. Медики следят за состоянием нескольких пострадавших, написал Артамонов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось о трех пострадавших из-за дрона. В Чебоксарах после атак БПЛА остановили движение общественного транспорта на неопределенный срок. В городе перекрыты несколько улиц и организованы пункты временного размещения, где дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение. Отменена работа кружков и секций, сообщил глава города Станислав Трофимов. Об обстановке в Чебоксарах говорит местный житель Сергей.
1: Это вообще в транспорте, он сейчас перестал ходить, но люди или на работе, или дома сидят. Учебное заведение не работает на дистанционном режиме.
2: А что власти говорят?
1: Глава выступает правительство, говорят, что ситуация под контролем. Минздрав подтвердил, что да, есть там трое пострадавших. Они в основном амбулаторно лечат, по-моему, один только в больнице. Да. Прилеты были Чебоксары, Чебоксарский район.
2: Когда сами прилеты были, СМС-оповещение было, да, сирены?
1: Да, это все есть. Первое неожиданно было, первое это было где-то в районе часа ночи. Потом рано утром, после 7 утра, после 8 было дальше каждый час. Оповещение идет на промышленных предприятиях, на некоторых эвакуация объявлена. Сейчас, насколько я знаю, места попадания тоже ограничили движение пешеходов в разных местах. Паники нет, но людям, как бы, страшно, это понятно психологически, но, по-моему, глобальной паники нет. Но такого уже не было, чтобы несколько раз. А так регулярно в последнее время. Власти предлагают, если есть возможность не покидать жилье или безопасное место.
2: А с интернетом как сейчас?
1: Со сбоями, у нас давно уже со сбоем, последние несколько месяцев. Мобильный интернет у нас плохо.
0: Житель Чебоксар Сергей. За почти 12 часов российские регионы атаковало более 300 беспилотников, сообщили в Минобороны в Ленобласти. Дроны ударили по промзоне в Киришах, на месте возник пожар. Жертв нет, основной целью был Кинев, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащий Сургутнефтегазу и уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. Сбиты еще 4 беспилотника, летевшие на Москву, заявил Сергей Собянин. К 13 часам всего с начала суток сбито 10 беспилотников. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявляли режим ракетной опасности. Также они предупреждали в ряде регионов Урала и Поволжья. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. О массированной атаке говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Дальность до 2000 километров. Екатеринбург, Челябинск, Орская область. Это далеко. Созданы такие дроны, что они могут на такую дальность действовать с уменьшенным запасом взрывчатки, с увеличенным запасом топлива. Такую дальность могут работать дроны типа «Лютый». Чуть на меньшую дальность дроны FP-1. Во-первых, это медийный эффект. Этот фактор играет огромную роль для ВСУ. Такое ощущение, что они действуют по заранее продуманной программе. Бьют по нефтегазовой инфраструктуре. Объекты нефтегазовой инфраструктуры – это очень удобные объекты для нападения именно дронами.
0: Дмитрий Корнев. Накануне Россия объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская страна последует ее примеру. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Гражданским и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город. После заявления о перемирии 8 и 9 мая от российского Минобороны Зеленский объявил режим тишины, начиная с полуночи с 5 на 6 мая. Отметил, что Киев будет действовать зеркально. Комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
4: Если говорить о перемирии как о технической паузе,

0: Союзе, в коротком перемирии, которое, в общем, не влияет на дальнейший ход конфликта, на переговоры о его завершении, то, в общем, это скорее характерно было для российской страны. Российская страна в протяжении последних лет неоднократно идею высказывала и даже в одностороннем порядке реализовывала. Мы помним истории с Рождественским перемирием, с Пасхальным перемирием. Сейчас очередное перемирие, это связано с Днем Победы. В Киеве решили, что неправильно будет отдавать эту карту в руки Москвы, и надо тоже предложить технический перемирие, которое бы свидетельствовало о миролюбивом настрое украинского руководства. В киевском предложении отсутствует конкретизация относительно того, там, что в это перемирие входит, а что может оставаться за его пределами. Но здесь речь идет о технической паузе, которая едва ли существенно изменит ход соприкосновения по прямой линии, и тем более ход переговоров, когда, если такие переговоры возобновятся.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские СМИ составляют свою сводку атак со стороны России за минувшую ночь. Так, в Полтавской области ночью ракеты и дроны нанесли удары по промпредприятиям и газовой инфраструктуре. Погибло 5 человек, более 30 ранены. Без газоснабжения остались 3500 человек. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской области. В Киевской области российские дроны ночью ударили по предприятию в Вышгородском районе. Возникший пожар потушили к утру. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. Начало американской операции «Проект Свобода» по разблокировке Армузского пролива вызвало гнев Ирана, пишет Рейтер. Накануне США сообщили, что уничтожили 6 небольших иранских военных катеров. В Тегеране заявили об американской атаке на 2 грузовых судна и гибели по меньшей мере 5 человек. В свою очередь, иранским обстрелам подверглись несколько торговых судов. Также Тегеран ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Дрон поразил нефтяной район Фуджейри, где вспыхнул пожар. Сегодня Иран атаковал катерами, ракетами и беспилотниками 2 американских эсминца, следовавших через пролив при поддержке истребителей и вертолетов, сообщает CBS. Корабли, по данным Пентагона, не получили повреждений. В Центральном командовании США заявили, что первый день операции по возобновлению движения судов через пролив прошел тактически успешно. В иранском парламенте сообщили, что США нарушают режим прекращения огня, подчеркнув, что ситуация в том виде, в каком есть, невыносима для США. Хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий. О перспективах конфликта говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: Перемирие, которое действует 4 недели, привело всех участников конфликта в странный тупик, точнее говоря, все зависло. Цели не достигнуты никем. Тактически это перемирие было более выгодно Ирану, пока не началась плотная блокада портов, недопущение экспорта иранской нефти. С этого момента на более долгую перспективу Иран оказывается в положении Венесуэлы или Кубы несколько месяцев назад, когда удушение экономики будет приобретать все более очевидные черты. Для Соединенных Штатов это перемирие тоже незаконно. Цели, которые были объявлены Трампом, не достигнуты. А сколько это может продлиться и как сильно повлияет на мировые нефтяные рынки, тоже непонятно. В результате складывается ситуация, когда всем более перспективно новый раунд конфликта военного, поскольку здесь тупик, в случае применения силы, возможно, какое-то новое развитие событий. Поскольку по итогам первого раунда военного конфликта Иран продемонстрировал свою дееспособность, возможно, в Тегеране считают, что лучше попробовать еще раз прямое столкновение, чем то, что происходит сейчас. К чему это приведет, никто толком не знает. Получается, что иранская сторона подталкивает Соединенные Штаты к более активным действиям, а, соответственно, к росту рисков для них. Трамп явно не хочет военных действий, но он не может позволить себе бесконечно долго пребывать в этом подвешенном состоянии. Из этого логически вытекает, что сейчас может произойти какой-то новый всплеск, удары американские по Ирану, иранские ответы по заливу. Второй раз примерно то же самое, но только в более острой форме. Решит ли это каким-то образом тот вопрос, из-за чего все начиналось, не факт.
1: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Трамп на вопрос журналистов о том, продолжается ли еще перемирие с Ираном, не ответил. Но, по его словам, Ирану так или иначе придется заключить с США правильную сделку, иначе Вашингтон очень легко одержит победу.

0: Америка уже нанесла Ирану значительный ущерб и потому не торопится с заключением сделки и не считает время решающим фактором в переговорах, добавил президент США. Он также снова назвал сроки завершения конфликта 2-3 недели. О том, что о перемирии и ближневосточном конфликте пишут иностранные СМИ в обзоре зарубежной прессы.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: США и Иран, как пишет Рейтер, выпускают противоречивые заявления. Пока одни говорят о своих успехах, противник тут же опровергает информацию. И подтвердить ее не выходит. Вашингтон-Пост также отмечает, что перемирие как никогда шаткое. Эскалация – попытка США и Ирана закрепить свои позиции в переговорном процессе. В частности, для Тегерана это рычаг давления, чтобы получить репарации и добиться отмены санкций. Ормузский пролив, контроль над ним и судоходство по нему все еще остается ключевым вопросом в конфликте, потому что стороны не могут продвинуться в переговорах. CNN, анализируя операцию «Проект Свобода», приводит разные оценки военных аналитиков. Одни говорят, что успех – слишком громкое слово для двух прошедших по проливу судов, учитывая, что в прежние времена в день по Ормузу проходило порядка 120 танкеров и контейнеровозов. У США есть ресурсы, чтобы сопровождать суда, но чем их будет больше, тем сложнее будет это сделать. Потому их число, если увеличится, то до 20-30 в сутки. И это при условии, что у США все будет идти так же, как и сейчас. Что при этом будет делать Иран. Телеканал полагает, что Тегерану и не нужно препятствовать каждому проходу судов по проливу. Достаточно поддерживать уже существующие риски, чтобы трафик не увеличился. Также, по мнению аналитиков, велика вероятность, что Иран будет теперь чаще смотреть за рамки Ормузского пролива и искать новые объекты для атак, например, энергообъекты региона. Французская Le Monde при этом считает, что фактически Ормузский пролив после старта американской операции находится в двойной блокаде, особенно после нового витка эскалации.
0: На данный момент, по данным Центрального командования США, в Персидском заливе прохода через Ормузский пролив ожидают суда из 87 стран, десяткам компаний и судовладельцев. Америка гарантировала безопасный проход через пролив.
3: Реклама. Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-1910. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Отель 5 звезд. Зенит Резорт Ультра. Все включено. В Анапе. Авторская кухня. Теплые бассейны. Горки. Анимация. И вечерняя шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8-800-301-44-66. ИП Тимоева Марфа Ильинична. Огранит 314-230-110-42-061. 0+.
5: Компания InGroup поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Разместим рекламу на видеомониторах и стендах в лифтах по всему городу. Высокая видимость. Длительный контакт. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 201-13-05 или оставьте заявку на сайте ingroup-yug.ru. 0+.
6: Радио Бизнес FM. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы на Бизнес FM.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Ярославский ликероводочный завод начнет выпуск водки под брендами «Байкал», «Нерпа» и «Победа». Все они позиционируются в среднем ценовом сегменте и выше. Российские производители все чаще делают ставку на дорогую водку вслед за растущим спросом, отмечают эксперты. На такую продукцию могут переориентироваться, например, потребители коньяка и виски. Девелопер «Хаттон» построит промышленный парк на востоке Москвы. Общая площадь объекта неподалеку от станции метро «Новокосино» составит 14 тысяч квадратных метров. Два трехэтажных корпуса позволят разместить производство разных форматов – от автомобильного до текстильного. Для девелопера это уже второй промышленный парк в границах старой Москвы. РЖД предоставил скидку 50% на перевозки металлолома. Особые условия будут действовать до 30 сентября с возможностью продления до конца года. Как говорится в сообщении компании, речь о транспортировке по железной дороге лома черных металлов в полувагонах в направлении 28 станций, через которые обеспечиваются сырьем металлургические комбинаты страны. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.

0: 13:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Не газировкой единой. Группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долга в 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Ей уже не впервые покупать непрофильные активы. Евгений Перельчук подробнее.
1: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
2: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника. Значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
1: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипопо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товара знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
3: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяцев не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли восстановить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это функциональная процедура. Процедура конечного производства, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
1: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, «Бизнес FM».
0: Дум-скроллинг заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Подробнее Иван Медведев.
4: Исследование Rise Guide, это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует

0: от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном. 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
1: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
0: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
2: Произошла информационная революция. Вот, начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
0: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
4: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
5: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто...

0: просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней. Нам повезло с китами невероятно. Нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
1: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
0: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
1: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Хира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Все золото мира. Круглое озеро Гуатавита в колумбийских Андах веками привлекало золотоискателей. По легенде, древние индейцы Южной Америки, принося жертвы богам, бросали в воды озера золото и драгоценные камни. Первые проекты по осушению водоема разрабатывали еще конкистадоры. Воду носили ведрами, высекали в скалах каналы, но добыча, найденная на дне, расходов не покрывала. Самую серьезную попытку достать сокровища предприняли англичане в начале 20 века. За 8 лет, пользуясь паровым насосом, они почти полностью осушили водоем. Итогом экспедиции стали 22 золотых артефакта стоимостью 10 тысяч долларов при общих затратах в 160 тысяч долларов. В 1965 году правительство Колумбии запретило все работы на озере, объявив его национальным достоянием.
3: Все золото мира на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 13.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В деле экс-вице-губернатора Кубани Александра Власова и директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина появился новый эпизод. Правоохранительные органы выявили дополнительные факты хищения бюджетных средств при закупках беспилотников для нужд СВО. Они проводились у единственного поставщика по завышенной цене, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. Ущерб оценили в 90 миллионов рублей, заведено уголовное дело о мошенничестве. Поставщик скрылся и объявлен в розыск. Свердловский областной суд сократил срок ареста жителю Оренбуржья Серику Таспакову, который пытался прорваться губернатору Свердловской области Денису Паслеру, говорится в телеграм-канале судов региона. Инцидент произошел на первомайском митинге. 42-летний Таспаков, увидев главу региона, резко к нему устремился, но был остановлен службой безопасности. Мужчина начал нецензурно ругаться и был задержан. Верхысяцкий районный суд Екатеринбурга признал его виновным в мелком хулиганстве и приговорил к 14 суткам административного ареста. Оренбуржец полностью признал вину, но обжаловал постановление. Свердловский облсуд, рассмотрев апелляцию, счел возможным сократить срок наказания до 4 суток. Ранее Паслер обещал оказать Таспакову юридическую помощь. Число иностранцев в России сократилось за год на 700 тысяч, составив на начало апреля 6,1 миллиона человек. Год назад было 6,8. Передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза. В первом квартале в Россию въехало 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства, говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что этот показатель на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года. Почти 1,8 миллионов человек из прибывших граждан стран СНГ. Их доля составляет 72,4%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Два часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены. Это сообщил

0: часов назад. Минцифры в случае повторных ограничений оператора связи заблаговременно предупредят абонентов. Сегодня утром столица, как анонсировалось, перестал работать мобильный интернет, и даже в белые списки, и возникло очень много проблем. В России поменяется порядок проведения экзаменов на водительские права. Так, практический экзамен будет назначаться не позднее 60 дней после сдачи теории. Сейчас на это отводится полгода. Также вводятся новые основания для прекращения экзамена и аннулирования результата, в частности, использования средств связи и другой техники. Ценовая вилка для яиц. Производители просят установить минимальные и максимальные цены на яйца категории С1, как для закупок, так и для розницы. Это должно стабилизировать закупочные цены. А подробнее в ближайшем эфире «Бизнес FM». В Москве спустя 4,5 часа заработал мобильный интернет и стали проходить смски. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены, сообщили Минцифры. Сегодня с 8 утра жители столицы жаловались на неработающий интернет. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. А там по состоянию на апрель этого года более 1 000 000 сайтов, включая госорганы, маркетплейсы, соцсети и банки. Как рассказала слушательница Бизнес FM и предприниматель Татьяна, из-за сбоев она не смогла перевести зарплату своим сотрудникам.
1: Децифровизация.
2: Сегодня утром мы не смогли отправить зарплаты. СМС-коды для подтверждения платежей просто не приходили. Банк развел руками, проблему у операторов ждите. У нас 40 сотрудников, сегодня день выплат. Я предложила банку приехать в офис и подтвердить платежи лично, на что получила ответ. Офиса обслуживания нет, других способов подтверждения, кроме СМС, не существует. Получается абсурдная ситуация. Если у банка нет физического отделения, деньгами по факту управляет не банк, а мобильный оператор. Нет связи, нет выплат. Мы уже начали в аварийном режиме перебивать платежки вручную через запасной счет в другом банке, где есть пуш-уведомления и пароли. А пока готовили обращение к вам, СМС внезапно прорвало, и мы успели все отправить. Но выводы сделаны. Теперь будем работать только с теми банками, у которых есть нормальные офисы и альтернативные каналы связи.
0: Татьяна, предприниматель, с временными сложностями столкнулись и автомобилисты. Нельзя было оплатить городскую парковку. Дептранс столица рекомендовал использовать для этих целей звонок по телефону или смски, но сообщения тоже не отправлялись. Не работали и приложения для вызова такси, рассказал москвич Эдуард.
3: Большие проблемы. Я в Химках сейчас взял пассажира, у пассажира есть интернет. Сейчас еду по Ленинградке, у меня интернета нет, у меня офлайн-навигация работает. Просто у меня дорогу прокладывает синим цветом и не показывает пробки. Я не знаю, как я буду закрывать заказ. В 8 утра я получил один заказ, и интернет сразу пропал. Я этот заказ закончил, вез человека, покатался. Думаю, поеду в область. В область приехал, интернет появился. Сейчас выполняю второй заказ, а дальше я не знаю, как будет.
0: Москвич Эдуард, жители города жаловались, что не могут купить еду в вендинговых автоматах, а в некоторых магазинах перестала работать система «Честный знак». О сбоях сообщали приложения по доставке еды и аренде самокатов. А столичные театры и музеи попросили гостей заранее распечатывать билеты из-за невозможности открыть их в электронном виде. На перебои в работе интернета этим утром сообщали и жители Петербурга о перебоях. Но, как рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный, сбои были временными и связаны, вероятно, были с атакой беспилотников.
4: Первые сообщения стали появляться сегодня. Вот приложение одного из крупных банков наших российских. Уведомление, что с 5 по 9 могут быть проблемы с интернетом и доставкой интернет-сообщений. Но пока сильных ограничений я не заметил. Рано утром, когда была очередная атака на Ленобласть, мобильный интернет переключили на белый список. С мобильного можно только на разрешенные порталы зайти. В течение 2 часов после того, как беспилотники отбиты, интернет мобильный восстанавливается. Сейчас я нахожусь в центре, и мобильный интернет у меня работает полноценно.
0: Сергей Корунный. Накануне мобильные операторы разослали жителям Москвы уведомление о том, что с 5 до 9 мая в городе будут перебои с интернетом и смс-сообщениями в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Телеком-компании сделали это в разных формулировках. Мегафон и Билайн рекомендовали пользоваться Wi-Fi, а МТС уточнил, что сбои будут не только с интернетом, но и с безналичной оплатой. А надежнее всего будет использовать домашний Wi-Fi, подчеркнул оператор. Также упоминание про то, что пользователи могут воспользоваться технологией Voice over LTE в настройках телефона, что эта рекомендация, что ограничения в отношении смс-ок выглядят очень странными и трудно объяснимыми, говорит гендиректор группы компании.

0: Не Комньюс, Леонид Коник.
1: С объяснениями сложновато, и СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет, мобильного интернета в те времена вообще не было. СМС совершенно отдельная услуга, которая может работать с включенным мобильным интернетом, с включенным.

0: интернет скоростями, они как это незабавно просто забыли о том, что есть такая старая добрая услуга, как голосовая связь. Поэтому обычной голосовой телефонной связи в стандарте LTE просто нет. Только поэтому пришлось вынужденно придумать вот такую вот нахлобучку под названием Voice over LTE. Упаковку голоса в данные и передача поверх по LTE сети уже как IP-трафик. Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Возможно, что как-то в белый список операторы внесут голосовую услугу, и тогда она будет работать, но мне кажется, что если есть уже сигнал о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то я бы ожидал, что с перебоями будет работать и голос. Поэтому почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G GSM, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
1: Обычные звонки проходят по какой технологии?
0: Обычные звонки проходят по сети либо 2G, либо 3G. Именно там есть услуга старого доброго коммутируемого голоса.
2: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Во вторник утром мы увидели репетицию отключения интернета к 9 мая, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами, потому что терминалы должны быть постоянно подключены к банку. В офлайне терминалы у нас в основном не работают. Вот это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. И вот из этой легкой неразберихи, из-за того, что еще не отработано, видим вот такую вот разную информацию, и в числе, в случае необходимости применить такой локдаун, производятся такие легкие учения, чтобы все на всех уровнях знали, что надо, понимали, где есть слабые места, и, собственно, их усиливали, и в дальнейшем уже такое учение проходило безболезненно. Было сказано, что период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
2: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности в Минцифре, заявили, что домашние интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений оператора связи заблаговременно предупредят своих абонентов. Российский павильон на Венецианской биеннале готовится открыться для прессы и приглашенных гостей. В дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы «Вход по приглашениям». А с 9 мая по 22 ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта «Дерево укоренено в небе», в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесиных. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступал против присутствия российской экспозиции, звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале грантов 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Жюри биеннале искусства сначала исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а позднее подала в отставку. Вот что заявила искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
4: Мы ни разу не выиграли биеннале, и не было на них шансов. Какого-то другого варианта быть не могло, потому что, мне кажется, мне сложно обсуждать, какие там были именно договоренности, как это изначально должно было быть. А сейчас это все больше немножко напоминает фарс, но в целом сам факт того, что, в принципе, мы на биеннале присутствуем, уже неплохо.
5: Но это вообще само участие имеет культурный или какой-либо еще смысл?
4: Это скорее имеет смысл, что мы на какой-то момент, пусть даже короткие, вернулись на какую-то арену европейскую. Что бы мы там ни заварили, Европа в культурном отношении крайне важна для России. Я не думаю, что это приведет к каким-то серьезным результатам, но в целом это скорее хорошая новость, чем плохая.
2: Елизавета Лихачева, искусствовед. Участники российской программы на Венецианской биеннале современного искусства рассчитывают на объективный подход европейских структур и сохранение принципа независимости искусства от политики. Об этом ТАСС сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, цитирую. Музыканты, как творческие люди, конечно, переживают за исполнение своей программы, особенно в столь непростых условиях давления на российскую делегацию. Но мы еще надеемся на порядочность еврокомиссаров, на понимание того, что искусство

0: вне политики, сказал он. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Россия вернулась на биеннале после 4-летнего перерыва. В этом году в выставке участвует 110 стран. Вместо профессионального жюри проекта будут оценивать зрители. Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Изменения затронули сроки сдачи. Так, практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. И если потенциальный водитель не сдаст практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. Сроки обоих экзаменов можно переносить, подав заявление в подразделение ГАИ. Кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов использования средств в связи или иной техники для передачи информации. После аннуляции сдать экзамен можно будет не раньше, чем через год. Нововведения вступят в силу в марте 2027 года, и они вполне обоснованные, считает вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.
1: В регламенте прописано, что предоставление экзамена после теоретического экзамена не более 6 месяцев. Это очень большой срок. Поэтому ГИБДД сократили срок предоставления экзамена по практической части, то есть второй части этапа, не более чем через 2 месяца. Я считаю, что это нормально, обоснованно. Что касается применения радиотехнических средств при сдаче теоретического экзамена, если это будет выявлено, но это подсказка, требования, которые прописаны, я считаю, что это верно. Были случаи попытки сдачи экзамена при помощи подсказок по наушнику через телефон во время сдачи даже практического экзамена. Но я считаю, что это мало того, что это нечестно и неправильно, это еще и небезопасно, потому что кандидат-водитель, находящийся за рулем учебного автомобиля во время сдачи экзамена, и так находится в стрессовой ситуации и нервничает. И если он будет отвлекаться еще на какие-то подсказки, это может привести к аварийной ситуации. Есть сейчас в регламенте, что использование мобильного телефона во время экзамена — это сразу 7 баллов. Вышли споры, поэтому конкретизировали, что использование любых радиотехнических средств – это уже запрещено. Основная масса кандидатов-водителей – это добросовестные люди, которые готовятся, сдают экзамены. Данные правила отсекают недобросовестных участников рынка, которые пытаются всевозможными схемами, платят большие деньги за такие ноу-хау, так скажем. А второе, я считаю, что по отношению к другим это нечестно и непорядочно так поступать. Поэтому должно быть все абсолютно прозрачно.
0: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол России. Также в марте 2027 года добавится еще одно новшество. Тем, кто подаст заявление о сдаче на права через госуслуги, не потребуется предоставлять медсправку. Правда, только при наличии у человека актуального заключения из единой государственной информационной системы сферы здравоохранения.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
3: Эту программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». Краснодарский край возглавил список регионов страны по темпам прироста задолженности населения перед банками. Как следует из анализа данных Центробанка, проведенного РИА Новости, по итогам марта объем просроченных платежей на Кубани увеличился на 1,6% в сравнении с февралем. Именно в южных регионах России зафиксирована наиболее активная динамика накопления долгов. Аналитики опирались на официальную статистику Банка России, которая учитывает нынешнее состояние кредитных портфелей физлиц. Ситуация в нашем крае оказалась наиболее выраженной на фоне остальных субъектов федерации. Геленджик занял первое место в нашем крае по темпам роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по итогам первого квартала 2026 года. Как написал в соцсетях глава города Алексей Погодистов, также муниципалитет занял третье место по темпам роста доходов консолидированного бюджета. Доходы консолидированного бюджета за январь-март составили 4 миллиарда 160 миллионов рублей. Доходы местного бюджета достигли 2 миллиардов 580 миллионов рублей. Рост без малого на 84%. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 27,5% до 1 миллиарда

0: 180 миллионов рублей. Безвозмездные поступления увеличились почти вдвое. Благодаря этому власти направили денежных средств на ЖКХ в 8,4 раза больше, чем годом ранее. На образование выделено 928 миллионов, а на социальную политику 111 миллионов рублей. Конкурс на проведение работ по реконструкции Краснодарского водохранилища объявила госкомпания «Центр регион Водхоз». Стартовая стоимость проекта составляет 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Подача заявок для потенциальных подрядчиков продлится до 18 мая. Исполнитель контракта должен будет провести комплекс работ, включающий реконструкцию, пусконаладочные работы и испытания оборудования. Все этапы должны быть оформлены в соответствии с законодательством. Проект реконструкции водохранилища разделен на два этапа. Первый, связанный с проектно-изыскательскими работами, планируется завершить к сентябрю будущего года. Второй этап, предполагающий строительно-монтажные работы, должен быть закончен до конца октября 2030 года. Ученики из Краснодарского края взяли 50 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. 8 первых мест и 42 призовых, как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Это лучший показатель региона за много лет. Дети показали высокий уровень знаний. Некоторые получили награды сразу по двум предметам, а несколько человек стали дипломантами в третий и даже четвертый раз. Осенью победителям выплатят по 150 тысяч рублей, а призерам по 100 тысяч, добавил Кондратьев.
1: Своя квартира у двух морей в Крыму. От 6 721 750 рублей. Свой пляж, всесезонный аквапарк, школы и сады рядом, парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма».
2: Реклама ООО «СЗ «Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. FZ214 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 квадратных метров в Литере 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточняйте у застройщика. 8-365-627-77-90.
0: Теперь о погоде. Эту программу представляет группа компаний «Югстройинвест». На территории края все так же дождливо, ожидается потепление. В Сочи 13 градусов, облачно, в Новороссийске 11, в Ейске 15 тепла, в Майкопе 12, в Краснодаре до 13 тепла, пасмурно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань, новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
5: Бизнес Краснодара попросил не вмешиваться в график работы между майскими. Депутат Гусев предложил рекомендовать удаленку в пятидневный промежуток между майскими праздниками. Директора кубанских компаний выступили против единых рекомендаций, заявив, что решение должны принимать сами работодатели. Подробности у Анны Елиной.
6: Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Дмитрий Гусев предложил рекомендовать работодателям переводить сотрудников на дистанционный формат работы в период между майскими праздниками. По словам Гусева, ежегодно в межпраздничный период работники оформляют отгулы, берут отпуска или договариваются об удаленке индивидуально, что создает дополнительную бюрократическую нагрузку. Фиксация возможности временного перехода на дистанционную работу на уровне официальных рекомендаций, по мнению депутата, позволит упростить процессы согласования. Речь идет не о принуждении, а о разумной мере там, где это возможно без ущерба для работы. Бизнес Краснодара отнесся к инициативе сдержанно, указав на отраслевые ограничения и риск размывания границ между работой и отдыхом. Руководитель компании «Такском» Василий Спиридонов признал, что удаленка экономит время и снижает нагрузку на бухгалтерию, но указал на сферы, где такой подход не работает.
7: Вообще, идея перевести часть сотрудников на дистанционный формат в межпраздничный период, она выглядит разумной. В это время все равно многие берут отгулы или уходят в отпуск, поэтому эффективность работы, она все равно снижается. Переход на удаленку, он поможет сэкономить время сотруднику, и он не будет тратить 1-2 часа в день на дорогу, и плюс бюрократическая нагрузка на кадры и бухгалтерию у нас сократится. Но

0: подход не всем подойдет, он не сработает там, где требуется непрерывное присутствие на производстве, медицине, в сфере обслуживания, экстренных службах, в сфере электронного документооборота, в том числе у нас нету у юридически значимых сервисов, нет выходных, скажем так, поэтому здесь есть риски, и у сотрудников может размываться граница между работой и отдыхом. А живое общение в команде, оно порой ускоряет принятие некоторых решений. Поэтому можно, наверное, сказать, что этого эффекта на дистанте можно лишиться. Поэтому при этом сегодня удаленная работа – это уже полноценный формат, нужно понимать. И при четких задачах и инструментах онлайн-координации большинство сотрудников показывают, по сути, тот же результат, что и в офисе. Поэтому инициативу стоит внедрять точечно, на мой взгляд, там, где задачи формализуемы, есть инструменты для координации, оборудовано хорошо рабочее место.
1: Директор строительной компании «АСКаркас» Сергей Ведрицкий напомнил, что единые рекомендации могут оказаться лишними. Многие организации уже выработали свои гибридные форматы.
2: Я думаю, что такая инициатива сугубо индивидуальна. Есть различные сферы, различные условия труда. Кому-то это подходит, кому-то не подходит, для кого-то это недопустимо и невыполнимо. Поэтому здесь предприниматели, директора компании принимают решения самостоятельно. Более того, на данный момент много организаций уже имеют гибридные условия труда, где человек может сидеть в офисе, может работать на удаленке. Ни для кого это уже не является чем-то новым, поэтому подобные решения нужно принимать по месту и местными системами управления.
1: Директор краснодарской компании Solar Center Алексей Попов также выступил за невмешательство. Бизнесмены сами способны взвешенно решать, когда нужен офлайн, а когда допустима удаленка.
3: Я считаю, что кубанские предприниматели, хорошо понимая, зная свой бизнес, могут принять самостоятельное взвешенное решение, как лучше управлять своим бизнес-процессом и как лучше управлять коллективом, или переводить его на удаленку, или работать в стандартном, в очном формате. Вот я считаю, что лишний раз тут не надо вмешиваться в этот процесс. Каждый принимает самостоятельное решение. Поэтому мое мнение, что надо дать волю предпринимателям принимать самостоятельные решения.
1: Между первыми и вторыми майскими праздниками в 2026 году 5 рабочих дней с 4 по 8 мая. Именно в этот промежуток депутат Гусев предложил официально рекомендовать удаленку. Бизнес Краснодара просит об одном – не создавать новую отчетность и оставить право выбора за руководителями, которые лучше знают свой коллектив и производственные процессы. Анна Елина, Бизнес ФМ Краснодар.
4: Компании и корпорации.
5: В краснодарской студии Николай Иванютин.
4: Отчеты и планы.
5: Группа компаний точно завершила строительство двух домов, в первой очереди жилого комплекса «Цветной бульвар». В станице Северской нашего края ключи от квартир получат 342 семьи. Проект расположен в 40 минутах езды от Краснодара и занимает 14 гектаров. Всего комплекс включает 20 домов средней этажности. Дворы полностью свободны от автомобилей. Парковка вынесена за периметр. Внутри квартала размещены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Центром проекта станет прогулочный бульвар длиной почти полкилометра с магазинами, кафе, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. Девелопер построил для комплекса собственную инженерную инфраструктуру, две артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции и блоки очистки сточных вод. На финальной стадии находится детский сад «Умка» на 350 мест с лабораторией, кружками и музеем казачьей культуры. По данным девелопера, около 80% клиентов в «Цветном бульваре» приобретают квартиры для собственного проживания. За полтора года стоимость квадратного метра в проекте выросла примерно на 25%. CEO группы компании «Точно» Анастасия Полежаева сообщила, что в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья и передать ключи от более чем 11 тысяч квартир. Выручка «Магнита» выросла на 15,3% в прошлом году и на 13,1% в первом квартале этого года. Общая выручка по итогам прошлого года достигла 3 миллиардов 509 миллионов рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,4% до 3 миллиардов 483 миллионов рублей. В апреле динамика ускорилась. За первые две недели месяца продажи выросли без малого на 15%. Онлайн-оборот товаров показал рост на 84,2% год к году

0: достигнув 185 миллиардов 300 миллионов рублей. Среднее количество заказов в день превысило 316 тысяч. В 2025 году компания открыла 2521 магазин максимум за 5 лет. Реновацию прошли рекордные 3124 торговые точки. Капитальные вложения в развитие составили более 187 миллиардов рублей. Завершена интеграция «Азбуки вкуса».
1: Реклама. Бизнес FM. Контекст.
0: Каждый четверг в Нео-таверне «Я-Я» самые ранние бизнес-завтраки с Куб-А-Клубом. Герои бизнес-завтрака, предприниматели, владельцы бизнеса и просто яркие и успешные личности Краснодара. Гостей ждет уютная атмосфера, интересные и полезные знакомства и заряд бодрости от общения с единомышленниками. Билеты на сайте Куба.Клаб. 16+.
1: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет. Что с курсом, что с налогами, каков прогноз? Как на этом заработать, во что вложить и как потратить? Что вообще происходит в мире? Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. Кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта с Ираном может занять 2-3 недели. По его словам, Вашингтон уже выполнил значительную часть поставленных задач, и оставшийся этап не потребует много времени. Он добавил, что сроки не являются критичными для Вашингтона и не связаны с внутриполитической повесткой, в том числе с предстоящими выборами. При этом глава Белого дома подчеркнул, что ключевой целью США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия, отметив, что именно эта позиция получает наибольшую поддержку внутри страны. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца правозащитника Льва Пономарева. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания Пономарева при экстрадиции или депортации в Россию. Льва Пономарева включили в реестр иностранных агентов в декабре 2020 года. Он стал одним из первых, кто получил в России штраф за отсутствие соответствующей маркировки в соцсетях. В апреле 22-го правозащитник уехал из России, МВД объявило его в розыск. Рэперу Гуфу отменили приговор по статье о самоуправстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда. Алексей Долматов, это настоящее имя музыканта, был приговорен к 1 году условно. Ему также отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Долматов был задержан в октябре 2024 года после драки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Телеграм-каналы писали, что он отказался платить, после чего устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. После инцидента Гуф опубликовал видео, в котором извинился за свой поступок. В феврале потерпевший по делу рэпера попросил прекратить уголовное дело. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 3:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минувшей ночью несколько российских регионов отбивали массированные атаки украинских дронов в Чувашии. Рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера из-за налета БПЛА. В Чебоксарах повреждено здание, есть погибшие и пострадавшие, остановлено движение общественного транспорта. На подлете к Москве за сегодня сбили 10 беспилотников. Между тем, Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. Если же будет попытка сорвать празднование Дня Победы, по центру Киева нанесут ответный удар, предупредили Минобороны. Зеленский после этого сказал, что Украина ведет режим тишины с 0 часов 6 мая. Это завтра. Иран накануне вечером атаковал ракетами Эмираты. Иранское агентство «Фарс» утверждало, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая. Кроме того, дрон поразил нефтяной район Фуджейри. Нефть Брент из ракетных ударов подскочила на 6%.

0: процентов. Сегодня снижается, сейчас $113 за баррель. Все подробности в эфире Business FM. Следственный комитет будет расследовать атаку ВСУ на Чебоксарский округ, где есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ведомстве. Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары, сообщил RT источник в экстренных службах. В Чувашии рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера из-за налета беспилотников, заявил ранее премьер-министр республики Сергей Артамонов. Ночью и утром ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших, написал Артамонов в своем телеграм-канале. В Чебоксарах после атак БПЛА остановили движение общественного транспорта на неопределенный срок. В городе перекрыто несколько улиц и организованы пункты временного размещения, где дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение. Отменена работа кружков и секций, сообщил глава города Станислав Трофимов. Об обстановке в Чебоксарах говорит местный житель Сергей.
1: Это вообще в транспорте, он сейчас перестал ходить, но люди или на работе, или дома сидят. Учебное заведение не работает на дистанционном режиме.
2: А что власти говорят?
1: Глава выступал от правительства, говорят, что ситуация под контролем. Минздрав подтвердил, что да, есть там трое пострадавших. Они в основном амбулаторно лечатся, по-моему, один только в больнице. Да. Прилеты были Чебоксары, Чебоксарский район.
2: Когда сами прилеты были, СМС-оповещение было, да, сирены?
1: Да, это все есть. Первый неожиданно был, первый это был где-то в районе часа ночи. Потом рано утром, после 7 утра, после 8 было дальше каждый час. Оповещение идет на промышленных предприятиях, на некоторых эвакуация объявлена. Сейчас, насколько я знаю, место попадания тоже ограничили движение пешеходов в разных местах. Паники нет, но людям как бы страшно, это понятно психологически, но, по-моему, глобальной паники нет. Но такого уже не было, чтобы несколько раз идет. А так регулярно это в последнее время. Власти предлагают, если есть возможность не покидать жилье или безопасное место.
2: А с интернетом как сейчас?
1: Со сбоями, у нас давно уже со сбоем, последние несколько месяцев. Мобильный интернет у нас плохо.
0: Сергей, житель Чебоксар. За почти 12 часов российские регионы атаковало более 300 беспилотников, сообщили в Минобороны. В Ленобласти дроны ударили по промзоне в Киришах. На месте возник пожар, он локализован, жертв нет. Основной целью был Кинев, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащий Сургутнефтегазу и уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. Сбиты еще 4 беспилотника, летевшие на Москву, заявил Сергей Собянин к 13 часам. Всего с начала суток сбито 10 беспилотников. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявляли режим ракетной опасности. Также они предупреждали в ряде регионов Урала и Поволжья. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены о массированной атаке. Говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Дальность до 2000 километров. Екатеринбург, Челябинск, Орская область. Это далеко. Созданы такие дроны, что они могут на такую дальность действовать с уменьшенным запасом взрывчатки, с увеличенным запасом топлива. Такую дальность могут работать дроны типа «Лютый». Чуть на меньшую дальность дроны FP-1. Во-первых, это медийный эффект. Этот фактор играет огромную роль для ВСУ. Такое ощущение, что они действуют по заранее продуманной программе. Бьют по нефтегазовой инфраструктуре. Объекты нефтегазовой инфраструктуры – это очень удобные объекты для нападения именно дронами.
0: Дмитрий Корнев. Накануне Россия объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская страна последует ее примеру. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Гражданским и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город. После заявления о перемирии 8 и 9 мая от российского Минобороны Зеленский объявил режим тишины, начиная с полуночи с 5 на 6 мая, и отметил, что Киев будет действовать зеркально. Комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валда» и кандидат исторических наук Андрей Картунов.
4: Если говорить о перемирии как о технической паузе, коротком перемирии, которое, в общем, не влияет на дальнейший ход конфликта, на переговоры о его завершении, то, в общем, это скорее характерно было для российской страны. Российская страна на протяжении последних лет неоднократно идею высказывала и даже в одностороннем порядке реализовывала. Мы помним истории с рождественским перемирием, с пасхальным перемирием. Сейчас очередное перемирие, это связано с Днем Победы. В Киеве решили, что неправильно будет отдавать эту карту в руки Москвы.

0: Москвы, надо тоже предложить технические перемирия, которые бы свидетельствовали о миролюбивом настрое украинского руководства. В киевском предложении отсутствует конкретизация относительно того, там, что в это перемирие входит, а что может оставаться за его пределами. Но здесь речь идет о технической паузе, которая едва ли существенно изменит ход соприкосновения по прямой линии, тем более ход переговоров, когда, если такие переговоры возобновятся.
1: Андрей Картунов. Украинские СМИ составляют свою сводку атак со стороны России за минувшую ночь. Так, в Полтавской области ночью ракеты и дроны нанесли удары по промпредприятиям и газовой инфраструктуре. Погибло 5 человек, более 30 ранены. Без газоснабжения остались 3500 человек. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Харьковской и в Днепропетровской области. В Киевской области российские дроны ночью ударили по предприятию в Вышгородском районе. Возникший пожар потушили к утру. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. Начало американской операции «Проект Свобода» по разблокировке Ормузского пролива вызвало гнев Ирана, пишет Рейтер. Накануне США сообщили, что уничтожили 6 небольших иранских военных катеров. В Тегеране заявили об американской атаке на 2 грузовых судна и гибели по меньшей мере 5 человек. В свою очередь, иранским обстрелам подверглись несколько торговых судов. Также Тегеран ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Дрон поразил нефтяной район Фуджейри, где вспыхнул пожар. Сегодня Иран атаковал катерами, ракетами и беспилотниками 2 американских эсминца, следовавших через пролив при поддержке истребителей и вертолетов, сообщает CBS. Корабли, по данным Пентагона, не получили повреждений. В Центральном командовании США заявили, что первый день операции по возобновлению движения судов через пролив прошел тактически успешно. В иранском парламенте сообщили, что США нарушает режим прекращения огня, подчеркнув, что ситуация в том виде, в каком есть, невыносима для США, хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий. А перспективы конфликта говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: Перемирие, которое действует 4 недели, привело всех участников конфликта в странный тупик, точнее говоря, все зависло. Цели не достигнуты никем. Тактически это перемирие было более выгодно Ирану, пока не началась плотная блокада портов, недопущение экспорта иранской нефти. С этого момента на более долгую перспективу Иран оказывается в положении Венесуэлы или Кубы несколько месяцев назад, когда удушение экономики будет приобретать все более очевидные черты. Для Соединенных Штатов это перемирие тоже незаконченное. Цели, которые были объявлены Трампом, не достигнуты. А сколько это может продлиться и как сильно повлияет на мировые нефтяные рынки, тоже непонятно. В результате складывается ситуация, когда всем более перспективно новый раунд конфликта военного, поскольку здесь тупик, в случае применения силы, возможно, какое-то новое развитие событий. Поскольку по итогам первого раунда военного конфликта Иран продемонстрировал свою дееспособность, возможно, в Тегеране считают, что лучше попробовать еще раз прямое столкновение, чем то, что происходит сейчас. К чему это приведет, никто толком не знает. Получается, что иранская сторона подталкивает Соединенные Штаты к более активным действиям, а, соответственно, к росту рисков для них. Трамп явно не хочет военных действий, но он не может позволить себе бесконечно долго пребывать в этом подвешенном состоянии. Из этого логически вытекает, что сейчас может произойти какой-то новый всплеск, удары американские по Ирану, иранские ответы по заливу. Второй раз примерно то же самое, но только в более острой форме. Решит ли это каким-то образом тот вопрос, из-за чего все начиналось, не факт.
1: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Трамп на вопрос журналистов о том, продолжается ли еще перемирие с Ираном, не ответил. Но, по его словам, Ирану так или иначе придется заключить с США правильную сделку, иначе Вашингтон очень легко одержит победу. Америка уже нанесла Ирану значительный ущерб, и потому не торопится с заключением сделки и не считает время решающим фактором в переговорах, добавил президент США. Он также снова назвал сроки завершения конфликта 2-3 недели. О том, что о перемирии и ближневосточном конфликте пишут иностранные СМИ в обзоре зарубежной прессы.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.

0: США, Иран, как пишет Рейтер, выпускает противоречивые заявления. Пока одни говорят о своих успехах, противник тут же опровергает информацию и подтвердить ее не выходит. Вашингтон-Пост также отмечает, что перемирие как никогда шаткое. Эскалация – попытка США и Ирана закрепить свои позиции в переговорном процессе. В частности, для Тегерана это рычаг давления, чтобы получить репарации и добиться отмены санкций. Ормузский пролив, контроль над ним и судоходство по нему все еще остается ключевым вопросом в конфликте, потому что стороны не могут продвинуться в переговорах. CNN, анализируя операцию «Проект Свобода», приводит разные оценки военных аналитиков. Одни говорят, что успех – слишком громкое слово для двух прошедших по проливу судов, учитывая, что в прежние времена в день по Ормузу проходило порядка 120 танкеров и контейнеровозов. У США есть ресурсы, чтобы сопровождать суда, но чем их будет больше, тем сложнее будет это сделать. Потому их число, если увеличится, то до 20-30 в сутки. И это при условии, что у США все будет идти так же, как и сейчас. Что при этом будет делать Иран? Телеканал полагает, что Тегерану и не нужно препятствовать каждому проходу судов по проливу. Достаточно поддерживать уже существующие риски, чтобы трафик не увеличился. Также, по мнению аналитиков, велика вероятность, что Иран будет теперь чаще смотреть за рамки Ормузского пролива и искать новые объекты для атак, например, энергообъекты региона. Французская Le Monde при этом считает, что фактически Ормузский пролив после старта американской операции находится в двойной блокаде, особенно после нового витка эскалации.
1: На данный момент, по данным Центрального командования США, в Персидском заливе прохода через Ормузский пролив ожидают суда из 87 стран. Десяткам компаний и судовладельцев Америка гарантировала безопасный проход через пролив.
2: Реклама. Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Коттеджный комплекс бизнес-класса «Усадьба Самоцветы». Левый берег реки Кубань. Современные дома в стиле райта и хай-тек. Рассрочка от надежности. Надежного аккредитованного застройщика. Подробности в офисе продаж или по телефону 8 800 700 07 93. Усадьба Самоцветы. Ваш дом у реки.
6: Правила дорожного движения для пешехода. Используйте световозвращающие элементы. Они помогут сделать вас заметнее для водителей в темное время суток.
7: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Ярославский ликероводочный завод начнет выпуск водки под брендами «Байкал», «Нерпа» и «Победа». Все они позиционируются в среднем ценовом сегменте и выше. Российские производители все чаще делают ставку на дорогую водку вслед за растущим спросом, отмечают эксперты. На такую продукцию могут переориентироваться, например, потребители коньяка и виски. Девелопер «Хаттон» построит промышленный парк на востоке Москвы. Общая площадь объекта неподалеку от станции метро «Новокосино» составит 14 тысяч квадратных метров. Два трехэтажных корпуса позволят разместить производство разных форматов – от автомобильного до текстильного. Для девелопера это уже второй промышленный парк в границах Старой Москвы. РЖД предоставил скидку 50% на перевозки металлолома. Особые условия будут действовать до 30 сентября с возможностью продления до конца года. Как говорится в сообщении компании, речь о транспортировке по железной дороге лома черных металлов в полувагонах в направлении 28 станций, через которые обеспечиваются сырьем металлургические комбинаты страны. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Без четверти три в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Малые планеты возле Плутона неожиданно нашли атмосферу. Открытие сделали японские астрономы. Они наблюдали за ледяным телом из разных точек страны в Киото, Нагано и Фукусиме. Во время звездного затмения свечение объекта не оборвалось, как это бывает с твердым телом. Угасание было постепенным, что говорит о наличии тонкого газового слоя. У крошечного по космическим меркам объекта диаметром всего 500 километров такое наблюдается едва ли не впервые, рассказывают журналисты Рейтер.

0: Атмосфера объекта примерно в 5-10 миллионов раз тоньше, чем плотная атмосфера Земли, и примерно в 100 раз тоньше, чем разреженная атмосфера Плутона. Это открытие предполагает, что некоторые небольшие ледяные тела во внешней части Солнечной системы могут быть не совсем неактивными или неизменными, как предполагалось ранее. Исследователи представили два возможных объяснения такого явления. Это может быть устойчивая атмосфера, возможно, поддерживаемая криовулканизмом, с газами, просачивающимися из недр через трещины на поверхности, не земной вулкан с расплавленной породой, а холодная ледяная версия, состоящая из летучих газов и льдов. В качестве альтернативы атмосфера могла быть временной и образоваться из газов, выделившихся при недавнем столкновении другого, меньшего по размеру объекта с этим, к примеру, после удара метеорита.
1: Что означает это открытие для наших представлений о Солнечной системе и почему не стоит ждать быстрого прорыва, объясняет научный журналист Михаил Котов.
2: Состава этой атмосферы нет. Мы имеем только результат, то, что увидели. Вполне возможно, что сейчас будет использоваться телескоп НАСА Джеймс Уэбб, направлен на эту планету. Ученые попытаются понять, какой состав у этой атмосферы. Тогда, возможно, это позволит прояснить и ее происхождение. Как правило, используется для такого, да, спектральный анализ, потому что дотянуться каким-то другим способом мы не можем. Мы можем только увидеть спектр. Обычно в астрономии, уж тем более в астрофизике, между тем, как было проведено наблюдение, и тем, как вышли статьи, а тем более какие-нибудь там еще более серьезные работы, объединяющие несколько статей, проходят действительно годы. Это нормально.
1: Михаил Котов, обнаруженному объекту с атмосферой ученые дали пока техническое именно наименование 2002XV93, но японские астрономы надеются, что смогут присвоить своему открытию более запоминающееся имя. Например, Амамику в честь богини-создательницы из окинавской мифологии. Ритейлер видеоигр GameStop хочет купить eBay за 56 миллиардов долларов. И это при том, что рыночная капитализация GameStop в 4 раза меньше, чем eBay. Если эта сделка состоится, то она перевернет обычные правила сделок, слияний и поглощений, пишет Рейтер. Продолжит Валерий Бадоев.
3: О довольно наполеоновских планах по покупке eBay гендиректор GameStop Райан Коэн заявил в интервью газете Wall Street Journal. Он предложил выкупить акции eBay за 55,5 миллиардов долларов, то есть по 125 долларов за штуку, что на 20% выше цены закрытия в пятницу. Коэн считает, что eBay должна стать конкурентом Amazon, который сейчас является крупнейшим в мире онлайн-ритейлером. И настроен глава GameStop, судя по всему, серьезно. Если его предложение совет директоров eBay не рассмотрит по существу, то он намерен предложить сделку непосредственно акционерам. Для финансирования всего этого Коэн, ожидаемо, будет привлекать заемные средства. Он уже получил расписку от TD Securities, что они предоставят ему 20 миллиардов долларов. Еще 9 миллиардов есть на балансе у GameStop. Остальную сумму планируется получить тоже за счет кредитов. Могут быть даже привлечены зарубежные инвесторы, включая суверенные фонды на Ближнем Востоке. GameStop уже принадлежит около 5% акций eBay. Но сделка, даже если и состоится, выглядит неоправданной, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: После того, как господин Маск так покупал Twitter, мне кажется, что любое слияние и поглощение в современных реалиях возможно. Но мне кажется, здесь больший вопрос даже не в том, что есть ли деньги или будут ли они или нет, а в чем вообще, в принципе, заключается идея. Потому что для меня как-то не очень понятен синергетический эффект и тем более вот этот лозунг «догнать и перегнать Amazon» и прочее. В моем понимании покупка или объединение с GameStop это не является рецептом успешной конкуренции с Amazon.
3: Директор GameStop Райан Коэн в принципе известен на рынке как довольно нестандартный игрок. Розничные трейдеры даже дали ему прозвище «Король мемов» за то, что он имеет огромное влияние среди индивидуальных инвесторов США. GameStop в период пандемии COVID-19 понесла существенные финансовые потери, так как ритейл видеоигр переехал в онлайн-сегмент. Хедж-фонды тогда сделали ставку на понижение. Однако благодаря ажиотажу в соцсетях акции GameStop выстрелили на 1700%. И не последнюю роль в этом сыграл именно Коэн. Но сейчас, конечно, котировки компании далеки от времен пятилетней давности. Тем более, что выручка GameStop продолжает падать. Однако в eBay заявили, что рассмотрят предложение. Но все это не больше, чем шумиха, считает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир.

0: Владимир Рожанковский.
1: Я думаю, что сделка не состоится. Это очередной хайп GameStop'а. Их задача будет сейчас наводнить вот этой новостью первые полосы газет. И я думаю, что они с этой задачей с успехом справятся. В целом у eBay ситуация не такая уж плохая. И поэтому я не вижу причин, почему eBay будет соглашаться. Другая тема, которая, мне кажется, более правдоподобная, это то, что eBay, также воспользовавшись шумихой и таким маркетингом, сможет себя подороже продать Amazon, поскольку в целом Amazon, по всей видимости, рано или поздно поглотит eBay.
0: Если сделка между GameStop и eBay все же каким-то образом состоится, то Райан Коэн, как он сам говорит, займет место гендиректора объединенной компании. Напомним, что под его руководством GameStop закрыла сотни своих магазинов, хотя и переориентировалась на продажу коллекционных предметов, игровых карточек, ретро-консолей и прочего. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Фейк-ньюс. На заре газетного дела выдуманные новости были делом вполне обычным. Настоящих интересных новостей было немного, а заполнять полосы и развлекать публику было нужно. И, например, леденящие душу легенды о главном злодее Трансильвании графе Дракуле появились как раз благодаря немецкой прессе. А в 1776 году в Париже в земледельческой газете была опубликована статья о новом, невероятно результативном способе ловли диких уток при помощи крупных желудей, слабительного и веревки. В статье говорилось, что один особо удачливый судебный пристав таким образом поймал целую стаю из 20 птиц, которые все на той же веревке чуть не унесли охотника в небо. С тех пор у подобных новостей появилось собственное название «Газетная утка». Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес ФМ. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
3: Литий – самый легкий из металлов, почти в два раза легче воды. При этом аккумуляторы, на которые сегодня уходит без малого 90% мирового потребления лития, не производят впечатления невесомых. Это потому, что, собственно, лития в них всего пара процентов по массе, а остальное – графит, алюминий, медь, никель, железо, кобальт и много всего еще. Будущее электроэнергетики без лития пока не просматривается. Он работает не только в гаджетах и автомобилях, но и в промышленных системах, которые сглаживают нестабильность работы солнечных и ветровых станций. Литий делает сплавы легче без потери прочности. Их применяют в авиации, бронезащите, велосипедных рамах и скоростных поездах. Оксид лития используют в специальных стеклах и стеклокерамике. Хлорид и бромид из-за их высокой гигроскопичности в системах осушки и кондиционирования воздуха. Стеарат лития – компонент универсальных смазок, которые работают даже при минус 60. В медицине карбонат лития – это классический нормотимик для стабилизации настроения. Он сегодня остается одним из ключевых препаратов при биполярном расстройстве. В последние годы пауэрбанки и другие литий-ионные устройства подвергаются сильной дискриминации во время авиаперевозок. В Соединенных Штатах в 2024 году было отмечено 89 эпизодов с перегревом или возгоранием аккумуляторов на борту. Это немного, но подталкивает регуляторов и компании к запретам. Дело не в самом литии, а в сценарии возгорания. Из-за высокой плотности энергии и компактности устройств

0: аварийный перегрев одной ячейки может вызвать каскадную реакцию на соседних.
1: Другим наука на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. Но за $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
2: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В ряде муниципалитетов Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников. Серийное оповещение включили в Туапсе, Новороссийске и Геленджике. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на глав городов. Ранее аэропорт Геленджика ограничил работу для обеспечения безопасности. В горах Карачаево-Черкесии пропали две туристки. Они должны были завершить свой маршрут накануне, но не смогли найти выход к населенному пункту в Зеленчукском районе. На поиски девушек направлены 15 спасателей МЧС. Одна группа обследует перевал Муха. Это выход к селу Красное Карачаево. Вторая – Архызское седло и Моровское ущелье. В США умерла основательница бренда Gap Дорис Фишер. Она скончалась 2 мая в кругу родных. Предпринимательнице было 94 года. Супруги Дон и Дорис Фишер основали сеть магазинов Gap в 1969 году. На сегодняшний день ритейлер одежды стал крупнейшим в США и третьим по объемам в мире, включив в себя другие бренды. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет во вторник в Пекин для обсуждения обстановки на Ближнем Востоке и в мире. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Исламской Республики. Напомню, в конце апреля глава иранского МИД совершил международное турне. Сначала он посетил Пакистан, затем Оман, а потом Россию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Москве спустя 4,5 часа заработал мобильный интернет и стали приходить смски. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены, сообщили в Минцифры. Как с новыми реалиями сживаются горожане и бизнесмены? Российский павильон на Венецианской биеннале готовится открыться для прессы и приглашенных гостей. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступал против присутствия российской экспозиции. Звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале гранта. Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. А практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. А кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес».

0: СФМ. В Москве спустя 4,5 часа заработал мобильный интернет и стали проходить смски. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены, сообщили в Минцифры. Сегодня с 8 утра жители столицы жаловались на неработающий интернет. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. А там, по состоянию на апрель этого года, более миллиона сайтов, включая госорганы, маркетплейс, соцсети и банки. Как рассказала слушательница Бизнес-ФМ и предприниматель Татьяна, из-за сбоев она не смогла провести зарплату своим сотрудникам.
1: Децифровизация.
2: Сегодня утром мы не смогли отправить зарплаты. СМС-коды для подтверждения платежей просто не приходили. Банк развел руками, проблему у операторов ждите. У нас 40 сотрудников, сегодня день выплат. Я предложила банку приехать в офис и подтвердить платежи лично, на что получила ответ. Офиса в обслуживании нет, других способов подтверждения, кроме СМС, не существует. Получается абсурдная ситуация. Если у банка нет физического отделения, деньгами по факту управляет не банк, а мобильный оператор. Нет связи, нет выплат. Мы уже начали в аварийном режиме перебивать платежки вручную через запасной счет в другом банке, где есть пуш-уведомления и пароли. А пока готовили обращение к вам, СМС внезапно прорвало, и мы успели все отправить. Но выводы сделаны. Теперь будем работать только с теми банками, у которых есть нормальные офисы и альтернативные каналы связи.
0: Татьяна, предприниматель, с временными сложностями столкнулись и автомобилисты. Нельзя было оплатить городскую парковку. Дептранс столицы рекомендовал использовать для этих целей звонок по телефону или смс-ке. Но сообщения тоже не отправлялись. Не работали и приложения для вызова такси, рассказал москвич Эдуард.
3: Большие проблемы. Я в Химках сейчас взял пассажира, у пассажира есть интернет. Сейчас еду по Ленинградке, у меня интернета нет, у меня офлайн-навигация работает. Просто у меня дорогу прокладывает синим цветом и не показывает пробки. Я не знаю, как я буду закрывать заказ. В 8 утра я получил один заказ, и интернет сразу пропал. Я этот заказ закончил, вез человека, покатался. Думаю, поеду в область. В область приехал, интернет появился. Сейчас выполняю второй заказ, а дальше я не знаю, как будет.
0: Москвич Эдуард. Также горожане жаловались, что не могут купить еду в вендинговых автоматах, а в некоторых магазинах перестала работать система «Честный знак». О сбоях сообщали приложения по доставке еды и аренде самокатов, а столичные театры и музеи попросили гостей заранее распечатывать билеты из-за невозможности открыть их в электронном виде. О перебоях в работе интернета этим утром сообщали и жители Петербурга. Но, как рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный, сбои были временными и связаны, вероятно, были с атакой беспилотников.
4: Первые сообщения стали появляться сегодня. Вот приложение одного из крупных банков наших российских. Уведомление, что с 5 по 9 могут быть проблемы с интернетом и доставка смс-сообщений. Но пока сильных ограничений я не заметил. Рано утром, когда была очередная атака на Ленобласть, мобильный интернет переключили на белый список. С мобильного можно только на разрешенные порталы зайти. В течение 2 часов после того, как беспилотники сбиты, интернет мобильный восстанавливается. Сейчас я нахожусь в центре, и мобильный интернет у меня работает полноценно.
0: Сергей Корунный, Нева Тудей. Накануне мобильные операторы разослали жителям Москвы уведомление о том, что с 5 по 9 мая в городе будут перебои с интернетом и смс-сообщениями в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Телеком-компании сделали это в разных формулировках. Мегафон и Билайн рекомендовали пользоваться Wi-Fi. А МТС уточнил, что сбои будут не только с интернетом, но и с безналичной оплатой. А надежнее всего будет использовать домашний Wi-Fi, подчеркнул оператор. Были также упоминания про то, что пользователи могут воспользоваться технологией Voice over LTE в настройках телефона. Что это рекомендация, что ограничения в отношении смс-ок выглядят очень странными и трудно объяснимыми, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: С объяснениями сложновато, и СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет, мобильного интернета в те времена вообще не было. СМС совершенно отдельная услуга, которая может работать с включенным мобильным интернетом, с включенным. Если мы гадаем, то мне кажется, то, что описывается фразой «дуть на воду», обжегшись на молоке, дует на воду. Кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность. И на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил. Звучит странновато, но оно может быть.
6: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over

0: LTE в настройках смартфона.
1: Это для меня, если честно, самая большая загадка, потому что технология VoiceOver LTE, технология передачи голоса по сетям четвертого поколения, придумана была исключительно потому, что когда большие мировые инженеры занимались разработкой стандарта LTE, в гонке за интернет-скоростями они, как это не забавно, просто забыли о том, что есть такая старая добрая услуга, как голосовая связь. Поэтому обычный голосовой

0: будет работать с перебоями, то я бы ожидал, что с перебоями будет работать и голос. Поэтому почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G GSM, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
1: Обычные звонки проходят по какой технологии?
0: Обычные звонки проходят по сети либо 2G, либо 3G. Именно там есть услуга старого доброго коммутируемого голоса.
2: Гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник. Во вторник утром мы увидели репетицию отключения интернета к 9 мая, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами, потому что терминалы должны быть постоянно подключены к банку. В офлайне терминалы у нас в основном не работают. Вот это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. И вот из-за этой легкой неразберихи, из-за того, что еще это не отработано, видим вот такую вот разную информацию, и в числе, в случае необходимости применить такой локдаун, производятся такие легкие учения, чтобы все на всех уровнях знали, что надо, понимали, где есть слабые места, и, собственно, их усиливали, и в дальнейшем уже такое выключение проходило безболезненно. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
2: Гендиректор Фишман Алексей Горелкин. В Минцифры заявили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи заблаговременно предупредят своих абонентов. Российский павильон на Венецианской биеннале открылся для прессы и приглашенных гостей. В дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы «Вход по приглашениям», а с 9 мая по 22 ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта «Дерево укоренено в небе», в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесиных. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступал против присутствия российской экспозиции, звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале грантов 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Жюри биеннале искусства сначала исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а позднее подало в отставку. Вот что заявил Бизнес ФМ спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
4: Эта программа осуществляется комиссаром нашего павильона Анастасией Корнеевой под шквалом антироссийских высказываний и действий итальянской прессы и не только ряд министров культуры европейских стран, включая такие далекие от Италии страны, как Дания, приняли очень жесткие заявления, которые включают в себя такие слова, что в России не место в хорошем обществе. Но позиция президента Венецианской биеннале Пьетро Анджело Бутафокио совсем иная. И дело не в том, что он благоволит нашему павильону, нашему проекту. По его мнению, оно было высказано в итальянской газете «Карьера Делла Сера» 25 апреля, незадолго до начала предпоказов на Венецианской биеннале, он высказал следующую мысль, что если 30-летие кровавого, жестокого правления Медичи было отмечено войнами и острыми конфликтами, одновременно оно породило великие произведения искусства, такие как произведения Микеланджело, Леонардо да Винчи и других гениев Возрождения, то 500 лет мирной и спокойной жизни Швейцарии выдали для мировой культуры только часы с кукушкой. Я не буду сейчас опровергать его слова в отношении Швейцарии, которые были замечательные, на самом деле, литераторы, музыканты и художники, но суть сводится к следующему. Он не хочет, чтобы на биеннале отсутствовали те страны, которые считаются неудобными. И в этом смысле, как он сказал, я не хочу, чтобы биеннале превратился в часы с кукушкой. То есть участие в биеннале, в том числе российских артистов, это желание расширить палитру биеннале. Это в высшей степени важно для Бутафокио, и я думаю, что здесь дело не в его там приверженности России, или наоборот, неприверженности России. Он как очень опытный и глубокий глубокий художественный менеджер понимает, что

0: разнообразие проектов, представленных на Биеннале, будет привлекательным для публики.
1: Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, участники российской программы на Венецианской биеннале современного искусства рассчитывают на объективный подход европейских структур и сохранение принципа независимости искусства от политики. Об этом ТАСС сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. А музыканты, как творческие люди, конечно, переживают за исполнение своей программы, особенно в столь непростых условиях давления на российскую делегацию, но мы еще надеемся на порядочность еврокомиссаров, на понимание того, что искусство вне политики, сказал он. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Россия вернулась на биеннале после 4-летнего перерыва. В этом году в выставке участвует 110 стран. Вместо профессионального жюри проекты будут оценивать зрители.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
3: Эту программу представляет ДМ Авто Север, официальный дилер Теннет. Краснодарский край возглавил список регионов страны по темпам прироста задолженности населения перед банками. Как следует из анализа данных Центробанка, проведенного РИА Новости, по итогам марта объем просроченных платежей на Кубани увеличился на 1,6% в сравнении с февралем. Именно в южных регионах России зафиксирована наиболее активная динамика накопления долгов. Аналитики опирались на официальную статистику Банка России, которая учитывает нынешнее состояние кредитных портфелей физлиц. Ситуация в нашем крае оказалась наиболее выраженной на фоне остальных субъектов федерации. Геленджик занял первое место в нашем крае по темпам роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по итогам первого квартала 2026 года. Как написал в соцсетях глава города Алексей Погодистов, также муниципалитет занял третье место по темпам роста доходов консолидированного бюджета. Доходы консолидированного бюджета за январь-март составили 4 миллиарда 160 миллионов рублей. Доходы местного бюджета достигли 2 миллиардов 580 миллионов рублей. Рост без малого на 84%. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 27,5% до 1 миллиарда 180 миллионов рублей. Безвозмездные поступления увеличились почти вдвое. Благодаря этому власти направили денежных средств на ЖКХ в 8,4 раза больше, чем годом ранее. На образование выделено 928 миллионов, а на социальную политику 111 миллионов рублей. Конкурс на проведение работ по реконструкции Краснодарского водохранилища объявила госкомпания «Центр регион Водхоз». Стартовая стоимость проекта составляет 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Подача заявок для потенциальных подрядчиков продлится до 18 мая. Исполнитель контракта должен будет провести комплекс работ, включающий реконструкцию, пусконаладочные работы и испытания оборудования. Все этапы должны быть оформлены в соответствии с законодательством. Проект реконструкции водохранилища разделен на два этапа. Первый, связанный с проектно-изыскательскими работами, планируется завершить к сентябрю будущего года. Второй этап, предполагающий строительно-монтажные работы, должен быть закончен до конца октября 2030 года. Ученики из Краснодарского края взяли 50 дипломов на Всероссийской олимпиаде.

0: среди школьников. 8 первых мест и 42 призовых. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, это лучший показатель региона за много лет. Дети показали высокий уровень знаний, некоторые получили награды сразу по двум предметам, а несколько человек стали дипломантами в третий и даже четвертый раз. Осенью победителям выплатят по 150 тысяч рублей, а призерам по 100 тысяч, добавил Кондратьев.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
0: Теперь о погоде. На территории края все так же дождливо, ожидается потепление. В Сочи 13 градусов, облачно, в Новороссийске 11, в Ейске 15 тепла, в Майкопе 12, а в Краснодаре до 13 тепла, пасмурно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM Краснодар. Главные темы. Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес FM пообщался с такими отцами и, кажется, понял причину. Подробности у Натальи Шашиной.
2: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но, судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день. И сейчас получает как пособие, так и зарплату.
3: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мам просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы ни ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода, что 2 года, только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно и не какая-то уловка была. Я, получается, в декрете был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой: ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
2: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
4: С 2024 года появилась возможность законодательная оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата, и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск, и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
2: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивана предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
5: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение последние годы от рождения

0: ребенка. Это как бонусная часть работы.
1: Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала, не считая того дискомфорта, что мать получала дотации от государства, а не полноценную зарплату.
0: Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки, и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя неброшенными.
2: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ.
4: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик, Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района, Роман Бублик, глава Ейского района, Антон Толстопятов, депутат законодательного собрания Краснодарского края, Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск, Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение.ру», Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
3: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
5: В краснодарской студии Николай Иванютин.
3: Отчеты и планы.
5: Группа компаний точно завершила строительство двух домов, в первой очереди жилого комплекса «Цветной бульвар». В станице Северской нашего края ключи от квартир получат 342 семьи. Проект расположен в 40 минутах езды от Краснодара и занимает 14 гектаров. Всего комплекс включает 20 домов средней этажности. Дворы полностью свободны от автомобилей. Парковка вынесена за периметр. Внутри квартала размещены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Центром проекта станет прогулочный бульвар длиной почти 0.5 километра с магазинами, кафе, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. Девелопер построил для комплекса собственную инженерную инфраструктуру, две артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции и блоки очистки сточных вод. На финальной стадии находится детский сад «Умка» на 350 мест с лабораторией, кружками и музеем казачьей культуры. По данным девелопера, около 80% клиентов в «Цветном бульваре» приобретают квартиры для собственного проживания. За полтора года стоимость квадратного метра в проекте выросла примерно на 25%. CEO группы компании «Точно» Анастасия Полежаева сообщила, что в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья и передать ключи от более чем 11 тысяч квартир. Выручка «Магнита» выросла на 15,3% в прошлом году и на 13,1% в первом квартале этого года. Общая выручка по итогам прошлого года достигла 3 миллиардов 509 миллионов рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,4% до 3 миллиардов 483 миллионов рублей. В апреле динамика ускорилась. За первые две недели месяца продажи выросли без малого на 15%. Онлайн-оборот товаров показал рост на 84,2% год к году, достигнув 185 миллиардов 300 миллионов рублей. Среднее количество заказов в день превысило 316 тысяч. В 2025 году компания открыла 2521 магазин максимум за 5 лет. Реновацию прошли рекордные 3124 торговые точки. Капитальные вложения в развитие составили более 187 миллиардов рублей. Завершена интеграция «Азбуки вкуса».
3: Маркетинг царской эпохи. Совместный проект Бизнес ФМ и создателя авторских прогулок по Екатеринодару Андрея Ступаченко.
6: Если вы думаете, что сезонные распродажи придуманы в наше время, вы ошибаетесь. Извольте ознакомиться с объявлением от 1909 года газеты «Кубанский курьер».
7: Товарищество Богорсуковых, Екатеринодар, Красная улица, собственный дом, конец сезона, 24-27 января сего года, дешевая продажа товаров, оставшихся от сезона. Обращаем внимание на дамское и мужское готовое платье.
3: Маркетинг царской эпохи.
8: Реклама.
9: От Жибадым?

0: Это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-1910. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва» для слушателей старше 12 лет. За чистую монету.
2: Денежные приметы на «Бизнес ФМ».
1: В некоторых латиноамериканских странах, например, в Перу и Боливии, принято носить с собой в качестве талисманов так называемые «моджо» – небольшие мешочки с различным наполнением. Состав зависит от предназначения «моджо». Для привлечения денег в них кладут специальный набор трав, монеты, магнит и игральные кости. За чистую монету на «Бизнес FM».

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Крыму не будет военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Также не будет организованного шествия бессмертного полка. Он пройдет в онлайн-формате. Решение органов власти продиктовано соображениями безопасности. Аксенов заверил, что власти Крыма сделают все возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам и почтить память погибших, а республика достойно встретит главный праздник страны. Хорошовский районный суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца Льва Пономарева. Правозащитник, признанный в России иноагентом. Мера пресечения начнет действовать с момента его передачи правоохранителям при экстрадиции или депортации в Россию, либо с момента его фактического задержания на территории нашей страны. Ранее Пономарев был неоднократно оштрафован за несоблюдение требований к иноагентам. В США умерла основательница бренда Gap Дорис Фишер. Она скончалась 2 мая в кругу родных. Предпринимательнице было 94 года. Супруги Донны Дорис Фишер основали сеть магазинов Gap в 1969 году. На сегодняшний день ритейлер одежды стал крупнейшим в США и третьим по объемам в мире, включив в себя другие бренды. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств России. Об этом сообщил Михаил Дегтярев. Он уточнил, что юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Следственный комитет будет расследовать атаку ВСУ на Чебоксарский округ, где есть погибшие и пострадавшие. В Чувашии рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера из-за налета беспилотников. За почти 12 часов российские регионы атаковали более 300 беспилотников, сообщили в Минобороны. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. Накануне США сообщили, что уничтожили 6 небольших иранских военных катеров, а в Тегеране заявили об американской атаке на 2 грузовых судна и гибели по меньшей мере 5 человек. Как ситуация в регионе может развиваться дальше? Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. А кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Следственный комитет будет расследовать атаку ВСУ на Чебоксарский округ, где есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ведомстве. 2 человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары, сообщал RT, источник в экстренных службах. А в Чувашии рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера из-за налета беспилотников, заявил ранее премьер-министр республики Сергей Артамонов. А ночью и утром в ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В Чебоксарах повреждено здание. Медики следят за состоянием нескольких пострадавших, написал Артамонов в своем телеграм-канале. А в Чебоксарах после атак БПЛА остановили движение общественного транспорта на неопределенный срок. В городе перекрыты несколько улиц и организованы пункты временного размещения, где дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение. Отменена работа кружков и секций, сообщил глава города Станислав Трофимов. Об обстановке в Чебоксарах говорит местный житель Давид.
3: Школа не работает, всех распустили. В садике дети сидели в подвалах. До обеда сейчас вот мы старшего забрали. Младшего даже не пустили в садик, сказали, идите вы домой лучше. Единственное, что, скорее всего, вот госуслуги, я имею в виду медицина, школа, садики, это уже, я понимаю, будет закрыто. Школа школа. Кстати, наверное, на каникулах уже. В клинику хотел зайти по делам рабочим, но она закрыта. Врачи там стоят, общаются. На улице кто? В общем, не работают особо. А так я работаю удаленно и все вопросы свои решаю удаленно.
4: С интернетом перебоев нет ли?
3: Нет, все нормально.
4: Удар пришелся по какому району? Насколько он вообще далеко от центра? Что известно про эту местность?
3: Ну, южный район, я знаю, там были ночью. Еще плюс в соседнем районе тоже жилой дом прилетел пару часов назад. Один погибший, как я понял. Ракета летает, видно, невооруженным глазом.
2: Местный житель Давид. За почти 12 часов российские регионы атаковало более 300 беспилотников, сообщили в Минобороны. А в Ленобласти дроны ударили по промзоне в Киришах. На месте возник пожар. Он локализован, жертв нет. Основной целью был Кинев, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащий Сургутнефтегазу и уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. Сбиты еще 4 беспилотника, летевшие на Москву, заявил Сергей Собянин к 13 часам. Всего с начала суток сбито 10 беспилотников. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Также о ней предупреждали в ряде регионов Урала и Поволжья. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. О массированной атаке говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Дальность до 2000 километров. Екатеринбург, Челябинск, Орская область. Это далеко. Созданы такие дроны, что они могут на такую дальность действовать с уменьшенным запасом взрывчатки, с увеличенным запасом топлива. Такую дальность могут работать дроны типа «Лютый». Чуть на меньшую дальность дроны FP-1. Во-первых, это медийный эффект. Этот фактор играет огромную роль для ВСУ. Такое ощущение, что они действуют по заранее продуманной программе. Бьют по нефтегазовой инфраструктуре. Объекты нефтегазовой инфраструктуры – это очень удобные объекты для нападения именно дронами.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Накануне Россия объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. А в случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Гражданским и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город. А после заявления о перемирии 8 и 9 мая от российского Минобороны Зеленский объявил режим тишины, начиная с полуночи с 5 на 6 мая. И отметил, что Киев будет действовать зеркально. Комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
6: Если говорить о перемирии как о технической паузе, коротком перемирии, которое, в общем, не влияет на дальнейший ход конфликта, на переговоры о его завершении, то, в общем, это скорее характерно было для российской страны. Российская страна на протяжении последних лет неоднократно идею высказывала и даже в одностороннем порядке реализовывала. Мы помним истории с рождественским перемирием, с пасхальным перемирием. Сейчас очередное перемирие, это связано с Днем Победы. В Киеве решили, что неправильно будет отдавать эту карту в руки Москвы, и надо тоже предложить технический перемирие, которое бы свидетельствовало о миролюбивом настрое украинского руководства. В киевском предложении отсутствует конкретизация относительно того, там, что в это перемирие входит, а что может оставаться за его пределами. Но здесь речь идет о технической паузе, которая едва ли существенно изменит ход соприкосновения по прямой линии, тем более ход переговоров, когда, если такие переговоры возобновятся.
2: Политолог-международник Андрей Картунов. Украинские СМИ

0: составляют свою сводку атак со стороны России за минувшую ночь. Так, в Полтавской области ночью ракеты и дроны нанесли удары по промпредприятиям и газовой инфраструктуре. Погибли 5 человек, более 30 ранены. Без газоснабжения остались 3,5 тысячи человек. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской областях. А в Киевской области российские дроны ночью ударили по предприятию в Вышгородском районе. Возникший пожар потушили к утру. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. Начало американской операции «Проект Свобода» по разблокировке Ормузского пролива вызвало гнев Ирана, пишет Рейтер. Накануне США сообщали, что уничтожили 6 небольших иранских военных катеров. В Тегеране заявили об американской атаке на 2 грузовых судна и гибели по меньшей мере 5 человек. А в свою очередь иранским обстрелам подверглись несколько торговых судов. Также Тегеран ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Дрон поразил нефтяной район Фуджейре, где вспыхнул пожар. Сегодня Иран атаковал катерами, ракетами и беспилотниками 2 американских эсминца, следовавших через пролив при поддержке истребителей и вертолетов, сообщает CBS. Корабли, по данным Пентагона, не получили повреждений. А в Центральном командовании США заявили, что первый день операции по возобновлению движения судов через пролив прошел тактически успешно. А в иранском парламенте сообщили, что США нарушают режим прекращения огня, подчеркнув, что ситуация в том виде, каком есть, невыносима для штатов, хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий. О перспективах конфликта говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: Перемирие, которое действует 4 недели, привело всех участников конфликта в странный тупик, точнее говоря, все зависло. Цели не достигнуты никем. Тактически это перемирие было более выгодно Ирану, пока не началась плотная блокада портов, недопущение экспорта иранской нефти. С этого момента на более долгую перспективу Иран оказывается в положении Венесуэлы или Кубы несколько месяцев назад, когда удушение экономики будет приобретать все более очевидные черты. Для Соединенных Штатов это перемирие тоже не законченное. Цели, которые были объявлены Трампом, не достигнуты. А сколько это может продлиться и как сильно повлияет на мировые нефтяные рынки, тоже непонятно. В результате складывается ситуация, когда всем более перспективно новый раунд конфликта военного, поскольку здесь тупик, в случае применения силы, возможно, какое-то новое развитие событий. Поскольку по итогам первого раунда военного конфликта Иран продемонстрировал свою дееспособность, возможно, в Тегеране считают, что лучше попробовать еще раз прямое столкновение, чем то, что происходит сейчас. К чему это приведет, никто толком не знает. Получается, что иранская сторона подталкивает Соединенные Штаты к более активным действиям, а, соответственно, к росту рисков для них. Трамп явно не хочет военных действий, но он не может позволить себе бесконечно долго пребывать в этом подвешенном состоянии. Из этого логически вытекает, что сейчас может произойти какой-то новый всплеск, удары американские по Ирану, иранские ответы по заливу. Второй раз примерно то же самое, но только в более острой форме. Решит ли это каким-то образом тот вопрос, из-за чего все начиналось, не факт.
0: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Трамп на вопрос журналистов о том, продолжается ли еще перемирие с Ираном, не ответил. Но, по его словам, Ирану так или иначе придется заключить с США правильную сделку, иначе Вашингтон очень легко одержит победу. Америка уже нанесла Ирану значительный ущерб, и потому не торопится с заключением сделки и не считает время решающим фактором в переговорах, добавил президент Соединенных Штатов. Он также снова назвал сроки завершения конфликта – 2-3 недели. О том, что о перемирии в ближневосточном конфликте пишут иностранные СМИ в обзоре зарубежной прессы.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: США и Иран, как пишет Рейтер, выпускают противоречивые заявления. Пока одни говорят о своих успехах, противник тут же опровергает информацию и подтвердить ее не выходит. Вашингтон-Пост также отмечает, что перемирие как никогда шаткое. Эскалация – попытка США и Ирана закрепить свои позиции в переговорном процессе. В частности, для Тегерана это рычаг давления, чтобы получить репарации и добиться отмены санкций. Ормузский пролив, контроль над ним и судоходство по нему все еще остается ключевым вопросом в конфликте, потому что стороны не могут продвинуться в переговорах. CNN анализирует.

0: Операцию «Проект Свобода» приводят разные оценки военных аналитиков. Одни говорят, что успех – слишком громкое слово для двух прошедших по проливу судов, учитывая, что в прежние времена в день по Армузу проходило порядка 120 танкеров и контейнеровозов. У США есть ресурсы, чтобы сопровождать суда, но чем их будет больше, тем сложнее будет это сделать. Потому их число, если увеличится, то до 20-30 в сутки. И это при условии, что у США все будет идти так же, как и сейчас. Что при этом будет делать Иран? Телеканал полагает, что Тегерану и не нужно препятствовать каждому проходу судов по проливу. Достаточно поддерживать уже существующие риски, чтобы трафик не увеличился. Также, по мнению аналитиков, велика вероятность, что Иран будет теперь чаще смотреть за рамки Армузского пролива и искать новые объекты для атак, например, энергообъекты региона. Французская Le Monde при этом считает, что фактически Армузский пролив после старта американской операции находится в двойной блокаде, особенно после нового витка эскалации.
1: На данный момент, по сведениям Центрального командования США, в Персидском заливе проход через Армузский пролив ожидают суда из 87 стран. Десяткам компаний и судовладельцев Америка гарантировала безопасный проход через пролив.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 14, 15, 17 и 18 мая. Театр наций. Спектакль «Мастер и Маргарита». Канадский режиссер Робер Лепаж представил на сцене свою интерпретацию культового романа Михаила Булгакова. Он бережно отнесся к тексту классика и придумал эффектный ход, при котором драматический театр соединяется с технологиями иллюзионных представлений. В ролях Евгений Миронов, Сергей Кемпо, Наталья Ноздрина, Виктор Вершбицкий, Андрей Смоляков и другие. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Знай меру. Девятки. Мера приближения к 100%. Золотая проба. Три девятки. Это 99,9% драгоценного металла в сплаве. Надежность сервиса какой-либо услуги в 4 девятки означает, что эта услуга может быть недоступна или сбоить не более 53 минут за год. Знай меру. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
0: Представитель владельцев облигаций ООО «Восток Ойл» сообщил о приостановке операций по счетам компании решением ФНС с 5 мая. Причина – задолженность по налогам в размере более 5 миллионов рублей. Из-за блокировки счетов компания может столкнуться с трудностями при выплате купонов по облигациям, ближайшие из которых запланированы на 25 и 28 мая. В обращении находятся два выпуска облигаций на сумму свыше 194 миллионов рублей. Эксперты предупреждают о риске нарушения прав инвесторов. КАМАЗ намерена выпустить опытно-промышленную партию БТР в 2027 году. В руководстве компании отметили, что на данный момент в России имеющийся БТР устарел. Решение о разработке концерн принял самостоятельно. В этом году планируют начать испытания, в 2027 выпустить опытно-промышленную партию. Отмечается, что сейчас предприятие ежегодно выпускает почти 4000 авто военного назначения. И за короткий промежуток времени КАМАЗ разработал более 20 моделей таких машин. Разработчик плавучих дата-центров, американский стартап Панталаса, привлек 140 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов на создание завода по производству автономных систем, способных работать за счет энергии волн, пишет Financial Times. Полученную энергию дата-центры будут использовать для питания и чипов и проведения вычислений, результаты которых будут поступать на Землю через спутник. Где системы будут располагаться, неизвестно, но, как отметили в компании, вдали от судоходных маршрутов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Пятнадцать сорок пять в Москве. Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Изменения затронули сроки сдачи, так практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если потенциальный водитель не сдаст практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. А сроки обоих экзаменов можно переносить, подав заявление в подразделение ГАИ. А кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов, использование средств связи или иной техники для передачи информации. А после

0: После аннуляции сдать экзамен можно будет не раньше, чем через год. Нововведения вступят в силу в марте 2027 года, и они вполне обоснованные, считает вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.
1: В регламенте прописано, что предоставление экзамена после теоретического экзамена не более 6 месяцев. Это очень большой срок, поэтому ГИБДД сократили срок предоставления экзамена по практической части, то есть второй части этапа, не более чем через 2 месяца. Я считаю, что это нормально, обоснованно. Что касается применения радиотехнических средств при сдаче теоретического экзамена, если это будет выявлено, но это подсказка, требования, которые прописаны, я считаю, что это верно. Были случаи попытки сдачи экзамена при помощи подсказок по наушнику через телефон во время сдачи даже практического экзамена. Но я считаю, что это мало того, что это нечестно и неправильно, это еще и небезопасно, потому что кандидат-водитель, находящийся за рулем учебного автомобиля во время сдачи экзамена, и так находится в стрессовой ситуации и нервничает. И если он будет отвлекаться еще на какие-то подсказки, это может привести к аварийной ситуации. Есть сейчас в регламенте, что использование мобильного телефона во время экзамена — это сразу 7 баллов. Вышли споры, поэтому конкретизировали, что использование любых радиотехнических средств – это уже запрещено. Основная масса кандидатов-водителей – это добросовестные люди, которые готовятся, сдают экзамены. Данное правило отсекает недобросовестных участников рынка, которые пытаются всевозможными схемами, платят большие деньги за такие ноу-хау, так скажем. А второе, я считаю, что по отношению к другим это нечестно и непорядочно так поступать. Поэтому должно быть все абсолютно прозрачно.
0: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол России. А также в марте 2027 года добавится еще одно новшество. Тем, кто подаст заявление о сдаче на права через госуслуги, не потребуется предоставлять медсправку. Правда, только при наличии у человека актуального заключения из единой государственной информационной системы здравоохранения. У малой планеты возле Плутона неожиданно нашли атмосферу. Открытие сделали японские астрономы. Они наблюдали за ледяным телом из разных точек страны – в Киото, Нагано и Фукусиме. Во время звездного затмения свечение объекта не оборвалось, как это обычно бывает с твердым телом. Угасание было постепенным, что говорит о наличии тонкого газового слоя. У крошечного по космическим меркам объекта диаметром всего 500 километров такое наблюдается едва ли не впервые, рассказывает журналист Рейтер.
2: Атмосфера объекта примерно в 5-10 миллионов раз тоньше, чем плотная атмосфера Земли, и примерно в 100 раз тоньше, чем разреженная атмосфера Плутона. Это открытие предполагает, что некоторые небольшие ледяные тела во внешней части Солнечной системы могут быть не совсем неактивными или неизменными, как предполагалось ранее. Исследователи представили два возможных объяснения такого явления. Это может быть устойчивая атмосфера, возможно, поддерживаемая криовулканизмом, с газами, просачивающимися из недр через трещины на поверхности. Не земной вулкан с расплавленной породой, а холодная ледяная версия, состоящая из летучих газов и льдов. В качестве альтернативы атмосфера могла быть временной и образоваться из газов, выделившихся при недавнем столкновении другого, меньшего по размеру объекта с этим, к примеру, после удара метеорита.
0: Что означает это открытие для наших представлений о Солнечной системе и почему не стоит ждать быстрого прорыва, объясняет научный журналист Михаил Котов.
3: Состава этой атмосферы нет. Мы имеем только результат, то, что увидели. Вполне возможно, что сейчас будет использоваться телескоп НАСА Джеймс Уэбб, направлен на эту планету. Ученые попытаются понять, какой состав у этой атмосферы. Тогда, возможно, это позволит прояснить и ее происхождение. Как правило, используется для такого, да, спектральный анализ, потому что дотянуться каким-то другим способом мы не можем. Мы можем только увидеть спектр. Обычно в астрономии, уж тем более в астрофизике, между тем, как было проведено наблюдение, и тем, как вышли статьи, а тем более какие-нибудь там еще более серьезные работы, объединяющие несколько статей, проходят действительно годы. Это нормально.
0: Научный журналист Михаил Котов. Обнаруженному объекту с атмосферой ученые дали пока техническое наименование 2002-XV-93. Но японские астрономы надеются, что смогут присвоить своему открытию более запоминающееся имя, например, Амамикю в честь богини-созидательницы из окинавской мифологии. Ритейлер видеоигр GameStop хочет купить eBay за $56 миллиардов.

0: И это при том, что рыночная капитализация GameStop в 4 раза меньше, чем у eBay. Если эта сделка состоится, то она перевернет обычные правила сделок слияний и поглощений, пишет Рейтер. Валерий Убадоев продолжит.
1: О довольно наполеоновских планах по покупке eBay гендиректор GameStop Райан Коэн заявил в интервью газете Wall Street Journal. Он предложил выкупить акции eBay за 55,5 миллиардов долларов, то есть по 125 долларов за штуку, что на 20% выше цены закрытия в пятницу. Коэн считает, что eBay должна стать конкурентом Amazon, который сейчас является крупнейшим в мире онлайн-ритейлером. И настроен глава GameStop, судя по всему, серьезно. Если его предложение совет директоров eBay не рассмотрит по существу, то он намерен предложить сделку непосредственно акционерам. Для финансирования всего этого Коэн, ожидаемо, будет привлекать заемные средства. Он уже получил расписку от TD Securities, что они предоставят ему 20 миллиардов долларов. Еще 9 миллиардов есть на балансе у GameStop. Остальную сумму планируется получить тоже за счет кредитов. Могут быть даже привлечены зарубежные инвесторы, включая суверенные фонды на Ближнем Востоке. GameStop уже принадлежит около 5% акций eBay. Но сделка, даже если и состоится, выглядит неоправданной, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: После того, как господин Маск так покупал Twitter, мне кажется, что любое слияние и поглощение в современных реалиях возможно. Но мне кажется, здесь больший вопрос даже не в том, что есть ли деньги или будут ли они или нет, а в чем вообще, в принципе, заключается идея. Потому что для меня как-то не очень понятен синергетический эффект и тем более вот этот лозунг «догнать и перегнать Amazon» и прочее. В моем понимании покупка или объединение с GameStop это не является рецептом успешной конкуренции с Amazon.
1: Директор GameStop Райан Коэн в принципе известен на рынке как довольно нестандартный игрок. Розничные трейдеры даже дали ему прозвище «Король мемов» за то, что он имеет огромное влияние среди индивидуальных инвесторов США. GameStop в период пандемии COVID-19 понесла существенные финансовые потери, так как ритейл видеоигр переехал в онлайн-сегмент. Хедж-фонды тогда сделали ставку на понижение. Однако благодаря ажиотажу в соцсетях акции GameStop выстрелили на 1700%. И не последнюю роль в этом сыграл именно Коэн. Но сейчас, конечно, котировки компании далеки от времен 5-летней давности. Тем более, что выручка GameStop продолжает падать. Однако в eBay заявили, что рассмотрят предложение. Но все это не больше, чем шумиха, считает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
3: Я думаю, что сделка не состоится. Это очередной хайп GameStop. Их задача будет сейчас наводнить вот этой новостью первые полосы газет. И я думаю, что они с этой задачей с успехом справятся. В целом у eBay ситуация не такая уж плохая. И поэтому я не вижу причин, почему eBay будет соглашаться. Другая тема, которая, мне кажется, более правдоподобная, это то, что eBay, также воспользовавшись шумихой и таким маркетингом, сможет себя подороже продать Amazon, поскольку в целом Amazon, по всей видимости, рано или поздно поглотит eBay.
1: Если сделка между GameStop и eBay все же каким-то образом состоится, то Райан Коэн, как он сам говорит, займет место гендиректора объединенной компании. Напомним, что под его руководством GameStop закрыла сотни своих магазинов, хотя и переориентировалась на продажу коллекционных предметов, игровых карточек, ретро-консолей и прочего. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 12-13 мая, театр «Практика». Мокюментари-драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой БМВ возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
8: Валюты. Валюты. Монгольский тугрик стал официальной валютой Коммунистической Республики в 1925 году, заменив бывшие в обращении монгольские доллары. А до них страна 10 лет прожила вообще без собственной валюты, используя российские рубли или золотые и серебряные монеты Китая. Сегодня тугрик в несколько тысяч раз

0: дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Несколько жилых домов повреждены в Чебоксарах из-за атаки дронов ВСУ, сообщил глава города Станислав Трофимов. По его словам, для жильцов организованы пункты временного размещения. Движение общественного транспорта в Чебоксарах восстановлено. Украинские беспилотники атаковали город в ночь на 5 мая. Далее удары повторялись в течение дня. Следственный комитет сообщал о пострадавших и погибших. Аэропорт Шереметьево предупредил об увеличении времени прохождения контроля для прилетающих из-за границы. Это касается в том числе 100% таможенного досмотра. Такие меры контроля вводятся со стороны госорганов. Они направлены на обеспечение безопасности и соблюдение порядка пересечения границы. Великобритания ввела санкции против 8 россиян. Среди попавших под ограничение есть сотрудники программы «Алабуга Старт», сообщает британский МИД. Кроме того, санкции введены против 2 компаний из Китая и Гонконга, 3 из Таиланда, а также против 1 камерунской фирмы и 2 российских. Активы этих физлиц и организации Великобритании подлежат заморозке. Британцам запрещено вести с ними дела. Взрыв произошел на заводе дочки французской аэрокосмической компании «Сафран». Недалеко от Тулузы пострадали несколько работников, 2 из них в крайне тяжелом состоянии. По данным «Депеш Дю Миди», речь идет о заводе, который производит вентиляционное оборудование для аэрокосмической оборонной сферы. Взрыв произошел на испытательном стенде. Производство на заводе остановили, здание эвакуировали. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В столице спустя 4.5 часа заработал мобильный интернет и стали проходить смски. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены, сообщили в Минцифры. Как с новыми реалиями справляются горожане и бизнесмены? Российский павильон на Венецианской биеннале готовится открыться для прессы и приглашенных гостей. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступал против выступления российской экспозиции. Звучали призывы к ее отмене. А также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале гранта. Производители яиц просят установить минимальные и максимальные цены на яйца категории С1 как для закупок, так и для розницы. Подобный порядок действует сейчас на алкогольном рынке. А чем это опасно для потребителей и самих производителей? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. В Москве спустя 4.5 часа заработал мобильный интернет и стали проходить смски. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены, сообщили в Минцифры. Сегодня с 8 утра жители столицы жаловались на неработающий интернет, не работали даже сервисы, включенные в белый список. А там, по состоянию на апрель этого года,

0: более миллиона сайтов, включая госорганы, маркетплейсы, соцсети и банки. Нельзя было оплатить городскую парковку. Дептранс столицы рекомендовал использовать для этих целей звонок по телефону или смски, но сообщения тоже не отправлялись. Москвичи жаловались, что не могут купить еду в вендинговых автоматах, а о сбоях сообщили о приложении по доставке еды и аренде самокатов. А столичные театры и музеи попросили гостей заранее распечатывать билеты из-за невозможности открыть их в электронном виде. Как рассказала слушательница «Бизнес-ФМ», предпринимательница Татьяна, из-за сбоев она не смогла перевести зарплату своим сотрудникам.
1: Децифровизация.
2: Сегодня утром мы не смогли отправить зарплаты. СМС-коды для подтверждения платежей просто не приходили. Банк развел руками, проблему у операторов ждите. У нас 40 сотрудников, сегодня день выплат. Я предложила банку приехать в офис и подтвердить платежи лично, на что получила ответ. Офиса обслуживания нет, других способов подтверждения, кроме СМС, не существует. Получается абсурдная ситуация. Если у банка нет физического отделения, деньгами по факту управляет не банк, а мобильный оператор. Нет связи, нет выплат. Мы уже начали в аварийном режиме перебивать платежки вручную через запасной счет в другом банке, где есть пуш-уведомления и пароли. А пока готовили обращение к вам, СМС внезапно прорвало, и мы успели все отправить. Но выводы сделаны. Теперь будем работать только с теми банками, у которых есть нормальные офисы и альтернативные каналы связи.
0: Предпринимательница Татьяна. Накануне мобильные операторы разослали жителям Москвы уведомление о том, что с 5 по 9 мая в городе будет перебои с интернетом и смс-сообщениями в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Телеком-компании сделали это в разных формулировках. Мегафон и Билайн рекомендовали пользоваться Wi-Fi, а МТС уточнил, что сбои будут не только с интернетом, но и с безналичной оплатой. А надежнее всего будет использовать домашний Wi-Fi, подчеркнул оператор. Были также упоминания про то, что пользователи могут воспользоваться технологией Voice over LTE в настройках телефона. Что это рекомендация? Что ограничения в отношении смс-ок выглядят очень странными и труднообъяснимыми, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: С объяснениями сложновато, и СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет, мобильного интернета в те времена вообще не было. СМС совершенно отдельная услуга, которая может работать с включенным мобильным интернетом, с включенным. Если мы гадаем, то мне кажется, то, что описывается фразой «дуть на воду», обжегшись на молоке, дует на воду. Кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил. Звучит странновато, но может быть.
4: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
3: Это для меня, если честно, самая большая загадка, потому что технология Voice over LTE, технология передачи голоса по сетям четвертого поколения, придумана была исключительно потому, что когда большие мировые инженеры занимались разработкой стандарта LTE, в гонке за интернет-скоростями они, как это незабавно, просто забыли о том, что есть такая старая добрая услуга, как голосовая связь. Поэтому обычной голосовой телефонной связи в стандарте LTE просто нет. Только поэтому пришлось вынужденно придумать вот такую вот нахлобучку под названием Voice over LTE. Упаковку голоса в данные и передача поверх по LTE-сети уже как IP-трафик. Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Возможно, что как-то в белый список операторы внесут голосовую услугу, и тогда она будет работать, но мне кажется, что если есть уже сигнал о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то я бы ожидал, что с перебоями будет работать и голос. Поэтому почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G GSM, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
4: Обычные звонки проходят по какой технологии?
3: Обычные звонки проходят по сети либо 2G, либо 3G. Именно там есть услуга старого доброго коммутируемого голоса.
0: Гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник. Во вторник утром мы увидели репетицию отключения интернета к 9 мая, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Это некая репетиция, и как мы видим правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси.

оплаты картами, потому что терминалы должны быть постоянно подключены к банку. В офлайне терминалы у нас в основном не работают. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. И вот из этой легкой неразберихи, из-за того, что еще не отработано, видим вот такой вот

0: Интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи заблаговременно предупредят своих абонентов. Российский павильон на Венецианской биеннале открылся для прессы и приглашенных гостей. В дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы «Вход по приглашениям». А с 9 мая по 22 ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта «Дерево укоренено в небе», в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесиных. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступал против присутствия российской экспозиции. Звучали призывы к ее отмене. А также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале грантов 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Жюри биеннале искусства сначала исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а позднее подало в отставку. Вот что заявил Бизнес-ФМ спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
1: Эта программа осуществляется комиссаром нашего павильона Анастасией Корнеевой под шквалом антироссийских высказываний и действий итальянской прессы и не только ряд министров культуры европейских стран, включая такие далекие от Италии страны, как Дания, приняли очень жесткие заявления, которые включают в себя такие слова, что в России не место в хорошем обществе. Но позиция президента Венецианской биеннале Пьетро Анджело Бутафокио совсем иная. И дело не в том, что он благоволит нашему павильону, нашему проекту. По его мнению, оно было высказано в итальянской газете «Карьера де ла Сера» незадолго до начала предпоказов на Венецианской биеннале, он высказал следующую мысль, что если 30-летие кровавого, жестокого правления Медичи было отмечено войнами и острыми конфликтами, одновременно оно породило великие произведения искусства, такие как произведения Микеланджело для Леонардо да Винчи и других гениев Возрождения, то 500 лет мирной и спокойной жизни Швейцарии выдали для мировой культуры только часы с кукушкой. Суть сводится к следующему. Он не хочет, чтобы на биеннале отсутствовали те страны, которые считаются неудобными. И в этом смысле, как он сказал, я не хочу, чтобы биеннале превратился в часы с кукушкой. То есть участие в биеннале, в том числе российских артистов, это желание расширить палитру биеннале. Это в высшей степени важно для Бутафокио, и он как очень опытный и глубокий художественный менеджер понимает, что разнообразие проектов, представленных на биеннале, будет привлекательным для публики. Интерес к российскому павильону достаточно высок. Руководство биеннале старается сохранить те принципы, которые определены Брюсселем для подсанкционных государств. Например, в каталоге биеннале есть название «Россия», но там две белые полосы, которые не заполнены именами наших артистов. Шла 7-дневная проверка на соблюдение санкций со стороны Министерства культуры Италии. Лишены 2 миллионов евро европейского гранта. Тоже это форма некого давления на дирекцию Венецианского биеннале и так далее. Но в любом случае, сам факт участия российских артистов в нашем павильоне на предпоказах с 5 по 8 мая, это, мне кажется, очень важный шаг, который свидетельствует о том, что русскую культуру, российскую культуру, вообще культуру отменить нельзя.
2: Видел информацию, что после церемонии наш павильон закроют, и смотреть его можно будет только снаружи. Это действительно так?
1: Нет, смотрите, на экранах? Чтобы соблюсти все наложенные на российский павильон, мы сделаем видеофильм, который запечатлеет всю русскую программу, и она будет идти как видео на протяжении всей биеннале. Нон-стоп с 9 мая по 22 ноября. Павильон Юра будет закрыт, но кто может нам запретить открыть двери и окна? А это тоже будет некий символ русской культуры, которую хотят запретить, но который пробивается сквозь все запреты.
0: Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Участники российской программы на Венецианском биеннале современного искусства рассчитывают на объективный подход европейских структур и сохранение принципа независимости искусства от политики. Об этом ТАСС сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Музыканты, как творческие люди, конечно, переживают за исполнение своей программы, особенно в столь непростых условиях давления на российскую делегацию. Но мы еще надеемся на победу. порядочности еврокомиссаров на понимание того, что искусство вне политики, сказал он. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Россия вернулась на биеннале после 4-летнего перерыва.

0: В этом году в выставке участвуют 110 стран. Вместо профессионального жюри проекта будут оценивать зрители.
1: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес ФМ узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
2: В студии Александр Львов. Программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». В Краснодарском крае сеть придорожного сервиса достигла 5500 объектов. Как сообщает пресс-служба администрации региона, приоритетным направлением стало развитие многофункциональных комплексов. Сейчас в крае работает 10 таких объектов. Для привлечения инвесторов утверждена схема размещения МФК на 8 участках вдоль ключевых трасс. Статус масштабных проектов позволяет бизнесу получать землю под строительство без торгов. В летнем сезоне на Кубани откроют около 210 придорожных ярмарок в едином стиле. По данным краевых властей, ключевыми критериями работы отрасли остаются законность и эстетический вид объектов. В апреле этого года средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Сочи увеличилась на 2,7% по сравнению с мартом и составила 306,5 тысяч рублей. Такие данные приводит консалтинговая компания SRG. Курорт занял третье место по темпам роста среди 50 крупных городов России. Месяцем ранее вторичка в Сочи дешевела, снижение составляло 2,5%. По данным аналитиков, в апреле цены на вторичные рынке выросли в 41 из 50 исследуемых городов. Сильнее всего жилье подорожало в Ярославле и Чебоксарах. Второе место занял Ижевск. Число отдыхающих в Анапе может увеличиться на 25% при условии полной готовности береговой линии к лету. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России, на фоне подготовки пляжей туроператоры уже фиксируют рост бронирований. Ожидается, что на стабильно высокие показатели посещаемости город-курорт выйдет к 2027 году. На текущий момент три пляжа Анапы получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения от рост Потребнадзора. Речь идет о прибрежных зонах, детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег». Соответствие территории нормам безопасности подтверждено после применения технологии отсыпки дополнительного слоя чистого песка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Станислава Камерного на должность министра гражданской обороны и чрезвычайной ситуации региона. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации края. Станислав Камерный родился в 1992 году в Краснодаре, имеет два высших образования, полученных в Кубанском государственном университете по специальностям инженер и юриспруденция.

0: юриспруденция. С 2019 года он работал в различных краевых ведомствах. К исполнению обязанностей главы МЧС региона он приступит также с сегодняшнего дня.
1: Своя квартира у двух морей в Крыму. От 6 миллионов 721 тысячи 750 рублей. Свой пляж, всесезонный аквапарк, школы и сады рядом, парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма».
2: Реклама ООО «СЗ Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЦ-214 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 квадратных метров в литере 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточняйте у застройщика. 8-365-627-77-90.
0: И коротко о погоде. Программу представляет группа компаний «Югстроинвест». Завтра на территории края погода постепенно начнет налаживаться. В Сочи плюс 13 облачно, в Новороссийске плюс 14, в Ейске и Майкопе плюс 17. В Краснодаре до 20 градусов тепла, переменная облачность. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
5: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик, Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района, Роман Бублик, глава Ейского района, Антон Толстопятов, депутат законодательного собрания Краснодарского края, Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск, Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение.ру», Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
4: Первые поздравляют первых на Бизнес FM. Реклама.
6: Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио Бизнес FM. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированным.
8: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Для слушателей старше 12 лет.
9: О залоге автомобиля на сайте Федеральной тюремной палаты. Автомобиль может быть в залоге у нескольких кредиторов. Для продажи такого автомобиля требуется согласие каждого из них. Если требуется подтвердить, что залога на машину не было, можно обратиться к любому нотариусу для получения выписки. По квартире также рекомендуется проверять сведения о наличии обременений и прописанных в квартире. Также есть риск, что продавец лишен дееспособности или находится в стадии банкротства, а также не получено все согласия. Например, супруги. Эти данные также нужно проверять.
10: Нотариус Борис Иванов. Залоговое имущество изначально реализует на аукционах, как отмечают эксперты. Часто брокеры и перекупщики покупают такие объекты на этапе электронных торгов по банкротству и исполнительному производству. А если покупателя не находят, банки оставляют активы за собой и продают их самостоятельно через собственные онлайн-ресурсы. И уже на этом этапе основные покупатели – это обычные граждане. Производители яиц просят установить минимальные и максимальные цены на яйца категории С1. Как для закупок, так и для розницы. Участники птицеводческого рынка обсуждают это с регуляторами и отраслевыми союзами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на их презентацию. Подобный порядок действует сейчас на алкогольном рынке. Производители считают, что ценовая вилка поможет стабилизировать закупочные цены. Они говорят, что сейчас на них давят розничные сети. На торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Сети продают яйца первой цены, то есть самые дешевые в категории, нередко с нулевой наценкой из-за мер по сдерживанию их.

0: стоимости как социально значимого продукта. У ритейлеров идея птицеводов ограничить цены не вызывает энтузиазма. А что думает бизнес, который во многом зависит от цен на яйца производителей кондитерской продукции? Говорит-то владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
1: Очень чувствуем рост оптовых цен. Это касается многих ингредиентов, в том числе куриных яиц. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона, если дальше посмотреть на проблему, связанная с тем, что у птицефабрик нет высокой маржинальности. Это, скорее, низкомаржинальный бизнес. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Речь идет и без того, в низкомаржинальной нише начинаются какие-то ограничения, я к этому отношусь всегда с настороженностью, потому что понимаю, что может выплыть какой-то еще подводный камень. Здесь надо разбираться, как они этого добьются. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. И в целом негатива быть не должно. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет. Все будут брать вот эту категорию по пониженной цене. В итоге это может быть не сразу, а через несколько ходов. В итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
2: Насколько вы чувствуете рост оптовых цен в последнее время?
1: Да растут они, продолжают расти. Ничего не останавливалось. Все продолжает потихоньку расти.
0: Владелец и гендиректор фабрики «Господарь» Сергей Сурмач. Влияние на цены оказывает и сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. А после майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября, говорят эксперты. А птицеводы хотят установить минимальные и максимальные цены, чтобы в таких условиях правильно планировать денежный поток, объясняет глава консалтингового агентства «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев.
3: Разница между отпускными ценами в летний период, который начинается сразу после майских праздников и заканчивается в начале сентября, и зимним периодом, начинающимся с октября по Пасху, очень большой. Разница составляет примерно 1.5 раза по цене. Это сказывается в неопределенности с закупочными ценами на, прежде всего, кормовые ингредиенты для производства яйца и всякого рода оборудование, расходные материалы. В этой ситуации у розницы тоже непростая задача, как смоделировать установление розничной цены с учетом небольшой маржи на розничном рынке. Маржа у птицеводов сопоставима с маржой операторов розницы, колеблется в районе 5%, иногда уходит в ноль, иногда поднимается до 10%, это в среднем.
0: Альберт Давлеев, рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила не только восстановить, но и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес-ФМ попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и 100% породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Бизнес-ФМ считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20, значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще

0: еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход, одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
2: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Крыму не будет военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Также не будет организованного шествия бессмертного полка. Он пройдет в онлайн-режиме. Решение органов власти продиктовано соображениями безопасности. Глава Крыма заверил, что власти сделают все возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам и почтить память погибших. А республика достойно встретит главный праздник страны. В горах Карачаево-Черкесии пропали две туристки. Они должны были завершить свой маршрут накануне, но не смогли найти выход к населенному пункту в Зеленчукском районе и не выходят на связь. На поиски девушек направлены 15 спасателей МЧС. Одна группа обследует перевал Муха, выход к селу Красный Карачай, а вторая – Архызское седло и Марухское ущелье. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств России, сообщил Михаил Дегтярев. Он уточнил, что юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. В США умерла основательница ГЭП Дорис Фишер. Она скончалась 2 мая в кругу родных. Предпринимательнице было 94 года. Супруги Дон и Дорис Фишер основали сеть магазинов ГЭП в 1969 году. На сегодняшний день ритейлер одежды стал крупнейшим в США и третьим по объемам в мире, включив в себя другие бренды. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16:30 в Москве. Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Следственный комитет будет расследовать атаку ВСУ на Чебоксарский округ, где есть погибшие и пострадавшие. В Чувашии рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера из-за налета беспилотников. За почти 12 часов российские регионы атаковало более 300 беспилотников, сообщили в Минобороны. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. Накануне США сообщили, что уничтожили 6 небольших иранских военных катеров, а в Тегеране заявили об американской атаке на 2 грузовых судна. Как ситуация в регионе может развиваться дальше? Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли вдвое. Аналогичную динамику показывают противотревожные препараты. А при этом с 2020 по 2024 годы заболеваемость граждан психическими расстройствами выросла на 18%. Почему в стране растут продажи препаратов, но тревожность не снижается? Эти и другие темы в эфире Business FM. Следственный комитет будет расследовать атаку ВСУ на Чебоксарский округ, где есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ведомстве. 2 человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары, сообщил RT, источник в экстренных службах. В Чувашии рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера из-за налета беспилотников, заявил ранее премьер-министр республики Сергей Артамонов. Ночью и утром ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших, написал Артамонов в своем телеграм-канале. А в Чебоксарах после атак БПЛА остановили движение общественного транспорта на неопределенный срок. В городе перекрыто несколько улиц и организованы пункты временного размещения, где дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение. Отменена работа кружков и секций, сообщил глава города Станислав

0: Трофимов. Об обстановке в Чебоксарах говорит местный житель Давид.
1: Школа не работает, все распустили. В садике дети сидели в подвалах. До обеда сейчас вот мы старшего забрали. Младшего даже не пустили в садик, сказали, идите вы домой лучше. Единственное, что, скорее всего, вот госуслуги, я имею в виду медицина, школа, садики, это уже, я понимаю, будет закрыто. Школа, кстати, наверное, на каникулах уже. В клинику хотел зайти по делам рабочим, но она закрыта. Врачи там стоят, общаются. На улице кто? В общем, не работают особо. А так я работаю. Работа удаленно, и все вопросы свои решаю удаленно.
2: С интернетом перебоев нет ли?
1: Нет, все нормально.
2: Удар пришелся по какому району? Насколько он вообще далеко от центра? Что известно про эту местность?
1: Ну, южный район, я знаю, там были ночью. Еще плюс в соседнем районе тоже жилой дом прилетел пару часов назад. Один погибший, как я понял. И ракета летает, видно, невооруженным глазом.
0: Местный житель Давид. За почти 12 часов российские регионы атаковало более 300 беспилотников, сообщили в Минобороны. В Ленобласти дроны ударили по промзоне в Киришах. На месте возник пожар, он локализован, жертв нет. Основной целью был Кинев, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащих Сургутнефтегазу, и уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. Сбиты еще 4 беспилотника, летевшие на Москву, заявил Сергей Собянин к 13 часам. А всего с начала суток сбито 10 беспилотников. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Также они предупреждали в ряде регионов Урала и Поволжья. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. О массированной атаке говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Дальность до 2000 километров. Екатеринбург, Челябинск, Орская область. Это далеко. Созданы такие дроны, что они могут на такую дальность действовать с уменьшенным запасом взрывчатки, с увеличенным запасом топлива. Такую дальность могут работать дроны типа «Лютый». Чуть на меньшую дальность дроны FP-1. Во-первых, это медийный эффект. Этот фактор играет огромную роль для ВСУ. Такое ощущение, что они действуют по заранее продуманной программе. Бьют по нефтегазовой инфраструктуре. И объекты нефтегазовой инфраструктуры – это очень удобные объекты для нападения именно дронами.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Накануне Россия объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская страна последует ее примеру. А в случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Гражданским и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город. А после заявления о перемирии 8 и 9 мая от российского Минобороны Зеленский объявил режим тишины, начиная с полуночи с 5 на 6 мая, и отметила, что Киев будет действовать зеркально, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
4: Если говорить о перемирии как о технической паузе, коротком перемирии, которое, в общем, не влияет на дальнейший ход конфликта, на переговоры, о его завершении, то, в общем, это скорее характерно было для российской страны. Российская страна на протяжении последних лет неоднократно идею высказывала и даже в одностороннем порядке реализовывала. Мы помним истории с рождественским перемирием, с пасхальным перемирием. Сейчас очередное перемирие, это связано с Днем Победы. В Киеве решили, что неправильно будет отдавать эту карту на руки Москвы, и надо тоже предложить техническое перемирие, которое бы свидетельствовало о миролюбивом настрое украинского руководства. В киевском предложении отсутствует конкретизация относительно того, там, что в это перемирие входит, а что может оставаться за его пределами. Но здесь речь идет о технической паузе, которая едва ли существенно изменит ход соприкосновения по его линии, тем более ход переговоров, когда, если такие переговоры возобновятся.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские СМИ составляют свою сводку атак со стороны России за минувшую ночь. Так, в Полтавской области ночью ракеты и дроны нанесли удары по промпредприятиям и газовой инфраструктуре. Погибло 5 человек, более 30 ранено. Без газоснабжения остались 3500 человек. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской области. А в Киевской области российские дроны ночью ударили по предприятию в Вышгородском районе. Возникший пожар потушили к утру. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. Начало американской операции проекта «Свобода» по разблокировке Ормузского пролива вызвало гнев Ирана, пишет Рейтер.

0: Накануне США сообщили, что уничтожили 6 небольших иранских военных катеров. В Тегеране заявили об американской атаке на 2 грузовых судна и гибели по меньшей мере 5 человек. А в свою очередь иранским обстрелам подверглись несколько торговых судов. Также Тегеран ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Дрон поразил нефтяной район в Фуджейре, где вспыхнул пожар. Сегодня Иран атаковал катерами, ракетами, беспилотниками 2 американских эсминца, следовавших через пролив при поддержке истребителей и вертолетов, сообщает CBS. А корабли, по данным Пентагона, не получили повреждений. А в Центральном командовании США заявили, что первый день операции по возобновлению движения через пролив прошел тактически успешно. А в иранском парламенте сообщили, что США нарушают режим прекращения огня, подчеркнув, что ситуация в том виде, каком есть, невыносима для штатов, хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий. А о перспективах конфликта говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: Перемирие, которое действует 4 недели, привело всех участников конфликта в странный тупик, точнее говоря, все зависло. Цели не достигнуты никем. Тактически это перемирие было более выгодно Ирану, пока не началась плотная блокада портов, недопущение экспорта иранской нефти. С этого момента на более долгую перспективу Иран оказывается в положении Венесуэлы или Кубы несколько месяцев назад, когда удушение экономики будет приобретать все более очевидные черты. Для Соединенных Штатов это перемирие тоже не закончилось. Цели, которые были объявлены Трампом, не достигнуты. А сколько это может продлиться и как сильно повлияет на мировые нефтяные рынки, тоже непонятно. В результате складывается ситуация, когда всем более перспективно новый раунд конфликта военного, поскольку здесь тупик, в случае применения силы, возможно, какое-то новое развитие событий. Поскольку по итогам первого раунда военного конфликта Иран продемонстрировал свою дееспособность, возможно, в Тегеране считают, что лучше попробовать еще раз прямое столкновение, чем то, что происходит сейчас. К чему это приведет, никто толком не знает. Получается, что иранская сторона подталкивает Соединенные Штаты к более активным действиям, а, соответственно, к росту рисков для них. Трамп явно не хочет военных действий, но он не может позволить себе бесконечно долго пребывать в этом подвешенном состоянии. Из этого логически вытекает, что сейчас может произойти какой-то новый всплеск, удары американские по Ирану, иранские ответы по заливу. Второй раз примерно то же самое, но только в более острой форме. Решит ли это каким-то образом тот вопрос, из-за чего все начиналось, не факт.
0: Председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов. Трамп на вопрос журналистов о том, продолжается ли еще перемирие с Ираном, не ответил. Но, по его словам, Ирану так или иначе придется заключить с США правильную сделку. Иначе Вашингтон очень легко одержит победу. Америка уже нанесла Ирану значительный ущерб и потому не торопится с заключением сделки и не считает время решающим фактором в переговорах, добавил президент США. Он также снова назвал сроки завершения конфликта 2-3 недели. О том, что о перемирии и ближневосточном конфликте пишут иностранные СМИ, в обзоре зарубежной прессы.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: США и Иран, как пишет Рейтер, выпускают противоречивые заявления. Пока одни говорят о своих успехах, противник тут же опровергает информацию и подтвердить ее не выходит. Вашингтон-Пост также отмечает, что перемирие как никогда шаткое. Эскалация – попытка США и Ирана закрепить свои позиции в переговорном процессе. В частности, для Тегерана это рычаг давления, чтобы получить репарации и добиться отмены санкций. Ормузский пролив, контроль над ним и судоходство по нему все еще остается ключевым вопросом в конфликте, потому что стороны не могут продвинуться в переговорах. CNN, анализируя операцию «Проект Свобода», приводит разные оценки военных аналитиков. Одни говорят, что успех слишком громкое слово для двух прошедших по проливу судов, учитывая, что в прежние времена в день по Армузу проходило порядка 120 танкеров и контейнеровозов. У США есть ресурсы, чтобы сопровождать суда, но чем их будет больше, тем сложнее будет это сделать. Потому их число, если увеличится, то до 20-30 в сутки. И это при условии, что у США все будет идти так же, как и сейчас. Что при этом будет делать Иран. Телеканал полагает, что Тегерану и не нужно препятствовать каждому проходу судов по проливу. Достаточно поддерживать уже существующие риски, чтобы трафик не увеличился. Также, по мнению аналитиков, велика вероятность, что Иран будет теперь чаще смотреть за рамки Армузского пролива и искать новые объекты для атак. Например,

0: энергообъекта региона. Французская Le Monde при этом считает, что фактически Ормузский пролив после старта американской операции находится в двойной блокаде, особенно после нового витка эскалации.
1: На данный момент, по сведениям Центрального командования США, в Персидском заливе проход через Ормузский пролив ожидают суда из 87 стран. Десяткам компаний и судовладельцев Америка гарантировала безопасный проход через пролив.
2: Реклама. Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
5: Отель 5 звезд, «Зенит Резорт Ультра», все включено в Анапе. Авторская кухня, теплые бассейны, горки, анимация и вечернее шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8 800 301 44 66. И быть моему Марфа Ильинична, Угранит 314 230 110 42 061 0+.
6: Радио Бизнес FM, телефон рекламной службы в Краснодаре 217 60 20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
0: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
0: Представитель владельцев облигаций ООО «Восток Ойл» сообщил о приостановке операций по счетам компании решением ФНС 5 мая. Причина – задолженность по налогам в размере более 5 миллионов рублей. Из-за блокировки счетов компания может столкнуться с трудностями при выплате купонов по облигациям, ближайшие из которых запланированы на 25 и 28 мая. В обращении находятся два выпуска облигаций на сумму свыше 194 миллионов рублей. Эксперты предупреждают о риске нарушения прав инвесторов. КАМАЗ намерена выпустить опытно-промышленную партию БТР в 2027 году. В руководстве компании отметили, что на данный момент в России имеющийся БТР устарел. Решение о разработке концерн принял самостоятельно. В этом году планируют начать испытания, в 2027 выпустить опытно-промышленную партию. Отмечается, что сейчас предприятие ежегодно выпускает почти 4000 авто военного назначения. И за короткий промежуток времени КАМАЗ разработал более 20 моделей таких машин. Разработчик плавучих дата-центров, американский стартап Panthalassa, привлек 140 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов на создание завода по производству автономных систем, способных работать за счет энергии волн, пишет Financial Times. Полученную энергию дата-центры будут использовать для питания и чипов и проведения вычислений, результаты которых будут поступать на Землю через спутник. Где системы будут располагаться, неизвестно, но, как отметили в компании, вдали от судоходных маршрутов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Изменения затронули сроки сдачи, так практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если потенциальный водитель не сдаст практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. А сроки обоих экзаменов можно переносить, подав заявление в подразделение ГАИ. А кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов использования средств связи или иной техники для передачи информации. После аннуляции сдать экзамен можно будет не раньше, чем через год. Нововведения вступят в силу в марте 2027 года, и они вполне обоснованы, считает вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.
9: В регламенте прописано, что предоставление экзамена после теоретического экзамена не более 6 месяцев. Это очень большой срок, поэтому ГИБДД сократили срок предоставления экзамена по практической части, то есть второй части этапа, не более чем через 2 месяца. Я считаю, что это нормально, обоснованно. Что касается применения радиотехнических средств при сдаче теоретического экзамена, если это будет выявлено, но это подсказка, требования, которые прописаны, я считаю, что это верно. Были случаи попытки сдачи экзамена при помощи подсказок по наушнику через телефон во время сдачи даже

0: практического экзамена. Но я считаю, что это мало того, что это нечестно и неправильно, это еще и небезопасно, потому что кандидат-водитель, находящийся за рулем учебного автомобиля во время сдачи экзамена, и так находится в стрессовой ситуации и нервничает. И если он будет отвлекаться еще на какие-то подсказки, это может привести к аварийной ситуации. Есть сейчас в регламенте, что использование мобильного телефона во время экзамена — это сразу 7 баллов. Вышли споры, поэтому конкретизировали, что использование любых радиотехнических средств — это уже запрещено. Основная масса кандидатов-водителей — это добросовестные люди, которые готовятся, сдают экзамены. Данные правила подтекают недобросовестных участников рынка, которые пытаются всевозможными схемами, платят большие деньги за такие ноу-хау, так скажем. А второе, я считаю, что по отношению к другим это нечестно и непорядочно так поступать. Поэтому должно быть все абсолютно прозрачно.
1: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол России. Также в марте 2027 года добавится еще одно новшество. Тем, кто подаст заявление о сдаче на права через госуслуги, не потребуется предоставлять медсправку, правда, только при наличии у человека актуального заключения из единой государственной информационной системы сферы здравоохранения. У малой планеты возле Плутона неожиданно нашли атмосферу. Открытие сделали японские астрономы. Они наблюдали за ледяным телом из разных точек страны: Киото, Нагано, Фукусима. Во время звездного затмения свечение объекта не оборвалось, как это бывает с твердым телом. Угасание было постепенным, что говорит о наличии тонкого газового слоя. У крошечного по космическим меркам объекта диаметром всего 500 километров, а такое наблюдается едва ли не впервые, рассказывает журналист Рейтер.
2: Атмосфера объекта примерно в 5-10 миллионов раз тоньше, чем плотная атмосфера Земли, и примерно в 100 раз тоньше, чем разреженная атмосфера Плутона. Это открытие предполагает, что некоторые небольшие ледяные тела во внешней части Солнечной системы могут быть не совсем неактивными или неизменными, как предполагалось ранее. Исследователи представили два возможных объяснения такого явления. Это может быть устойчивая атмосфера, возможно, поддерживаемая криовулканизмом, с газами, просачивающимися из недр через трещины на поверхности, не земной вулкан с расплавленной породой, а холодная ледяная версия, состоящая из летучих газов и льдов. В качестве альтернативы атмосфера могла быть временной и образоваться из газов, выделившихся при недавнем столкновении другого, меньшего по размеру объекта с этим, к примеру, после удара метеорита.
1: Что означает это открытие для наших представлений о Солнечной системе и почему не стоит ждать быстрого прорыва, объясняет научный журналист Михаил Котов.
3: Состава этой атмосферы нет. Мы имеем только результат, то, что увидели. Вполне возможно, что сейчас будет использоваться телескоп НАСА Джеймс Уэбб, направлен на эту планету. Ученые попытаются понять, какой состав у этой атмосферы. Тогда, возможно, это позволит прояснить и ее происхождение. Как правило, используется для такого, да, спектральный анализ, потому что дотянуться каким-то другим способом мы не можем. Мы можем только увидеть спектр. Обычно в астрономии, уж тем более в астрофизике, между тем, как было проведено наблюдение, и тем, как вышли статьи, а тем более какие-нибудь там еще более серьезные работы, объединяющие несколько статей, проходят действительно годы. Это нормально.
1: Научный журналист Михаил Котов. Обнаруженному объекту с атмосферой ученые дали пока техническое наименование 2002XV-93. Но японские астрономы надеются, что смогут присвоить своему открытию более запоминающееся имя. Например, Амамикю, в честь богини-созидательницы из окинавской мифологии. Ритейлер видеоигр GameStop хочет купить eBay за 56 миллиардов долларов. И это при том, что рыночная капитализация GameStop в 4 раза меньше, чем у eBay. И если эта сделка состоится, то она перевернет обычные правила сделок слияния и поглощений, пишет Рейтер. Валерий Убадоев продолжит.
4: О довольно наполеоновских планах по покупке eBay гендиректор GameStop Райан Коэн заявил в интервью газете Wall Street Journal. Он предложил выкупить акции eBay за 55,5 миллиардов долларов, то есть по 125 долларов за штуку, что на 20% выше цены закрытия в пятницу. Коэн считает, что eBay должна стать конкурентом Amazon, который сейчас является крупнейшим в мире онлайн-ритейлером. И настроен глава GameStop, судя по всему, серьезно. Если его предложение совет директоров eBay не рассмотрит по существу, то он намерен предложить сделку непосредственно акционерам. Для финансирования всего этого Coin, ожидаемо, будет привлекать заемные средства. Он уже получил расписку

0: от TD Securities, что они предоставят ему 20 миллиардов долларов. Еще 9 миллиардов есть на балансе у GameStop. Остальную сумму планируется получить тоже за счет кредитов. Могут быть даже привлечены зарубежные инвесторы, включая суверенные фонды на Ближнем Востоке. GameStop уже принадлежит около 5% акций eBay. Но сделка, даже если и состоится, выглядит неоправданной, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: После того, как господин Маск так покупал Twitter, мне кажется, что любое слияние и поглощение в современных реалиях возможно. Но мне кажется, здесь больший вопрос даже не в том, что есть ли деньги или будут ли они или нет, а в чем вообще, в принципе, заключается идея. Потому что для меня как-то не очень понятен синергетический эффект, и тем более вот этот лозунг «догнать и перегнать Amazon» и прочее. В моем понимании, покупка или объединение с GameStop это не является рецептом успешной конкуренции с Amazon.
0: Гендиректор GameStop Райан Коэн в принципе известен на рынке как довольно нестандартный игрок. Розничные трейдеры даже дали ему прозвище «король мемов» за то, что он имеет огромное влияние среди индивидуальных инвесторов США. GameStop в период пандемии COVID-19 понесла существенные финансовые потери, так как ритейл видеоигр переехал в онлайн-сегмент. Хедж-фонды тогда сделали ставку на понижение. Однако благодаря ажиотажу в соцсетях акции GameStop выстрелили на 1700%. И не последнюю роль в этом сыграл именно Коэн. Но сейчас, конечно, котировки компании далеки от времен 5-летней давности. Тем более, что выручка GameStop продолжает падать. Однако в eBay заявили, что рассмотрят предложение. Но все это не больше, чем шумиха, считает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
2: Я думаю, что сделка не состоится. Это очередной хайп GameStop. Их задача будет сейчас наводнить вот этой новостью первые полосы газет. И я думаю, что они с этой задачей с успехом справятся. В целом у eBay ситуация не такая уж плохая. И поэтому я не вижу причин, почему eBay будет соглашаться. Другая тема, которая мне кажется более правдоподобная, это то, что eBay, также воспользовавшись шумихой и таким маркетингом, сможет себя подороже продать Amazon, поскольку в целом Amazon, по всей видимости, рано или поздно поглотит eBay.
0: Если сделка между GameStop и eBay все же каким-то образом состоится, то Райан Коэн, как он сам говорит, займет место гендиректора объединенной компании. Напомним, что под его руководством GameStop закрыла сотни своих магазинов, хотя и переориентировалась на продажу коллекционных предметов, игровых карточек, ретро-консолей и прочего. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 10 мая. Клуб Алексея Козлова. Алекс Ростоцкий и джаз-бас-театр представит авторский проект, который раскрывает бас-гитару как главный выразительный инструмент, объединяя джазовую импровизацию, элементы театра и продуманную музыкальную форму. Концерт станет исследованием звука, ритма и сценического взаимодействия, где каждая композиция – отдельное художественное высказывание. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Знай меру. Девятки. Мера приближения к 100%. Золотая проба. Три девятки. Это 99,9% драгоценного металла в сплаве. Надежность сервиса какой-либо услуги в 4 девятки означает, что эта услуга может быть недоступна или сбоить не более 53 минут за год. Знай меру на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: SaaS-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тест

0: и запустить компанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившаяся в деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
3: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Два человека погибли и 32 пострадали при атаке украинских беспилотников на Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В городе повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек. В двух из них пострадали несущие конструкции. Находиться в этих зданиях опасно, поэтому для их жильцов подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в размещении, развернуты 3 ПВР. Власти Чувашии ввели режим ЧС регионального характера для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. На местах работают все экстренные службы. Граница России и Абхазии временно закрыта из-за атаки беспилотников на Сочи. Об этом спутник Абхазия сообщил начальник погрануправления службы госбезопасности республики Рустам Латипов. По его словам, на сопредельной территории работают системы ПВО. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил еще об одном сбитом беспилотнике ВСУ, летевшем в направлении столицы. Таким образом, общее количество уничтоженных за вторник дронов выросло до 18. Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия после двух случаев туберкулеза в школе Ростова-на-Дону. Определен круг контактных лиц, рассказали в ведомстве. Ранее в центре правительства региона сообщали, что медики выявили положительный результат при проведении теста на туберкулез у учеников школы в городе. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В столице заработал мобильный интернет и стали проходить смски. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены, сообщили Минцифры. Как в новых реалиях живут горожане и бизнес? Российский павильон на Венецианской биеннале готовится открыться для прессы и приглашенных гостей. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступал против присутствия российской экспозиции. А также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале гранта. Четверть российских облигаций оказалась под риском дефолта. По данным СМИ, из-за высоких ставок и роста налоговой нагрузки компаниям все сложнее обслуживать долги. В зоне риска – логистика, девелопмент и топливный ритейл. Эти и другие темы в эфире Business FM. В Москве спустя 4.5 часа заработал мобильный интернет и стали приходить смски. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены, сообщили в Минцифры. Сегодня с 8 утра жители столицы жаловались на неработающий интернет. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. А там, по состоянию на апрель этого года, более 1 000 000 сайтов, включая госорганы, маркетплейсы, соцсети и банки. Нельзя было оплатить городскую парковку. Дептранс столицы рекомендовалось использовать для этих целей звонок по телефону или смски, но сообщения тоже не отправлялись. Москвичи жаловались, что не могут купить

0: еду в вендинговых автоматах. О сбоях сообщили приложения по доставке еды и аренде самокатов. А столичные театры и музеи попросили гостей заранее распечатывать билеты из-за невозможности открыть их в электронном виде. Как рассказала слушательница Бизнес ФМ, предприниматель Татьяна, из-за сбоев она не смогла перевести зарплату своим сотрудникам.
1: Децифровизация.
2: Сегодня утром мы не смогли отправить зарплаты. СМС-коды для подтверждения платежей просто не приходили. Банк развел руками, проблему у оператора, ждите. У нас 40 сотрудников, сегодня день выплат. Я предложила банку приехать в офис и подтвердить платежи лично, на что получила ответ. Офисов обслуживания нет, других способов подтверждения, кроме СМС, не существует. Получается абсурдная ситуация. Если у банка нет физического отделения, деньгами по факту управляет не банк, а мобильный оператор. Нет связи, нет выплат. Мы уже начали в аварийном режиме перебивать платежки вручную через запасной счет в другом банке, где есть пуш-уведомления, пароли. А пока готовили обращение к вам, СМС внезапно прорвало, и мы успели все отправить. Но выводы сделаны. Теперь будем работать только с теми банками, у которых есть нормальные офисы и альтернативные каналы связи.
0: Предприниматель Татьяна. Накануне мобильные операторы разослали жителям Москвы уведомление о том, что с 5 до 9 мая в городе будут перебои с интернетом и смс-сообщениями в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Телеком-компании сделали это в разных формулировках. Мегафон и Билайн рекомендовали пользоваться Wi-Fi, а МТС уточнил, что сбои будут не только с интернетом, но и с безналичной оплатой. А надежнее всего будет использовать домашний Wi-Fi, подчеркнула оператора. Были также упоминания про то, что пользователи могут воспользоваться технологией Voice over LTE в настройках телефона. Что это рекомендация, что ограничения в отношении смс-ок выглядят очень странными и трудно объяснимыми, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: С объяснениями сложновато, и СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет, мобильного интернета в те времена вообще не было. СМС совершенно отдельная услуга, которая может работать с включенным мобильным интернетом, с включенным. Если мы гадаем, то мне кажется, то, что описывается фразой «дуть на воду», обжегшись на молоке, дует на воду. Кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность. И на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил. Звучит странновато, но может быть.
4: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
3: Это для меня, если честно, самая большая загадка. Потому что технология Voice over LTE, технология передачи голоса по сетям четвертого поколения, придумана была исключительно потому, что когда большие мировые инженеры занимались разработкой стандарта LTE, в гонке за интернет-скоростями они, как это ни забавно, просто забыли. Были о том, что есть такая старая добрая услуга, как голосовая связь. Поэтому обычной голосовой телефонной связи в стандарте LTE просто нет. Только поэтому пришлось вынужденно придумать вот такую вот нахлобучку под названием Voice over LTE. Упаковку голоса в данные и передача поверх по LTE-сети уже как IP-трафик. Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Возможно, что как-то в белый список операторы внесут голосовую услугу, и тогда она будет работать, но мне кажется, что если есть уже сигнал о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то я бы ожидал, что с перебоями будет работать и голос. Поэтому почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G GSM, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
4: Обычные звонки проходят по какой технологии?
3: Обычные звонки проходят по сети либо 2G, либо 3G. Именно там есть услуга старого доброго коммутируемого голоса.
0: Гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник. Во вторник утром мы увидели репетицию отключения интернета к 9 мая, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Это некая репетиция. И как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами, потому что терминалы должны быть постоянно подключены к банку. В офлайне терминалы у нас в основном не работают. Вот это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. И вот из этой легкой неразберихи

из-за того, что еще не отработано, видим вот такую вот разную информацию, и в числе, в случае необходимости применить такой локдаун, производятся такие легкие учения, чтобы все на всех уровнях знали, что надо, понимали, где есть слабые места, и, собственно, их усиливали, и в дальнейшем уже такое учение проходило безболезненно. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз

0: В дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы «Вход по приглашениям». А с 9 мая по 22 ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта «Дерево укоренено в небе», в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесиных. Ранее вокруг участия России в Биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступал против присутствия российской экспозиции. Звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить Биеннале грантов $2 миллиона в связи с приглашением России. Жюри Биеннале искусства сначала исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а позднее подало в отставку. Вот что заявил бизнес-ФМ спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
1: Эта программа осуществляется комиссаром нашего павильона Анастасией Корнеевой под шквалом антироссийских высказываний и действий итальянской прессы и не только ряд министров культуры европейских стран, включая такие далекие от Италии страны, как Дания, приняли очень жесткие заявления, которые включают в себя такие слова, что в России не место в хорошем обществе. Но позиция президента Венецианской биеннале Пьетро Анджело Бутафокио совсем иная. И дело не в том, что он благоволит нашему павильону, нашему проекту. По его мнению, оно было высказано в итальянской газете «Карьера де ла Сера» незадолго до начала предпоказов на Венецианской биеннале, он высказал следующую мысль, что если 30-летие кровавого, жестокого правления Медичи было отмечено войнами и острыми конфликтами, одновременно оно породило великие произведения искусства, такие как произведения Микеланджело для Леонардо да Винчи и других гениев Возрождения, то 500 лет мирной и спокойной жизни Швейцарии выдали для мировой культуры только часы с кукушкой. Но суть сводится к следующему. Он не хочет, чтобы на биеннале отсутствовали те страны, которые считаются неудобными. И в этом смысле, как он сказал, я не хочу, чтобы биеннале превратился в часы с кукушкой. То есть участие в биеннале, в том числе российских артистов, это желание расширить палитру биеннале. Это в высшей степени важно для Бутафокио, и он как очень опытный и глубокий художественный менеджер понимает, что разнообразие проектов, представленных на биеннале, будет привлекательным для публики. Интерес к российскому павильону достаточно высок. Руководство биеннале старается сохранить все принципы, которые определены Брюсселем для подсанкционных государств. Например, в каталоге биеннале есть название «Россия», но там две белые полосы, которые не заполнены именами наших артистов. Шла 7-дневная проверка на соблюдение санкций со стороны Министерства культуры Италии. Лишены 2 миллионов евро европейского гранта. Тоже это форма некого давления на дирекцию Венецианского биеннале и так далее. Но в любом случае, сам факт участия российских артистов в нашем павильоне на предпоказах с 5 по 8 мая, это, мне кажется, очень важный шаг, который свидетельствует о том, что русскую культуру, российскую культуру, вообще культуру отменить нельзя.
2: Видел информацию, что после церемонии наш павильон закроют, и смотреть его можно будет только снаружи. Это действительно так?
1: Нет, смотрите, чтобы соблюсти все наложенные на российский павильон, мы сделаем видеофильм, который запечатлеет всю русскую программу, и она будет идти как видео на протяжении всей биеннале. Нон-стоп с 9 мая по 22 ноября. Павильон Юра будет закрыт, но кто может нам запретить открыть двери и окна? Это тоже будет некий символ русской культуры, которую хотят запретить, но который пробивается сквозь все запреты.
0: Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдко и участники российской программы на Венецианской биеннале современного искусства рассчитывают на объективный подход европейских структур и сохранение принципа независимости искусства от политики. Об этом ТАСС сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Музыканты, как творческие люди, конечно, переживают за исполнение своей программы, особенно в столь непростых условиях давления на российскую делегацию. Но мы еще надеемся на порядочность еврокомиссаров, на понимание того, что искусство вне политики, сказал он. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства. Международная художественная выставка, которая проводится раз в 2 года с участием международного жюри. Россия вернулась на биеннале после 4-летнего перерыва. В этом году в выставке участвует 110 стран. А вместо профессионального жюри проекты будут оценивать зрители.
3: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких.

0: близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ 23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
3: В студии Александр Львов. Программу представляет ДМ «Автосевер», официальный дилер «Теннет». В Краснодарском крае сеть придорожного сервиса достигла 5500 объектов. Как сообщает пресс-служба администрации региона, приоритетным направлением стало развитие многофункциональных комплексов. Сейчас в крае работает 10 таких объектов. Для привлечения инвесторов утверждена схема размещения МФК на 8 участках вдоль ключевых трасс. Статус масштабных проектов позволяет бизнесу получать землю под строительство без торгов. В летнем сезоне на Кубани откроют около 210 придорожных ярмарок в едином стиле. По данным краевых властей, ключевыми критериями работы отрасли остаются законность и эстетический вид объектов. В апреле этого года средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Сочи увеличилась на 2,7% по сравнению с мартом и составила 306,5 тысяч рублей. Такие данные приводит консалтинговая компания SRG. Курорт занял третье место по темпам роста среди 50 крупных городов России. Месяцем ранее вторичка в Сочи дешевела, снижение составляло 2,5%. По данным аналитиков, в апреле цены на вторичные рынке выросли в 41 из 50 исследуемых городов. Сильнее всего жилье подорожало в Ярославле и Чебоксарах. Второе место занял Ижевск. Число отдыхающих в Анапе может увеличиться на 25% при условии полной готовности береговой линии к лету. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России, на фоне подготовки пляжей туроператоры уже фиксируют рост бронирований. Ожидается, что на стабильно высокие показатели посещаемости город-курорт выйдет к 2027 году. На текущий момент три пляжа Анапы получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения от роста. Потребнадзора. Речь идет о прибрежных зонах, детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег». Соответствие территории нормам безопасности подтверждено после применения технологии отсыпки дополнительного слоя чистого песка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Станислава Камерного на должность министра гражданской обороны и чрезвычайной ситуации региона. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации края. Станислав Камерный родился в 1992 году в Краснодаре. Имеет два высших образования, полученных в Кубанском государственном университете, по специальностям инженер и юриспруденция. С 2019 года он работал в различных краевых ведомствах. К исполнению обязанностей главы МЧС региона он приступит также с сегодняшнего дня.
4: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты громче рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
3: И коротко о погоде. Завтра на территории края погода постепенно начнет налаживаться. В Сочи +13 облачно, в Новороссийске +14, в Ейске и Майкопе +17. В Краснодаре до 20 градусов тепла, переменная облачность. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.

0: В России ожидают повышения спроса на винный туризм. Эксперты отмечают стабильный рост спроса на винные туры. Глубина бронирования экскурсий на виноградники и производство уже достигает 2 месяцев. Подробности у Георгия Натадзе.
1: Спрос на винодельческие хозяйства в Краснодарском крае растет. Как отмечают эксперты Российского союза туриндустрии, глубина бронирований туров, включающих экскурсии на виноградники и производство, достигает в среднем 2 месяцев. Среди ключевых трендов – желание туристов получить живые впечатления с погружением в процесс создания напитка, а также увеличение числа молодых и повторных посетителей. Как рассказала руководитель экскурсионно-маркетингового отдела винодельни «Шато Тамань» Анна Макиенко, динамика положительная, особенно на фоне восстановления авиасообщения.
2: На нашей винодельне мы наблюдаем рост около 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С 2026 года стало больше туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов в связи с открытием авиасообщения. В сфере винного туризма отчетливо прослеживается тренд на живые впечатления. Гости все чаще ищут не просто экскурсию, а полноценное погружение в процесс создания вина. Популярны форматы, задействующие все органы чувств. От осмотра виноградников и знакомства с технологическим циклом до дегустации с гастрономическим сопровождением. Спрос на инклюзивные винные программы демонстрирует устойчивый рост. Ежегодно он увеличивается примерно на 15%. Этот тренд связан с развитием внутреннего туризма, повышением интереса к региональным продуктам и стремлением потребителей получать персонализированный опыт.
1: Крупные винодельни действительно фиксируют уверенный рост, однако участники рынка видят и новые риски в отрасли. Своим взглядом на ситуацию в разговоре с Бизнес FM Краснодар поделилась Анна Бучацкая, винный гид бюро «Винные истории».
3: Вот то, что мы видим по весеннему сезону туристов на винодельни, плюс-минус количество тоже. Что будет летом, ну, трудно прогнозировать с учетом тех ситуаций, которые у нас сейчас происходят. Непонятно вообще, как будет развиваться туристический сезон. Но все винодельни за весну провели стартовые встречи с нами. В общем, винодельни в этом плане молодцы, они готовятся и надеются, естественно, на то, что сезон будет, он будет хороший. Что нас всех беспокоит, если говорить про рынок, то, что сначала для винных гидов была введена аттестация, это самое главное, что сейчас только туристические компании, туроператоры имеют право оказывать услуги по трансферу и по проживанию. А, как правило, мы все, как гиды, оказывали комплекс услуг, потому что винный тур подразумевает, что вы с туристами фактически каждую ночь ночуете в разных местах. И не стоит думать о том, что крупные туроператоры сейчас побегут заниматься этим. Поэтому момент, вот как вот тут будет складываться, если мы уже не сможем оказывать эти услуги, то кто заменит? Пока я на рынке не вижу, кто обладает, во-первых, знаниями, да, потому что это не просто туристический продукт, это, прежде всего, знание вина. Вот это я подозреваю, что на этом сезоне летом может, ну, как-то эта ситуация сказаться.
1: При этом стоимость винных туров в этом году выросла примерно на 20%. Средняя цена за 2 дня – около 60 тысяч рублей, и это без учета дороги к началу маршрута. Но, несмотря на это, глава комиссии РСТ по винному туризму Белла Тарасова в целом по отрасли отмечает, что туры сейчас покупают включительно до сентября. Причем, если раньше гости не всегда ориентировались в винодельнях, то теперь запрашивают конкретные объекты и возвращаются туда снова. Ценителями винодельческой культуры традиционно выступают люди в возрасте от 40 до 55 лет, но становится все больше молодежи. Георгий Натадзе, Бизнес FM, Краснодар.
4: Компании и корпорации.
5: В краснодарской студии Николай Иванютин.
4: Отчеты и планы.
5: Группа компаний точно завершила строительство 2 домов, в первой очереди жилого комплекса «Цветной бульвар» в станице Северской нашего края. Ключи от квартир получат 342 семьи. Проект расположен в 40 минутах езды от Краснодара и занимает 14 гектаров. Всего комплекс включает 20 домов средней этажности. Дворы полностью свободны от автомобилей. Парковка вынесена за периметр. Внутри квартала размещены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Центром проекта станет прогулочный бульвар длиной почти 0,5 километра с магазинами, кафе, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. Девелопер построил для комплекса собственную инженерную инфраструктуру, 2 артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции и блоки очистки сточных вод. На финальной стадии находится детский сад «Умка» на 350 мест с лабораторией, кружком.

0: Ками и музеем казачьей культуры. По данным девелопера, около 80% клиентов в Цветном бульваре приобретают квартиры для собственного проживания. За полтора года стоимость квадратного метра в проекте выросла примерно на 25%. CEO группы компании «Точно» Анастасия Полежаева сообщила, что в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья и передать ключи от более чем 11 тысяч квартир. Выручка «Магнита» выросла на 15,3% в прошлом году и на 13,1% в первом квартале этого года. Общая выручка по итогам прошлого года достигла 3 миллиардов 509 миллионов рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,4% до 3 миллиардов 483 миллионов рублей. В апреле динамика ускорилась. За первые две недели месяца продажи выросли без малого на 15%. Онлайн-оборот товаров показал рост на 84,2% год к году, достигнув 185 миллиардов 300 миллионов рублей. Среднее количество заказов в день превысило 316 тысяч. В 2025 году компания открыла 2521 магазин максимум за 5 лет. Реновацию прошли рекордные 3124 торговые точки. Капитальные вложения в развитие составили более 187 миллиардов рублей. Завершена интеграция «Азбуки вкуса».
1: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
2: Как для закупок, так и для розницы. Участники птицеводческого рынка обсуждают это с регуляторами и отраслевыми союзами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на их презентацию. Подобный порядок действует сейчас на алкогольном рынке. Производители считают, что ценовая вилка поможет стабилизировать закупочные цены. Они говорят, что сейчас на них давят розничные сети. На торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Сети продают яйца первой цены, то есть самые дешевые в категории, нередко с нулевой наценкой из-за мер по сдерживанию их стоимости как социально значимого продукта. У ритейлеров идея птицеводов ограничить цены не вызывает энтузиазма. А что думает бизнес, который во многом зависит от цен на яйца производителей кондитерской продукции? Говорит-то владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
3: Очень чувствуем рост оптовых цен. Это касается многих ингредиентов, в том числе куриных яиц. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона, если дальше посмотреть на проблему, связана с тем, что у птицефабрик нет высокой маржинальности, это скорее низкомаржинальный бизнес. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Речь идет и без того, в низкомаржинальной нише начинаются какие-то ограничения. Я к этому отношусь всегда с настороженностью, потому что понимаю, что может выплыть какой-то еще подводный камень. Здесь надо разбираться, как они этого добьются. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. И в целом негатива быть не должно. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет. Все будут брать вот эту категорию по пониженной цене. В итоге это может быть не сразу, а через несколько ходов. В итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
4: Насколько вы чувствуете рост оптовых цен в последнее время?
3: Да растут они, продолжают расти. Ничего не останавливалось. Все продолжает потихоньку расти.
2: Владелец и гендиректор фабрики «Господарь» Сергей Сурмач. Влияние на цены оказывает и сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. А после майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября, говорят эксперты. А птицеводы хотят установить минимальные и максимальные цены, чтобы в таких условиях правильно планировать денежный поток, объясняет глава консалтингового агентства «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев.
5: Разница между отпускными ценами в летний период, который начинается сразу после майских праздников и заканчивается в начале сентября, и зимним периодом, начинающимся с октября по Пасху, очень большой. Разница составляет примерно 1.5 раза по цене. Это сказывается в неопределенности с закупочными ценами на

0: прежде всего кормовые ингредиенты для производства яйца и всякого рода оборудование, расходные материалы. В этой ситуации у розницы тоже непростая задача, как смоделировать установление розничной цены с учетом небольшой маржи на розничном рынке. Маржа у птицеводов сопоставима с маржой операторов розницы, колеблется в районе 5%, иногда уходит в ноль, иногда поднимается до 10%, это в среднем.
1: Альберт Давлеев, рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз, это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье курса сократилось за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила не только восстановить, но и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 17:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. ВСУ нанесли удар по Чебоксарам с помощью крылатых ракет и по меньшей мере 8 беспилотников. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о теракте. При ударе по городу погибли 2, пострадали 34 местных жителя. Повреждения получили 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек. В Чебоксарах введен режим ЧС. Число атаковавших Москву беспилотников со 2 по 5 мая превысило 50. Это следует из подсчетов ТАСС. Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне, летевшем в направлении Москвы. Общее количество сбитых за вторник беспилотников на подлете к столице выросло до 18. Суд в Москве заочно арестовал на 2 месяца политика Льва Пономарева. Он признан в России иноагентом. Мера пресечения начнет действовать с момента его передачи правоохранителям при экстрадиции или депортации в Россию, либо с момента его фактического задержания на территории нашей страны. Ранее Пономарев был неоднократно оштрафован за несоблюдение требований к иноагентам. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств России. Об этом сообщил Михаил Дегтярев. Он уточнил, что юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Режим ЧС регионального характера введен в Чувашии. Для ликвидации последствий атаки беспилотников погибли 2, пострадали более 30 человек. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. Накануне США сообщили, что уничтожили 6 небольших иранских военных катеров, а в Тегеране заявили об американской атаке на 2 грузовых судна и гибели по меньшей мере 5 человек. Как ситуация в регионе может развиваться дальше? Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. А кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов. Эти и другие темы в эфире Business FM. Режим ЧС регионального характера введен в Чувашии для ликвидации последствий атаки беспилотников, сообщил глава региона. Он добавил, что повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек. Следственный комитет возбудил дело о теракте. 2 человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары, 34 человека пострадали, сообщили местные власти. А в Чебоксарах после атак БПЛА остановили движение общественного транспорта на неопределенный срок. В городе перекрыто несколько улиц и организованы пункты временного размещения, где дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение. Отменена работа кружков и секций, сообщил глава города Станислав Трофимов. Об обстановке в Чебоксарах.

0: как говорит местный житель Давид.
1: Школа не работала, все распустили. В садике дети сидели в подвалах. До обеда сейчас вот мы старшего забрали. Младшего даже не пустили в садик, сказали, идите вы домой лучше. Единственное, что, скорее всего, вот госуслуги, я имею в виду медицина, школа, садики, это уже, я понимаю, будет закрыто. Школа, кстати, наверное, на каникулах уже. В клинику хотел зайти по делам рабочим, но она закрыта. Врачи там стоят, общаются. На улице кто? В общем, не работают особо. А так я работаю удаленно, и все вопросы свои решаю удаленно.
2: С интернетом перебоев нет ли?
1: Нет, все нормально.
2: Удар пришелся по какому району? Насколько он вообще далеко от центра? Что известно про эту местность?
1: Новоюзный район, я знаю, там были ночью. Еще плюс в соседнем районе тоже жилой дом прилетел пару часов назад. Один погибший, как я понял. Ракета летает, видно, невооруженным глазом.
0: Житель Чебоксар Давид. За почти 12 часов российские регионы атаковало более 300 беспилотников, сообщили в Минобороны. В Ленобласти дроны ударили по промзоне в Киришах. На месте возник пожар, он локализован. Жертв нет. Основной целью был Кинев, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащий Сургутнефтегазу и уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Сергей Собянин. С начала суток сбито уже 19 дронов. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Также они предупреждали в ряде регионов Уралы и Поволжья. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. О массированной атаке говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Дальность до 2000 километров. Екатеринбург, Челябинск, Орская область. Это далеко. Созданы такие дроны, что они могут на такую дальность действовать с уменьшенным запасом взрывчатки, с увеличенным запасом топлива. Такую дальность могут работать дроны типа «Лютый». Чуть на меньшую дальность дроны FP-1. Во-первых, это медийный эффект. Этот фактор играет огромную роль для ВСУ. Такое ощущение, что они действуют по заранее продуманной программе. Бьют по нефтегазовой инфраструктуре. Объекты нефтегазовой инфраструктуры – это очень удобные объекты для нападения именно дронами.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Накануне Россия объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. А в случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Гражданским и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город. А после заявления о перемирии 8 и 9 мая от российского Минобороны Зеленский объявил режим тишины, начиная с полуночи 6 мая, и отметил, что Киев будет действовать зеркально. Комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
4: Если говорить о перемирии как о технической паузе, коротком перемирии, которое, в общем, не влияет на дальнейший ход конфликта, на переговоры о его завершении, то, в общем, это скорее характерно было для российской страны. Российская страна на протяжении последних лет неоднократно идею высказывала и даже в одностороннем порядке реализовывала. Мы помним историю с Рождественским перемирием, с Пасхальным перемирием. Сейчас очередное перемирие, это связано с Днем Победы. В Киеве решили, что неправильно будет отдавать эту карту в руки Москвы, и надо тоже предложить техническое перемирие, которое бы свидетельствовало о миролюбивом настрое украинского руководства. В киевском предложении отсутствует конкретизация относительно того, там, что в это перемирие входит, а что может оставаться за его пределами. Но здесь речь идет о технической паузе, которая едва ли существенно изменит ход соприкосновения по прямой линии, тем более ход переговоров, когда, если такие переговоры возобновятся.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские СМИ составляют свою сводку атак со стороны России за минувшую ночь. Так, в Полтавской области ночью ракеты и дроны нанесли удары по промпредприятиям и газовой инфраструктуре. Погибло 5 человек, более 30 ранены. Без газоснабжения остались 3500 человек. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской областях. В Киевской области российские дроны ночью ударили по предприятию в Выжгородском районе. В июне возникший пожар потушили к утру. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. центральном командовании США заявили, что первый день операции «Проект Свобода» по возобновлению движения судов через пролив прошел тактически.

0: практически успешно. В иранском парламенте сообщили, что США нарушают режим прекращения огня, подчеркнув, что ситуация в том виде, каком она есть, невыносима для штатов, хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий. В свою очередь, Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, продолжается ли еще перемирие с Ираном, не ответил. Но, по его словам, Ирану так или иначе придется заключить с США правильную сделку, иначе Вашингтон очень легко одержит победу. Америка уже нанесла Ирану значительный ущерб и потому не торопится с заключением сделки и не считает время решающим фактором в переговорах, добавил президент Соединенных Штатов. Он также снова назвал сроки завершения конфликта 2-3 недели. О том, что о перемирии и ближневосточном конфликте пишут иностранные СМИ в обзоре зарубежной прессы.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: США и Иран, как пишет Рейтер, выпускают противоречивые заявления. Пока одни говорят о своих успехах, противник тут же опровергает информацию. И подтвердить ее не выходит. Вашингтон-Пост также отмечает, что перемирие как никогда шаткое. Эскалация – попытка США и Ирана закрепить свои позиции в переговорном процессе. В частности, для Тегерана это рычаг давления, чтобы получить репарации и добиться отмены санкций. Ормузский пролив, контроль над ним и судоходство по нему все еще остается ключевым вопросом в конфликте, потому что стороны не могут продвинуться в переговорах. CNN, анализируя операцию «Проект Свобода», приводит разные оценки военных аналитиков. Одни говорят, что успех слишком громкое слово для двух прошедших по проливу судов, учитывая, что в прежние времена в день по Армузу проходило порядка 120 танкеров и контейнеровозов. У США есть ресурсы, чтобы сопровождать суда, но чем их будет больше, тем сложнее будет это сделать. Потому их число, если увеличится, то до 20-30 в сутки. И это при условии, что у США все будет идти так же, как и сейчас. Что при этом будет делать Иран? Телеканал полагает, что Тегерану и не нужно препятствовать каждому проходу судов по проливу. Достаточно поддерживать уже существующие риски, чтобы трафик не увеличился. Также, по мнению аналитиков, велика вероятность, что Иран будет теперь чаще смотреть за рамки Ормузского пролива и искать новые объекты для атак, например, энергообъекты региона. Французская Le Monde при этом считает, что фактически Ормузский пролив после старта американской операции находится в двойной блокаде, особенно после нового витка эскалации.
0: На данный момент, по сведениям Центрального командования США, в Персидском заливе проход через Ормузский пролив ожидают суда из 87 стран, десяткам компаний и судовладельцев. Америка гарантировала безопасный проход через пролив.
1: Прямо сейчас.
0: Суд передал России контрольный пакет акций ПАО группа «Русагра». Об этом сообщают СМИ. А вот по данным агентства ТАСС, суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества Машковича. А Интерфакс сообщает, что суд конфисковал имущество основателя «Русагра» Машковича на десятки миллиардов рублей. А все остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Изменения затронули сроки сдачи, так практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если потенциальный водитель не сдаст практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. Сроки обоих экзаменов можно переносить, подав заявление в подразделение ГАИ. А кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов использования средств связи или иной техники для передачи информации. После аннуляции сдать экзамен можно будет не раньше, чем через год. Нововведения вступят в силу в марте 2027 года, и они вполне обоснованы, считает вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.
3: В регламенте прописано, что предоставление экзамена после теоретического экзамена не более 6 месяцев. Это очень большой срок, поэтому ГИБДД сократили срок предоставления экзамена по практической части, то есть второй части этапа, не более чем через 2 месяца. Я считаю, что это нормально, обоснованно. Что касается применения радиотехнических средств при сдаче теоретического экзамена, если это будет выявлено, но это подсказка, требования, которые прописаны, я считаю, что это верно. Были случаи попытки сдачи экзамена при помощи подсказок по наушнику через телефон во время сдачи даже практического экзамена. Но я считаю, что это мало того, что это нечестно и неправильно, это еще и небезопасно, потому что кандидат-водитель, находящийся за рулем учебного автомобиля во время сдачи экзамена, и так находится в стрессовой ситуации и нервничает. И если он будет отвлекаться еще на какие-то подсказки, это может привести к аварийной ситуации. Есть сейчас в регламенте

0: что использование мобильного телефона во время экзамена – это сразу 7 баллов. Вышли споры, поэтому конкретизировали, что использование любых радиотехнических средств – это уже запрещено. Основная масса кандидатов-водителей – это добросовестные люди, которые готовятся, сдают экзамены. Данные правила отсекают недобросовестных участников рынка, которые пытаются всевозможными схемами, платят большие деньги за такие ноу-хау, так скажем. А второе, я считаю, что по отношению к другим – это нечестно и непорядочно так поступать. Поэтому должно быть все абсолютно показательное.
1: Вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко. Также в марте 2027 года добавится еще одно новшество. Тем, кто подаст заявление о сдаче на права через госуслуги, не потребуется предоставлять медсправку. Правда, только при наличии у человека актуального заключения из единой государственной информационной системы сферы здравоохранения.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 12 и 13 мая. Театр «Практика». Мокюментари драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой БМВ возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Валюты. Валюты. Монеты мьянманского кьята впервые появились в 1852 году. Кьятом тогда на местном наречии называли общую для некоторых стран Индокитая меру веса серебра. Монеты чеканились разных номиналов и не только из серебра, но и из золота, олова, железа и даже свинца. Сегодня кьят в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Британские ученые доказали. Вейпы грязнее общественных туалетов в 3000 раз, выяснили британские ученые. Специалисты, и так уверенные в очевидном вреде, который наносит здоровью эти устройства, решили изучить еще и сопутствующие факторы. Собрав группу вейперов, исследователи стали брать мазки с их устройств по 5 раз с каждого. Сразу после вскрытия упаковки, потом через сутки, через 3 дня, через неделю и через 2 недели после начала использования. Уже на 3-й сутки грибки и бактерии обнаруживались на всех деталях всех вейпов. А на мундштуках количество найденных вредоносных микроорганизмов просто зашкаливало. И британские ученые, и отечественный Минздрав снова предупреждают. Курение в любом виде вредит здоровью. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Представитель владельцев облигаций ООО «Восток Ойл» сообщил о приостановке операций по счетам компании решением ФНС с 5 мая. Причина – задолженность по налогам в размере более 5 миллионов рублей. Из-за блокировки счетов компания может столкнуться с трудностями при выплате купонов по облигациям, ближайшие из которых запланированы на 25 и 28 мая. В обращении находятся два выпуска облигаций на сумму свыше 194 миллионов рублей. Эксперты предупреждают о риске нарушения прав инвесторов. КАМАЗ намерена выпустить опытно-промышленную партию БТР в 2027 году. Руководство компании отметили, что на данный момент в России имеющийся БТР устарел. Решение о разработке концерн принял самостоятельно. В этом году планируют начать испытания, в 2027 выпустить опытно-промышленную партию. Отмечается, что сейчас предприятие ежегодно выпускает почти 4000 авто военного назначения. И за короткий промежуток времени КАМАЗ разработал более 20 моделей таких машин. Разработчик плавучих дата-центров, американский стартап Панталаса, привлек 140 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов на создание завода по производству автономных систем, способных работать за счет энергии волн, пишет Financial Times. Полученную энергию дата-центры будут использовать для питания ИИ-чипов и проведения вычислений, результаты которых будут поступать на Землю через спутник. Где системы будут располагаться, неизвестно, но, как отметили в компании, вдали от судоходных маршрутов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней.

0: Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 18:48 в Москве. У малой планеты возле Плутона неожиданно нашли атмосферу. Открытие сделали японские астрономы. Они наблюдали за ледяным телом из разных точек страны – в Киото, Нагано и Фукусиме. Во время звездного затмения свечение объекта не образовалось, как это... Не оборвалось, как это бывает с твердым телом. Угасание было постепенным, что говорит о наличии тонкого газового слоя. У крошечного по космическим меркам объекта диаметром всего 500 километров такой наблюдается едва ли не впервые, рассказывает журналист Рейтер.
2: Атмосфера объекта примерно в 5-10 миллионов раз тоньше, чем плотная атмосфера Земли, и примерно в 100 раз тоньше, чем разреженная атмосфера Плутона. Это открытие предполагает, что некоторые небольшие ледяные тела во внешней части Солнечной системы могут быть не совсем неактивными или неизменными, как предполагалось ранее. Исследователи представили два возможных объяснения такого явления. Это может быть устойчивая атмосфера, возможно, поддерживаемая криовулканизмом, с газами, просачивающимися из недр через трещины на поверхности. Не земной вулкан с расплавленной породой, а холодная ледяная версия, состоящая из летучих газов и льдов. В качестве альтернативы атмосфера могла быть временной и образоваться из газов, выделившихся при недавнем столкновении другого, меньшего по размеру объекта с этим, к примеру, после удара метеорита.
1: Что означает это открытие для наших представлений о Солнечной системе и почему не стоит ждать быстрого прорыва, объясняет научный журналист Михаил Котов.
3: Состава этой атмосферы нет. Мы имеем только результат, то, что увидели. Вполне возможно, что сейчас будет использоваться телескоп НАСА Джеймс Уэбб, направлен на эту планету. Ученые попытаются понять, какой состав у этой атмосферы. Тогда, возможно, это позволит прояснить и ее происхождение. Как правило, используется для такого, да, спектральный анализ, потому что дотянуться каким-то другим способом мы не можем. Мы можем только увидеть спектр. Обычно в астрономии, уж тем более в астрофизике, между тем, как было проведено наблюдение, и тем, как вышли статьи, а тем более какие-нибудь там еще более серьезные работы, объединяющие несколько статей, проходят действительно годы. Это нормально.
1: Научный журналист Михаил Котов. Обнаруженному объекту с атмосферой ученые дали пока техническое наименование 2002-XV-93. Но японские астрономы надеются, что смогут присвоить своему открытию более запоминающееся имя. Например, Амамикю в честь богини-созидательницы из окинавской мифологии.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Приветствую, Алексей.
5: Добрый вечер.
1: Ну что ж, вот вторник, вечер, и неожиданно растет российский рынок. Или ожидаемо все-таки?
5: Ну, еще дня два назад начали мы отмечать то, что технический рынок сильно перепродан, российский рынок акций, и было бы неплохо, конечно, скорректироваться, но в худшем случае все-таки какую-то двухдневную консолидацию нарисовать, но вот решили пока... Немного отскочить от минимальных значений, но не будем забывать, что сегодня индекс Московской биржи опускался ниже значения 2600 пунктов, даже протестировал 2590, минимальное значение ноября прошлого года, обновил вот этот индикатор наш основной, рублевый, и после этого наблюдаем мы хороший отскок. Ну, конечно, можно сослаться и на то, что на рынке металлов сегодня рост наблюдается, причем и драгоценные, и промышленные металлы дружно сегодня повышаются. Но все это такая корреляция обратная с рынком нефти по-прежнему присутствует. Но, тем не менее, в центре внимания не исключено, что находятся бумаги как раз компаний, производящих цветные металлы, но, в частности, акции ГМК норильского никеля подрастают на 2%. Но в целом сегодня Такой достаточно сильный отскок по рынку наблюдается с учетом того, что очень мало падающих историй среди наиболее ликвидных бумаг, их практически

0: практически нет. Сегодня вот все прям истории растущие. Но даже несмотря на то, что цены на нефть сегодня скорректировались, кстати, в нефтегазовом секторе сегодня тоже наблюдается рост на российском рынке акций. Что касается цен на нефть, то все-таки $111 за баррель смесь Brent сейчас стоит не 115 и даже не 120. Ну и небольшая коррекция, конечно, здесь тоже была обусловлена рядом факторов, хотя однозначного мнения, как мы все прекрасно понимаем, у участников торгов на рынке нефти сейчас нету. Кто-то считает и ждет очередного витка эскалации в Персидском заливе, и кто-то считает, что потихонечку все это может сойти на нет. Ну, конечно, все следят за заявлениями президента США Дональда Трампа. Он по-прежнему главный ньюсмейкер не только для рынка сырья, для рынка товарного, но и в целом для глобального финансового рынка. Но вот он, с одной стороны, Трамп заявляет, что в случае нападения на любой американский корабль он начнет все бомбить, как обычно. А с другой стороны, уже другому изданию говорит о том, что ну, 2-3 недели у нас займет вот это урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном. Ну, вот рынок, может быть, хочется ему верить в последние заявления президента США. Посмотрим. Ну, и помимо всего прочего, все-таки некоторые танкеры просачиваются через Армузский пролив. И на это рынок тоже обращает внимание. Так что пока небольшое коррекционное движение. Ну, и рубль остается стабильным. Завтра ждем данных от Минфина, какие будут объемы операций в рамках бюджетного правила в мае. 11 рублей 4 копейки китайская валюта.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, в 2008 году перед запуском большого адронного коллайдера мир оказался охвачен страхами, в которых столкновение протонов высокой энергии порождали черные дыры, создавали антиматерию и вообще ставили жизнь на Земле под угрозу. Эти опасения вылились в ожесточенные дискуссии в средствах массовой информации и даже в реальные судебные иски с требованием остановки коллайдера. Физики настаивали, что микроскопические черные дыры живут невероятно малые доли секунды и не могут никому навредить. Но в основном страхи рассеялись уже за годы работы большого коллайдера. Ведь в результате так и не появилось никаких гравитационных аномалий или устойчивых черных микродыр. Научный консенсус считает такие сценарии нереалистичными. А физики теперь строят еще более мощные агрегаты. Вопреки прогнозам на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
3: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней. Нам повезло с китами невероятно. Нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
2: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
3: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.

0: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
3: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ нанесли целенаправленный массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Повреждены многоквартирные и частные дома, ранены 5 мирных жителей, в том числе и ребенок. В Туапсе зафиксировали 6 мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов из-за атак беспилотников ВСУ. На 4 участках уже завершена уборка, об этом сообщили в оперштабе Кубани. Работы продолжаются в поселке Тюменском и в селе Ольгинка. В Госдуме предложили увеличить штраф для авиакомпаний за овербукинг и предусмотреть автоматическую выплату компенсации пассажирам. Документ есть в распоряжении агентства ТАСС. Депутаты фракции «Новые люди» отметили, что сейчас пассажир имеет право требовать возврата средств, однако на практике это требует от гражданина претензионной работы. 400 гектаров леса горят в американском штате Аризона. Возле города Бакай полыхают кустарники и деревья. Площадь пожара продолжает расти, локализовать его пока не получается. Огонь распространился, начиная с лесов Западной долины. Сначала вспыхнула трава, ситуацию усугубляет сухая погода и сильный ветер. Местные жители вынуждены эвакуироваться, а часть инфраструктуры уже пострадала от огня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве после 4,5-часового перерыва заработал мобильный интернет и стали проходить смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Нельзя было оплатить городскую парковку. Проблемы были с доставкой еды, арендой самокатов. О чем еще рассказывают предприниматели? Российский павильон на Венецианской биеннале открылся для прессы и приглашенных гостей. С 9 мая по 22 ноября всем желающим будут представлены фильмы и документация проекта «Дерево укорененное в небе». Ранее Еврокомиссия лишила биеннале грантов 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Его жюри подало в отставку. Теперь вместо профессионалов проекты будут оценивать зрители. А почти четверть рынка облигаций в России оказалась под угрозой дефолта, говорят эксперты, опрошенные «Известиями». Основная причина – слишком дорогие деньги из-за политики Центробанка по охлаждению российской экономики. Наиболее уязвимые к дефолту – компании топливного ритейла, логистики и девелопмента. Так ли все плохо на рынке облигаций? Подробности на Business FM. В Москве спустя 4,5 часа заработал мобильный интернет и стали приходить смски. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены, сообщили Минцифры. Сегодня с 8 утра жители столицы жаловались на неработающий интернет. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. А там по состоянию на апрель этого года более 1 миллиона сайтов, включая госорганы, маркетплейсы, соцсети и банки. Нельзя было оплатить городскую парковку. Дептранс столицы рекомендовал использовать для этих целей звонок по телефону или смски, но сообщения тоже не отправлялись. Москвичи жаловались, что не могут купить еду в веннинговых автоматах. О сбоях сообщали о приложении по доставке еды и аренде самокатов. А столичные театры и музеи попросили гостей заранее распечатывать билеты из-за невозможности открыть их в электронном виде. Как рассказала слушательница Бизнес ФМ и предприниматель Татьяна, из-за сбоев она не смогла перевести зарплату своим сотрудникам.
1: Децифровизация.
5: Сегодня утром мы не смогли отправить зарплаты. СМС-коды для подтверждения платежей просто не приходили. Банк развел руками, проблему у операторов ждите. У нас 40 сотрудников, сегодня день выплат. Я предложила банку приехать в офис и подтвердить платежи лично, на что получила ответ. Офиса в обслуживании нет, других способов подтверждения, кроме СМС, не существует.

0: существует. Получается абсурдная ситуация. Если у банка нет физического отделения, деньгами по факту управляет не банк, а мобильный оператор. Нет связи, нет выплат. Мы уже начали в аварийном режиме перебивать платежки вручную через запасной счет в другом банке, где есть пуш-уведомление пароля. А пока готовили обращение к вам, СМС внезапно прорвало, и мы успели все отправить. Но выводы сделаны. Теперь будем работать только с теми банками, у которых есть нормальные офисы и альтернативные каналы связи.
1: Накануне мобильные операторы разослали жителям Тиана. Накануне мобильные операторы разослали жителям Москвы уведомление о том, что с 5 до 9 мая в городе будут перебои с интернетом и СМС сообщениями в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Телеком-компании сделали это в разных формулировках. Мегафон и Билайн рекомендовали пользоваться Wi-Fi, а МТС уточнил, что сбои будут не только с интернетом, но и с безналичной оплатой, а надежнее всего будет использовать домашний Wi-Fi, подчеркнул оператор. Были также упоминания про то, что пользователи могут воспользоваться технологией Voice over LTE на настройках телефона, что это рекомендация, что ограничения в отношении СМС выглядят очень странными и трудообъяснимыми, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: С объяснениями сложновато, и СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет, мобильного интернета в те времена вообще не было. СМС совершенно отдельная услуга, которая может работать с включенным мобильным интернетом, с включенным. Если мы гадаем, то мне кажется, то, что описывается фразой «дуть на воду», обмёкшись на молоке, дует на воду. Кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже разблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил. Звучит странновато, но оно может быть.
3: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
2: Это для меня, если честно, самая большая загадка, потому что технология Voice over LTE, технология передачи голоса по сетям четвертого поколения, придумана была исключительно потому, что когда большие мировые инженеры занимались разработкой стандарта LTE, в гонке за интернет-скоростями они, как это не забавно, просто забыли о том, что есть такая старая добрая услуга, как голосовая связь. Поэтому обычной голосовой телефонной связи в стандарте LTE просто нет. Только поэтому пришлось вынужденно придумать вот такую вот нахлобучку под названием Voice over LTE. Упаковку голоса в данные и передача поверх по LTE-сети уже как IP-трафик. Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Возможно, что как-то в белый список операторы внесут голосовую услугу, и тогда она будет работать, но мне кажется, что если есть уже сигнал о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то я бы ожидал, что с перебоями будет работать и голос. Поэтому почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G GSM, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
3: Обычные звонки проходят по какой технологии?
2: Обычные звонки проходят по сети либо 2G, либо 3G. Именно там есть услуга старого доброго коммутируемого голоса.
1: Леонид Коник, Комньюз. Во вторник утром мы увидели репетицию отключения интернета к 9 мая, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Это некая репетиция, и как мы видим правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами, потому что терминалы должны быть постоянно подключены к банку. В офлайне терминалы у нас в основном не работают. Вот это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. И вот из этой легкой неразберихи, из-за того, что еще не отработано, видим вот такую вот разную информацию, и в числе в случае необходимости применить такой локдаун, производятся такие легкие учения, чтобы все на всех уровнях знали, что надо, понимали, где есть слабые места, и, собственно, их усиливали, и в дальнейшем уже такое учение проходило безболезненно. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
1: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Минцифра заявили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно в случае повторных ограничений операторы. Связи заблаговременно предупредят своих абонентов. Российский павильон на Венецианской биеннале открылся.

для прессы и приглашенных гостей. Вне предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы «Вход по приглашениям», а с 9 мая по 22 ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта «Дерево укоренено в небе», в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнясиных. Раннего

0: страны, как Дания, приняли очень жесткие заявления, которые включают в себя такие слова, что в России не место в хорошем обществе. Но позиция президента Венецианской биеннале Пьетро Анджело Бутафокио совсем иная. И дело не в том, что он благоволит нашему павильону, нашему проекту. По его мнению, оно было высказано в итальянской газете «Карьера делла Сера» незадолго до начала предпоказов на Венецианской биеннале, он высказал следующую мысль, что если 30-летие кровавого, жестокого правления Медичи было отмечено войнами и острыми конфликтами, одновременно оно породило великие произведения искусства, такие как произведения Микеланджело, Леонардо да Винчи и других гениев Возрождения, то 500 лет мирной и спокойной жизни Швейцарии выдали для мировой культуры только часы с кукушкой. Но суть сводится к следующему. Он не хочет, чтобы на биеннале отсутствовали те страны, которые считаются неудобными. И в этом смысле, как он сказал, я не хочу, чтобы биеннале превратилось в часы с кукушкой. То есть участие в биеннале, в том числе российских артистов, это желание расширить палитру биеннале. Это в высшей степени важно для Бутафокио, и он как очень опытный и глубокий художественный менеджер понимает, что разнообразие проектов, представленных на биеннале, будет привлекательным для публики. Интерес к российскому павильону достаточно высок. Руководство биеннале старается сохранить все принципы, которые определены Брюсселем для подсанкционных государств. Например, в каталоге биеннале есть название России, но там две белые полосы, которые не заполнены именами наших артистов. Шла 7-дневная проверка на соблюдение санкций со стороны Министерства культуры Италии. Лишены 2 миллиона евро европейского гранта. Тоже это форма некого давления на дирекцию Венецианского биеннале и так далее. Но в любом случае, сам факт участия российских артистов в нашем павильоне на предпоказах с 5 по 8 мая, это, мне кажется, очень важный шаг, который свидетельствует о том, что русскую культуру, российскую культуру, вообще культуру отменить нельзя.
1: Видел информацию, что после церемонии наш павильон закроют, и смотреть его можно будет только снаружи. Это действительно так?
0: Нет, смотрите, чтобы соблюсти все наложенные на российский павильон, мы сделаем видеофильм, который запечатлеет всю русскую программу, и она будет идти как видео на протяжении всей биеннале. Нон-стоп с 9 мая по 22 ноября. Павильон Юры будет закрыт, но кто может нам запретить открыть двери и окна? А это тоже будет некий символ русской культуры, которую хотят запретить, но который пробивается сквозь все запреты.
2: Михаил Швыдков, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Участники российской программы на Венецианской биеннале современного искусства рассчитывают на объективный подход европейских структур и сохранение принципа независимости искусства от политики. Об этом ТАСС сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнасиных Александр Рыжинский. А музыканты, как творческие люди, конечно, переживают за исполнение своей программы, особенно в столь непростых условиях давления на российскую делегацию. Но мы еще надеемся на порядочность еврокомиссаров, на понимание того, что искусство вне политики, сказал он. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в 2 года с участием международного жюри. Россия вернулась на биеннале после 4-летнего перерыва. В этом году в выставке участвует 110 стран. Вместо профессионального жюри проекты будут оценивать зрители.
3: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проявление оформления от кредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.

0: 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко. В студии Александр Львов. Программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». В Краснодарском крае сеть придорожного сервиса достигла 5500 объектов. Как сообщает пресс-служба администрации региона, приоритетным направлением стало развитие многофункциональных комплексов. Сейчас в крае работает 10 таких объектов. Для привлечения инвесторов утверждена схема размещения МФК на 8 участках вдоль ключевых трасс. Статус масштабных проектов позволяет бизнесу получать землю под строительство без торгов. В летнем сезоне на Кубани откроют около 210 придорожных ярмарок в едином стиле. По данным краевых властей, ключевыми критериями работы отрасли остаются законность и эстетический вид объектов. В апреле этого года средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Сочи увеличилась на 2,7% по сравнению с мартом и составила 306,5 тысяч рублей. Такие данные приводит консалтинговая компания SRG. Курорт занял третье место по темпам роста среди 50 крупных городов России. Месяцем ранее вторичка в Сочи дешевела, снижение составляло 2,5%. По данным аналитиков, в апреле цены на вторичную рынке выросли в 41 из 50 исследуемых городов. Сильнее всего жилье подорожало в Ярославле и Чебоксарах. Второе место занял Ижевск. Число отдыхающих в Анапе может увеличиться на 25% при условии полной готовности береговой линии к лету. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России, на фоне подготовки пляжей туроператоры уже фиксируют рост бронирований. Ожидается, что на стабильно высокие показатели посещаемости город-курорт выйдет к 2027 году. На текущий момент три пляжа Анапы получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения от Роспотребнадзора. Речь идет о прибрежных зонах, детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег». Соответствие территории нормам безопасности подтверждено после применения технологии отсыпки дополнительного слоя чистого песка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Станислава Камерного на должность министра гражданской обороны и чрезвычайной ситуации региона. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации края. Станислав Камерный родился в 1992 году в Краснодаре, имеет два высших образования, полученных в Кубанском государственном университете по специальностям инженер и юриспруденция. С 2019 года он работал в различных краевых ведомствах. К исполнению обязанностей главы МЧС региона он приступит также с сегодняшнего дня.
1: Своя квартира у двух морей в Крыму от 6 миллионов 721 тысячи 750 рублей. Свой пляж, всесезонный аквапарк, школы и сады рядом, парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма».
2: Реклама ООО «СЗ Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЦ-214 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 квадратных метров в Литере 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточняйте у застройщика. 8-365-627-77-90.
0: И коротко о погоде. Программу представляет группа компаний «Югстроинвест». Завтра на территории края погода постепенно начнет налаживаться. В Сочи плюс 13 облачно, в Новороссийске плюс 14, в Ейске и Майкопе плюс 17. В Краснодаре до 20 градусов тепла, переменная облачность. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
0: Бизнес FM Краснодар. Главные темы. В России ожидают повышения спроса на винный туризм.

0: Эксперты отмечают стабильный рост спроса на винные туры. Глубина бронирования экскурсий на виноградники и производство уже достигает 2 месяцев. Подробности у Георгия Натадзе.
1: Спрос на винодельческие хозяйства в Краснодарском крае растет. Как отмечают эксперты Российского союза туриндустрии, глубина бронирований туров, включающих экскурсии на виноградники и производство, достигает в среднем 2 месяцев. Среди ключевых трендов – желание туристов получить живые впечатления с погружением в процесс создания напитка, а также увеличение числа молодых и повторных посетителей. Как рассказала руководитель экскурсионно-маркетингового отдела винодельни «Шато Тамань» Анна Макиенко, динамика положительная, особенно на фоне восстановления авиасообщения.
2: На нашей винодельне мы наблюдаем рост около 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С 2026 года стало больше туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов в связи с открытием авиасообщения. В сфере винного туризма отчетливо прослеживается тренд на живые впечатления. Гости все чаще ищут не просто экскурсию, а полноценное погружение в процесс создания вина. Популярны форматы, задействующие все органы чувств. От осмотра виноградников и знакомства с технологическим циклом до дегустации с гастрономическим сопровождением. Спрос на инклюзивные винные программы демонстрирует устойчивый рост. Ежегодно он увеличивается примерно на 15%. Этот тренд связан с развитием внутреннего туризма, повышением интереса к региональным продуктам и стремлением потребителей получать персонализированный опыт.
1: Крупные винодельни действительно фиксируют уверенный рост, однако участники рынка видят и новые риски в отрасли. Своим взглядом на ситуацию в разговоре с Бизнес FM Краснодар поделилась Анна Бучацкая, винный гид бюро «Винные истории».
3: Вот то, что мы видим по весеннему сезону туристов на винодельни, плюс-минус количество тоже. Что будет летом, ну, трудно прогнозировать с учетом тех ситуаций, которые у нас сейчас происходят. Непонятно вообще, как будет развиваться туристический сезон. Но все винодельни за весну провели стартовые встречи с нами. В общем, винодельни в этом плане молодцы, они готовятся и надеются, естественно, на то, что сезон будет, он будет хороший. Что нас всех беспокоит, если говорить про рынок, то, что сначала для винных гидов была введена аттестация, это самое главное, что сейчас только туристические компании, туроператоры имеют право оказывать услуги по трансферу и по проживанию. А, как правило, мы все, как гиды, оказывали комплекс услуг, потому что винный тур подразумевает, что вы с туристами фактически каждую ночь ночуете в разных местах. И не стоит думать о том, что крупные туроператоры сейчас побегут заниматься этим. Поэтому момент, вот как вот тут будет складываться, если мы уже не сможем оказывать эти услуги, то кто заменит? Пока я на рынке не вижу, кто обладает, во-первых, знаниями, да, потому что это не просто туристический продукт, это, прежде всего, знание вина. Вот это я подозреваю, что на этом сезоне летом может, ну, как-то эта ситуация сказаться.
1: При этом стоимость винных туров в этом году выросла примерно на 20%. Средняя цена за 2 дня – около 60 тысяч рублей, и это без учета дороги к началу маршрута. Но, несмотря на это, глава комиссии РСТ по винному туризму Белла Тарасова в целом по отрасли отмечает, что туры сейчас покупают включительно до сентября. Причем, если раньше гости не всегда ориентировались в винодельнях, то теперь запрашивают конкретные объекты и возвращаются туда снова. Ценителями винодельческой культуры традиционно выступают люди в возрасте от 40 до 55 лет, но становится все больше молодежи. Георгий Натадзе, Бизнес FM, Краснодар.
4: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
0: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик. Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края. Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района. Роман Бублик, глава Ейского района. Антон Толстопятов, депутат законодательного собрания Краснодарского края. Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск. Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение.ру». Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
4: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
5: Компании и корпорации.
6: В Краснодарской студии Николай Иванютин.
5: Отчеты и планы.
6: Группа компаний точно завершила строительство 2 домов, в первой очереди жилого комплекса «Цветной бульвар» в станице Северской нашего края. Ключи от квартир получат 342 семьи. Проект распространен.

0: расположен в 40 минутах езды от Краснодара и занимает 14 гектаров. Всего комплекс включает 20 домов средней этажности, дворы полностью свободны от автомобилей. Парковка вынесена за периметр. Внутри квартала размещены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Центром проекта станет прогулочный бульвар длиной почти полкилометра с магазинами, кафе, аптеками и пунктами выдачи маркетплейсов. Девелопер построил для комплекса собственную инженерную инфраструктуру, две артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции и блоки очистки сточных вод. На финальной стадии находится детский сад «Умка» на 350 мест с лабораторией, кружками и музеем казачьей культуры. По данным девелопера, около 80% клиентов в Цветном бульваре приобретают квартиры для собственного проживания. За полтора года стоимость квадратного метра в проекте выросла примерно на 25%. CEO группы компании «Точно» Анастасия Полежаева сообщила, что в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья и передать ключи от более чем 11 тысяч квартир. Выручка «Магнита» выросла на 15,3% в прошлом году и на 13,1% в первом квартале этого года. Общая выручка по итогам прошлого года достигла 3 миллиардов 509 миллионов рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,4% до 3 миллиардов 483 миллионов рублей. В апреле динамика ускорилась. За первые две недели месяца продажи выросли без малого на 15%. Онлайн-оборот товаров показал рост на 84,2% год к году, достигнув 185 миллиардов 300 миллионов рублей. Среднее количество заказов в день превысило 316 тысяч. В 2025 году компания открыла 2521 магазин максимум за 5 лет. Реновацию прошли рекордные 3124 торговые точки. Капитальные вложения в развитие составили более 187 миллиардов рублей. Завершена интеграция «Азбуки вкуса».
1: Реклама. Бизнес FM. Контекст.
0: Каждый четверг в Нео-таверне «Я-Я» самые ранние бизнес-завтраки с Куб-А-Клубом. Герои бизнес-завтрака, предприниматели, владельцы бизнеса и просто яркие и успешные личности Краснодара. Гостей ждет уютная атмосфера, интересные и полезные знакомства и заряд бодрости от общения с единомышленниками. Билеты на сайте kuba.club. 16+.
1: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
2: Понимаю, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
3: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый шестой, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя полгода приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес ФМ узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы. На Бизнес ФМ. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили иностранных перевозчиков, которые планируют

0: полеты в страну, о возможных операционных рисках, которые необходимо оценивать при планировании рейсов. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. Для полетов необходимо произвести оценку, подать соответствующий запрос и получить подтверждение от авиавластей об отсутствии возражений, отметил собеседник. Аналогичное требование действовало в период, когда США и Израиль проводили военную операцию против Ирана. О том, что Трамп может на этой неделе возобновить боевые действия против Тегерана, сообщил портал Axios. По данным источников издания в американском и израильском руководстве, президент США может пойти на это в случае сохранения тупика в переговорах. Власти Мурманской области в 5 раз увеличили единовременную выплату детям Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Ее размер составил 5000 рублей. Выплата полагается гражданам, родившимся с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим в Мурманской области. Ее начисление произойдет автоматически, без подачи каких-либо документов. В горах Карачаево-Черкесии пропали две туристки. Они должны были завершить свой маршрут накануне, но не смогли найти выход к населенному пункту в Зеленчукском районе и не выходят на связь. В поисках девушек задействованы 15 спасателей. МЧС. Одна группа обследует район перевала Муха, выход к селу Красный Карачаев, вторая Архызское село и Марухское ущелье. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30, студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Региональный режим ЧС введен в Чувашии для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. По данным властей, в Чебоксарах повреждены 28 многоквартирных домов, 2 человека погибли, 34 ранены. СКА возбудил дело о теракте. В Чебоксарах остановили движение общественного транспорта. В городе перекрыты несколько улиц и организованы пункты временного размещения, что говорят жители. А конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. Военные США заявили, что первый день операции «Проект Свобода» по возобновлению движения судов через Ормузский пролив прошел тактически успешно. Трамп назвал новые сроки завершения конфликта – 2-3 недели. В Иране успехи США не подтверждают, что происходит в регионе, и что об этом пишут иностранные СМИ. Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если потенциальный водитель не сдаст практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Нововведение вступит в силу в марте 2027 года. Насколько они обоснованы, подробности на Business FM.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Режим ЧС оригинального характера введен в Чувашии для ликвидации последствий атаки беспилотников, сообщил глава региона. Он добавил, что повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживает 8,5 тысяч человек. Следственный комитет возбудил дело о теракте. 2 человека погибло в результате атаки ВСУ на Чебоксары. 34 человека пострадали, сообщили местные власти. В Чебоксарах после атак БПЛА остановили движение общественного транспорта на неопределенный срок. В городе перекрыты несколько улиц. Организованы пункты временного размещения, где дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение, отменена работа кружков и секций, сообщил глава города Станислав Трофимов. Об установке в

0: Чебоксара, говорит местный житель Давид.
1: Школа не работала, все пропустили. В садике дети сидели в подвалах. До обеда сейчас вот мы старшего забрали. Младшего даже не пустили в садик, сказали, идите вы домой лучше. Единственное, что, скорее всего, вот госуслуги, я имею в виду медицина, школа, садики, это уже, я понимаю, будет закрыто. Школа, кстати, наверное, на каникулах уже. В клинику хотел зайти по делам рабочим, но она закрыта. Врачи там стоят, общаются. На улице кто? В общем, не работают особо. А так я работаю удаленно и все вопросы свои решаю удаленно.
2: С интернетом перебоев нет ли?
1: Нет, все нормально.
2: Удар пришелся по какому району? Насколько он вообще далеко от центра? Что известно про эту местность?
1: Новоюзный район, я знаю, там были ночью. Еще плюс в соседнем районе тоже жилой дом прилетел пару часов назад. Один погибший, как я понял. Ракета летает, видно, невооруженным глазом.
0: Давид, жители Чебоксара, за почти 12 часов на российский регион атаковало более 300 беспилотников, сообщили Минобороны. В Ленобласти дроны ударили по промзоне в Киришах. На месте возник пожар, он локализован, жертв нет. Основной целью был Кинов, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащий Сургутнефтегазу, уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Сергей Собянин. Сначала суток сбито уже 19 дронов. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Также о нем предупреждали в ряде регионов Урала и Поволжья, в Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. О массированной атаке говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Дальность до 2000 километров. Екатеринбург, Челябинск, Орская область. Это далеко созданы такие дроны, что они могут на такую дальность действовать с уменьшенным запасом взрывчатки, с увеличенным запасом топлива. В такую дальность могут работать дроны типа «Лютый», чуть на меньшую дальность дроны «ФП-1». Во-первых, это медийный эффект. Этот фактор играет огромную роль для ВСУ. Такое ощущение, что они действуют по заранее продуманной программе. Бьют по нефтегазовой инфраструктуре. Объекты нефтегазовой инфраструктуры – это очень удобные объекты для нападения именно дронами.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Накануне Россия объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили Минобороны. Гражданским иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город. После заявления о перемирии 8 и 9 мая от российского Минобороны Зеленский объявил режим тишины, начиная с полуночи с 5 на 6 мая, отметил, что Киев будет действовать зеркально. Комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
4: Если говорить о перемирии как о технической паузе, коротком перемирии, которое, в общем, не влияет на дальнейший ход конфликта, на переговоры о его завершении, то, в общем, это скорее характерно было для российской стороны. Российская сторона на протяжении последних лет неоднократно идею высказывала и даже в одностороннем порядке реализовывала. Мы помним истории с рождественским перемирием, с пасхальным перемирием. Сейчас очередное перемирие, это связано с Днем Победы. В Киеве решили, что неправильно будет отдавать эту карту на руки Москвы, и надо тоже предложить техническое перемирие, которое бы свидетельствовало о миролюбивом настрое украинского руководства. В киевском предложении отсутствует конкретизация относительно того, там, что в это перемирие входит, а что может оставаться за его пределами. Но здесь речь идет о технической паузе, которая едва ли существенно изменит ход соприкосновения по прямой линии, тем более ход переговоров, когда, если такие переговоры возобновятся.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». На ВСУ нанесли массированные удары из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области, сообщил губернатор. 5 мирных жителей, в том числе ребенок, ранены. Конфликт в Персидском заливе перешел к новому витку эскалации. А в Центральном командовании США заявили, что первый день операции «Проект Свобода» по возобновлению движения судов через пролив прошел тактически успешно. В иранском парламенте сообщили, что США нарушает режим прекращения огня, подчеркнув, что ситуация в том виде, в каком она есть, невыносима для Штатов, хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий. В свою очередь, Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, продолжается ли еще перемирие с Ираном, не ответил. Но, по его словам, Ирану так или иначе придется заключить с США правильную сделку, иначе Вашингтон очень легко одержит победу. Америка уже нанесла Ирану значительный ущерб.

0: потому не торопится с заключением сделки и не считает время решающим фактором в переговорах, добавил президент США. Он также снова назвал сроки завершения конфликта 2-3 недели. О том, что о перемирии и ближневосточном конфликте пишут иностранные СМИ в обзоре зарубежной прессы.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: США и Иран, как пишет Рейтер, выпускают противоречивые заявления. Пока одни говорят о своих успехах, противник тут же опровергает информацию и подтвердить ее не выходит. Вашингтон-Пост также отмечает, что перемирие как никогда шаткое. Эскалация – попытка США и Ирана закрепить свои позиции в переговорном процессе. В частности, для Тегерана это рычаг давления, чтобы получить репарации и добиться отмены санкций. Ормузский пролив, контроль над ним и судоходство по нему все еще остается ключевым вопросом в конфликте, потому что стороны не могут продвинуться в переговорах. CNN, анализируя операцию «Проект Свобода», приводит разные оценки военных аналитиков. Одни говорят, что успех – слишком громкое слово для двух прошедших по проливу судов, учитывая, что в прежние времена в день по Ормузу проходило порядка 120 танкеров и контейнеровозов. У США есть ресурсы, чтобы сопровождать суда, но чем их будет больше, тем сложнее будет это сделать. Потому их число, если и увеличится, то до 20-30 в сутки. И это при условии, что у США все будет идти так же, как и сейчас. Что при этом будет делать Иран? Телеканал полагает, что Тегерану и не нужно препятствовать каждому проходу судов по проливу. Достаточно поддерживать уже существующие риски, чтобы трафик не увеличился. Также, по мнению аналитиков, велика вероятность, что Иран будет теперь чаще смотреть за рамки Ормузского пролива и искать новые объекты для атак, например, энергообъекты региона. Французская Le Monde при этом считает, что фактически Ормузский пролив после старта американской операции находится в двойной блокаде, особенно после нового витка эскалации.
0: На данный момент, по сведениям Центрального командования США, в Персидском заливе проходы через Ормузский пролив ожидают суда из 87 стран, десяткам компаний и судовладельцев. Америка гарантировала безопасный проход через пролив, но пока нет информации о том, что этим гарантиям кто-то поверил. Правительство утвердило новое правило проведения экзаменов для получения водительских прав. Изменения затронули сроки сдачи, так практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории, раньше на это отводилось полгода. Если потенциальный водитель не сдаст практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. Сроки обоих экзаменов можно переносить, подав заявление в подразделение ГАИ. Кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов, использования средств связи или иной техники для передачи информации. После аннуляции сдать экзамен можно будет не раньше, чем через год. Но введение вступит в силу в марте 2027 года, и они вполне обоснованы, считает вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.
3: В регламенте прописано, что предоставление экзамена после теоретического экзамена не более 6 месяцев. Это очень большой срок. Поэтому ГИБДД сократили срок предоставления экзамена по практической части, то есть второй части этапа, не более чем через 2 месяца. Я считаю, что это нормально, обоснованно. Что касается применения радиотехнических средств при сдаче теоретического экзамена, если это будет выявлено, но это подсказка, требования, которые прописаны, я считаю, что это верно. Были случаи попытки сдачи экзаменов при помощи подсказок по наушнику через телефон во время сдачи даже практического экзамена. Но я считаю, что это мало того, что это нечестно и неправильно, это еще и небезопасно, потому что кандидат-водитель, находящийся за рулем учебного автомобиля во время сдачи экзамена, и так находится в стрессовой ситуации и нервничает. И если он будет отвлекаться еще на какие-то подсказки, это может привести к аварийной ситуации. Есть сейчас в регламенте, что использование мобильного телефона во время экзамена – это сразу 7 баллов. Вышли споры, поэтому конкретизировали, что использование любых радиотехнических средств – это уже запрещено. Основная масса кандидатов-водителей – это добросовестные люди, которые готовятся, сдают экзамены. Данные правила отсекают недобросовестных участников рынка, которые пытаются всевозможными схемами, платят большие деньги за такие ноу-хау, так скажем. А второе, я считаю, что по отношению к другим – это нечестно и непорядочно так поступать. Поэтому должно быть все абсолютно прозрачное.
0: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол России. Также в марте 2027 года добавится еще одно новшество. Тем, кто подаст заявление о сдаче на права через госуслуги, не потребуется предоставлять медсправку, правда, только при наличии у человека актуального заключения из единой государственной информационной системы сферы здравоохранения.
1: Реклама. Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8 906 111 19 10.

0: Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Новый уровень отдыха в Крыму. Апартаменты «Крымский рей» в Алуште и «Солярис» в Ялте. Шикарный вид на море из панорамных окон. Закрытая территория, ресторан и зона барбекю. Привилегии для постоянных гостей. Бронируйте на krimirey.ru.
4: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
5: Компания InGroup поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Разместим рекламу на видеомониторах и стендах в лифтах по всему городу. Высокая видимость, длительный контакт. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 201-1305 или оставьте заявку на сайте ingroup-yug.ru. 0+.
6: Отель 5 звезд «Зенит Резорт Ультра» все включено в Анапе. Авторская кухня, теплые бассейны, горки, анимация и вечернее шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8 800 301 44 66. ИП Тимоева Марфа Ильинична. Огранит 314 230 110 42 061 0+.
7: Госавтоинспекция напоминает. При переходе дороги с коляской необходимо катить ее справа сбоку от себя. Используйте световозвращающие элементы, они помогут сделать вас заметнее для водителей в темное время суток.
8: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Представитель владельцев облигаций ООО «Восток Ойл» сообщил о приостановке операций по счетам компании решением ФНС 5 мая. Причина – задолженность по налогам в размере более 5 миллионов рублей. Из-за блокировки счетов компания может столкнуться с трудностями при выплате купонов по облигациям, ближайшие из которых запланированы на 25 и 28 мая. В обращении находятся два выпуска облигаций на сумму свыше 194 миллионов рублей. Эксперты предупреждают о риске нарушения прав инвесторов. КАМАЗ намерена выпустить опытно-промышленную партию БТР в 2027 году. В руководстве компании отметили, что на данный момент в России имеющийся БТР устарел. Решение о разработке концерн принял самостоятельно. В этом году планируют начать испытания. В 2027 выпустить опытно-промышленную партию. Отмечается, что сейчас предприятие ежегодно выпускает почти 4000 авто военного назначения. И за короткий промежуток времени КАМАЗ разработал более 20 моделей таких машин. Разработчик плавучих дата-центров, американский стартап Panthalassa, привлек 140 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов на создание завода по производству автономных систем, способных работать за счет энергии волн, пишет Financial Times. Полученную энергию дата-центры будут использовать для питания и чипов и проведения вычислений, результаты которых будут поступать на Землю через спутник. Где системы будут располагаться, неизвестно, но, как отметили в компании, вдали от судоходных маршрутов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
12: В 18:47 в Москве вы слушаете Бизнес ФМ. У малой планеты возле Плутона неожиданно нашли атмосферу. Открытие сделали японские астрономы. Они наблюдали за ледяным телом из разных точек страны в Киото, Нагано и Фукусиме. Во время звездного затмения свечение объекта не оборвалось, так как это бывает с твердым телом. Угасание было постепенным, что говорит о наличии тонкого газового слоя. У крошечного по космическим меркам объекта диаметром всего 500 километров такое наблюдается едва ли не впервые, рассказывает журналист Рейтер.
13: Атмосфера объекта примерно в 5-10 миллионов раз тоньше, чем плотная атмосфера Земли, и примерно в 100 раз тоньше, чем разреженная атмосфера Плутона. Это открытие предполагает, что некоторые небольшие ледяные тела во внешней части Солнечной системы могут быть не совсем неактивными или неизменными, как предполагалось ранее. Исследователи представили два возможных объяснения такого явления. Это может быть устойчивая атмосфера, возможно, поддерживаемая криовулканизмом, с газами, просачивающимися из недр через трещины на поверхности. Не земной вулкан с расплавленной породой, а холодная ледяная версия, состоящая из летучих газов и льдов. В качестве альтернативы атмосфера могла быть временной и образоваться из газов, выделившихся при недавнем

0: столкновении другого, меньшего по размеру объекта с этим, к примеру, после удара метеорита.
1: Что означает это открытие для наших представлений о Солнечной системе? Почему не стоит ждать быстрого прорыва, объясняет научный журналист Михаил Котов.
2: Состава этой атмосферы нет. Мы имеем только результат, то, что увидели. Вполне возможно, что сейчас будет использоваться телескоп НАСА Джеймс Уэбб, направлен на эту планету. Ученые попытаются понять, какой состав у этой атмосферы. Тогда, возможно, это позволит прояснить и ее происхождение. Как правило, используется для такого, да, спектральный анализ, потому что дотянуться каким-то другим способом мы не можем. Мы можем только увидеть спектр. Обычно в астрономии, уж тем более в астрофизике, между тем, как было проведено наблюдение, и тем, как вышли статьи, а тем более какие-нибудь там еще более серьезные работы, объединяющие несколько статей, проходят действительно годы. Это нормально.
1: Михаил Котов, научный журналист. Обнаруженным объекту ООС атмосферы ученые дали пока техническое наименование 2002-XV-93. Но японские астрономы надеются, что смогут присвоить своему открытию более запоминающееся имя, например, Амамикио, в честь богини-создательницы из окинавской мифологии.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
4: Добрый вечер всем еще раз.
1: Ну что ж, интересные торги сегодня на Мосбирже. Сначала мы обновили минимум года, потом резко пошли вверх. Причем, если вчера нефть и газ дорожали, российские индексы падали, то сегодня все наоборот. Нефть и газ сегодня снижаются, зато вот индекс второй половины дня растет.
4: Ну, парадоксальный рынок у нас действительно. Но вот многие отмечали в последнее время, что все-таки сильно был перепродан российский рынок акций, и, конечно, напрашивался какой-то хотя бы минимальный отскок, который мы сегодня наблюдаем, но минимальный он по сравнению с тем падением, которое было, допустим, с середины марта, где-то от уровней 2900 пунктов по индексу Московской биржи. Да, сегодня упали ниже 2600 и 2590 было. Минимум примерно с ноября, где-то с середины ноября прошлого года, но потом резко отскочили. И пока я бы сказал, что это технический момент, это закрытие коротких позиций, вероятно, может быть, где-то кто-то подбирает какие-то отдельные бумаги, но в целом можно говорить, что это пока, скажем так, технический отскок. Получится его развить или нет, ну, многое будет зависеть, конечно, от внешних факторов, от таких сильных внешних факторов, ну и от внутренних тоже, хотя внутренние факторы в последнее время не особо сильно влияют, ну, я имею в виду в хорошую сторону, в сторону роста. Были, конечно, и некоторые корпоративные новости, которые могли бы повлиять, и на прошлой неделе были хорошие, прежде всего, отчеты компаний за первый квартал, но пока вот рынок на это в меньшей степени, скажем так, обращает внимание, в большей степени геополитика, но посмотрим, что будет еще в плане геополитики. Что касается такого сильного внешнего фактора, казалось бы, который, как мы все понимаем, не очень сильно влияет на настроение наших внутренних игроков, это цены на нефть. Вот сегодня здесь тоже небольшое движение коррекционное, только в обратную сторону. Если наш рынок немножко подрос, то цены на нефть, ну, можно сказать, немножко снижаются, потому что наблюдали мы и более сильное движение на рынке черного золота. В районе $110 торгуется баррель смеси Brent. Здесь рынок пытается найти какие-то, видимо, поводы для коррекции сиюминутной, хотя неоднозначно на рынке рассуждают относительно будущего вот этого конфликта, который уже длится более 2 месяцев. И кто-то считает, что все-таки возможна эскалация конфликта в Персидском заливе, причем ссылаются на то, что Трамп готовит какую-то эскалацию, но пока там нужно Трампу все-таки некоторые юридические моменты утрясти внутри страны, прежде всего это касается Конгресса. И с другой стороны, кто-то наоборот ждет, что все-таки какая-то разрядка должна наступить в ближайшем будущем. И сам Трамп, конечно, тоже неоднозначно, как мы все прекрасно понимаем, как мы все уже привыкли, заявляет. Том говорит о том, что если нападение со стороны Ирана будет на любой американский корабль, то как минимум уничтожить.

0: Что же Трамп, ну, естественно, вооруженные силы США, иранское руководство, да и вообще будет бомбить, потом говорит, что, ну, конфликт мы можем урегулировать, 2-3 недели нам надо. Ну, вот такие противоречивые заявления, как обычно. И, как обычно, рынок мы видим... То расти пытается, то потом резко падает, потом снова резко растет. В целом, можно сказать, что в плане Ормузского пролива мало что меняется. Вот если бы там что-то поменялось в плане судоходства, то это, да, была бы, может, и хорошая новость, в принципе, в целом для мировой экономики. Но пока там ничего не меняется, пока вроде как некоторые суда, ну, может быть, и танкеры проходят, но это очень мало, и, соответственно... Рынок пока вот смотрит, что пролив закрыт, ну и, соответственно, такая небольшая коррекция наблюдается на рынке нефти, но это всего лишь довольно такое слабое движение.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бензобакс. Страсти по топливу. В 2007 году правительство Мьянмы внезапно, без всяких предупреждений, отменило существовавшие на тот момент топливные субсидии. После этого цены немедленно взлетели. На бензин и дизельное топливо вдвое, а на газ для автобусов в 6 раз, что, в свою очередь, привело к росту цен на продовольствие. Уже через неделю в стране начались широкомасштабные акции протеста. Полиция и военные жестко разгоняли демонстрантов. Количество жертв измерялось десятками, а раненых сотнями. Ситуация стабилизировалась лишь через год. В результате в Мьянме сменилось правительство и были проведены некоторые реформы. Эти события иногда называют «шафрановой революцией» из-за цвета одежд бирманских буддистских монахов, которые всегда были в авангарде акций протеста. Бензобакс на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
2: Литий – самый легкий из металлов, почти в 2 раза легче воды. При этом аккумуляторы, на которые сегодня уходит без малого 90% мирового потребления лития, не производят впечатления невесомых. Это потому, что, собственно, лития в них всего 0,5% по массе, а остальное – графит, алюминий, медь, никель, железо, кобальт и много всего еще. Будущее электроэнергетики без лития пока не просматривается. Он работает не только в гаджетах и автомобилях, но и в промышленных системах, которые сглаживают нестабильность работы солнечных и ветровых станций. Литий делает сплавы легче без потери прочности. Их применяют в авиации, бронезащите, велосипедных рамах и скоростных поездах. Оксид лития используют в специальных стеклах и стеклокерамике. Хлорид и бромид из-за их высокой гигроскопичности в системах осушки и кондиционирования воздуха. Стеарат лития – компонент универсальных смазок, которые работают даже при минус 60. В медицине карбонат лития – это классический норматимик для стабилизации настроения. Он сегодня остается одним из ключевых препаратов при биполярном расстройстве. В последние годы пауэрбанки и другие литий-ионные устройства подвергаются сильной дискриминации во время авиаперевозок. В Соединенных Штатах в 2024 году было отмечено 89 эпизодов с перегревом или возгоранием аккумуляторов на борту. Это немного, но подталкивает регуляторов и компании к запретам. Дело не в самом литии, а в сценарии возгорания. Из-за высокой плотности энергии и компактности устройств аварийный перегрев одной ячейки может вызвать каскадную реакцию на соседних.
1: Другим наука на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Здравствуйте. В аэропорту Волгограда.

0: 17:30 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация. 32 человека пострадали в результате массовой атаки беспилотников по Чувашии. Среди них один ребенок, сообщил глава республики Олег Николаев. Глава Чувашии в ночь на вторник сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ утром о повторных ударах по Чебоксарам. В Следственном комитете России заявили, что есть погибшие и пострадавшие. По данным Николаева, погибли двое мирных жителей. ВСУ совершили не менее 7 атак на город Энергодар, где расположен Запорожская АЭС. С помощью беспилотников пострадала жительница, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. По словам губернатора, также повреждения получила гражданская инфраструктура и автомобили. Сохраняется высокая активность украинских беспилотников. Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил из Генпрокуратуры, обратил доход государства акции «Русагра», основателя компании Вадима Машковича, а также акции бывшего гендиректора компании Максима Басова, передает ТАСС. Суд также удовлетворил требования прокуратуры в части обращения в доход государства акции «Русагра» аффилированных лиц. Кроме того, суд обратил в доход России принадлежащие Машковичу денежные средства в размере около 10,5 миллиардов рублей, совокупно находящиеся на его счетах, а также валюту, изъятую в ходе обысков, на более чем 29 миллионов рублей. При этом суд отказал в удовлетворении требований Генпрокуратуры об обращении в доход России недвижимого имущества супруги Вадима Машковича Натальи Быковской. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Столица сегодня была почти 5 часов полностью без мобильного интернета и смс-сообщений. Затем Минцифра заявила о снятии временных ограничений. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. Как с новыми реалиями справлялись граждане и бизнесмены? Российский павильон на Венецианской биеннале готовится открыться для прессы и приглашенных гостей. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступил против присутствия российской экспозиции. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале гранта. Почти четверть рынка облигаций России оказалась под угрозой дефолта. Такие оценки приводит эксперт, опрошенный «Известиями». Основная причина – слишком дорогие деньги. А наиболее уязвимыми к дефолту являются компании топливного ритейла, логистики и девелопмента. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временные ограничения сняты. Однако, вероятно, отключение продолжится. Евгений Перельчук подробнее.
3: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
3: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение.

0: не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка, такая же, как и прежняя рекомендация операторов использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
1: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет, мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
2: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
1: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
0: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
3: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
2: По поводу навигации.
3: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
0: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
4: Российский павильон на Венецианской биеннале открылся для прессы и приглашенных гостей. В дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы «Вход по приглашениям», а с 9 мая по 22 ноября всем желающим будут представлены фильм и документация проекта «Дерево укоренено в небе», в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесиных. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступил против присутствия российской экспозиции. Звучали призывы к ее отмене. А также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале грантов 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Жюри биеннале искусства сначала исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а позднее подало в отставку. Вот что заявил Бизнес-ФМ спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
5: Эта программа осуществляется комиссаром нашего павильона Анастасией Корнеевой под шквалом антироссийских высказываний и действий итальянской прессы и не только ряд министров культуры европейских стран, включая такие далекие от Италии страны, как Дания, приняли очень жесткие заявления, которые включают в себя такие слова, что в России не место в хорошем обществе. Но позиция президента Венецианской биеннале Пьетро Анджело Бутафокио совсем иная. И дело не в том, что он благоволит нашему павильону, нашему проекту. По его мнению, а оно было высказано в итальянской газете «Карьера Делла Сера» незадолго до начала предпоказов на Венецианской биеннале, он высказал следующую мысль, что если 30-летие кровавого, жестокого правления Медичи было отмечено войнами и острыми конфликтами, одновременно оно породило великие произведения искусства, такие как произведения Микеланджело для Леонардо да Винчи и других гениев Возрождения, то 500 лет мирной и спокойной жизни Швейцарии выдали для мировой культуры только часы с кукушкой. Суть сводится к следующему. Он не хочет, чтобы на биеннале отсутствовали те страны, которые считаются неудобными. И в этом смысле, как он сказал, я не хочу, чтобы биеннале превратился в часы с кукушкой. То есть участие в биеннале, в том числе российских артистов, это желание расширить палитру биеннале. Это в высшей степени важно для

Кафойк, и он как очень опытный, глубокий художественный менеджер понимает, что разнообразие проектов, представленных на Биеннале, будет привлекательным для публики. Интерес к российскому павильону достаточно высок. Руководство Биеннале старается сохранить все принципы, которые определены Брюсселем для подсанкционных государств. Например, в каталоге.

0: российский павильон. Мы сделаем видеофильм, который запечатлеет всю русскую программу. И она будет идти как видео на протяжении всей биеннале. Нон-стоп с 9 мая по 22 ноября. Павильон де Юра будет закрыт, но кто может нам запретить открыть двери и окна? Это тоже будет некий символ русской культуры, которую хотят запретить, но который пробивается сквозь все запреты.
1: Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Участники российской программы на Венецианской биеннале современного искусства рассчитывают на объективный подход европейских структур и сохранение принципа независимости искусства от политики. Об этом ТАСС сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Музыканты, как творческие люди, конечно, переживают за исполнение своей программы, особенно в столь непростых условиях давления на российскую делегацию. Но мы еще надеемся на порядочность еврокомиссаров, на понимание того, что искусство вне политики, сказал он. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства. Международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Россия вернулась на биеннале после 4-летнего перерыва, а в этом году в выставке участвует 110 стран. Вместо профессионального жюри проекта будут оценивать зрители.
2: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес ФМ узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы. На Бизнес ФМ. Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проявление оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Бизнес ФМ Краснодар. Новости. Коротко.
8: В студии Александр Львов. Программу представляет ДМ «Автосевер». Официальный дилер «Теннет». В Краснодарском крае сеть придорожного сервиса достигла 5500 объектов. Как сообщает пресс-служба администрации региона, приоритетным направлением стало развитие многофункциональных комплексов. Сейчас в крае работает 10 таких объектов. Для привлечения инвесторов утверждена схема размещения МФК на 8 участках вдоль ключевых трасс. Статус масштабных проектов позволяет бизнесу получать землю под строительство без торгов. В летнем сезоне на Кубани откроют около 210 придорожных ярмарок в едином стиле. По данным краевых властей, ключевыми критериями работы отрасли остаются законность и эстетический вид объектов. В апреле этого года средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Сочи увеличилась на 2,7% по сравнению с мартом и составила 306,5 тысяч рублей. Такие данные приводит консалтинговая компания SRG. Курорт занял третье место по темпам роста среди 50 крупных городов России. Месяцем ранее вторичка в Сочи дешевела, снижение составляло 2,5%. По данным аналитиков, в апреле цены на вторичные рынке выросли в 41 из 50 исследуемых городов. Сильнее всего жилье подорожало в Ярославле и Чебоксарах. Второе место занял Ижевск. Число отдыхающих в Анапе может увеличиться на 25% при условии полной готовности береговой линии к лету. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России, на фоне подготовки пляжей туроператоры уже фиксируют рост бронирований. Ожидается, что на стабильно высокие показатели посещаемости город-курорт выйдет к 2027 году. На текущий момент три пляжа Анапы получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения от

0: Роспотребнадзора. Речь идет о прибрежных зонах детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег». Соответствие территории нормам безопасности подтверждено после применения технологии отсыпки дополнительного слоя чистого песка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Станислава Камерного на должность министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации края. Станислав Камерный родился в 1992 году в Краснодаре, имеет два высших образования, полученных в Кубанском государственном университете, по специальностям инженер и юриспруденция. С 2019 года он работал в различных краевых ведомствах. К исполнению обязанностей главы МЧС региона он приступит также с сегодняшнего дня.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
0: И коротко о погоде. Завтра на территории края погода постепенно начнет налаживаться. В Сочи +13, облачно, в Новороссийске +14, в Ейске и Майкопе +17. В Краснодаре до 20 градусов тепла, переменная облачность. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: В России ожидают повышения спроса на винный туризм. Эксперты отмечают стабильный рост спроса на винные туры. Глубина бронирования экскурсий на виноградники и производство уже достигает 2 месяца. Подробности у Георгия Натадзе.
3: Спрос на винодельческие хозяйства в Краснодарском крае растет. Как отмечают эксперты Российского союза туриндустрии, глубина бронирований туров, включающих экскурсии на виноградники и производство, достигает в среднем 2 месяца. Среди ключевых трендов – желание туристов получить живые впечатления с погружением в процесс создания напитка, а также увеличение числа молодых и повторных посетителей. Как рассказала руководитель экскурсионно-маркетингового отдела винодельни «Шато Тамань» Анна Макиенко, динамика положительная, особенно на фоне восстановления авиасообщения.
4: На нашей винодельне мы наблюдаем рост около 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С 2026 года стало больше туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов в связи с открытием авиасообщения. В сфере винного туризма отчетливо прослеживается тренд на живые впечатления. Гости все чаще ищут не просто экскурсию, а полноценное погружение в процесс создания вина. Популярны форматы, задействующие все органы чувств. От осмотра виноградников и знакомства с технологическим циклом до дегустации с гастрономическим сопровождением. Спрос на инклюзивные винные программы демонстрирует устойчивый рост. Ежегодно он увеличивается примерно на 15%. Этот тренд связан с развитием внутреннего туризма, повышением интереса к региональным продуктам и стремлением потребителей получать персонализированный опыт.
3: Крупные винодельни действительно фиксируют уверенный рост, однако участники рынка видят и новые риски в отрасли. Своим взглядом на ситуацию в разговоре с Бизнес FM Краснодар поделилась Анна Бучацкая, винный гид бюро «Винные истории».
5: Вот то, что мы видим по весеннему сезону туристов на винодельни, плюс-минус количество тоже. Что будет летом, ну, трудно прогнозировать с учетом тех ситуаций, которые у нас сейчас происходят. Непонятно вообще, как будет развиваться туристический сезон. Но все винодельни за весну провели стартовые встречи с нами. В общем, винодельни в этом плане молодцы, они готовятся и надеются, естественно, на то, что сезон будет, он будет хороший. Что нас всех беспокоит, если говорить про рынок, то, что сначала для винных гидов была введена аттестация, это самое главное, что сейчас только туристические компании, туроператоры имеют право оказывать услуги по трансферу и по проживанию. А, как правило, мы все, как гиды, оказывали комплекс услуг, потому что винный тур подразумевает, что вы с туристами фактически каждую ночь ночуете

0: в разных местах. И не стоит думать о том, что крупные туроператоры сейчас побегут заниматься этим. Поэтому момент, вот как вот тут будет складываться, если мы уже не сможем оказывать эти услуги, то кто заменит? Пока я на рынке не вижу, кто обладает, во-первых, знаниями, да, потому что это не просто туристический продукт, это прежде всего знание вина. Вот это я подозреваю, что на этом сезоне летом может, ну, как-то эта ситуация сказаться.
1: При этом стоимость винных туров в этом году выросла примерно на 20%. Средняя цена за два дня около 60 тысяч рублей, и это без учета дороги к началу маршрута. Но несмотря на это, глава комиссии РСТ по винному туризму Белла Тарасова в целом по отрасли отмечает, что туры сейчас покупают включительно до сентября. Причем, если раньше гости не всегда ориентировались в винодельнях, то теперь запрашивают конкретные объекты и возвращаются туда снова. Ценителями винодельческой культуры традиционно выступают люди возраста от 40 до 55 лет, но становится все больше молодежи. Георгий Натадзе, Бизнес ФМ, Краснодар.
2: Реклама. Коттеджный комплекс бизнес-класса «Усадьба Самоцветы». Левый берег реки Кубань. Современные дома в стиле райта и хай-тек. Рассрочка от надежного аккредитованного застройщика. Подробности в офисе продаж или по телефону 8 800 700 07 93. «Усадьба Самоцветы». Ваш дом у реки.
3: Бизнес FM. Контекст.
4: Каждый четверг в Нео-таверне «Я-Я» самые ранние бизнес-завтраки с Куб-А-Клубом. Герои бизнес-завтрака, предприниматели, владельцы бизнеса и просто яркие и успешные личности Краснодара. Гостей ждет уютная атмосфера, интересные и полезные знакомства и заряд бодрости от общения с единомышленниками. Билеты на сайте kuba.club. 16+.
3: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
5: Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов, а в самих банках считают, что клиенты интересуются подержанными авто и залоговой недвижимостью из-за сниженной цены. А кроме того, это возможность купить актив без дополнительных затрат на риэлторов и посредников. Но есть нюансы, отмечает автоюрист Сергей Радько.
6: Рост количества подобных сделок и увеличение интереса к этим машинам очень просто объясняется. Машины стали очень сильно дорожать, особенно после повышения утиля. А те машины, которые в свое время были проданы в кредит, если за них кредит не выплачен, то машина прощается взыскание, либо она изымается в пользу банка, либо по судебному решению выставляется на торги. В этом случае она будет стоить заметно дешевле, чем ее новый аналог, и этим и объясняется большой интерес к таким автомобилям. Минус только один, то, что эта машина имеет неизвестное состояние, потому что если вы покупаете машину у частного продавца с рук или в салоне, то, наверное, у вас есть какая-то гарантия или возможность машину протестировать, продиагностировать. Машина, которая находится в залоге, ее состояние не интересует ни банк, ни судебных приставов, ни продавцов, через которых она продается, и вряд ли вам удастся такую машину подробно протестировать.
5: Автоюрист Сергей Радько. Подобные сделки, особенно если цена кажется очень выгодной, стоит заключать только после тщательной юридической проверки продавца и самого объекта, уверен нотариус из Москвы Борис Иванов.
7: Я рекомендую проверять сведения о залоге автомобиля на сайте Федеральной Торговой палаты. Автомобиль может быть в залоге у нескольких кредиторов. Для продаж такого автомобиля требуется согласие каждого из них. Если требуется подтвердить, что залога на машину не было, можно обратиться к любому нотариусу для получения выписки. По квартире также рекомендуется проверять сведения о наличии обременений и прописанных в квартире. Также есть риск, что продавец лишен дееспособности или находится в стадии банкротства, а также не получено все согласия, например, супруги. Эти данные также нужно проверять.
5: Нотариус Борис Иванов. Залоговое имущество изначально реализуют на аукционах, как отмечают эксперты. Часто брокеры и перекупщики покупают такие объекты на этапе электронных торгов по банкротству и исполнительному производству. А если покупатели не находят, банки оставляют активы за собой и продают их самостоятельно через собственные онлайн-ресурсы. И уже на этом этапе основные покупатели – это обычные граждане. Продажи антидепрессантов в России за три года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян

0: за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса? Маргарита Юдина расскажет подробнее.
1: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. «Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии», рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
2: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло. Тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последнее – аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
1: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали картексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании РНС Фарма Николай Беспалов.
3: Когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, была депрессия, там, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
1: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1/2 приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Все золото мира. Самое большое зеркало с золотым покрытием общим диаметром 6,5 метров было изготовлено для телескопа Уэбба. Золото было выбрано из-за его максимальной эффективности, поскольку оно отражает около 99% инфракрасного излучения и превосходит в этом любой другой элемент таблицы Менделеева. Основной материал зеркал телескопа Уэбба – бериллий, а толщина золотой пленки на поверхности составляет всего около 100 нанометров. Общие затраты чистого золота составили всего 48 граммов. Это масса нескольких обручальных колец или мяча для гольфа. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
5: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сардар Влекулиев. В районе белгородского села Лаптевка украинский дрон ударил по работающему в поле трактору. От полученных ранений тракторист скончался на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ВСУ нанесли целенаправленный массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По предварительной информации, ранено 5 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. В результате удара есть возгорание и повреждение многоквартирного дома и частных жилых домов. Росавиация сообщает, что в аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на приезд.

0: объема выпуск самолетов. Российские инвесторы и бизнесмены начали оспаривать заморозку активов в Бельгии, связанных с санкциями против России через международный арбитраж, сообщает бельгийская телерадиокомпания РТБФ, ссылаясь на бельгийские же СМИ. По их данным, уже поданы 9 уведомлений о споре. Речь идет, в частности, отчасти из порядка 258 миллиардов евро российских активов, замороженных в Бельгии. При этом около 193 миллиардов связано с операциями Центрального банка России, остальная часть с активами компании. Компаний частных лиц. В Петербурге в акватории Малой Невки впервые пройдет акция «Бессмертный флот» в память о погибших на Балтике моряках, сообщил руководитель регионального штаба Бессмертного полка России Кирилл Смирнов журналистам. По его словам, участниками проекта в День Победы станут парусные и моторные суда, на которые нанесут название и изображение погибших кораблей. Флотилия будет оформлена в едином стиле. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Режим ЧС регионального характера введен в Чувашии для ликвидации последствий атаки беспилотников. Погибли двое человек, пострадали более 30, повреждены 28 квартирных домов, в которых проживает 8,5 тысяч человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Производители яиц просят установить минимальные и максимальные цены на продукцию категории С1 как для закупок, так и для розницы. Подобный порядок действует сейчас на алкогольном рынке. А чем опасно для потребителей и самих производителей такое нововведение? Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Режим ЧС регионального характера введен в Чувашии для ликвидации последствий атаки беспилотников, сообщил глава региона. Он добавил, что повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживает 8,5 тысяч человек. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары, 34 человека пострадали, сообщили местные власти. В Чебоксарах после атаки беспилотников остановили движение общественного транспорта на неопределенный срок. В городе перекрыты несколько улиц и организованы пункты временного размещения, где дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение. Отменена работа кружков и секций, сообщил глава города Станислав Трофимов. Об обстановке в Чебоксарах говорит местный житель Давид.
3: Школа не работает, все распустили. В садике дети сидели в подвалах до обеда. Сейчас вот мы старшего забрали. Младшего даже не пустили в садик. Сказали, идите вы домой лучше. Единственное, что, скорее всего, вот госуслуги, я имею в виду медицина, школа, садики, это уже, я понимаю, будет закрыто. Школа, кстати, наверное, на каникулах уже. В клинику хотел зайти по делам рабочим, но она закрыта. Врачи там стоят, общаются. На улице кто? В общем, не работает особо. А так я работаю удаленно и все вопросы свои решаю удаленно.
4: С интернетом перебоев нет ли?
3: Нет, все нормально.
4: Удар пришелся по какому району? Насколько он вообще далеко от центра? Что известно про эту местность?
3: Ну, южный район, я знаю, там были ночью. Еще плюс в соседнем районе тоже жилой дом прилетел пару часов назад. Один погибший, как я понял. Ракета летает, видно, невооруженным глазом.
2: Местный житель Давид. За почти 12 часов российские регионы атаковало более 300 беспилотников, сообщили в Минобороны. В Ленобласти дроны ударили по промзоне в Киришах. На месте возник пожар. Он локализован. Жертв нет. Основной целью был Кинев, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащий Сургутнефтегазу и уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил ранее Сергей Собянин. А с начала суток сбито уже 19 дронов. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режима ракетной опасности. Также они предупреждали в ряде регионов Урала и Поволжья. А в Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены.

0: О массированной атаке говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Дальность до 2000 километров. Екатеринбург, Челябинск, Орская область. Это далеко. Созданы такие дроны, что они могут на такую дальность действовать с уменьшенным запасом взрывчатки, с увеличенным запасом топлива. Такую дальность могут работать дроны типа «Лютый». Чуть на меньшую дальность дроны ФП-1. Во-первых, это медийный эффект. Этот фактор играет огромную роль для ВСУ. Такое ощущение, что они действуют по заранее продуманной программе. Бьют по нефтегазовой инфраструктуре. И объекты нефтегазовой инфраструктуры – это очень удобные объекты для нападения именно дронами.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Накануне Россия объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. А Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Гражданским и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город. После заявления о перемирии 8 и 9 мая от российского Минобороны Зеленский объявил режим тишины, начиная с полуночи с 5 на 6 мая. И отметил, что Киев будет действовать зеркально. Комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
2: Если говорить о перемирии как о технической паузе, коротком перемирии, которое, в общем, не влияет на дальнейший ход конфликта, на переговоры о его завершении, то, в общем, это скорее характерно было для российской страны. Российская страна на протяжении последних лет неоднократно идею высказывала и даже в одностороннем порядке реализовывала. Мы помним истории с рождественским перемирием, с пасхальным перемирием. Сейчас очередное перемирие, это связано с Днем Победы. В Киеве решили, что неправильно будет отдавать эту карту в руки Москвы, и надо тоже предложить технический перемирие, которое бы свидетельствовало о миролюбивом настрое украинского руководства. В киевском предложении отсутствует конкретизация относительно того, там, что в это перемирие входит, а что может оставаться за его пределами. Но здесь речь идет о технической паузе, которая едва ли существенно изменит ход соприкосновения по прямой линии, тем более ход переговоров, когда если такие переговоры возобновятся.
0: Политолог-международник Андрей Картунов. ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области, сообщил губернатор. 5 мирных жителей, в том числе ребенок, ранены. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем? И выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Об этом Наталья Шашина.
3: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
3: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса

0: Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
1: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы продаем от 60 рублей за один десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
0: А еще один фермер признался «Бизнес-ФМ», что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
2: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Изменения затронули сроки сдачи, так практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если потенциальный водитель не сдаст практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. Сроки обоих экзаменов можно переносить, подав заявление в подразделение ГАИ. А кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов использования средств связи или иной техники для передачи информации. После аннулирования сдать экзамен можно будет не раньше, чем через год. Нововведения вступят в силу в марте 2027 года, и они вполне обоснованные, считает вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.
3: В регламенте прописано, что предоставление экзамена после теоретического экзамена не более 6 месяцев. Это очень большой срок. Поэтому ГИБДД сократили срок предоставления экзамена по практической части, то есть второй части этапа, не более чем через 2 месяца. Я считаю, что это нормально, обоснованно. Что касается применения радиотехнических средств при сдаче теоретического экзамена, если это будет выявлено, но это подсказка, требования, которые прописаны, я считаю, что это верно. Были случаи попытки сдачи экзамена при помощи подсказок по наушнику через телефон во время сдачи даже практического экзамена. Но я считаю, что это мало того, что это нечестно и неправильно, это еще и небезопасно, потому что кандидат-водитель, находящийся за рулем учебного автомобиля во время сдачи экзамена, и так находится в стрессовой ситуации и нервничает. И если он будет отвлекаться еще на какие-то подсказки, это может привести к аварийной ситуации. Есть сейчас в регламенте, что использование мобильного телефона во время экзамена — это сразу 7 баллов. Вышли споры, поэтому конкретизировали, что использование любых радиотехнических средств — это уже запрещено. Основная масса кандидатов-водителей — это добросовестные люди, которые готовятся, сдают экзамены. Данные правила отсекают недобросовестных участников рынка, которые пытаются всевозможными схемами, платят большие деньги за такие ноу-хау, так скажем. А второе, я считаю, что по отношению к другим это нечестно и непорядочно так поступать. Поэтому должно быть все абсолютно прозрачно.
2: Вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко. Также в марте 27-го добавится еще одно новшество. Тем, кто подаст заявление о сдаче на права через госуслуги, не потребуется предоставлять медсправку. Правда, только при наличии у человека актуального заключения из единой государственной информационной системы здравоохранения.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 14, 15, 17 и 18 мая. Театр наций. Спектакль «Мастер и Маргарита». Канадский режиссер Робер Лепаж представил на сцене свою интерпретацию культового романа Михаила Булгакова. Он бережно отнесся к тексту классика и придумал эффектный ход, при котором драматический театр соединяется с технологиями иллюзионных представлений. В ролях Евгений Миронов, Сергей Кемпо, Наталья Ноздрина, Виктор Вершбицкий, Андрей Смоляков и другие. Подробнее на theatreofnations.ru. 18+.
5: Валюты. Киновалюта Папуа-Новой Гвинеи была введена в обращение в 1975 году после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Кино в переводе с одного из местных наречий, а

0: означает плата за еду. В несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Проштрафились. В 2014 году власти США признали швейцарский банк Credit Suisse виновным в сокрытии налогов. Следствием, которое длилось несколько лет, было установлено, что некоторые сотрудники банка не только знали о незаконных действиях, но и активно участвовали в поисках новых клиентов на светских мероприятиях, там же и предлагая избранным разместить свои активы на специальных счетах. Выяснилось, что на такую схему согласились более 22 тысяч американцев, которые сумели утаить подобным образом около 12 миллиардов долларов налогов. Credit Suisse вину признал, но сотрудничать со следствием отказался, желая сохранить тайны вкладов своих клиентов. Банк выплатил властям США штраф более 2,5 миллиардов долларов. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиря» класса «Река-море» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали в том числе донно-забортную арматуру, устройства для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 19:47 в Москве. У малой планеты возле Плутона неожиданно нашли атмосферу. Открытие сделали японские астрономы. Они наблюдали за ледяным телом из разных точек страны – в Киото, Нагано и Фукусиме. Во время звездного затмения свечение объекта не оборвалось, как это бывает с твердым телом. Угасание было постепенным, что говорит о наличии тонкого газового слоя. У крошечного по космическим меркам объекта диаметром всего 500 километров такое наблюдается едва ли не впервые, рассказывает журналист Рейтер.
5: Атмосфера объекта примерно в 5-10 миллионов раз тоньше, чем плотная атмосфера Земли, и примерно в 100 раз тоньше, чем разреженная атмосфера Плутона. Это открытие предполагает, что некоторые небольшие ледяные тела во внешней части Солнечной системы могут быть не совсем неактивными или неизменными, как предполагалось ранее. Исследователи представили два возможных объяснения такого явления. Это может быть устойчивая атмосфера, возможно, поддерживаемая криовулканизмом, с газами, просачивающимися из недр через трещины на поверхности. Не земной вулкан с расплавленной породой, а холодная ледяная версия, состоящая из летучих газов и льдов. В качестве альтернативы атмосфера могла быть временной и образоваться из газов, выделившихся при недавнем столкновении другого, меньшего по размеру объекта с этим, к примеру, после удара метеорита.

0: several years or decades.
1: Что означает это открытие для наших представлений о Солнечной системе и почему не стоит ждать быстрого прорыва, объясняет научный журналист Михаил Котов.
2: Состава этой атмосферы нет. Мы имеем только результат, то, что увидели. Вполне возможно, что сейчас будет использоваться телескоп НАСА Джеймс Уэбб, направлен на эту планету. Ученые попытаются понять, какой состав у этой атмосферы. Тогда, возможно, это позволит прояснить и ее происхождение. Как правило, используется для такого, да, спектральный анализ, потому что дотянуться каким-то другим способом мы не можем. Мы можем только увидеть спектр. Обычно в астрономии, уж тем более в астрофизике, между тем, как было проведено наблюдение, тем, как вышли статьи, а тем более какие-нибудь там еще более серьезные работы, объединяющие несколько статей, проходят действительно годы. Это нормально.
1: Михаил Котов, научный журналист. Обнаруженному объекту с атмосферы ученые дали пока техническое наименование 2002XV-93. Но японские астрономы надеются, что смогут присвоить своему открытию более запоминающееся имя, например, Мамикё, в честь богини-созидательницы из окинавской мифологии.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Приветствую, Алексей.
4: Добрый вечер.
1: Рынки закрылись на хорошей ноте, акции ростом, да, получается так. Вот смотрю, там 2644. Насколько это хорошо, плохо, хоть и ростом?
4: Ну, если брать динамику сегодняшнюю, то отскок хороший. Давненько мы такого не наблюдали. Были до этого моменты отскоков во время падения, но вот не настолько сильные. Но если брать последние недели две, допустим, то падали мы, конечно, довольно стремительно, не безоткатно, но вот сегодня достаточно сильный откат все-таки по сравнению с тем, что мы наблюдаем. Но
1: откуда такой оптимизм?
4: Да это не оптимизм, на самом деле, это все технический момент, это закрытие коротких позиций, это, в принципе, та перепроданность, о которой мы не раз говорили в предыдущих эфирах, это вот видно даже из вечерней торговой сессии. Если бы был какой-то безудержный оптимизм, конечно, мы бы продолжили рост, а так, конечно, сохраняя темпы роста, динамика восходящая, но 0,7% добавляет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии, а за основную мы выросли на 0,9%. В общем, пока можно говорить, что нет оптимизма, хотя сегодня, ну, нету, во всяком случае, очень мало падающих историй среди наиболее ликвидных бумаг. Ну и главное, что рынок не спешит, допустим, выкупать дивидендные ГЭПы. Вот накануне сильно падали акции «Лукойла» по техническим причинам, скажем так, 6% потери были. Ну и даже сегодня, вот ближе к закрытию и уже вечером, снижение в акциях «Лукойла» продолжается. В общем, желания закрывать ГЭПы дивидендные у рынка нет. Вот это плохой, на мой взгляд, признак для рынка акций. Что касается рубля, здесь все получше, но рубль тоже слабеет в последнее время. И здесь, ну, не то чтобы стремительно, потихонечку китайская валюта забралась выше 11, и сегодня закрытие практически 11 рублей 5 копеек. Ну, и что касается доллара США, там похожая ситуация. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, в районе 75 рублей 70 копеек торгуется доллар США. Напомню, на прошлой неделе падал доллар ниже 75 рублей. Ну, конечно, рынок ждет новостей от Министерства финансов Российской Федерации относительно размеров или объемов операций по покупке и продаже валюты в рамках бюджетного правила на внутреннем рынке. И здесь тоже многое будет зависеть от того, какими объемами ведомство будет оперировать в рамках этого самого бюджетного правила. Скорее всего, завтра появится вся информация, 6 мая, потому что обычно Минфин публиковал все параметры на третий рабочий день месяца. Как раз 6 мая – это третий рабочий день мая, получается. И, в общем, завтра ждем информации. Ранее Антон Силуанов, глава ведомства, говорил о том, что в апреле у нас были нефтегазовые поступления дополнительные 200 миллиардов, но в марте недопоступления были примерно такие же. Ну, посмотрим. Некая интрига присутствует все-таки, какие объемы завтра Минфин объявит.

0: относительно вот этих покупок. Ну, естественно, покупок валют, скорее всего, это будут покупки, как мы все прекрасно понимаем. Так что вот от этой информации и движение рубля тоже во многом будет зависеть, во всяком случае, в ближайшем будущем.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Вопреки прогнозам, в 2008 году перед запуском Большого адронного коллайдера мир оказался охвачен страхами, в которых столкновения протонов высокой энергии порождали черные дыры, создавали антиматерию и вообще ставили жизнь на Земле под угрозу. Эти опасения вылились в ожесточенные дискуссии в средствах массовой информации и даже в реальные судебные иски с требованием остановки коллайдера. Физики настаивали, что микроскопические черные дыры живут невероятно малые доли секунды и не могут никому навредить. Но в основном страхи рассеялись уже за годы работы Большого коллайдера. Ведь в результате так и не появилось никаких гравитационных аномалий или устойчивых черных микродыр. Научный консенсус считает такие сценарии нереалистичными. А физики теперь строят еще более мощные агрегаты. Вопреки прогнозам на Бизнес FM.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Чтобы понять, как сильно эволюционировала роль менеджера по талантам, достаточно вспомнить, что еще недавно мы говорили «кадровик», а сегодня мы говорим про HR, бизнес-партнера, как про стратега. Это не только кадры и найм. Мы подразумеваем под этой ролью и архитектора оргструктуры, и драйвера изменений. Давайте обсудим, какие изменения претерпевает HR-функция. Если раньше вы думали про HR больше как про психолога, эмпатичного и тонко чувствующего человека, то сегодня на первый план выходят аналитические способности. Ведь продвинутый профессионал обязательно прогнозирует увольнение, анализирует вовлеченность, считает затраты и думает, как их оптимизировать. Одним словом, перед вами еще и крутой аналитик, который работает в плотной связке с IT и каждый день думает, как избавить людей от рутины с одной стороны и как удерживать лучших сотрудников команды с другой. Но на этом трансформация не заканчивается. В 2026 году HR – это уже не только аналитик, но и оператор сложной экосистемы, где данные, технологии и человек находятся в постоянном диалоге. В ежедневную практику вошло использование искусственного интеллекта. И если раньше автоматизация помогала экономить время, то сегодня она становится инструментом принятия решений. Отдельное внимание развитию навыков работы с данными. HR сегодня – это человек, который говорит на языке метрик. Но важно не только считать, а уметь переводить цифры в управленческие решения и объяснять их бизнесу. Именно здесь появляется новая компетенция – сторителлинг на основе данных. Важно то, что меняется сам профиль компетенции. Сегодняшний HR мыслит как продуктовый менеджер, проектируя HR-сервисы. Он умеет работать в условиях неопределенности и быстро тестировать гипотезы. Таким образом, роль менеджера по талантам эволюционировала из поддерживающей функции в одну из ключевых для бизнеса. Это уже не про кадры в узком смысле, а про создание среды, в которой технологии усиливают человека, а человек – бизнес. И, пожалуй, главный сдвиг – HR больше не догоняет изменения. Он их сам инициирует.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 19:58 московское время. У микрофона Сардар Уликулиев. Два человека ранены в результате атаки украинского беспилотника на заправочную станцию в городе Львове Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Временные ограничения на прямой выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. Более 40 рейсов задержатся в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Аэропорт Сочи во вторник сообщал о действии временных ограничений на работу. Во вторник днем

0: власти Сочи и федеральной территории Сириус сообщали об угрозе атаки беспилотников. Предупреждение об угрозе было снято в 16:43. Ирак предлагает покупателям огромные скидки на нефть, отгружаемую в этом месте, сообщает Bloomberg. Предлагаются скидки к официальным ценам до $33.40 за баррель на основной сорт Башрах Медиум, следует из уведомления государственного трейдера Сома. Танкерам придется проходить через Армузский пролив, чтобы забрать товар из Персидского залива. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с гендиректором КАМАЗа Сергеем Кагогиным. Глава компании доложил президенту об импортозамещении на производстве новых автомобилей и военной линейки, мерах социальной поддержки сотрудников и гуманитарной миссии в зоне спецоперации. Около 20 тысяч школ России будут обеспечены средствами обучения и воспитания для кабинетов ИЗО, музыки и физики в этом году, сообщил директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпроса Александр Реут. Он также отметил, что в будущем году в российских школах планируется оснастить кабинеты математики, химии и биологии. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве сегодня 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смс-ки. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? Российский павильон на Венецианской биеннале открылся для прессы и приглашенных гостей. С 9 мая по 22 ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта «Дерево укоренено в небе». Ранее Еврокомиссия лишила биеннале грантов 2 миллиона евро в связи с приглашением России, а его жюри подало в отставку. Теперь вместо профессионалов проекта будут оценивать зрители. Яндекс выкупит акции компании на сумму до 50 миллиардов рублей для мотивации сотрудников. Заявлено, что программа байбека будет действовать в течение 2 лет. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах процента. Как наблюдатели комментируют такой байбек? Подробности на Бизнес ФМ. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщения. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временные ограничения сняты, однако, вероятно, отключение продолжится. Евгений Перельчук подробнее.
3: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
3: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения, в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным

0: интернета нет, мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
1: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
0: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
2: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
3: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
1: По поводу навигации.
3: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
2: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Российский павильон на Венецианской биеннале открылся для прессы и приглашенных гостей. В дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы, вход по приглашениям, а с 9 мая по 22 ноября всем желающим будет представлен фильм и документация о проекте «Дерево укоренено в небе», в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесина. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры, ряд представителей культурного сообщества выступили против присутствия российской экспозиции, звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале грантов 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Жюри биеннале искусства сначала исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а позднее подало в отставку. Вот что заявил бизнес-фэм спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швидкой.
5: Эта программа осуществляется комиссаром нашего павильона Анастасией Корнеевой под шквалом антироссийских высказываний и действий итальянской прессы и не только ряд министров культуры европейских стран, включая такие далекие от Италии страны, как Дания, приняли очень жесткие заявления, которые включают в себя такие слова, что в России не место в хорошем обществе. Но позиция президента Венецианской биеннале Пьетро Анджело Бутафокио совсем иная. И дело не в том, что он благоволит к нашему павильону, к нашему проекту. По его мнению, оно было высказано в итальянской газете «Карьера де ла Сера» незадолго до начала предпоказов на Венецианской биеннале, он высказал следующую мысль, что если 30-летие кровавого, жестокого правления Медичи было отмечено войнами и острыми конфликтами, одновременно оно породило великие произведения искусства, такие как произведения Микеланджело для Леонардо да Винчи и других гениев Возрождения, то 500 лет мирной и спокойной жизни Швейцарии выдали для мировой культуры только часы с кукушкой. Суть сводится к следующему. Он не хочет, чтобы на биеннале отсутствовали те страны, которые считаются неудобными. И в этом смысле, как он сказал, я не хочу, чтобы биеннале превратился в часы с кукушкой. То есть участие в биеннале, в том числе российских артистов, это желание расширить палитру биеннале. Это в высшей степени важно для Бутафокио, и он как очень опытный и глубокий художественный менеджер понимает, что разнообразие проектов, представленных на биеннале, будет привлекательным для публики. Интерес к российскому павильону достаточно высок. Руководство биеннале старается сохранить все принципы, которые определены Брюсселем для подсанкционных государств. Например, в каталоге биеннале есть название «Россия», но там две белые полосы, которые не заполнены именами наших артистов. Шла 7-дневная проверка на соблюдение санкций.

со стороны Министерства культуры Италии. Лишены 2 миллионов евро европейского гранта. Тоже это форма некого давления на дирекцию Венецианского биеннале и так далее. Но в любом случае, сам факт участия российских артистов в нашем павильоне на предпоказах с 5 по 8 мая, это, мне кажется, очень важный шаг, который свидетельствует о том, что русский

0: запретить, но который пробивается сквозь все запреты.
1: Михаил Швидкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Участники российской программы на Венецианской биеннале современного искусства рассчитывают на объективный подход европейских структур и сохранение принципа независимости искусства от политики. Об этом ТАСС сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Музыканты, как творческие люди, конечно, переживают за исполнение своей программы, особенно в столь непростых условиях давления на российскую делегацию, но мы еще надеемся на порядочность еврокомиссаров, на понимание того, что искусство вне политики, сказал он. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Россия вернулась на биеннале после 4-летнего перерыва. В этом году в выставке участвует 110 стран. Вместо профессионального жюри проекты будут оценивать зрители. Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего должна вырасти их цена. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%, комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
2: Если крупными мазками компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить, то есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании, скорее байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
1: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании «Инвестланд». По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-года, превысилась 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей.
3: Реклама. Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Краснодар. Главные темы. В Краснодаре пройдет выставка-форум «Отпуск Экспо». В этом году внутренний туризм ставит новые рекорды, но готова ли наша инфраструктура к такому наплыву гостей? О современных модульных решениях и агротуризме с руководителем проекта «Отпуск Экспо Эндфест» Ириной Груздовой поговорил в программе «От первого лица» мой коллега Георгий Натадзе. От первого лица.
4: Здравствуйте. В эфире программа «От первого лица». У микрофона Георгий Натадзе. Юг России уже давно стал одной из главных точек притяжения для туристов. Сегодня в приоритете у людей качественная, инженерно продуманная инфраструктура. Поэтому растет тренд на современные туристические решения. И эти темы формируют деловую повестку главного отраслевого события региона – выставки форума «Отпуск Экспо Эндфест», которая уже в третий раз проходит в столице Кубани. Более подробно о выставке этого года мы поговорим с руководителем проекта Ириной Груздовой. «Отпуск Экспо» проходит в Краснодаре уже в третий раз. Чем выставка форум этого года отличается от предыдущих и какие новые направления или форматы появились?
5: В первую очередь это усиление форумной части. Если прошлые года мы делали акцент на выставке с форумом,

0: важной частью сейчас, пожалуй, тот масштаб деловой программы, который мы планируем на этот год и который, мы уверены, будет реализуем, это все-таки форум с элементами выставки, потому что мы делаем большой шаг от демонстрации решений к площадке принятия решений в отрасли. Пожалуй, самым сильным сегментом деловой программы в этом году будет стратегическая сессия, которую мы назвали «Туризм и гостеприимство 2030. Инфраструктурный запрос к российской промышленности». Это открытый, честный разговор с участием Минэкономразвития, Минпромторга РФ, Комитета Госдумы по туристической инфраструктуре, не без участия Туризма РФ, Кавказ РФ, ну и профильных министерств и ведомств наших южных и северокавказских регионов. Это не столько про тренды, а про то, как реально строится инфраструктура туризма в стране, в том числе на юге России. И, наверное, самый главный запрос – успевает ли промышленность за аппетитами туристической индустрии? Мы вводим новые туристические кластеры, инвестиционные проекты в туризме, а успевает ли промышленность предоставить всю необходимую инфраструктуру, чтобы туристу было не только куда поехать, но на чем, по какому покрытию и где, собственно, провести ночь с семьей.
1: В экспозиции участвуют не только коммерческие компании, но и регионы России, которые презентуют свои проекты. Какие регионы будут представлены в этом году и, собственно, с чем они выступят?
0: В этом году мы сознательно делаем акцент на юге России, Северном Кавказе, потому что именно здесь сейчас формируется самая мощная инвестиционная повестка в туризме. Если прям по цифрам пройтись, то проекты в туристической отрасли только на Северном Кавказе – это свыше 300-400 миллиардов рублей. Ключевой игрок здесь Кавказ РФ. Есть возможность встретиться и на нашей площадке, посмотреть, какие курортные есть варианты не только для крупного бизнеса, но и для малого бизнеса. Мы неоднократно повторяем из года в год, что большое притягивает малое, поэтому малый сегмент предпринимательства, это в том числе целевая аудитория нашего проекта. Так вот, от малого до крупного сегмента, где можно инвестировать в таких вариантах, как Архыз, Эльбрус, Ведучи, какие здесь есть варианты, все это также будет представлено либо в устной, либо в демонстрационной форме на проекте «Отпуск». Отдельно мы проговорим и Лаганаки, на каком этапе проект, какие инвестиционные возможности есть здесь. Вот, не забываем, что Ставропольский край проходит очень крупную реновацию, это очень интересная точка роста. Нас в этом году очень сильно поддержала торгово-промышленная палата Ставропольского края. Сейчас плотно работаем именно над тем, какие инвестиционные возможности есть для обновления санаторно-курортной базы, развития новых гостиничных форматов, потому что, напомню, Кавказские минеральные воды из года в год принимают порядка 8-9 миллионов туристов. Ну и не забываем про возможности Краснодарского края, в первую очередь, усиление по каким-то муниципальным точкам, которые сегодня дают входы для тех или иных форматов туристических проектов. Приглашаем и другие регионы, думаю, тоже есть интересные точки пересечения и форматы.
2: От первого лица.
1: В эфире программы «От первого лица» руководитель проекта «Отпуск Экспо энд Фест» Ирина Груздова. Ирина, деловая программа 2026 года очень насыщенная. Форум по автотуризму, зеленое строительство, школа агротуризма, школа глэмперьера. С чего вы советуете начать человеку, который приезжает на выставку впервые? И почему именно с этого?
0: А с чего начать новичку? Пожалуй, с самого сложного. Самое сложное – это ключевая сессия, стратегическая сессия «Туризм и гостеприимство 2030». За полтора часа сессии с участием федеральных ведомств, представителей регионов, мы обсудим, куда движется отрасль, где деньги и какие решения сейчас востребованы в туристической инфраструктуре. И уже дальше, основываясь на том, какие тренды, какие сигналы подает промышленность, какие запросы делает туризм, можно найти направление, в котором вы, как посетитель, себя видите. Допустим, если ближе автотуризм, то это сессия с коммерсантом про трафик и инфраструктуру, о том, куда можно инвестировать, если мы говорим про развитие придорожной инфраструктуры в автотуризме. Агротуризм, школа от Россельхозбанка с участием Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – это то направление, на которое сегодня, конечно же, огромнейший спрос. Приглашаются инвесторы, уже действующие крестьянско-фермерские хозяйства. Ну, опять-таки, куда пойти, зависит от того, кто вы. Да? Если вы действующий ательер, у вас одни потребности и проблемы. Здесь будет, наверное, актуальная сессия с Ассоциацией ательеров ОМОС. Здесь и про маркетинг, и про больные точки, и про ключевые запросы на то, что будет актуально после июня месяца. Если вы, например, глэмпельер, у вас специальная своя конференция. Школа глэмпельер – это только маленький кусочек в конференции, которую мы назвали «Пульс глэмпинга». Там именно про те проекты, которые выстояли взлеты и падения, прошли свою классификацию. Там же есть и блог для тех, кто все еще грезит надеждой открыть свой глэмпинг, что ему для этого надо. И вот все эти направления, они, да, есть представленные в выставке и форумной части, зависит от того, кто вы, но в первую очередь, конечно же, приглашаем на стратегическую сессию, чтобы понять и услышать из первых

0: уст, что сейчас происходит в туристической отрасли и на каком этапе развития промышленности, чтобы обеспечить туристическую отрасль.
1: Отдельная конференция посвящена зеленому строительству и устойчивому туристическому бизнесу. Насколько экологическая тема сегодня востребована у российских ательеров и инвесторов?
0: Отличный вопрос, очень спорный, но мы от него не отступаем второй год, и эту повестку вставим в одном из ключевых краеугольных углов нашего мероприятия. Зеленое строительство, а устойчивое развитие в туризме – это не тренд, это в первую очередь экономика. И это мы пытаемся донести ательерам от мала до велика о том, что мы не про экологическую философию. Это разговор про снижение затрат, энергоэффективность и окупаемость проектов. Приведу банальнейший пример. От того, какой смеситель ставит ательер, зависит, будете ли вы переплачивать сотни тысяч за сверхпотребление воды. А такие решения есть. И решения эти, в том числе, кстати, у нас на выставке будут представлены. Чтобы было еще более убедительным, один из спикеров – это Лев Шагаров. НАО «Красная Поляна» и главный эксперт этой сессии – это EGS «Оценка зданий» Екатерина Кузнецова. Именно по оценке EGBS прошли классификацию все отели «Красной Поляны», когда Green Key ушел из России. Образовалась такая лакуна, в которую не каждая система оценки успела зайти. И вот именно EGBS «Оценка зданий» – они первые, кто свел международные практики с теми российскими реалиями, что есть. Красная Поляна прошла эту оценку, и там действительно те отели, которые эффективно управляют своей экономикой за счет энергосбережения, в первую очередь, а во-вторых, показывают о том, какой портрет туриста стал останавливаться, и насколько это платежеспособный турист, насколько это интересный турист. И мы не забываем про смену поколений, про смену трендов, потому что в молодых умах, скажем так, это действительно must-have, но это то, что должно отвечать уже новым ценностям про сбережение, про то будущее, в котором мы не только хотим жить, но еще и путешествовать и наслаждаться природой и теми ресурсами, что нам достаточно. Поэтому устойчивое развитие туризма – это одна из повесток, которую мы продвигаем, и очень благодарны партнерам, которые делают вот эту отдельную конференцию, в первую очередь показать отельной индустрии, где сэкономить, но сэкономить правильно на перспективу, будь то уже действующий отель, либо будь это инвестиционный проект, который нужно грамотно просчитать, но есть решения и инструменты, о которых поделятся наши спикеры, как повысить энергоэффективность, ну и, собственно, минимизировать вот этот выхлоп в окружающую среду.
2: От первого лица.
1: В эфире программы «От первого лица» руководитель проекта «Отпуск Экспо энд Фест» Ирина Груздова. Ирина, как вы оцениваете вклад «Отпуск Экспо» в развитие туристической отрасли именно Краснодарского края? Можно ли это как-то измерить в цифрах, в количестве контрактов, новых проектах, рабочих мест, исходя из опыта прошлых лет? И есть ли какие-то ожидания от этого года?
0: В первую очередь, если говорить про Краснодарский край, важно понимать масштаб региона, в котором мы проживаем, в котором мы принимаем туристов. Это более 18 миллионов туристов, если уже не за 20 миллионов, да, показатели прошлого года. И надо видеть изменения последних лет, это структура турпотока. В первую очередь, очень сильно растет автотуризм. Люди путешествуют на машине, это не только про трассу М4, да, это про другие трассы из Ставропольского края, которые к нам ведут с Крыма, люди едут также в Краснодарский край, либо через Краснодарский край люди едут на Северный Кавказ. И здесь вопрос про придорожную инфраструктуру, наличие средств размещения для бюджетного сегмента туриста, а это основной турист. Это семьи с детьми, это семьи с питомцами. И, наверное, первый вклад, который дает наше мероприятие, это растормошить саму индустрию и показать, какие тренды сегодня есть, какой портрет туриста. Конечно, мы не претендуем, что мы знаем портрет туриста лучше, чем любой ательер или любое средство размещения или точка притяжения, к которой едет турист. Но цифры есть, и есть тренды, и есть запрос, и мы готовы индустрии помочь понять этого туриста и что ему необходимо, какой у него спрос, и в первую очередь обозначить, а кто такой автотурист, как он сегодня едет, с какими детьми, какие требования к объекту размещения. А вы знаете о том, что сегодня с питомцами там путешествует практически 30% населения, и это уже тоже норма, это необходимость, чтобы объект размещения был готов к pet-friendly инициативам, и что есть инструменты помочь тому или иному средству размещения подготовить свой объект, чтобы семья могла заехать с питомцем, и ничего страшного в этом нет. А еще и наличие каких-то маленьких бонусов для питомца привлечет еще большую аудиторию к вашему объекту размещения. Поэтому, как я сказала, да, это в первую очередь показать тренды, растормошить индустрию, потому что, опять показывает практика, из Краснодара в Москву едет не каждый, а вот с Северного Кавказа и из Краснодарского края доехать до Краснодара все-таки проще, поэтому В первую очередь мы рассматриваем

0: да, Краснодар как точку притяжения для туристической индустрии и необходимость проведения такого мероприятия. Вторая задача наша – это показать прямые инвестиционные возможности. При этом здесь не только для объектов или земельных участков в Краснодарском крае, это и показать краснодарским инвесторам или южным инвесторам вообще другие регионы, да, какие моменты есть. Но, конечно, во главу угла всегда мы будем ставить Краснодарский край, какие белые пятна инвестиционных возможностей в туризме здесь остались. При этом мы можем говорить не только про земельные участки, да, но и про реинновацию санаторно-курортной отрасли. Третий момент, о котором мы задумались только в этом году, но задумывались теперь уже масштабно, это дать краснодарскому промышленнику реализовать свою продукцию. Только представьте, что на выставку, на деловую программу приезжают инвесторы, приезжают действующие ательеры, приезжают девелоперы, у которых стоит задача либо реализовать, открыть новый проект, либо масштабировать уже имеющийся, либо провести ту или иную реинновацию. Не забываем про ГОСТ для маломобильных граждан. Неоднократно нам говорят, зачем я буду на выставке выставляться, я могу в онлайн уйти. Нет, выставка – это демонстрация ваших решений, потрогать, поговорить, посмотреть в глаза и подписать, заключить контракт. Краснодарским производителям мы такую возможность даем.
1: Ирина, спасибо, что пришли и рассказали о выставке. Напомню, что в гостях программы «От первого лица» была Ирина Груздова, руководитель проекта «Отпуск Экспо Энтфест». Слушайте нас на волне Бизнес FM и читайте на сайте BFM Кубань.
2: От первого лица. Радио Бизнес FM. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM на расстоянии клика. На портале BFM.ru, в приложениях Android и iOS, в умных колонках и во всех агрегаторах радиоконтента. Всегда рядом, всегда с толком, чтобы вы всегда были в курсе. Business FM онлайн. Радио не на словах, а на деле. Горим на работе. Япония – страна трудоголиков. Более 40% граждан перерабатывает постоянно. И для японского Минздрава это настоящая проблема, ведь здоровье давно выгоревших сотрудников не выдерживает. Спасать жизни врачам приходится приезжать прямо в офисы. Скорая помощь успевает не всегда. Поэтому в японском языке есть слово «кароси». Это крайняя форма выгорания, вызывающая смерть на рабочем месте. Жертвами кароси в стране восходящего солнца становятся и доставщики пиццы, и министры. Бизнес как может борется с переработками, ведь иначе он не только лишится ценных кадров, но и навлечет на себя многочисленные проверки. Такой гигант, как Toyota, обычно по имейлу вечером напоминает сотрудникам, что им уже пора домой. А в некоторых компаниях поменьше, в конце рабочего дня специально отключают электричество. Горим на работе. Специальный проект Business FM.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20:28, московское время, у микрофона Сардар Уликулей. ВСУ нанесли удары по 6 муниципалитетам Белгородской области. Пострадали 4 мирных жителей, в том числе 14-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили международную повестку и отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двусторонних контактов, сообщили в МИД России. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся во вторник. Британия ввела санкции против 8 россиян. Среди попавших под ограничения есть сотрудники программы «Алабуга Старт», сообщает британский МИД. Кроме того, санкции введены против 2 компаний из Китая и Гонконга, 3 из Таиланда, а также против 1 камерунской фирмы и 2 российских. Активы этих физлиц и организаций Британии подлежат заморозке. Британцам запрещено вести с ними дела. Военно-морские силы КСИР призвали все суда проходить через Ормузский пролив только по коридору, предоставленному Тегераном. Предупреждение военных распространило иранское телевидение. В Ормузском проливе не наблюдается движения каких-либо коммерческих судов, сообщает во вторник Bloomberg. Между тем, Вашингтон настаивает, что безопасный проход судов по проливу существует.

0: существует. В частности, СМИ сообщали о присутствии двух американских эсминцев в Персидском заливе. Ранее компания «Меркс» подтвердила, что ее судно под флагом США прошло через пролив под защитой американских военных и сообщила, что все члены экипажа безопасности и невредимы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Панцереев. Здравствуйте. Региональный режим ЧС введен в Чувашии для ликвидации последствий атаки беспилотников. По данным властей, в Чебоксарах повреждены 28 многоквартирных домов, 2 человека погибло, 34 ранены. СК возбудил дело о теракте. В городе остановили движение общественного транспорта, перекрыты несколько улиц, организованы пункты временного размещения. Что говорят жители, куда еще летели украинские БПЛА? Почти четверть рынка облигаций в России оказалась под угрозой дефолта, говорят эксперты, опрошенные «Известиями». Основная причина – слишком дорогие деньги из-за политики Центробанка по охлаждению российской экономики. Наиболее уязвимые к дефолту компании топливного ритейла, логистики и девелопмента. Так ли все плохо на рынке облигаций? И правительство утвердило новые правила экзаменов на водительские права. Практически теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. При несдаче назначают повторный теоретический экзамен. Нововведение вступит в силу в марте 27-го. Насколько они обоснованы, подробности на Business FM. Режим ЧС регионального характера введен в Чувашии для ликвидации последствий атаки беспилотников, сообщил глава региона. Он добавил, что повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек. Следственный комитет возбудил дело о теракте. 2 человека погибло в результате атаки ВСУ на Чебоксары, 34 человека пострадали, сообщили местные власти. В Чебоксарах после атак БПЛА остановили движение общественного транспорта на неопределенный срок. В городе перекрыты несколько улиц и организованы пункты временного размещения, где дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение. Отменена работа кружков и секций, сообщил глава города Станислав Трофимов. Об установке в Чебоксарах говорит местный житель Давид.
3: Школа не работает, всех распустили. В садике дети сидели в подвалах до обеда. Сейчас вот мы старшего забрали. Младшего даже не пустили в садик. Сказали, идите вы домой лучше. Единственное, что, скорее всего, вот госуслуги, я имею в виду медицина, школа, садики, это уже, я понимаю, будет закрыто. Школа, кстати, наверное, на каникулах уже. В клинику хотел зайти по делам рабочим, но она закрыта. Врачи там стоят, общаются. На улице кто? В общем, не работает особо. А так я работаю удаленно, и все вопросы свои решаю удаленно.
4: С интернетом перебоев нет ли?
3: Нет, все нормально.
4: Удар пришелся по какому району? Насколько он вообще далеко от центра? Что известно про эту местность?
3: Ну, южный район, я знаю, там были ночью. Еще плюс в соседнем районе тоже жилой дом прилетел пару часов назад. Один погибший, как я понял. Ракета летает, видно, невооруженным глазом.
2: Житель Чебоксар Давид. За почти 12 часов российские регионы атаковало более 300 беспилотников, сообщили Минобороны. В Ленобласти дроны ударили по промзоне в Киришах. На месте возник пожар, он локализован, жертв нет. Основной целью был Кинев, один из крупнейших российских НПЗ, принадлежащий Сургутнефтегазу, уже неоднократно подвергавшийся атаке дронов. Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Сергей Собянин. С начала суток сбито уже 19 дронов. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявляли режим ракетной опасности. Также они предупреждали в ряде регионов Урала и Поволжья. В Екатеринбурге, Казани и Саратове звучали сирены. О массированной атаке говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Дальность до 2000 километров. Екатеринбург, Челябинск, Орская область. Это далеко созданы такие дроны, что они могут на такую дальность действовать с уменьшенным запасом взрывчатки, с увеличенным запасом топлива. Такую дальность могут работать дроны типа «Лютый». Чуть на меньшую дальность дроны FP-1. Во-первых, это медийный эффект. Этот фактор играет огромную роль для ВСУ. Такое ощущение, что они действуют по заранее продуманной программе. Бьют по нефтегазовой инфраструктуре. И объекты нефтегазовой инфраструктуры – это очень удобные объекты для нападения именно дронами.
2: Дмитрий Корнев, редактор.

0: журнала «Новый оборонный заказ». Накануне Россия объявила о перемирии с Украиной с 8 по 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили Минобороны. Гражданским и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть город. После заявления о перемирии 8 и 9 мая от российского Минобороны Зеленский объявил режим тишины, начиная с полуночи с 5 на 6 мая, отметил, что Киев будет действовать зеркально. Комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
1: Если говорить о перемирии как о технической паузе, коротком перемирии, которое, в общем, не влияет на дальнейший ход конфликта, на переговоры о его завершении, то, в общем, это скорее характерно было для российской страны. Российская страна на протяжении последних лет неоднократно идею высказывала и даже в одностороннем порядке реализовывала. Мы помним истории с рождественским перемирием, с пасхальным перемирием. Сейчас очередное перемирие, это связано с Днем Победы. В Киеве решили, что неправильно будет отдавать эту карту в руки Москвы, и надо тоже предложить технический перемирие, которое бы свидетельствовало о миролюбивом настрое украинского руководства. В киевском предложении отсутствует конкретизация относительно того, там, что в это перемирие входит, а что может оставаться за его пределами. Но здесь речь идет о технической паузе, которая едва ли существенно изменит ход соприкосновения по прямой линии, тем более ход переговоров, когда, если такие переговоры возобновятся.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области, сообщил губернатор. 5 мирных жителей, в том числе ребенок, ранены. Почти четверть рынка облигаций России оказалась под угрозой дефолта. Такие оценки приводят эксперты, опрошенные «Известиями». Основная причина – слишком дорогие деньги. Бизнес вынужден кредитоваться по гораздо более высоким ставкам, следовательно, нет свободных средств для выплат по облигациям. Наиболее уязвимыми к дефолту являются компании топливного ритейла, логистики и девелопмента, а малый и средний бизнес в России фактически уже работает в минус, говорят аналитики. Говорить о том, что на российском рынке растет риск дефолтов, неправильно, так считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в брокер Александр Тимофеев.
2: Говорить о том, что там есть риск дефолта или о том, что там есть какой-то серьезный риск неплатежей, это в высшей степени непрофессионально, и об этом речи не может идти в принципе. Более того, я напомню, что в Российской Федерации произошли платежи и гашения даже по облигациям, которые застревали в западном контуре. Даже в этом случае ни государство, ни наши российские крупные компании не допускали технического дефолта. Одновременно, безусловно, в Российской Федерации есть рынок так называемых высокодоходных облигаций. На Западе этот рынок назывался рынком мусорных облигаций. Безусловно, когда тот или иной инвестор покупает высокодоходные облигации, он сталкивается с рисками. Нужно понимать, что весь этот рынок – это просто капля в море по сравнению, ну, со всем долгом. И мешать в одну корзину проблемы Евротранса, а именно компанию, у которой там несколько заправок по факту, и сравнивать ее с Лукойлом, и говорить, что на фоне двух технических дефолтов Евротранса есть какие-то риски по рынку в целом, ну, это в высшей степени неправильно. И если мы посмотрим на те картинки технических дефолтов, которые мы видели в этом году, ну, они не связаны с ухудшениями в экономике. Они связаны с конкретными ошибками, просчетами отдельных компаний. Безусловно, вырос НДС, безусловно, растет налоговая и фискальная нагрузка, но ни о каком кризисе на рынке российских облигаций речь не идет. Более того, если мы посмотрим на индексы именно облигаций, то, в общем-то, этот рынок чувствует себя гораздо лучше, чем рынок акций. Как бы это какая-то попытка раздуть панику там, где, в общем, поводов-то вроде нет для паники. У нас так, кажется, хватает экономических проблем, чтобы еще дополнительно выдумывать.
0: Александр Тимофеев, брокер. Как сообщила Мосбиржа, частные инвесторы в апреле вложили в облигации рекордные 265,5 миллиардов рублей. Из них чуть более 63% это вложение в корпоративные облигации, почти 37% в ОФЗ и долговые бумаги регионов. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. А зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яйца, об этом Наталья Шашина.
3: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко

0: с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
1: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
0: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса, Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Бизнес ФМ на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
2: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена непостоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
0: А еще один фермер признался Бизнес ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 12-13 мая. Театр «Практика». Мокюментари драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой BMW возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
4: Валюты. Валюты.
3: Панамский бальбоа появился в 1904 году. Маленькие серебряные монетки диаметром всего в сантиметр прозвали панамской таблеткой. Официальное название они получили в честь испанского конкистадора Васко Нуньенса де Бальбоа. В 1934 установлена твердая привязка к американскому доллару в соотношении 1:1, которая сохраняется до сих пор.
4: Валюты на Бизнес ФМ.
5: Британские ученые доказали.
6: Вейпы грязнее общественных туалетов в 3000 раз, выяснили британские ученые. Специалисты, и так уверенные в очевидном вреде, который наносит здоровью эти устройства, решили изучить еще и сопутствующие факторы. Собрав группу вейперов, исследователи стали брать мазки с их устройств по 5 раз с каждого. Сразу после вскрытия упаковки, потом через сутки, через 3 дня, через неделю и через 2 недели после начала использования. Уже на 3-й сутки грибки и бактерии обнаруживались на всех деталях всех вейпов. А на мундштуках количество...

0: Количество найденных вредоносных микроорганизмов просто зашкаливало. И британские ученые, и отечественный Минздрав снова предупреждают. Курение в любом виде вредит здоровью.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река-море» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали, в том числе донно-забортную арматуру, устройство для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
4: В 20:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Изменения затронули сроки сдачи, так практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории, а раньше на это отводилось полгода. Если потенциальный водитель не сдаст практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. Сроки обоих экзаменов можно переносить, подав заявление в подразделение ГАИ. Кроме того, появилось новое основание для аннулирования результатов использования средств связи или иной техники для передачи информации. После аннуляции сдать экзамен можно будет не раньше, чем через год. Но введение вступит в силу в марте 2027 года, и они вполне обоснованы. И так считает вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.
5: В регламенте прописано, что предоставление экзамена после теоретического экзамена не более 6 месяцев. Это очень большой срок. Поэтому ГИБДД сократили срок предоставления экзамена по практической части, то есть второй части этапа, не более чем через 2 месяца. Я считаю, что это нормально, обоснованно. Что касается применения радиотехнических средств при сдаче теоретического экзамена, если это будет выявлено, но это подсказка, требования, которые прописаны, я считаю, что это верно. Были случаи попытки сдачи экзамена при помощи подсказок по наушнику через телефон во время сдачи даже практического экзамена. Но я считаю, что это мало того, что это нечестно и неправильно, это еще и небезопасно, потому что кандидат-водитель, находящийся за рулем учебного автомобиля во время сдачи экзамена, и так находится в стрессовой ситуации и нервничает. И если он будет отвлекаться еще на какие-то подсказки, это может привести к аварийной ситуации. Есть сейчас в регламенте, что использование мобильного телефона во время экзамена это сразу 7 баллов. Вышли споры, поэтому конкретизировали, что использование любых радиотехнических средств это уже запрещено. Основная масса кандидатов-водителей это добросовестные люди, которые готовятся, сдают экзамены. Данные правила отсекают недобросовестных участников рынка, которые пытаются всевозможными схемами платят большие деньги за такие ноу-хау, так скажем. А второе, я считаю, что по отношению к другим это нечестно и непорядочно так поступать. Поэтому должно быть все абсолютно прозрачно.
4: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол России. Также в марте 2027 года добавится еще одно новшество. Тем, кто подаст заявление о сдаче на права через госуслуги, не потребуется предоставлять медсправку, правда, только при наличии человека актуального заключения из Единой государственной информационной системы сферы здравоохранения.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
6: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций. По итогам основной торговой сессии вторника индекс Московской биржи повысился на 0,9%, 2600.

544 пункта на закрытии, но при этом успели в течение дня упасть ниже 2600, в район 2590 пунктов, что явилось минимальным значением с ноября прошлого года. Переписали минимум, но в моменте, и затем наблюдался хороший отскок, в принципе, хороший по сравнению с тем, что мы вообще наблюдали последние торговые сессии. Все-таки почти процент прибавили. Росли все наиболее ликвидные бумаги, в основном все за небольшим исключением, но падающих, сильно падающих историй не было. Единственное, что вот не хочет рынок закрывать дивидендные гэпы. В частности, накануне состоялся дивидендный гэп в акциях «Лукойла», но сегодня даже вот попыток не было хоть чуть-чуть его призакрыть. Даже акции «Лукойла» вечером немножко снижаются, что является не очень хорошим признаком для рынка акций, причем для любого рынка акций. Но в целом, конечно, рынок ориентируется и на внешние факторы, и на внутренние, хотя даже хорошие отчеты, прошлой неделе хорошие отчеты российских компаний за первый квартал не особо как-то влияли на динамику их ценных бумаг. При этом рубль потихонечку слабеет. Слабеет такими достаточно медленными темпами китайской валюте. Сегодня юань еще прибавил 4 копейки к рублю, и закрытие 11 рублей 5 копеек. Доллар США тоже потихонечку движется повыше тех значений, которые мы наблюдали и на прошлой неделе, и в начале текущей недели. Если брать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США в районе 75 рублей 70 копеек. Если брать международный валютный рынок, доллар США в районе 75,5. Не исключено, что завтра может все быть подинамичнее. Все-таки рынок ждет информации от Министерства финансов Российской Федерации об объеме операций по покупке, продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Ну и, конечно, помним, когда появились первые сообщения, что Минфин возобновляет бюджетное правило или покупки в рамках бюджетного правила или продажи. Здесь уже не столь важно. Вот тогда рубль попал под небольшое, но все-таки давление. Ну и посмотрим, какая уже будет конкретика. Обычно Министерство финансов ранее публиковало свою информацию на третий рабочий день месяца. Попадает 6 мая, то есть уже завтра мы узнаем всю информацию от Министерства финансов. Хотя стоит заметить, что чуть ранее Антон Силуанов, министр финансов, сказал о том, что дополнительные поступления нефтегазовых доходов в федеральный бюджет Российской Федерации в апреле на фоне высоких цен на нефть составят порядка 200 миллиардов рублей. В марте наблюдалось недополучение этих доходов примерно на ту же сумму. То есть апрель плюс 200, март минус 200. Может быть, и никаких особых покупок валюты со стороны Минфина в мае, во всяком случае, ждать не стоит. И в этом плане, может, и никакого сильного давления на рубль оказано не будет. Посмотрим. Некая интрига все-таки в этом присутствует. Нефть сегодня в основном снижается, ну, по последним меркам не сильно, все-таки снижается, в районе $110 торгуется баррель смеси Brent, западно-техасская нефть в районе $102 за баррель. Рынок, конечно, отслеживает ситуацию в Персидском заливе и внимательно читает или слушает то, что пишет или говорит президент США Дональд Трамп. Но в основном в последнее время он вновь угрожает Ирану, говорит о том, что если будет нападение на любой американский корабль, участвующий в проекте «Свобода США», уничтожит иранское руководство, и вновь будут бомбардировки и так далее. Хотя параллельно с этим президент США говорит о том, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, вот такие информационные потоки приходят на рынок. Во всяком случае, еще параллельно приходит сообщение, то, что все-таки некоторые суда просачиваются через Ормузский пролив, удается им проходить, и вот это, может быть, пока влияет вот в сторону снижения цен на нефть, хотя в целом расстановка сил в Ормузском проливе
не поменялось. Ну, из последнего, вот, стоит заметить,

0: Президент США говорит о том, что из-за перекрытия Армузского пролива страны Азии стали покупать нефть у США. И, в общем, выстроились в ряды танкеры по всему океану, словно по шоссе. Ну вот кому что, а Трамп видит только такие моменты позитивные из всей этой ситуации. Так что, видимо, вряд ли что-то в плане открытия Армузского пролива случится в ближайшем будущем.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Фейк ньюс. На заре газетного дела выдуманные новости были делом вполне обычным. Настоящих интересных новостей было немного, а заполнять полосы и развлекать публику было нужно. И, например, леденящие душу легенды о главном злодее Трансильвании графе Дракуле появились как раз благодаря немецкой прессе. А в 1776 году в Париже в земледельческой газете была опубликована статья о новом, невероятно результативном способе ловли диких уток при помощи крупных желудей, слабительного и веревки. В статье говорилось, что один особо удачливый судебный пристав таким образом поймал целую стаю из 20 птиц, которые все на той же веревке чуть не унесли охотника в небо. С тех пор у подобных новостей появилось собственное название «Газетная утка». Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес FM попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и 100% породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Бизнес FM считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20, значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход, одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Влекули. 32 человека пострадали в результате массовой атаки беспилотников на Чувашию. Среди них один ребенок, сообщил глава республики Олег Николаев. Глава Чувашии в ночь на вторник сообщил, что в ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ утром о повторных ударах по Чебоксарам. В Следственном комитете России заявили, что есть погибшие и пострадавшие. По данным Николаева, погибли 2 мирных жителей. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Авиавласти Арабских Эмиратов вновь предупредили иностранных перевозчиков, планирующих полеты в страну, о возможных операционных рисках, которые необходимо оценивать при планировании.

0: рейсов. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. Для полетов необходимо произвести оценку, подать соответствующий запрос и получить подтверждение от авиавластей об отсутствии возражений, отметил собеседник агентства. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частицами вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят в 71 регион и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. В Москве сегодня 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. Конфискованы также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили во вторник на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? С 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас предусмотрена лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует в мультиндустрии? Подробности на Бизнес ФМ. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщения. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
3: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. У меня было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
3: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения, в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи связи с мобильным интернетом. Нет, мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
6: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
5: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
3: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
7: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
6: По поводу навигации.
7: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
3: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов в России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуется на Мосбирже. На сообщениях о В переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. А реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
8: Если ситуация с «Русагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходят оценщики, готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагро» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожая, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
2: А Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. А Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. А с 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступает в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя конкретно ориентированы они на одну аудиторию детей и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союз мультфильм» Сергей Катков.
9: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе,

и в России финансировалось по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы – искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочка не хватает, на ведерко. Ну вот, анимация – это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее.

0: Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
1: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственной или частной, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли и о внимании к ней, чем о влиянии на контент, которое не так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
2: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы в студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
1: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий и какие-то темы получат приоритетную господдержку.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Уликулеев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России и в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства.

0: Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Осадки сегодня ожидаются ночью плюс 14, завтра днем до 25 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Похожая погода ожидается в четверг, в пятницу осадки могут прекратиться, но будет прохладнее, около 15 градусов. Похожая погода будет в субботу и воскресенье 9 и 10 мая. «21.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже выросли в пределах 1%. Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
3: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно. То есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
2: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22%. Год к году превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2 раза. 2,5 раза составила почти 35 миллиардов рублей. Конфискат по сниженной цене, но со своими рисками. Россияне стали активно скупать у банков залоги в виде квартир и машин. По крайней мере, об этом пишут ведомости со ссылки на сами кредитные организации. ВТБ сообщили, что в первом квартале число сделок по продаже залоговых авто выросло в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями. А сделок с недвижимостью показали рост на 50%. В Сбере видит рост продаж авто в 3 раза. В банке Дом РФ также заявили об увеличении вдвое количества сделок с залоговым жильем и автомобилями. Впрочем, основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев усомнился в этих данных.
4: Нужно привлечь к процессу продаж, каким-то образом попытаться продать это имущество. Если смотреть на реальную информацию по 3 банкам, то только ВТБ говорит о том, что рост 50%. 2 других банка, Сбер, вообще отрицает, что есть рост спроса на жилье с торгов. Мне кажется, что информация не совсем объективна, тем более, что, к сожалению, банки реальной статистики в подтверждение фактов роста спроса не представляют. На самом деле, потенциальный интерес к обращениям может расти. Не рост сделок, потому что на сегодня

0: сегодняшний момент идет просто все время прирост предложений на сайте. Например, квартир в Москве более 300, например, на сайте ВТБ, уполномоченного по торгам залоговым. Эти квартиры теоретически могут продаваться по цене ниже рынка. По факту большая часть предложений однозначно пока присутствующего на сайте выше рынка. Вторая проблема с продажами заключается в том, что эти квартиры все с обременениями. Они находятся в залоге у банка. Мало того, там еще могут находиться люди, зарегистрированные на этой площади по решению суда или по каким-то иным ситуациям. Все это можно преодолеть юридически или в судебном порядке. Эти все сделки, они могут быть оспорены. Понятно, что если это судебные инстанции, то это минимум 3 первых судебных инстанции. Это минимум год.
1: Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Залоговое имущество изначально реализуют на аукционах. Как отмечают эксперты, часто брокеры и перекупщики покупают такие объекты на этапе электронных торгов по банкротству и исполнительному производству. А если покупатели не находят, банки оставляют активы за собой и продают их самостоятельно через собственные онлайн-ресурсы. И уже на этом этапе основные покупатели – это обычные граждане. Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшился, а только растет. В чем причина такого парадокса? Маргарита Юдина подробнее.
2: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. «Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии», рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
3: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло. Тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последнее, аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
2: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует Афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали Картоксин, Цероксон и Фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
4: Когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, была депрессия, там, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, но и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
2: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1/2 приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни. На выпускных заявили Бизнес ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутые комментарии чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
5: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. поет Sting в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собираются.

0: Пытались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
0: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
2: Это все из-за того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, вырубляют их, настраивают против учителей, против директора.
0: И теперь одному богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Российские средства ПВО в период с 14 до 21 часа вторника сбили 93 украинских беспилотника, сообщает Минобороны России. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Самары, сообщает пресс-служба Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально, говорится в сообщении. Экстренная вакцинация против кори проводится в МГУ имени Ломоносова после выявленного случая у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики, сообщили РИА Новости, Управление Роспотребнадзора по Москве. В ведомстве уточнили, что в адрес администрации МГУ направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих связи.

0: сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, а также о проведении иммунизации против кори. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российский павильон на Венецианской биеннале открылся для прессы и приглашенных гостей с 9 мая по 22 ноября. Всем желающим будут представлены фильмы и документация проекта «Дерево укоренено в небе». Ранее Еврокомиссия решила биеннале гранта из-за приглашения России, его жюри подало в отставку. Теперь проекты будут оценивать зрители. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Комплекс мер утвердило правительство. В Росмолодежи пояснили, что кибердружины уже патрулируют соцсети на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Что об этом говорят социальные психологи? И почти четверть на рынке облигаций в России оказалась под угрозой дефолта, говорят эксперты, опрошенные «Известиями». Основная причина – слишком дорогие деньги из-за политики Центробанка по охлаждению российской экономики. Наиболее уязвимые к дефолту компании топливного ритейла, логистики, девелопмента. Так ли все плохо на рынке облигаций? Подробности на Business FM. Российский павильон на Венецианской биеннале открылся для прессы и приглашенных гостей. Вне предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы. Вход по приглашениям, а с 9 мая по 22 ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта «Дерево укоренено в небе», в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесина. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступали против присутствия российской экспозиции, звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале грантов 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Жюри биеннале искусства сначала исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а позднее подало в отставку. Вот что заявил бизнес-фэм спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
3: Эта программа осуществляется комиссаром нашего павильона Анастасией Корнеевой под шквалом антироссийских высказываний и действий итальянской прессы и не только ряд министров культуры европейских стран, включая такие далекие от Италии страны, как Дания, приняли очень жесткие заявления, которые включают в себя такие слова, что в России не место в хорошем обществе. Но позиция президента Венецианской биеннале Пьетро Анджело Бутафокио совсем иная. И дело не в том, что он благоволит нашему павильону, нашему проекту. По его мнению, оно было высказано в итальянской газете «Карьера Делла Сера» незадолго до начала предпоказов на Венецианской биеннале, он высказал следующую мысль, что если 30-летие кровавого, жестокого правления Медичи было отмечено войнами и острыми конфликтами, одновременно оно породило великие произведения искусства, такие как произведения Микеланджело для Леонардо да Винчи и других гениев Возрождения, то 500 лет мирной и спокойной жизни Швейцарии выдали для мировой культуры только часы с кукушкой. Но суть сводится к следующему. Он не хочет, чтобы на биеннале отсутствовали те страны, которые считаются неудобными. И в этом смысле, как он сказал, я не хочу, чтобы биеннале превратилось в часы с кукушкой. То есть участие в биеннале, в том числе российских артистов, это желание расширить палитру биеннале. Это в высшей степени важно для Бутафокио, и он как очень опытный и глубокий художественный менеджер понимает, что разнообразие проектов, представленных на биеннале, будет привлекательным для публики. Интерес к российскому павильону достаточно высок. Руководство биеннале старается сохранить все принципы, которые определены Брюсселем для подсанкционных государств. Например, в каталоге биеннале есть название «Россия», но там две белые полосы, которые не заполнены именами наших артистов. Шла 7-дневная проверка на соблюдение санкций со стороны Министерства культуры Италии. Лишены 2 миллионов евро европейского гранта, тоже это форма некого давления на дирекцию Венецианского биеннале и так далее. Но в любом случае, сам факт участия российских артистов в нашем павильоне на предпоказах с 5 по 8 мая, это, мне кажется, очень важный шаг,

0: который свидетельствует о том, что русскую культуру, российскую культуру, вообще культуру отменить нельзя.
1: Видел информацию, что после церемонии наш павильон закроют, и смотреть его можно будет только снаружи. Это действительно так?
0: Нет, смотрите, на экранах? Чтобы соблюсти все наложенные на российский павильон, мы сделаем видеофильм, который запечатлеет всю русскую программу, и она будет идти как видео на протяжении всей биеннале. Нон-стоп с 9 мая по 22 ноября. Павильон Юры будет закрыт, но кто может нам запретить открыть двери и окна? А это тоже будет некий символ русской культуры, которую хотят запретить, но которая пробивается сквозь все запреты.
2: Михаил Швыдко, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Участники российской программы на Венецианской биеннале современного искусства рассчитывают на объективный подход европейских структур и сохранение принципа независимости искусства от политики. Об этом ТАСС сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Нарышинский. Музыканты, как творческие люди, конечно, переживают за исполнение своей программы, особенно в столь непростых условиях давления на российскую делегацию. Но мы еще надеемся на порядочность еврокомиссаров, на понимание того, что искусство вне политики, сказал он. Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Россия вернулась на биеннале после 4-летнего перерыва. В этом году в выставке участвует 110 стран. Вместо профессионального жюри проекты будут оценивать зрители. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яйца, об этом Наталья Шашина.
3: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
3: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
5: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год, плюс за работника налоги – 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена непостоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом занимается заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.

0: молоко.
1: А еще один фермер признался бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, бизнес-ФМ.
2: Криптобиржа Coinbase сокращает персонал из-за внедрения и из пада на крипторынке. Компания уволит 14% своих сотрудников, заявил гендиректор Брайан Армстронг. Он указал, что нужно скорректировать затраты, так как крипторынок продолжает падать, и в целом этот бизнес остается нестабильным и крайне волатильным. Валерий Убадоев продолжит.
3: Американская криптобиржа Coinbase – одна из крупнейших в мире, и большую часть своей прибыли она получает с комиссии за торговлю криптой на этой площадке. Активность на крипторынке в целом значительно замедлилась. В октябре прошлого года был пик, но с тех пор капитализация всего рынка криптовалют упала почти в половину. И это одна из причин, почему Coinbase приходится резать расходы, сокращая персонал. Другой фактор, от которого уже никуда не денешься, это внедрение искусственного интеллекта, который, как заявляется, оптимизирует процессы, автоматизирует их и прочее. Новости о сокращении персонала рынок воспринял с позитивом. Акции Coinbase на предварительных торгах выросли почти на 4%. Однако с начала года котировки компании упали на 14%. Сокращение, то есть ИИ-оптимизация в Coinbase, это часть общего тренда, отмечает блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.
4: Естественно, о каком-то новом бычьем тренде пока что говорить рано, и в ситуации, пока стоимость денег остается высокой, инвесторы будут осторожными. То, что касается сокращений в Coinbase, я бы не трактовал это как тренд крипторынка, потому что это часть глобального тренда вообще в IT-секторе, где компании стараются сокращать издержки, поэтому здесь я бы как раз как прямой сигнал нового падения бы это не рассматривал, а скорее как такую уже глобальную тренд на перестройку IT-инфраструктуры.
3: Рынок криптовалют потихоньку пытается реабилитироваться. За месяц капитализация прибавила 13% и на начало мая составляет около 2 триллионов 700 миллиардов долларов. Но этот рост совсем не компенсирует тот обвал, с которым крипторынок столкнулся в конце прошлого года. Однако эксперты напоминают, что крипте в принципе свойственны циклы. После каждого пика следует полноценный обвал. При этом каждый следующий пик всегда выше предыдущего, продолжает гендиректор крипто-А Алена Нариньяни.
5: Рынок все еще не может остановиться, потому что геополитические события, которые происходят в мире, они заставляют людей, которые являются пользователями криптовалют, очень сильно нервничать, переводить деньги то в крипту, то из крипты. Но сейчас цена биткоина подросла и пробила даже 81 тысячу. Очень хочется верить, что это действительно начало тренда, но будет ли это трендом, покажет только дальнейшие события. Тем не менее, можно сказать, что биткоин преодолел за последние дни сразу две важные психологические отметки. То есть есть все вообще основания полагать к тому, что тренд сохранится, и мы увидим еще какой-никакой рост.
3: Сокращение персонала, как у Coinbase, сейчас свойственны всему американскому IT-сектору, и не только. Основной причиной компании называют все то же внедрение искусственного интеллекта. Ранее Bloomberg сообщал, что в марте в IT-секторе США было уволено более 18 тысяч сотрудников, почти на четверть больше, чем в марте прошлого года. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».

0: Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река-море» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали, в том числе донно-забортную арматуру, устройства для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Двадцать 1:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Почти четверть рынка облигаций России оказалась под угрозой дефолта. Такие оценки приводят эксперты, опрошенные «Известиями». Основная причина – слишком дорогие деньги. Бизнес вынужден кредитоваться по гораздо более высоким ставкам, следовательно, нет свободных средств для выплат по облигациям. Наиболее уязвимыми к дефолту являются компании топливного ритейла, логистики и девелопмента, а малый и средний бизнес в России фактически уже работает в минус, говорят аналитики. Говорить о том, что на российском рынке растет риск дефолтов, неправильно, так считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, брокер Александр Тимофеев.
4: Говорить о том, что там есть риск дефолта или о том, что там есть какой-то серьезный риск неплатежей, это в высшей степени непрофессионально, и об этом речи не может идти в принципе. Более того, я напомню, что в Российской Федерации произошли платежи и гашения даже по облигациям, которые застревали в западном контуре. Даже в этом случае ни государство, ни наши российские крупные компании не допускали технического дефолта. Одновременно, безусловно, в Российской Федерации есть рынок так называемых высокодоходных облигаций. На Западе этот рынок назывался рынком мусорных облигаций. Безусловно, когда тот или иной инвестор покупает высокодоходные облигации, он сталкивается с рисками. Нужно понимать, что весь этот рынок — это просто капля в море по сравнению, ну, совсем долго. И мешать в одну корзину проблемы Евротранса, а именно компанию, у которой там несколько заправок по факту, и сравнивать ее с Лукойлом и говорить, что на фоне двух технических дефолтов Евротранса есть какие-то риски по рынку в целом, ну, это в высшей степени неправильно. И если мы посмотрим на те картинки технических дефолтов, которые мы видели в этом году, ну, они не связаны с ухудшениями в экономике. Они связаны с конкретными ошибками, просчетами отдельных компаний. Безусловно, вырос НДС, безусловно, растет налоговая и фискальная нагрузка, но ни о каком кризисе на рынке российских облигаций речь не идет. Более того, если мы посмотрим на индексы именно облигаций, то, в общем-то, этот рынок чувствует себя гораздо лучше, чем рынок акций. Как бы это какая-то попытка раздуть панику там, где, в общем, поводов-то вроде нет для паники. У нас, так кажется, хватает экономических проблем, чтобы еще дополнительно выдумывать.
3: Александр Тимофеев, брокер. Как сообщила Мосбиржа, частные инвесторы в апреле вложили в облигации рекордные 265,5 миллиардов рублей, из них чуть более 63% это вложение в корпоративные облигации, почти 37% в ОФЗ и долговые бумаги регионов.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
5: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций. По итогам основной торговой сессии вторника индекс Московской биржи повысился на 0,9%, 2644 пункта на закрытии. Но при этом успели в течение дня упасть ниже 2600, в район 2590 пунктов, что явилось минимальным значением с ноября прошлого года. Переписали минимум, но в моменте и

Затем наблюдался хороший отскок. В принципе, хороший по сравнению с тем, что мы вообще наблюдали последние торговые сессии. Все-таки почти процент прибавили. Росли все наиболее ликвидные бумаги. В основном все, за небольшим исключением, но падающих, сильно падающих историй не было. Единственное, что вот не хочет рынок закрывать дивидендные гэпы. В частности, накануне состоялся дивидендный гэп в акциях Лукойла, но сегодня даже вот попыток не было хоть чуть-чуть его призакрыть. Даже акции Лукойла вечером немножко снижаются, что является не очень хорошим признаком для рынка акций, причем для любого рынка акций. Но в целом, конечно, рынок ориентируется и на внешние факторы, и на внутренние, хотя даже хорошие отчеты, ну, прошлой недели хорошие отчеты российских компаний за первый квартал не особо как-то влияли на динамику их ценных бумаг. При этом рубль потихонечку слабеет. Слабеет такими достаточно медленными темпами китайской валюте. Сегодня юань еще прибавил 4 копейки к рублю. И закрытие 11 рублей 5 копеек. Доллар США тоже потихонечку движется повыше тех значений, которые мы наблюдали и на прошлой неделе, и в начале текущей недели. Если брать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США в районе 75 рублей 70 копеек. Если брать международный валютный рынок, доллар США в районе 75,5. Не исключено, что завтра может все быть подинамичнее. Все-таки рынок ждет информации от Министерства финансов Российской Федерации об объеме операций по покупке, продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Ну и, конечно, помним, когда появились первые сообщения, что Минфин возобновляет бюджетные правила или покупки в рамках бюджетного правила или продажи. Здесь уже не столь важно. Вот тогда рубль попал под небольшое, но все-таки давление. Ну и посмотрим, какая уже будет конкретика. Обычно Министерство финансов ранее публиковало свою информацию на третий рабочий день месяца. Попадает 6 мая, то есть уже завтра мы узнаем всю информацию от Министерства финансов. Хотя стоит заметить, что чуть ранее Антон Силуанов, министр финансов, сказал о том, что дополнительные поступления нефтегазовых доходов в федеральный бюджет Российской Федерации в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 миллиардов рублей. В марте наблюдалось недополучение этих доходов примерно на ту же сумму. То есть апрель плюс 200, март минус 200. Может быть, и никаких особых покупок валюты со стороны Минфина в мае, во всяком случае, ждать не стоит. И в этом плане, может, и никакого сильного давления на рубль оказано не будет. Посмотрим. Некая интрига все-таки в этом присутствует. Нефть сегодня в основном снижается. Ну, по последним меркам не сильно, все-таки снижается. В районе $110 торгуется баррель смеси Brent. Западно-техасская нефть в районе $102 за баррель. Рынок, конечно, отслеживает ситуацию в Персидском заливе и внимательно читает или слушает то, что пишет или говорит президент США Дональд Трамп. Но в основном в последнее время он вновь угрожает Ирану, говорит о том, что если будет нападение на любой американский корабль, участвующий в проекте «Свобода США», уничтожит иранское руководство, и вновь будут бомбардировки и так далее. Хотя параллельно с этим президент США говорит о том, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, вот такие информационные потоки приходят на рынок. Во всяком случае, еще параллельно приходит сообщение, то, что все-таки некоторые суда просачиваются через Ормузский пролив, удается им проходить, и вот это, может быть, пока влияет вот в сторону снижения цен на нефть, хотя в целом расстановка сил в Ормузском проливе не поменялось. Ну, из последнего вот стоит заметить, президент США говорит о том, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали покупать нефть у США. И, в общем, выстрелились в ряды танкеры по всему океану, словно по шоссе. Ну, вот кому что, а Трамп видит только такие
моменты

0: позитивно из всей этой ситуации. Так что, видимо, вряд ли что-то в плане открытия Ормузского пролива случится в ближайшем будущем.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
2: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
3: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней, нам повезло с китами невероятно, нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
2: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
3: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
2: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Наизусть.
4: Козьма Прутков.
1: Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину, но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивее петербургская погода. Наизусть на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Гуликулиев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили международную повестку и отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двусторонних контактов, сообщили в российском МИДе. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся во вторник. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб «Джейдам» увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на 373 миллиона 600 тысяч долларов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства. В заявлении утверждается, что сделка отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и не изменит баланс сил в регионе. Российские инвесторы и бизнесмены начали оспаривать заморозку активов в Бельгии, связанных с санкциями против России через международный арбитраж, сообщает бельгийская телерадиокомпания РТБФ со ссылкой же на бельгийские СМИ. По их данным, уже подано 9 уведомлений о споре. Речь идет о части из порядка 258 миллиардов евро российских активов, замороженных в Бельгии. При этом около 193 миллиардов связано с операциями Центрального банка России, остальная часть с активами компаний и частных лиц. В Петербурге в акватории Малой Невки впервые пройдет акция «Бессмертный флот» в память о погибших на Балтике моряках, сообщил руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России» Кирилл Смирнов журналистам во вторник. По его словам, участниками проекта в День Победы станут парусные и моторные суда, на которые нанесут название и изображение погибших кораблей. Флотилия будет оформлена в едином стиле. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Бизнес FM. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
1: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
1: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения. В середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже разблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
4: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
3: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
1: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
5: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
4: По поводу навигации.
5: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить.

0: Потому что некоторые сервисы, ну, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
1: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей, обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуется на Мосбирже. На сообщениях о переходе контроля пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
3: Если ситуация с «Русагра» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
2: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать и московскую квартиру в Хамовниках, и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
4: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида.
5: С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до 850 долларов с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в Северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
2: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия.

0: и Бразилия.
1: В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год. Его утвердил

0: рискового лечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, которая работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
1: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас. Да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах. Но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
0: Екатерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия. Алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с тысяч портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов.
3: Культ наличности. На бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России и в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие

0: потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану, сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
2: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
3: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программу 2-го высшего образования. Программу 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
2: Эксперты, опрошенные Бизнес FM, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких, пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдарханов.
4: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптации выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
2: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: В Рязанской области

0: Нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
1: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. Поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под Sex Pistols, если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
1: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета Межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
3: Это все от того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, вырубляют их, настраивают против учителей, против директора.
1: И теперь одному богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
4: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
5: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, который запросто это все рекомендует. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло. Тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последнее, аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
4: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует Афабазол. Первыми среди психостимуляторов стали Картексин, Цероксон и Фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 20 по 24 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняется. объясняет директор по развитию аналитической компании РНС Фарма Николай Беспалов.

0: когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и, в принципе, в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, была депрессия, там, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
1: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый шестой, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя полгода приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Бизнес FM. Все золото мира. Музей золота в столице Колумбии Боготе принимает около полумиллиона посетителей в год. Более 50 тысяч экспонатов из золота и сплавов желтым металлом созданы древними цивилизациями Колумбии – Муиска, Тайрона и Кимбая. Хит коллекции – так называемый «Плод Муиска». Золотая мини-скульптура изображает ритуал инаугурации нового правителя, который проходит на древнем подобии плота. Современные исследователи уверены, что в былых колумбийских цивилизациях изделия или украшения из желтого металла можно было встретить почти в каждом хозяйстве. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально, говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по ААФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в без ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгия Бовта.

0: В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Бизнес FM. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Армузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Армузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Армузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум 2 иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 4 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пустые, банки, офисы работают. Власти не вводили ни карточные системы, ни ограничения на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». А Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%. Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
2: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
0: Игорь Вагизов, Инвестланд. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-года и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию – дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
3: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное. И поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы – искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает? играет на ведерко. Ну вот, анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы.

0: фильма можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
1: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
0: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время, да, ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
2: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
3: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительно у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
2: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.

0: Крупнейший российский производитель грузовиков КАМАЗ адаптировал свой 13-литровый дизельный двигатель для использования в судостроении и на тракторной технике. Об этом рассказал гендиректор корпорации Сергей Кагугин президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что ранее в мире для этих целей в основном использовался двигатель Volvo Penta, но теперь КАМАЗ его импортозаместил. Компания «Тревес», выпускающая ортопедические изделия, открыла новую площадку в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Общая площадь объекта, введенного в эксплуатацию с начала этого года, составляет около 20 тысяч квадратных метров. Здесь организован полный цикл выпуска ортопедических изделий – корсетов и бандажей, компрессионного трикотажа, ортопедической обуви, стелек, подушек и матрасов. Компания OpenAI предоставила американским властям ранний доступ к своей новейшей ИИ-модели для проведения проверок, связанных с национальной безопасностью, сообщил исполнительный директор по глобальным вопросам OpenAI Крисли Хейн. В понедельник газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что правительство США рассматривает возможность установления надзора за новыми моделями искусственного интеллекта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
2: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
3: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
2: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
4: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги – 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена непостоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
2: А еще один фермер признался «Бизнес-ФМ», что решил больше не заниматься яйцом.

0: и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компаний сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
2: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстрорастущих, высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видно и у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Ричмонд также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Ричмонда, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Липсак-Клейманс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, опустившись в моменте до отметки в 1590 пунктов по индексу Мосбиржи. Но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%, закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметно, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек, и рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже продаже валюты, по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на

0: они, что они скорректировались. Ну, сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Литий – самый легкий из металлов, почти в два раза легче воды. При этом аккумуляторы, на которые сегодня уходит без малого 90% мирового потребления лития, не производят впечатления невесомых. Это потому, что, собственно, лития в них всего пара процентов по массе, а остальное – графит, алюминий, медь, никель, железо, кобальт и много всего еще. Будущее электроэнергетики без лития пока не просматривается. Он работает не только в гаджетах и автомобилях, но и в промышленных системах, которые сглаживают нестабильность работы солнечных и ветровых станций. Литий делает сплавы легче без потери прочности. Их применяют в авиации, бронезащите, велосипедных рамах и скоростных поездах. Оксид лития используют в специальных стеклах и стеклокерамике. Хлорид и бромид из-за их высокой гигроскопичности в системах осушки и кондиционирования воздуха. Стеарат лития – компонент универсальных смазок, которые работают даже при минус 60. В медицине карбонат лития – это классический норматимик для стабилизации настроения. Он сегодня остается одним из ключевых препаратов при биполярном расстройстве. В последние годы пауэрбанки и другие литий-ионные устройства подвергаются сильной дискриминации во время авиаперевозок. В Соединенных Штатах в 2024 году было отмечено 89 эпизодов с перегревом или возгоранием аккумуляторов на борту. Это немного, но подталкивает регуляторов и компании к запретам. Дело не в самом литии, а в сценарии возгорания. Из-за высокой плотности энергии и компактности устройств аварийный перегрев одной ячейки может вызвать каскадную реакцию на соседних.
2: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Уликулеев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили международную повестку и отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двусторонних контактов, сообщили в российском МИДе. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся во вторник. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб «Джейдам» увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на $373 600 000. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства. В заявлении утверждается, что сделка отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и не изменит баланс сил в регионе. Российские инвесторы и бизнесмены начали оспаривать заморозку активов в Бельгии, связанных с санкциями против России через международный арбитраж, сообщает бельгийская телерадиокомпания РТБФ со ссылкой же на бельгийские СМИ. По их данным, уже поданы 9 уведомлений о споре. Речь идет о части из порядка 258 миллиардов евро российских активов, замороженных в Бельгии. При этом около 193 миллиардов связано с операциями Центрального банка России, остальная часть с активами компаний и частных лиц. В Петербурге в акватории Малой Невки впервые пройдет акция «Бессмертный флот» в память о погибших на Балтике моряках, сообщил руководитель регионального штаба Бессмертного полка России Кирилл Смирнов журналистам во вторник. По его словам, участниками проекта в День Победы станут парусные и моторные суда, на которые нанесут названия и изображения погибших кораблей. Флотилия будет оформлена в едином стиле.

0: новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Бизнес FM. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
3: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки — это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить, чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
3: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
5: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения, в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
6: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
5: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE великие, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
3: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
7: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал.

0: терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
1: По поводу навигации.
0: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона, а также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
2: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей, обращенные в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более год назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
4: Если ситуация с Русагро пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность, и когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек, то есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов, и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае Русагра есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
3: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
5: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями, экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида.
6: С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
3: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3%.

половиной миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс

0: отпусков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, которая работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
1: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет компания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас. Да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах. Но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
0: Катерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожая структура есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут бакалавриат.

0: и о том. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
1: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
2: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
1: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких, пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
3: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технические, медицинские, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
1: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистр программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
4: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего

0: «Сердце», поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под Sex Pistols, если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
0: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета Межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
2: Это все от того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, вырубляют их, настраивают против учителей, против директора.
0: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
4: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать в 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
5: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
4: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
6: Когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, была депрессия, там, причем настолько сильная, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свою состояние скорректировать. корректировать. Потом эта тенденция начала развиваться. Ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых

0: поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
1: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый шестой, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя полгода приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. «Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следует политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально», говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по ААФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в ВБЗ ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгий Бовта. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство

0: сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Business FM. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал Аль-Джазира сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Армузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Армузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Армузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум два иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическая. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки

0: Кеошцы работают. Власти не вводили ни карточной системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». А Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%. Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
2: Если крупными мазками компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить, то есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона в компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
1: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. С 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союз мультфильм» Сергей Капков.
3: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное. И поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многих годы — искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
4: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
3: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно.

0: фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
1: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Аниме». И метаверс Наталья Иванова-Достоевская.
2: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях, и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительно у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
1: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ростов-на-Дону. 1 100 000 жителей. В 1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в устье реки Темирник была построена таможня, через которую велась торговля со странами Средиземного, Черного и Эгейского морей, а через 12 лет была возведена крепость. Как появлялись города? На бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река-море» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали, в том числе донно-забортную арматуру, устройства для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму.

0: сумму более 25 миллиардов евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
2: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки – что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
3: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксированно в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальное продукцию по повышенной цене никто покупать не будет. Все будут брать вот эту категорию по пониженной цене. В итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
2: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса, Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
4: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии, 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год, плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
2: А еще один фермер признался «Бизнес-ФМ», что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
1: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
5: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высоких

0: высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И, кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Ричмонда, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Липша-Клейманс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%, закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметный, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек, и рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Ну, сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта в Вашингтоне с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Чтобы понять, как сильно эволюционировала роль менеджера по талантам, достаточно вспомнить, что еще недавно мы говорили «кадровик», а сегодня мы говорим про HR, бизнес-партнера, как про стратега. Это не только кадры и найм. Мы подразумеваем под этой ролью и архитектора оргструктуры, и драйвера изменений. Давайте обсудим, какие изменения претерпевает HR-функция.

0: Раньше вы думали про HR больше как про психолога, эмпатичного и тонко чувствующего человека, то сегодня на первый план выходят аналитические способности. Ведь продвинутый профессионал обязательно прогнозирует увольнение, анализирует вовлеченность, считает затраты и думает, как их оптимизировать. Одним словом, перед вами еще и крутой аналитик, который работает в плотной связке с IT и каждый день думает, как избавить людей от рутины, с одной стороны, и как удерживать лучших сотрудников команды, с другой. Но на этом трансформация не заканчивается. В 2026 году HR – это уже не только аналитик, но и оператор сложной экосистемы, где данные, технологии и человек находятся в постоянном диалоге. В ежедневную практику вошло использование искусственного интеллекта. И если раньше автоматизация помогала экономить время, то сегодня она становится инструментом принятия решений. Отдельное внимание развитию навыков работы с данными. HR сегодня – это человек, который говорит на языке метрик. Но важно не только считать, а уметь переводить цифры в управленческие решения и объяснять их бизнесу. Именно здесь появляется новая компетенция – сторителлинг на основе данных. Важно то, что меняется сам профиль компетенции. Сегодняшний HR мыслит как продуктовый менеджер, проектируя HR-сервисы. Он умеет работать в условиях неопределенности и быстро тестировать гипотезы. Таким образом, роль менеджера по талантам эволюционировала из поддерживающей функции в одну из ключевых для бизнеса. Это уже не про кадры в узком смысле, а про создание среды, в которой технологии усиливают человека, а человек – бизнес. И, пожалуй, главный сдвиг – HR больше не догоняет изменения. Он их сам инициирует.
1: Карьера на Бизнес FM. Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Уликулеев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили международную повестку и отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двусторонних контактов, сообщили в российском МИДе. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся во вторник. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб «Джейдам» увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на 373 миллиона 600 тысяч долларов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства. В заявлении утверждается, что сделка отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и не изменит баланс сил в регионе. Российские инвесторы и бизнесмены начали оспаривать заморозку активов в Бельгии, связанных с санкциями против России через международный арбитраж, сообщает бельгийская телерадиокомпания РТБФ со ссылкой же на бельгийские СМИ. По их данным, уже поданы 9 уведомлений о споре. Речь идет о части из порядка 258 миллиардов евро российских активов, замороженных в Бельгии. При этом около 193 миллиардов связано с операциями Центрального банка России, остальная часть с активами компаний и частных лиц. В Петербурге в акватории Малой Невки впервые пройдет акция «Бессмертный флот» в память о погибших на Балтике моряках, сообщил руководитель регионального штаба Бессмертного полка России Кирилл Смирнов журналистам во вторник. По его словам, участниками проекта в День Победы станут парусные и моторные суда, на которые нанесут названия и изображения погибших кораблей. Флотилия будет оформлена в едином стиле. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка?

0: И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Бизнес FM. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
1: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения им необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, оплатой картами. Неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
1: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
3: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения. В середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
4: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
3: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE великие, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
1: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
5: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
4: По поводу навигации.
5: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
1: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра»...

0: Был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуется на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
1: Если ситуация с «Русагра» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность, и когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок, и мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек, то есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
0: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозирует в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрел Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
2: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с 400 долларов в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в Северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
0: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые

0: которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, которая работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
1: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за.

0: боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
1: Катерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожая структура есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес-ФМ». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
5: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только...

0: только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
1: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Основное главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программу 2-го высшего образования. Программу 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
0: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких, пока только предстоит определить Миноборнауке. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
2: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
0: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистр программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
4: «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца», поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что

0: школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
0: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
2: Это все от того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия единственное, к чему приводят, это раздражают в школе. Старшеклассников вырубляют, настраивают против учителей, против директора.
0: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
4: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
5: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
4: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует Афабазол. Первыми среди психостимуляторов стали Картексин, Цероксон и Фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 20 по 24 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
6: Когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, была депрессия, там, причем настолько сильная, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свою состояние не скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, но и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
4: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1/2 приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гарин.

0: Ардеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально, говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по АЭФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в без ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгий Бовтан. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Бизнес FM. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли.

0: открыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишут Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал Аль-Джазира сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Армузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Армузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Армузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум два иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряют его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки, офисы работают, власти не вводили ни карточной системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70%.

0: процентов нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%, комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
2: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
1: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. С 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союз мультфильм» Сергей Капков.
3: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы — искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
4: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
3: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут

0: создавать шедевры как-то где-то в стороне.
1: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Аниме». И метаверс Наталья Иванова-Достоевская.
2: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях, и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
1: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река Моря» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали, в том числе донно-забортную арматуру, устройство для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
5: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики,

0: На торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
1: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, оставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
0: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса, Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Бизнес-ФМ на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
2: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги как ИП 50 тысяч в год, плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
0: А еще один фермер признался Бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
3: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента «Лакшери», комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
4: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь.

0: идут через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Ричмонда, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Липшак-Клеймансс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьян», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%, закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметно, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек. И рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Ну, сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта в Вашингтоне с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем, есть исследователи и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний – это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессионально использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину программа дает чистый рейтинг галлюцинации, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка.

0: практика разработчиков, а сознательный выбор – стратегия обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
1: «Сумма технологий» на «Бизнес-ФМ».
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: «Узнал о войне». Евгений Касперский, бизнесмен, программист, один из основателей и глава компании «Лаборатории Касперского».
3: Военная тема, она всегда была где-то рядом. Но совершенно точно в первом классе был уже в теме, потому что в первый класс я пошел в школу номер 3 в Хлебниково. Школа имени Гастелло, летчика, который совершил подвиг. Там на линейке, на утренниках нам эту тему рассказывали, показывали. А с какого момента пришло сознание трагической страницы истории? Вы знаете, постоянно как бы открывается все новая и новая информация и понимание того, что какая-то была катастрофа, какая-то была трагедия, и какой это был подвиг всего народа. Он чем дальше становится ярче и понятней.
1: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Уликулиев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили международную повестку и отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двусторонних контактов, сообщили в российском МИДе. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся во вторник. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб «Джейдам» увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на 373 миллиона 600 тысяч долларов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства. В заявлении утверждается, что сделка отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и не изменит баланс сил в регионе. Российские инвесторы и бизнесмены начали оспаривать заморозку активов в Бельгии, связанных с санкциями против России через международный арбитраж, сообщает бельгийская телерадиокомпания РТБФ со ссылкой же на бельгийские СМИ. По их данным, уже поданы 9 уведомлений о споре. Речь идет о части из порядка 258 миллиардов евро российских активов, замороженных в Бельгии. При этом около 193 миллиардов связано с операциями Центрального банка России, остальная часть с активами компаний и частных лиц. В Петербурге в акватории Малой Невки впервые пройдет акция «Бессмертный флот» в память о погибших на Балтике моряках, сообщил руководитель регионального штаба Бессмертного полка России Кирилл Смирнов журналистам во вторник. По его словам, участниками проекта в День Победы станут парусные и моторные суда, на которые нанесут названия и изображения погибших кораблей. Флотилия будет оформлена в едином стиле. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили о блокировке соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%, с чем связана такая реакция рынка. И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Бизнес ФМ. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9

0: 8 мая Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
1: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более 1 000 000 сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно. Тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
1: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения. В середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
4: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
3: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE великий, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
1: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
5: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
4: По поводу навигации.
5: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
1: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей, обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
6: Если ситуация с Русагро пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например,

0: аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность, и когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок, и мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае Русагро есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
1: А Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать и московскую квартиру в Хамовниках, и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую в России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
2: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с 400 долларов в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
1: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
3: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько

раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас.

0: Жен существует в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожая структура есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен. Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
3: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность выходит невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего. хорошего.

0: говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
1: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
0: Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
2: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технические, медицинские, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
0: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистр программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чебанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
4: «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца», поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения выпускники могли войти

0: Спонсировать хоть под Sex Pistols, если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
0: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном мне сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета Межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
2: Это все от того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость. Угрожают школе, старшеклассников вырубляют, настраивают против учителей, против директора.
0: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
4: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на треть анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
5: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
4: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится треть рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует Афабазол. Первыми среди психостимуляторов стали Картексин, Цероксон и Фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 20 по 24 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
6: Когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, и была депрессия, там, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свою состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, но и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
4: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1.5 года приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?

0: Архангельск, 340 тысяч жителей. С середины 16 века жители деревень и монастырей на берегах Белого моря торговали с англичанами и голландцами. В 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря был построен город-крепость для торговли и защиты северных рубежей.
1: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняет, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следует политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально, говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по ААФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в без ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгия Бофта. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Бизнес ФМ. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал Аль-Джазира сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут

0: Вот игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Армузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Армузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Армузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум 2 иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны было меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пустые, банки, офисы работают, власти не вводили ни карточной системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа «Байбека» будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп

0: По акции для мотивации сотрудников количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%, комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
1: Если крупными мазками компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить, то есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно. То есть, когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек. Когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
0: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-года и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союз мультфильм» Сергей Капков.
2: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы — искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
3: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
2: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
0: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союз мультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация». информации и метаверс. Наталья Иванова-Достоевская.
4: Это невероятно важно.

0: для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решение, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
1: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река Моря» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали в том числе донно-забортную арматуру, устройство для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством

0: яйца. Об этом Наталья Шашина.
1: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
2: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться? Это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
1: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Бизнес ФМ на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
3: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии, 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена непостоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
1: А еще один фермер признался Бизнес ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
5: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому

0: избирательному портфелю. Аналогичную логику видно и у других групп. Например, Керинг действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Ричмонд также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Ричмонда, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Липшак-Клеймонс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%, закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметный, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек. И рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Ну, сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта в Вашингтоне с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Другим наука с Сергеем Корзуном.
4: Каталонец Раймунд Лулли, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков.

0: прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Валикулиев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили международную повестку и отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двусторонних контактов, сообщили в российском МИДе. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся во вторник. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб «Джейдам» увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на 373 миллиона 600 тысяч долларов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства. В заявлении утверждается, что сделка отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и не изменит баланс сил в регионе. Российские инвесторы и бизнесмены начали оспаривать заморозку активов в Бельгии, связанных с санкциями против России через международный арбитраж, сообщает бельгийская телерадиокомпания РТБФ со ссылкой же на бельгийские СМИ. По их данным, уже поданы 9 уведомлений о споре. Речь идет о части из порядка 258 миллиардов евро российских активов, замороженных в Бельгии. При этом около 193 миллиардов связано с операциями Центрального банка России, остальная часть с активами компаний и частных лиц. В Петербурге в акватории Малой Невки впервые пройдет акция «Бессмертный флот» в память о погибших на Балтике моряках, сообщил руководитель регионального штаба Бессмертного полка России Кирилл Смирнов журналистам во вторник. По его словам, участниками проекта в День Победы станут парусные и моторные суда, на которые нанесут название и изображение погибших кораблей. Флотилия будет оформлена в едином стиле. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Бизнес ФМ. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
4: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что

0: согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: Это некая репетиция. И как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. Не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
0: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
2: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения. В середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
3: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
2: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE великие, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
0: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
4: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
3: По поводу навигации.
4: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
0: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей, обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
6: Если ситуация с Русагро пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность, понятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути,

0: по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек, то есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходят оценщики, готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае Русагро есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
1: А Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать и московскую квартиру в Хамовниках, и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
2: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
1: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
3: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас. Да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти.

памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались.

0: начала 15 века. Через 4 столетия на этой территории промышленник Митрофан Беляев построил большой паровой лесозавод. В 1938-м окрестные поселки объединили в город Беломорск.
1: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
2: У микрофона Сардар Ивлекулеев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
4: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность выходит невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
5: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают могут быть люди, которые освоить за

0: два года получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
1: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
2: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технические, медицинские, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования магистратуры, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
1: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
4: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. Поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя, вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
4: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета Межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
6: Это все

0: И по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают в школе. Старшеклассников вырубляют, настраивают против учителей, против директора.
1: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
3: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать в 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
4: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
3: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Вилоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
5: Когда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, была депрессия, там, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свою состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, ну, они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
3: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1/2 приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Доля женщин на управленческих позициях в стратегическом консалтинге выросла за последние годы. Эксперты считают этот рост скорее эволюционным, чем взрывным. Давайте обсудим результаты исследования и как выглядит лидерство в стратегическом консалтинге сегодня. Согласно совместному исследованию Ассоциации объединения консалтинговых организаций и пиар-агентства «Адженда», сегодня женщины занимают в среднем лишь 26% позиций партнеров и директоров. Если присмотреться к цифрам внимательнее, картина становится еще более контрастной. В 18% компаний топ-менеджмент полностью мужской, а в 44% женщины есть, но остаются в меньшинстве. И только в 16% компаний доля женщин в управлении достигает половины или больше. При этом на старте карьеры все выглядит иначе. В профессию женщины приходят активно, и на начальных позициях зачастую наблюдается почти равенство. Но чем выше уровень, тем меньше женщин. Среди руководителей их уже около 1/4. Почему так происходит? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, требования к топ-позициям. Недостаточно быть сильным специалистом. Нужно иметь репутацию, доверие клиентов, обладать серьезным коммерческим опытом и портфелем крупных проектов. Во-вторых, важно, как внутри компании компании распределяются возможности, поддерживается ли карьерный рост и есть ли примеры для подражания. Есть и позитивные изменения. Доля женщин в управлении.

0: линии растет, пусть и постепенно, но стабильно. За последние 5 лет прирост составил примерно 7-10 процентных пунктов. Причем меняется и сам подход рынка. Все чаще клиенты выбирают не по стереотипам, а по результату. Ту команду, которая способна решить задачу. Интересно и то, как эксперты описывают различия в стилях управления. Если традиционно мужская модель опирается на иерархию, то женское лидерство чаще строится через постоянное подтверждение компетентности, доверие и вовлеченность. Среди характерных черт женщин-руководителей называют ответственность, эмпатию, внимание к деталям и высокие стандарты к себе.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. «Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально», говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по ААФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в БЕЗ ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгия Бофта. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Бизнес FM. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал Аль-Джазира сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь

0: Мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Ормузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум 2 иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пустые, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточной системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющие в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». А Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет.

0: их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%, комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
1: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании, скорее байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы, на ближайшие 2 года.
0: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-года и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для 2 направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на 1 аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союз мультфильм» Сергей Капков.
2: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы — искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
3: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
2: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
0: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союз мультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация». информации и метаверс Наталья Иванова-Достоевская.
4: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что

0: Это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения. Возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
1: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река Моря» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали в том числе донно-забортную арматуру, устройство для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
4: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
5: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их

0: это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
1: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса, Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
2: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год, плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
1: А еще один фермер признался «Бизнес-ФМ», что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
3: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента «Лакшери», комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
4: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Richemont, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
3: Анна Липсак-Клейманс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьян», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия.

0: Эти игроки имеют части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес FM Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%, закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметно, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек. И рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Но сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта в Вашингтоне с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся, как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомления приходить только в госуслуги. И о снижении кворума для повторного собрания собственников квартир – с нынешних 50 до 25% для решения, в частности, таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ? Рынок или плановая экономика?», состоявшемся в рамках Российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работу механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость. на Бизнес FM. Все подкасты автора.

0: Спектра с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Уликулиев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили международную повестку и отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двусторонних контактов, сообщили в российском МИДе. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся во вторник. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб «Джейдам» увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на 373 миллиона 600 тысяч долларов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства. В заявлении утверждается, что сделка отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и не изменит баланс сил в регионе. Российские инвесторы и бизнесмены начали оспаривать заморозку активов в Бельгии, связанных с санкциями против России через международный арбитраж, сообщает бельгийская телерадиокомпания РТБФ со ссылкой же на бельгийские СМИ. По их данным, уже поданы 9 уведомлений о споре. Речь идет о части из порядка 258 миллиардов евро российских активов, замороженных в Бельгии. При этом около 193 миллиардов связано с операциями Центрального банка России, остальная часть с активами компаний и частных лиц. В Петербурге в акватории Малой Невки впервые пройдет акция «Бессмертный флот» в память о погибших на Балтике моряках, сообщил руководитель регионального штаба Бессмертного полка России Кирилл Смирнов журналистам во вторник. По его словам, участниками проекта в День Победы станут парусные и моторные суда, на которые нанесут название и изображение погибших кораблей. Флотилия будет оформлена в едином стиле. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Бизнес FM. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
4: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Это некая репетиция. И как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим.